0: Подробно о важном. Из первых уст.
1: Глава государства Александр Лукашенко о том, как полишуки привили ему президентское кредо.
2: Для меня же это место особое еще и тем, что здесь я делал свои первые шаги на посту президента. Помните, и та козьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге. И дороги-то не было. Я помню, по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Лясковича, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени всех: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни. И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полишуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить, но с этого начиналось.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
4: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
3: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности: водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. А о реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
5: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили, и узнаете, что даже похоронить было нечего, не то что какие-то баснословные выплаты.
3: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах

0: боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
1: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. А я пошел на задачу необычную. Состав группы у нас было 2 человека. Нас не предупреждали, что там находится украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
2: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще.
0: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава государства Александр Лукашенко о том, как Полишуки привили ему президентское кредо.
5: Для меня же это место особое еще и тем, что здесь я делал свои первые шаги на посту президента. Помните, и та косьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге, и дороги-то не было. Я помню по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Лясковича, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени все: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни. И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полишуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить, но с этого начиналось.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Сгорело сердце Wildberries. Сразу 2 логистических склада попали под атаку в Подмосковье. В Каледино был самый большой центр маркетплейса в России.
7: Ну что, друзья, 21 раз, форс-мажор, непреодолимая сила. И походу в Каледино приостанавливают поставки. Вот как-то так. И это не фейк.
6: Сердце Wildberries. Так сами продавцы называют огромный склад в подмосковном Каледино, который попал под атаку беспилотников. Площадь комплекса около 250 тысяч квадратных метров. Через него, по опубликованным ранее данным, могло проходить до 3 миллионов товаров в сутки.
8: Один из главных складов центрального региона сегодня подвергся атаке. Это был Каледино. Вот такое количество складов уже, к сожалению, сгорело. И, пожалуйста, не питайте иллюзий по поводу того, что можно отгружаться на склады ВБ. Сейчас это крайне опасно. Выходите на ФБС, не теряйте время. Там очень хорошие заказы. Мы сейчас активно продаемся в период высокого сезона. Поэтому, ребят, не теряйте время, перестраивайте свой бизнес и увеличивайте свои продажи, пожалуйста.
9: Сейчас есть множество фулфилментов, которые быстро отгружают по центру ФБС.
6: И Каледина было не единственной целью. Горел также мультимодальный логистический комплекс «Северное Домодедово». А для продавцов теперь начинается самое неприятное – приходить считать, сколько товара осталось внутри. Москвичка Милена продает оптику и систему видеонаблюдения. Только в Каледина, по ее словам, у нее хранилось товара примерно на 250 000 рублей. И надежды на полную компенсацию у нее нет.
9: После пожара на складе в Новороссийске у меня было примерно 150 тысяч рублей убытков. Компенсировали 2100 рублей. Сейчас у меня товара было еще примерно на от 200 до 250 тысяч. Поэтому мы пока вообще не понимаем, что нам вернут и как это будут считать.
6: Некоторые продавцы после предыдущих атак заранее пытались вывести или быстрее распродать товар из крупных логистических центров, но успели не все. Еще один предприниматель, Александр, продает сувениры, текстиль, картины и подарочные наборы. Предварительно только его потери в Каледина могут составить около 500 000 рублей, но сам предприниматель пока просит Wildberries не хоронить.
10: У меня ущерб там, скорее всего, примерно на 500 тысяч. Конечно, пострадала вся логистическая цепочка, и пока непонятно, как быстро это удастся решить. Но я бы все-таки не хоронил Wildberries. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее.
6: То есть для покупателя последствия пока могут выглядеть довольно буднично. Заказ идет дольше или внезапно меняет склад. А за этой отсрочкой в приложении у конкретного продавца могут лежать 200, 500 тысяч или несколько миллионов рублей товара. И после каждого нового пожара продавцам приходится решать одну и ту же задачу. Где теперь хранить товар, как выполнять уже принятые заказы и сколько из сгоревшего им в итоге компенсируют.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
3: 12.
11: Бара.
3: 13.
11: Тера.
3: 14.
11: Чода.
3: 15,
11: пандра,
3: 16,
11: сола,
3: 17,
11: сатра,
3: 18,
11: атара,
3: 19,
11: унис,
3: 20,
11: бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусских десятиклассников начинают учить управлять дронами, оказывать помощь по правилам тактической медицины и жить на 10-дневных военно-полевых сборах. Власти называют это подготовкой к реальным условиям, хотя сами условия все больше напоминают жизнь страны рядом с войной. Разберемся, зачем в обычную школу приглашают силовиков, какую роль здесь играет зависимость Беларуси от России и почему полезные навыки превращаются в инструмент военного воспитания. И главное, кто и для какого будущего готовит белорусских детей.
14: Слушай, ну если отбросить лишние эмоции, разве это вообще какая-то проблема?
13: В смысле?
14: Ну, дроны сейчас — это абсолютно повседневная вещь. Агрономы с их помощью оценивают посевы. Инженеры проверяют линии электропередач. Логисты тестируют доставку. Это же просто супер полезный технологический навык для молодежи. Зачем сразу бить тревогу и называть это милитаризацией?
13: Потому что контекст полностью меняет суть этого навыка. Понимаешь, это 10-часовой модуль по беспилотникам ввели вовсе не на уроках информатики.
14: Ага, а где тогда?
13: Его поместили строго в рамки допризывной подготовки. Это не кружок по робототехнике и не факультатив для айтишников.
14: Ну, какая разница, как официально называется предмет в школьном расписании? Главное, что подросток получает пульт в руки и учится управлять сложной техникой. Навык-то остается навыком.
13: Разница огромная. Когда управление дроном стоит в одном ряду с разборкой автомата и строевым шагом, дрон просто перестает быть гражданским инструментом. Происходит геймификация войны.
14: Геймификация, то есть превращение в игру.
13: Да, и это очень опасный психологический трюк. Подросток сидит за партой или там на полигоне. В руках у него знакомый джойстик. Перед глазами экран.
14: Но выглядит как видеоигры.
13: Именно. Это максимально похоже на обычную игрушку. И за этим экраном мозг просто отказывается воспринимать реальные разрушения, оторванные конечности, убитых людей.
14: Хочешь сказать, технология преподается в полном отрыве от морали?
13: 100%. Допризывная программа учит исключительно тому, как точно навести аппарат на цель, а не тому, стоит ли вообще эту цель атаковать.
14: Но слушай, давай смотреть на вещи прагматично. Любая громкая государственная программа часто разбивается о суровую реальность. Где среднестатистическая школа в стране вообще возьмет эти беспилотники?
13: Вот, это отличный вопрос.
14: Их же нужно закупать, ремонтировать, нужны аккумуляторы, инструктора нужны адекватные, чтобы технику не угробить в первый же день.
13: В этом и кроется вся суть. Системе не важна эффективность обучения каждого школьника, ей важен отчет. Понятно, что какая-нибудь элитная гимназия в Минске получит дорогие коптеры.
14: И офицеров-инструкторов в придачу.
13: Да, а в маленькой сельской школе все сведется к тому, что уставший учитель будет мелом на доске рисовать винты и зачитывать сухую инструкцию.
14: То есть все это нововведение – это просто пиар властей?
13: Это не пиар. Это нормализация войны. Важно не то, научится ли подросток виртуозно летать. Важно то, что государство встраивает элементы современной войны в школьную рутину.
14: Чтобы дети привыкали.
13: Да. Им предлагают привыкнуть к войне как к неизбежному фону жизни, как к плохой погоде за окном, которую нельзя изменить и причины которой нельзя обсуждать.
14: Ладно, с дронами аргумент понятен, тут психология экрана работает. Но давай перейдем к медицине. В программе расширяют практическую часть. Для девушек добавляют тактическую медицину.
13: И это вызывает колоссальные вопросы.
14: Я с трудом понимаю, в чем тут вред. Умение спасти жизнь, остановить артериальное кровотечение – это же базовая необходимость для любого адекватного общества.
13: Абсолютно согласна. Никто в здравом уме не скажет, что умение наложить давящую повязку – это плохо. Проблема кроется в одном единственном слове.
14: Каком?
13: Тактическое.
14: Именно. А разве это не одно и то же? Жгут накладывается одинаково, что в лесу, что на дороге при аварии.
13: Нет, это принципиально разные вещи. Обычная первая помощь – это навыки для гражданской жизни. Сердечно-легочная реанимация, ожоги, помощь при ДТП, если человек подавился.
14: Ну, то есть универсальная безопасность.
13: Которая нужна вообще всем. А тактическая медицина разрабатывалась военными исключительно для военных.
14: Но алгоритмы спасения жизни везде похожи. Главное – выиграть время до приезда скорой.
13: Приоритеты кардинально отличаются. В тактической медицине первый шаг – это не оценка дыхания или пульса.
14: А что тогда?
13: Первый шаг – это подавление огневой точки противника. Это работа под пулями. Нужно быстро накинуть турникет в красной зоне и оттащить раненого в укрытие, пока по вам стреляют.
14: Жуткий сценарий.
13: Да. Нормальной школе жизненно необходим глубокий курс гражданской первой помощи, а вместо этого подросткам предлагают конкретный сценарий поведения на линии фронта.
14: Звучит пугающе, согласен. Но меня тут смущает еще один момент. Зачем вообще было делить эти навыки по гендерному признаку? Парни идут крутить джойстики дронов, а девушки учатся накладывать турникеты.
13: Да, это какой-то пещерный век.
14: Это просто дико нелогично в современном мире.
13: Абсолютно искусственное разделение. Белорусская девушка с таким же успехом может быть гениальным инженером или оператором беспилотников.
14: А парню критически важно уметь оказать медицинскую помощь, мало ли травмы на производстве или дома.
13: Вот именно. Ни технологии, ни спасение жизни не имеют пола. Но этот гендерный раскол в программе показывает истинную цель государства.
14: То есть дело вообще не в навыках безопасности?
13: Нет. Задача заранее подготовить детей к жестко распределенным ролям внутри армейской модели. Мужчина нужен, чтобы воевать и убивать, а женщина, чтобы штопать раненых в тылу.
14: Да. Кстати, о тех, кто преподает. Нормальный учитель биологии не сможет качественно преподавать работу под обстрелом. И тут в школы массово приходят силовики.
13: Да. К занятиям активно привлекают воинскую часть 54-48 внутренних войск в Минске.
14: Ну смотри, многие ведь считают, что раз уж ввели военные элементы, то пусть их преподают настоящие профи. Кто лучше военного научит дисциплине и тактике?
13: Проблема в том, что школа и казармы – это два взаимоисключающих института. У них совершенно разная философия.
14: В смысле?
13: Школьный учитель по своей природе работает с сомнением. Весь смысл образования – задавать вопросы, поощрять дискуссию.
14: Ну да, ученик может поднять руку и сказать, мол, я не согласен.
13: Конечно. И ошибка в классе – это нормальный этап познания. А военный инструктор работает не с сомнением. Он работает исключительно с приказом.
14: То есть дисциплина просто вытесняет мышление?
13: Полностью. Когда человек в военной форме встает у школьной доски, команда мгновенно занимает место логического объяснения. Подростку психологически невозможно спорить с человеком в камуфляже.
14: Потому что форма – это символ государственной власти.
13: Это символ власти, физической силы и скрытой, но абсолютно реальной возможности наказания. Это колоссальное неравенство. И давай не забывать исторический контекст.
14: Имеешь в виду протесты?
13: Да, 2020 год. Внутренние войска принимали самое жесткое участие в подавлении протестов на улицах городов.
14: И этот институт не понес никакой ответственности. Независимых расследований не было.
13: Совершенно верно. А теперь эти же самые структуры приходят к детям в статусе абсолютных, непререкаемых авторитетов.
14: Получается, занятия превращаются из обучения в банальный тест на лояльность?
13: Именно так. Школьник быстро понимает правила игры. Он считывает, какой ответ от него ждут, и просто учится его воспроизводить, чтобы не создавать проблем себе и родителям.
14: Слушай, ну уроки в школе – это несколько часов. Это как бы можно перетерпеть. Но программа ведь на этом не заканчивается.
13: О, далеко не заканчивается. Сейчас расширяют формат военно-полевых сборов для старшеклассников. Вместо 5 дней теперь будет 10.
14: 60 часов практики в условиях лагеря?
13: Да, с круглосуточным пребыванием. И это совершенно другой уровень воздействия.
14: Я попробую выступить адвокатом дьявола. 10 дней без смартфонов, на свежем воздухе, строгий режим, ранние подъемы.
13: Ну-ну.
14: Для многих подростков, которые сутками сидят в сети, это может быть отличной встряской. Командный дух, активность. Многие воспринимают это просто как приключение с палатками.
13: Если бы это был обычный туристический слет, возможно. Но проблема в тотальной закрытости этой системы. На долгие 10 дней несовершеннолетний полностью изымается из-под родительского контроля.
14: Неужели все настолько драматично?
13: Одно дело отсидеть урок. Если учитель перегнул палку, подросток вечером приходит домой и может все рассказать семье. У него есть безопасная гавань. А на этих сборах этой гавани нет. Это круглосуточная казарма.
14: Но всегда есть лазейки. Медицинские справки, освобождение. Заботливые родители найдут способ отмазать ребенка от этого.
13: Справка освободит от кросса из-за плоскостопия, но она не решит проблему психологического давления. В любом классе есть глубокие интроверты, дети с тревожными расстройствами, с паническими атаками.
14: А армейская среда не терпит индивидуальности? Там важен строй.
13: Абсолютно. Армия работает на усреднение. И в этой среде пожаловаться инструктору на то, что тебе морально тяжело, психологически невозможно.
14: Засмеют моментально?
13: Да. Страх показаться слабым, страх стать изгоем или подвести группу заставляет подростков молча глотать стресс. Уязвимые дети просто ломаются там.
14: Но родители-то формально остаются законными представителями. Если что-то пойдет не так, они могут вмешаться?
13: Это только на бумаге. По факту семья лишена права голоса. Нет открытой программы того, что именно будут делать с детьми каждый час. И нет никакого гражданского контроля над этими сборами.
14: То есть семья просто обязана передать ребенка государственной машине и верить, что все будет хорошо?
13: Да, без единой гарантии.
14: Знаешь, если собрать все это воедино, дроны, тактическую медицину, силовиков в классах, эти сборы на 10 дней, вырисовывается пугающая масштабная картина. К концу 2025 года в стране создано около 1200 военно-патриотических объединений.
13: И через них проходит более 16 тысяч детей. Это целая армия внутри образовательной системы.
14: Но тут снова напрашивается контраргумент. Практически любое государство на планете занимается патриотическим воспитанием молодежи. Любовь к родине нужно прививать с детства. Почему вообще демонизируют сам факт таких клубов?
13: Потому что происходит чудовищная подмена понятий. Власти берут сложное, глубокое чувство любви к стране и искусственно урезают его.
14: До размера военного сапога.
13: Да. Патриотизм в этой системе – это исключительно готовность надеть униформу, беспристрастно выполнять приказы и воевать.
14: Разве готовность защищать свои границы не является частью патриотизма?
13: Является, но патриотизм никогда не должен этим ограничиваться. Любовь к родине – это защита лесов и рек от загрязнения. Это спасение исторического наследия, развитие культуры, забота о стариках.
14: И, в конце концов, это право граждан контролировать тех, кто у власти.
13: В точку.
14: Нельзя быть патриотом-экологом, получается? Можно только маршировать.
13: Выстраивается идеальная конвейерная лента. Конвейер по производству лояльности от детского сада до окопа.
14: В детском саду малышам надевают военную форму. Это воспринимается как милая игра. В средней школе их записывают в клуб при МВД.
13: В 10 классе им дают пульт от дрона и турникет. Потом 10 дней в казарме. А затем призыв. Военное присутствие становится настолько плотным, что подросток просто перестает задавать вопросы. Для него люди с оружием становятся нормой.
14: Это сильный аргумент. Но нельзя игнорировать геополитику. Вокруг идут реальные кровопролитные конфликты. Мир объективно стал гораздо опаснее.
13: Так.
14: И любое государство, видя, как рушится безопасность в регионе, обязано готовиться к худшим сценариям. То, что происходит в школах, это ведь прямое следствие войны по соседству. Власти просто реагируют на угрозу.
13: Это классическая попытка переложить ответственность. Геополитическая напряженность не возникла из ниоткуда. Территория Беларуси уже была предоставлена российской армии для масштабного наступления в 2022 году.
14: И это было решением самих белорусских властей?
13: Именно. Государство абсолютно осознанно выбрало политику тотальной зависимости от Москвы.
14: Выходит, угроза не пришла сама по себе, как землетрясение?
13: Это глубокая интеграция в чужие военные планы и привела реальную опасность прямо к границам. Обучение школьников тактической медицине и дронам – это не защита от абстрактного внешнего врага.
14: А подготовка военного резерва для чужих целей?
13: К сожалению, все выглядит именно так. Создается огромный, заранее обученный и психологически лояльный человеческий ресурс. Россия ведет затяжной конфликт, ей критически не хватает людей и стабильного тыла.
14: И белорусские дети готовятся стать частью этого тыла.
13: Ситуация глубоко трагична. Государство пытается решить проблему нарастающей военной угрозы ровно тем же инструментом, который эту угрозу создал, через еще большую милитаризацию.
14: И самое циничное здесь то, что школьников лишают права на анализ ситуации.
13: Да, им запрещено обсуждать первопричины. Ни один старшеклассник на этих сборах не может поднять руку и спросить, а почему чужие войска использовали территорию страны? Детям просто выдают пульты и бинты, требуя принять эту реальность как данность и безропотно готовиться ее обслуживать. Ну что, пора подводить итоги. Военная подготовка в белорусской школе больше не ограничивается несколькими уроками и летними сборами. Дроны, тактическая медицина, клубы при силовых ведомствах и занятия в воинских частях складываются в систему, которая приучает ребенка считать войну нормальной частью будущего. Силовые структуры получают будущие кадры, Россия – более подготовленный союзный тыл, а семьи расплачиваются тревогой, потерей выбора и риском дальнейшего втягивания Беларуси в чужой конфликт. Учить детей спасать людей и разбираться в современной технике необходимо, но эти знания должны помогать им строить мирную жизнь, а не превращать их в удобный ресурс государства.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Жировка с подвохом. Белорусские насчитали 2111 рублей долга за воду. Откуда такая сумма? Жительница деревни Прус из Стародорожского района насчитали долг за воду в 2111 рублей. Причем более половины этой суммы составляет пеня. Женщина обратилась к властям, те пообещали создать независимую комиссию и проверить действия водоканала. Пенсионерка Галина Васильевна живет в частном доме, подключенном к центральному водоснабжению. Счетчик воды был установлен в колодце возле дома. Несколько лет назад в колодце произошел прорыв. Работники Слуцкого водоканала сняли счетчик, после чего выяснилось, что его показания расходятся с данными, по которым пенсионерка платила за воду. Разница составила 372 кубометра. Сейчас долг за водоснабжение составляет 2111 рублей, в том числе 1273 рубля пени. Платить эту сумму пенсионерка не согласна.
16: Когда случилась авария, работники водоканала сняли счетчики, причем без нашего ведома. А потом его просто принесли и отдали. Показали разницу в показаниях воды. И сказали погашать эту разницу. Еще предупредили, что буду платить штраф. Якобы я сама подключилась к центральной канализации.
15: На приеме у председателя Минблсполкома Алексея Кушнаренко она объяснила, что из-за воды в колодце не всегда могла добраться до счетчика и фактические показания снимала примерно дважды в год. В остальное время сама оценивала расход воды. Согласно документам, обычно она оплачивала 1 кубометр в месяц. Однако гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук утверждает, что после установки нового счетчика расход воды в доме в некоторые месяцы достигал 10 и даже 23 кубометров. В ноябре прошлого года дом пенсионера отключили от центрального водоснабжения. Женщина обращалась в райисполком с просьбой списать задолженность, однако там отказали и предложили рассрочку. В комментариях многие пишут, что стали замечать в коммунальных квитанциях странные начисления, неизвестные пункты и загадочные услуги. Люди платят, но не понимают, за что именно. Суммы растут, а разъяснений никто не дает. Пользователи жалуются, что им незаконно начисляют дополнительные платежи.
17: Мы за капремонт платим, которого не было 35 лет со сдачи дома.
18: В Жировке, пункт 9. Санитарное содержание вспомогательных помещений. Что это за помещения и где они находятся?
19: У меня прописан сын, а живет уже 25 лет в Канаде. Начисляют какие-то платежи за тунеядство. Это что?
15: Люди жалуются, что цены на коммуналку за последние 2 года заметно выросли. При этом качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.
20: Мне интересно, откуда цифры берутся за отопление.
21: Это точно, что хотят, то начисляют. Раньше хоть жировки приходили, можно было видеть, за что платишь, а теперь что выставили, то и плати.
22: У меня каждый раз пение 20 копеек. Всегда оплачиваю вовремя, но пение не исчезает.
23: Сижу в декрете, а потом смотрю, что-то много оплачиваю. А оказывается, я тунеядец.
15: Как заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, многие услуги ЖКХ граждане уже возмещают на 100%. В основном существенно компенсируются затраты на тепловую энергию, отметили в министерстве. Что касается жительницы деревни Прусы, то обстоятельства ее дела должна проверить независимая комиссия. В частности, власти намерены выяснить, соответствовала ли правилам установка счетчика в колодце, мог ли прибор находиться в воде, как часто контролеры должны были проверять его показания и почему после аварии счетчик некоторое время находился у водоканала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
24: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которая определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества, политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
0: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
1: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
0: Это комфорт, за который стоит платить.
1: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
0: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание, а внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
1: Но регистратура – это еще не вся медицина.
0: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
1: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
0: Какое неравенство? 40 рублей.
1: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
0: Я не говорю, что это копейки, ну…
1: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
0: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
1: Нормальный график работы врача.
0: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
1: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
0: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
1: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
0: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
1: И что он делает эти 30 минут?
0: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
1: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
0: Бред. Врач лечит пациента.
1: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
0: И это плохо.
1: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
0: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
1: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
0: Ага, я про это и говорю.
1: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
0: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
1: лечит, если случай понятный.
0: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
1: Почему же?
0: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
1: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
0: Что за конспирология?
1: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
0: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
1: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
0: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
1: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
0: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
1: А почему тогда?
0: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
1: Но это логично для бюджета.
0: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
1: Это преувеличение.
0: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
1: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
0: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
1: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
0: Ну давай.
1: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
0: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
1: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
0: Да, я знаю, что это такое.
1: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
0: Я с этим и не спорю.
1: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
0: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
1: Тебя перенаправят, если случай срочный.
0: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
1: Поликлиники ведут хроников.
0: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
1: Ну, электронные карты внедряются.
0: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история, график динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
1: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
0: Опять я виновата.
1: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
0: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
1: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
0: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
1: Зато бесплатно.
0: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
1: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
0: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
1: Давай.
0: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 вперед.
1: Там нет столько частников.
0: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
1: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
0: Какая монополия, если это частный бизнес?
1: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
0: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
0: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
0: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
0: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
0: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
0: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
1: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
0: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
1: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
0: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
1: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
0: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
1: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
0: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
1: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
0: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
1: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
0: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
1: На этом и закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы – это нация со знаком качества.
5: Белорусы – это ёмкие, крепкие люди. Да, наверное, полюшуки со знаком качества. Хотя я иногда говорю россиянам, белорусы – это русские со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было. Марков заканчивает строительство, наш министр культуры, Национального музея. И мы это должны, Марат, там твердо подчеркнуть и определить навсегда и для наших детей, и для наших внуков. Что это наше, мы отсюда, и никуда мы отсюда не уйдем, и никому мы это не отдадим. Нам много не надо, пусть нам не мешают. Мы будем яблоки, мед возделывать на этой земле и будем нормально жить, мирно.
3: Важный сигнал.
7: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
8: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
7: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. А о реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
6: За одну подпись белорусы обещают 2 300 000 российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российско-украинской войне, что они получили. И узнаете, что даже похоронить было нечего. Не то, что какие-то баснословные выплаты.
7: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
9: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. Но я пошел на задачу необычную. Состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находятся украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
10: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди и уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупы воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще.
7: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы – это нация со знаком качества.
5: Белорусы – это ёмкие, крепкие люди. Да, наверное, полюшуки со знаком качества. Хотя я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было. Марков заканчивает строительство, наш министр культуры, Национального музея. И мы это должны, Марат, там твердо подчеркнуть и определить навсегда и для наших детей, и для наших внуков, что это наше, мы отсюда, и никуда мы отсюда не уйдем, и никому мы это не отдадим. Нам много не надо, пусть нам не мешают, мы будем яблоки, мед возделывать на этой земле и будем нормально жить, мирно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
11: Эк.
3: 2.
11: До.
3: 3.
11: Тин.
3: 4.
11: Чар.
3: 5.
11: Пач.
3: 6.
11: Че.
3: 7.
11: Сат.
3: 8.
11: Ат.
3: 9.
11: Но.
3: 10.
11: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Вместо лечения – агитация в армию. В Гомельской детской больнице прошел концерт артиста в военной форме под русские патриотические песни. военная форма, балаклава на лице и танец под песню «Матушка-Земля». Так выглядело выступление перед пациентами Гомельской детской больницы. Родители были не на шутку встревожены и завалили главного врача вопросами, почему для малышей не придумали номеров, которые больше подходили бы им по возрасту.
12: «Моя Снежана вообще, когда этот мужчина вышел на сцену в тишине, испугалась. Говорит, подумала, что террорист какой-то. Неужели для детей еще и больных не могли что-то придумать светлое и чистое, без военной тематики? И так она уже отовсюду».
13: «Ну чего вы хотите? Пропаганда войны с малых лет, очевидно. Наши власти недавно детские бронежилеты презентовали. Или вы забыли?»
7: И действительно, в июне белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Детские бронежилеты сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждая. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы

0: идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
1: Белорусские родители пишут, что чем чаще форма, бронежилеты и песни о войне появляются рядом с их детьми, тем сложнее не замечать, что милитаризация Беларуси касается уже даже самое юное поколение. От этого все больше тревожит ощущение, что власти напрямую не говорят готовиться к большой войне, но шаг за шагом приучают общество к мысли, что она неизбежна, признаются родители. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Трагедия в Глубокском районе. Пенсионера нашли мертвым в колодце. В деревне Шуневцы обнаружило тело 76-летнего местного жителя. Мужчина пропал, и жена отправилась на его поиски. Женщина обнаружила тело супруга в питьевом колодце прямо возле их дома. Извлечь погибшего из воды смогли только прибывшие спасатели. В Верхнедвинском районе взрывом обрушили пустующее здание. В городском поселке Освея взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» ликвидировали неэксплуатируемое строение. Как сообщили в МЧС, работы выполнены в полном объеме, а сама операция прошла гладко, без происшествий и замечаний. Руины старейшего здания Бобруйска передали частной компании. Речь идет о бывшем иезуитском костеле. Его безвозмездно передали из коммунальной собственности компании HMC Group. Фирма связана с бизнесменом Александром Зайцевым. Новый владелец обязан провести ремонтно-реставрационные работы до 30 сентября 2028 года. Иначе грозит неустойка. В марте 2026 года Минкульт уже разрешил разработку проекта реконструкции объекта с изменением его назначения. Костел был возведен в 1745-47 годах в стиле барокко. В советское время в нем размещалась гауптвахта, а с 2000-х годов здание пустовало. Памятник архитектуры сильно пострадал от пожаров в 2011-12 годах, а весной прошлого года у него обрушилась стена. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
4: Представитель Главного управления ГАИ МВД Анна Бонадык о результатах республиканской профилактической акции «Мотоциклист», проходившей с 6 по 16 августа.
5: Завершилась республиканская профилактическая акция «Мотоциклист», проходившая с 6 по 16 августа.

0: 16 августа. Результаты проверок госавтоинспекции наглядно демонстрируют, что вопросы дисциплины и безопасности водителей мототранспорта на дорогах остаются весьма актуальными. Всего за время профилактических мероприятий выявлено более 3500 нарушений, совершенных водителями мототранспорта. В состоянии опьянения задержаны 34 водителя, отстранены от управления 211 бесправников, 277 мотоциклов помещены на охраняемые стоянки. Каждому факту нарушения ПДД и безответственного поведения на дороге дана строгая правовая оценка. Прошедшая акция – это часть системной работы. Госавтоинспекция продолжит контроль за поведением и соблюдением правил водителями двухколесного транспорта. Для этого задействованы мобильные мотопатрули и ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Помните, безответственность и неоправданный риск за рулем мотоцикла уносят человеческие жизни. Не допустите трагедии на дороге.
1: Важный сигнал.
2: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Беларуси.
3: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
2: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
3: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют Kill Web. Она предполагает передачу данных непосредственно операторам вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
2: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
3: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
2: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Андрей Балыш о государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности.
5: Сегодня государство оказывает поддержку в развитии агропромышленного комплекса в стране в целом. И важно отметить, что сегодня государственной поддержкой могут воспользоваться не только государственные предприятия, но и частная форма собственности, крестьянско-фермерское хозяйство. Поддержка заключается, ну, во-первых, сегодня выделяются льготные кредиты через промагролизинг на закупку сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. Сегодня субсидируется закупка элитных семян, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений. Также сегодня государство помогает в наведении порядка на земле. Я говорю про мелиорацию земель и про известкование кислых почв. Почему на сегодняшний день это так важно? Наше государство является весомым игроком на международном рынке продовольствия. Но важно в первую очередь сохранить свою продовольственную, сохранить и обеспечить свою продовольственную безопасность, которую мы уже делаем, которую мы выполняем уже много десятков лет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое но. Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
7: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
6: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
7: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
6: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
7: Ой, да ладно тебе.
6: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
7: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
6: И что лето? Какая разница?
7: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
6: То есть ты хочешь сказать,
7: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
6: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
7: Вот. 5,3.
6: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
7: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
6: Каким еще пожаром?
7: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
6: Но цены же держат.
7: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
6: Ладно. Если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
7: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
6: А что не так с садиками?
7: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
6: 5% за месяц? Серьезно?
7: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
6: Но подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
7: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
6: Ну, в санатории можно и не поехать.
7: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
6: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
7: А что там с напитками?
6: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
7: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
6: Вода с сиропом – импорт?
7: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
6: А, ну логистика еще.
7: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
6: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
7: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
6: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
7: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
6: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
7: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
6: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
7: Но внутри продукта меньше.
6: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
7: Какой предел?
6: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
7: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
6: То есть льют суррогаты?
7: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
6: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
7: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
6: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
7: Какой еще козырь?
6: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
7: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
6: Почему? Стандартная метрика?
7: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
6: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
7: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
6: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
7: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. 1 – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
6: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
7: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
6: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
7: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
6: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. то, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
7: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
6: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
7: Вот именно.
6: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
7: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
6: Налог на бедность.
7: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
6: То есть... обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
7: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
6: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
7: Продолжают?
6: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
7: Зарплаты не успевают за расходами.
6: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
7: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
6: Так, давай разберем. Первый сценарий.
8: Прессом.
9: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
7: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
9: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
7: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
9: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
7: Это вызовет моментальный шок.
9: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
7: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
9: Иначе?
7: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
9: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
7: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
9: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
7: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
9: Но в системе жесткого контроля?
7: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
9: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
7: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
9: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
7: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
9: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
7: Да.
9: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
7: А чем?
9: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
7: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
9: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
7: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
9: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
7: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
9: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
7: Это просто невозможно.
9: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
7: Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
8: Новости союзного государства. Новая неделя бензоапокалипсиса. Еще больше регионов столкнулись с дефицитом топлива. Бензин из Индии приехал, но не помог. Власти уверяют, что ситуация с топливом нормализуется, но очереди на заправках снова растут. На многих ХЗС даже в московском регионе нет бензина. Регионы возвращают ограничения на его продажу, жалуются автомобилисты.
10: Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться. Только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю.
8: То, что топливная проблема обостряется, подтверждает анализ Института энергетики и финансов. Там оценивают ситуацию на основе данных об операциях по топливным картам крупных розничных банков, прежде всего Сбера, в каталоге которого почти 30 тысяч ИЗС. Хуже всего ситуация в Якутии и Северной Осетии. Среди самых проблемных регионов, по данным Сбера, другие республики Северного Кавказа, Калмыкия и Мордовия, Астраханская и Курганская области. 95-й бензин везде заметно дефицитнее 92-го, отмечают в Институте энергетики и финансов.
11: Изменение этого повторяемого, сопоставимого день ко дню индикатора отражает общую ситуацию. Именно динамика здесь ценнее разовых сообщений. Один и тот же инструмент каждый день по всей стране и всем регионам.
8: Вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом уязвимых регионов. Правительство 14 августа изучало ситуацию в Оренбургской, Липецкой, Тверской, Орловской областях, Тыве, Краснодарском крае, Хакасии, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях. При этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев выразил надежду, что недовольные топливным кризисом граждане не станут объектами манипуляций на выборах и не будут вести себя как обиженные подростки.
12: Ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению.
8: Партии бензина из Индии, которую Россия начала закупать в июле, чтобы покрыть внутренний дефицит топлива, так и не поступили ни на АЗС, ни на оптовый рынок. Как сообщает Infotech со ссылкой на отраслевые источники, индийский бензин застрял в порту Мурманска и не сливается с танкеров, поскольку нефтяные компании не могут договориться о цене его реализации. По словам одного из собеседников издания, нефтяники-импортеры предлагают купить индийский бензин по 150 тысяч рублей за тонну, а это вдвое выше оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что проблему с топливом надо перетерпеть, а недовольных автомобилистов сравнил с изменниками Родины.
13: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
8: Регуляторы настаивают, чтобы нефтяники продавали индийский бензин по внутрироссийским ценам. Но импортеры ссылаются на сложности логистики. Чтобы доплыть из индийских портов в российскую Арктику через Суэцкий канал и Северный Ледовитый океан, требуется более месяца. К тому же бензин пришлось переливать из танкера в танкер в пути. Примерно столько же, от 140 до 142 тысяч рублей за тонну, стоит в России белорусский 92-й бензин. За поставки 95-го из Беларуси приходится платить 180 тысяч рублей за тонну, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Один народ, одна страна. Лукашенко объявил белорусов русскими со знаком качества. Как это понимать? На фестивале этнокультурных традиций Зов-Полесья в Лясковичах Александр Лукашенко заявил, что белорусы происходят от древних славян, которые пришли на эти земли из теплых краев. По словам президента, готовясь к выступлению, он ознакомился с материалами, которые подтверждают, что славяне происходят именно из этих земель и дали жизнь Беларуси. Жителей Полесья Александр Лукашенко охарактеризовал как хитрых, умных, трудолюбивых и талантливых людей. Белорусскую нацию в целом он назвал народом, который вобрал в себя обычаи, навыки и традиции народов Израиля, Востока, Европы и Киевской Руси. Однако самих белорусов он назвал русскими со знаком качества.
16: Да, наверное, полюшуки со знаком качества, хотя я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
15: Заявление о том, что белорусы – это русские со знаком качества, прозвучало в крайне специфическом политическом и военном контексте. Подобные формулировки редко бывают случайными речевыми оборотами. В текущих реалиях они выполняют вполне конкретную прагматическую и идеологическую функцию, считает политолог Антон Буткевич.
17: Это выглядит как попытка угодить кремлевским концепциям триединого народа. Однако здесь кроется важнейший подтекст. В условиях, когда российская военная машина испытывает перманентный и все возрастающий дефицит живой силы на фронте, подобные стилистические заигрывания с общим славянским корнем служат инструментом стирания границ, размывания субъектности белорусской нации через концепты вроде «русские, но лучше», качественнее облегчает психологическую подготовку к сценариям, в которых стирается разница между гражданами двух стран, в том числе в вопросах мобилизационного потенциала.
15: По словам экспертов, у Беларуси богатая и уникальная история, отличная от российской. При этом они отмечают, что соседняя страна пытается размыть белорусские символы и идентичность. У некоторых историков и культурологов это вызывает серьезные опасения. Впрочем, превратить белорусов в россиян не выйдет, считает социолог Филипп Беканов.
18: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, а и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
15: Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. Они сходятся во мнении, что история Беларуси – это не часть истории России, а самостоятельная и значимая глава в мировой истории. Что касается заявления Александра Лукашенко о том, что белорусы – это русские со знаком качества, то это воспринимается многими экспертами не как этнографическая шутка, а как элемент ментальной мобилизации. По их словам, это попытка подготовить почву. Если стирается разница на уровне дефиниций, то неизбежно возникает вопрос о стирании границ, ответственности, когда белорусский ресурс, человеческий, экономический или инфраструктурный, начинает рассматриваться союзниками как ресурс общий и безлимитный. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят» на радио «Сигнал».
19: Мужчины закончились. Беларусь потеряла сотни тысяч рабочих рук за 10 лет. Экономику сейчас тянут женщины. В экономике Беларуси женщин становится все больше, а мужчин меньше. По данным Белстата, разрыв между работающими мужчинами и женщинами продолжает увеличиваться. За последние 2 года женщин стало больше на 45,5 тысяч, а количество трудоустроенных мужчин, наоборот, уменьшилось почти на 46 тысяч. Благодаря активному притоку женщин общая численность занятых в экономике выросла более чем на 14,5 тысяч человек. Это первый рост в этом десятилетии, отметили в Белстате.
20: Среди отраслей, где растет занятость, строительство, здравоохранение, IT-связь, розничная торговля, общепит, финансы и госуправление. А вот в промышленности и сельском хозяйстве занятость, наоборот, падает.
19: За последние 10 лет рынок труда Беларуси потерял 240 тысяч работников. Сами женщины говорят, что несут на себе основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Несмотря на то, что уровень занятости среди женщин выше, чем среди мужчин, в среднем белоруски зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным Белстата, почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
21: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белоруски составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
19: Разница во времени, которое трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белоруски в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
18: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
19: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему нечасто занимают руководящие должности. При этом женщины в руководстве занимают, как правило, посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Глава государства Александр Лукашенко о том, как Полишуки привили ему президентское кредо.
16: Для меня же это место особое еще и тем, что здесь я делал свои первые шаги на посту президента. Помните, и та косьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге, и дороги-то не было. Я помню по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Лясковича, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени все: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни, И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полюшуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить. Но с этого начиналось.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Следы Чернобыля. Лукашенко рассказал, как поймал 54-килограммового сома на Припяти. Вспоминаем, что было с рекой после аварии на ЧАЭС. Александр Лукашенко поймал на Припяти сома весом 54 килограмма. Эту историю он рассказал на открытии фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». История о рыбалке на Припяти президент поделился во время посещения дома охотника и рыбака. По его словам, чтобы вытащить большую рыбу, ушел примерно час. С тех пор Александр Лукашенко не рыбачит. Говорит, что вспоминает печальные глаза рыбы и жалеет ее. А 13 лет назад он рассказывал подобную историю на совещании по вопросам совершенствования правил охоты и рыболовства. Правда, сом тогда был на 3 килограмма тяжелее.
0: Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда по детству вспоминаю.
3: Это надо.
0: Сяду, попробую. Там рыбы не было на Припяти. И вот за это время там палец сунешь, за палец рыба хватает. Я лично-то 57 килограмм сома вытащил. 57, 24 и 7 килограмм. 3 сома поймал.
15: Припять называют белорусской Амазонией. Дикие берега, живописные старицы и легендарные рыбные богатства манят туда рыбаков со всей страны. Но рыбалка на Припяти – это не только азарт и романтика. Это еще и строгие правила, инспекторы и тень Чернобыля, которая до сих пор витает над этими местами. Припять протекает всего в нескольких десятках километров от Чернобыльской зоны отчуждения. Для многих поколений рыбаков эта катастрофа разделила историю реки на «до» и «после». И хотя сегодня верхние течения реки и многие старицы закрыты для посещения, в разрешенных зонах жизнь кипит. Правда, вопросы радиационной безопасности у новичков возникают до сих пор.
22: Припять – река щедрая. Здесь можно вытащить трофейную щуку или сома килограммов на 10. Но когда говоришь молодым про рыбалку на Припяти, у них первый вопрос – а она не фонит? Конечно, мы помним Чернобыль. Тогда казалось, что река умерла навсегда. Но природа взяла свое. Рыба расплодилась, потому что промышленного прессинга долгие годы не было. Главное – знать, где можно рыбачить, а куда соваться категорически запрещено из-за близости зоны.
15: После аварии на ЧАЭС Припять стала главным аккумулятором радионуклидов в регионе. Ил на дне реки и пойменные земли долгое время удерживали опасные элементы. Экологи отмечают, хотя уровень радиации за десятилетия значительно снизился, река до сих пор требует уважения и контроля.
11: Чернобыль оставил страшный след. Экосистема перенесла колоссальный удар. Чернобыльская трагедия научила нас тому, как легко можно уничтожить природу, если относиться к ней безответственно. Сегодня наша задача – сохранить то, что восстановилось. На Припяти действуют строгие сезонные запреты, лимит вылова – до 5 килограммов на человека, а лов вблизи заповедной зоны строго карается законом. Река залечила свои раны после аварии, но теперь ей нужна наша защита от обычного человеческого браконьерства.
15: Помимо радиационного контроля, на Припяти действуют жесткие правила рыболовства и природоохранного законодательства. Запрет на движение автомобилей у воды и строгие лимиты на вылов призваны защитить хрупкую экосистему Полесья, которая уже пережила одну глобальную катастрофу. Припять до сих пор хранит память о страшной аварии 1986 года. Но сегодня она живет полной жизнью, привлекая рыбаков своей дикой красотой. Главное – помнить правила безопасности, уважать закон и не забывать уроки истории, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
2: между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которое определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества: политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Цель Донбасс. Армия России должна до осени 2027 года захватить всю Донецкую область. Эту задачу поставил Владимир Путин. Когда закончится СВО? Об этом сказано в свежей статье популярного издания «Нью-Йорк Таймс». И если информация верна, то скорого окончания СВО, похоже, ждать не стоит. Военный обозреватель Виктор Нестеров говорит, что сам по себе такой далекий дедлайн тоже говорит о многом.
5: Если армии действительно дают больше года на захват оставшейся части Донецкой области, значит, в Кремле не рассчитывают на быстрый обвал украинского фронта. Это скорее ставка на постепенное давление. Продолжать наступать, накапливать силы и ждать, когда у Украины возникнут критические проблемы с людьми, вооружением или противовоздушной обороной.
3: Причем, по данным «Нью-Йорк Таймс», ждать до 2027 года российская армия не будет. Источники издания говорят о том, что основную ставку Владимир Путин делает на новое зимнее наступление. Именно для него нужны люди. Но где их брать? Часть собеседников американской газеты пишет о новой мобилизации уже после выборов в Думу этой осенью. Эксперт по безопасности Олег Чернов считает, что политически такой момент действительно был бы гораздо удобнее, чем облавы и агитация студентов.
23: До выборов объявлять непопулярные решения власти невыгодно. После выборов это окно возможностей становится значительно шире. Но говорить, что решение о мобилизации уже принято, пока нельзя. Многое будет зависеть от ситуации на фронте и от того, удастся ли дальше восполнять потери контрактниками.
3: СВО началась в феврале 2022 года, а сейчас идет уже пятый год спецоперации, а полностью взять под контроль Донецкую область так и не вышло. Хотя такая задача была с самого первого дня СВО. Теперь новый срок по этой задаче назначен на осень следующего года. И даже этот срок не означает окончание военных действий. Политический обозреватель Антон Руднев обращает внимание на то, что в публикации американских журналистов есть еще одна важная деталь. Западные чиновники предполагают, что именно неудача с Донбассом к обозначенному сроку может повысить вероятность реальных переговоров о мире.
24: Это не дата окончания войны. Это предполагаемая контрольная точка для Кремля. Если поставленная военная задача не будет выполнена, тогда соотношение цены войны и возможного результата для Москвы может измениться, и переговорный вариант станет значительно более привлекательным.
3: Поэтому осень 2027-го, если информация американского издания подтвердится, это вовсе не дата мира. Скорее наоборот, до этой даты, судя по всему, Москва готова продолжать попытки взять Донбасс силой. А дальше все будет зависеть от результата нового наступления.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Жировка с подвохом. Белорусские насчитали 2111 рублей долга за воду. Откуда такая сумма? Жительницы деревни Прусы Стародорожского района насчитали долг заводу в 2111 рублей, причем более половины этой суммы составляет пеня. Женщина обратилась к властям, те пообещали создать независимую комиссию и проверить действия водоканала. Пенсионерка Галина Васильевна живет в частном доме, подключенном к центральному водоснабжению. Счетчик воды был установлен в колодце возле дома. Несколько лет назад в колодце произошел прорыв. Работники Слуцкого водоканала сняли счетчик, после чего выяснилось, что его показания расходятся с данными, по которым пенсионерка платила за воду. Разница составила 372 кубометра. Сейчас долг за водоснабжение составляет 2111 рублей, в том числе 1273 рубля пени. Платить эту сумму пенсионерка не согласна.
6: Когда случилась авария, работники водоканала сняли счетчики, причем без нашего ведома. А потом его просто принесли и отдали. Показали разницу в показаниях воды. И сказали погашать эту разницу. Еще предупредили, что буду платить штраф. Якобы я сама подключилась к центральной канализации.
15: На приеме у председателя Минблсполкома Алексея Кушнаренко она объяснила, что из-за воды в колодце не всегда могла добраться до счетчика и фактические показания снимала примерно дважды в год. В остальное время сама оценивала расход воды. Согласно документам, обычно она оплачивала 1 кубометр в месяц. Однако гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук утверждает, что после установки нового счетчика расход воды в доме в некоторые месяцы достигал 10 и даже 23 кубометров. В ноябре прошлого года дом пенсионерки отключили от центрального водоснабжения. Женщина обращалась в райисполком с просьбой списать задолженность, однако там отказали и предложили рассрочку. В комментариях многие пишут, что стали замечать в коммунальных квитанциях странные начисления, неизвестные пункты и загадочные услуги. Люди платят, но не понимают, за что именно. Суммы растут, а разъяснений никто не дает. Пользователи жалуются, что им незаконно начисляют дополнительные платежи.
7: Мы за капремонт платим, которого не было 35 лет со сдачи дома.
9: В Жировке, пункт 9. Санитарное содержание вспомогательных помещений. Что это за помещения и где они находятся?
10: У меня прописан сын, а живет уже 25 лет в Канаде. Начисляют какие-то платежи за тунеядство. Это что?
15: Люди жалуются, что цены на коммуналку за последние 2 года заметно выросли. При этом качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.
12: Мне интересно, откуда цифры берутся за отопление.
9: Это точно, что хотят, то начисляют. Раньше хоть жировки приходили, можно было видеть, за что платишь, а теперь что выставили, то и плати.
25: У меня каждый раз пеня 20 копеек. Всегда оплачиваю вовремя, но пеня не исчезает.
26: Сижу в декрете, а потом смотрю, что-то много оплачиваю. А оказывается, я тунеядец.
15: Как заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, многие услуги ЖКХ граждане уже возмещают на 100%. В основном существенно компенсируются затраты на тепловую энергию, отметили в Министерстве. Что касается жительницы деревни Прусы, то обстоятельства ее дела должна проверить независимая комиссия. В частности, власти намерены выяснить, соответствовала ли правилам установка счетчика в колодце, мог ли прибор находиться в воде, как часто контролеры должны были проверять его показания и почему после аварии счетчик некоторое время находился у водоканала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
27: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
28: Калечполки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
29: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное отставление части. Никто разбираться не стал. Перевели в воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего 2 пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
28: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
29: Завтра, вот, то есть уже сегодня, получается, мы идем на штурм. У нас 4. Второй человек, у него тоже ранение, должен быть по категории D. Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
28: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже 2 дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камилова рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной.

0: один со своими проблемами.
1: Да, я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, к жизни прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
0: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года это не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. Не такого будущего хотел муж, идя воевать, говорит жена ветерана.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангал.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумерат.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Беларуси.
6: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
5: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
6: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров, и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют Kill Web. Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
5: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
6: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
5: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта.

0: искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
3: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Европа затягивает удавку. Глава дипломатии ЕС анонсировала самый масштабный пакет санкций против России за все время СВО. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о подготовке самого масштабного с начала СВО пакета санкций против России, который планируется утвердить уже этой осенью. Характер запланированных ограничений глава европейской дипломатии не раскрыла, но отметила, что принятие в Сенате США закона о санкциях против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм, вселяет надежду на сближение Европы и Соединенных Штатов. «Новый пакет санкций будет для России еще ощутимее», — сказала Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt.
5: Если он будет принят, количество находящихся под санкциями российских физических лиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть. Давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит войну.
4: Глава дипломатии ЕС также добавила, что европейские ограничения уже стоили России триллионы евро. Последний 21-й пакет санкций ЕС был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. В частности, новые ограничения затронули банки, криптовалютные сети, нефтяных трейдеров, энергетический сектор и теневой флот. В результате общее число позиций в европейском черном списке увеличилось почти до 3000. Вообще сейчас в приоритете так называемая «вторичная санкции», говорит экономист Михаил Грабский.
6: Но мы должны понимать, что основной пакет ограничений на Россию уже и так были наложены. Сейчас в приоритете являются так называемые вторичные санкции. То есть по тем направлениям, компаниям, фирмам, странам, которые создают предпосылки для того, чтобы Россия обходила эти санкции там через различные схемы.
4: Как пишет агентство Bloomberg, новые санкции против России уже подготовили и в США. Однако пока их не вводят. Мол, все зависит от хода переговоров по Украине. А недавно Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам, на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
7: вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
4: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей. Она на каникулах до 31 августа. Вообще, за время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. И ситуация, по их словам, дальше будет только ухудшаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
3: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припять, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян. Всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
8: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
9: Сиах.
8: Синий.
9: Нила.
8: Коричневый.
9: Бура.
8: Зеленый.
9: Сабз.
8: Оранжевый.
9: Наранджи.
8: Фиолетовый.
9: Джамуни.
8: Красный.
9: Сурх.
8: Белый.
9: Сафед.
8: Желтый.
9: Пила.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Александр Лукашенко потребовал, чтобы белорусские рожали минимум двоих, а лучше троих детей, иначе стране скоро будет некому работать. Но население Белоруссии сокращается не из-за недостатка призывов. Молодые люди уезжают, жилье остается дорогим, в регионах закрываются родильные отделения, а воспитание детей бьет по доходам и карьеру родителей. В этом выпуске разберем, почему прежние демографические программы не остановили спад и какую цену семьи платят за рождение ребенка. А также выясним, зачем власти завозят иностранных работников, одновременно обвиняя белорусов в нежелании рожать.
5: Да, тема, скажем так, максимально острая сейчас.
10: Вот именно. Двое родителей плюс трое детей равно успешное будущее.
5: Угу. Математика первого класса.
10: Но за этой простотой скрывается пугающе прагматичный подход. Неродившийся ребенок здесь рассматривается не как, ну, человек, а чисто как будущее налоговое единица, которая типа когда-нибудь встанет к станку и начнет приносить пользу.
5: И в этом кроется главная ошибка такого подхода. Демография – это невероятно сложный социальный механизм, а в риторике чиновников она, ну, превращается в обычную таблицу Excel.
10: 100%.
5: Логика звучит так. На заводах не хватает рабочих рук, значит, нужно просто заставить население заполнить пустующие ячейки в этой таблице. Но проблема в том, что рождение детей нельзя стимулировать приказами сверху.
10: Давай посмотрим на сухие цифры, чтобы вообще понимать масштаб проблемы. Вот на 1 января 2026 года население Беларуси составило 9 056 080 человек.
5: Угу.
11: И за один год исчезло около 53 тысяч. Это же огромная цифра.
5: Для наглядности, слушай, 53 тысячи – это население целого районного центра. Это не просто цифра в отчете. Это опустевшие улицы, закрытые магазины, школы, в которых больше некому учиться. За год с карты буквально стирается целый город.
11: Подожди, но ведь можно сказать, что это, ну, общеевропейский тренд. Во всей Восточной Европе падают показатели. Сейчас суммарная рождаемость в стране упала до уровня 1,2 ребенка на женщину.
5: Да, цифра пугающая.
11: При том, что для замещения поколений нужно 2,1. Но везде же рожают меньше. Разве власти не правы, когда говорят, что люди просто стали жить для себя?
5: Ну, это очень удобная позиция – списать все на глобальные тренды и эгоизм молодежи. Но давай посмотрим на контекст. В 1994 году в Беларуси жило более 10,2 миллиона человек. И падение с 10 миллионов до 9 – это не внезапный каприз общества. Это прямой измеримый результат 30 лет конкретной государственной политики.
11: 30 лет, да.
5: Три десятилетия в стране существует система, которая полностью контролирует распределение бюджета, строительство, рынок труда, социальную сферу. И теперь итог этого тотального контроля пытаются выдать за личную безответственность граждан.
11: То есть происходит классическое перекладывание ответственности с больной головы на здоровую?
5: Именно так.
11: Но слушай, давай сыграем за адвоката дьявола. Спустимся на уровень конкретной семьи. Государство ведь выделяет деньги. По телевизору эти программы выглядят как, ну, золотой дождь просто.
5: Ну да, по телевизору звучит красиво.
11: Тот же семейный капитал в 26-м году – это 35 505 рублей. Согласись, звучит как отличный стимул.
5: Звучит действительно громко, только есть один нюанс, который полностью ломает эту красивую схему.
11: Какой?
5: Этот капитал в 35 с лишним тысяч рублей дается исключительно за третьего ребенка.
11: Ну и что в этом плохого? Разве это не логично с точки зрения защиты государственного бюджета? Докажите серьезность своих намерений, станьте многодетной семьей и тогда получите крупную субсидию.
5: Это было бы логично, если бы дети появлялись в вакууме. Но в реальности первый или второй ребенок рождается в арендованной квартире. И требовать от семьи родить третьего, чтобы получить хоть какую-то помощь на жилье...
11: Это жестко.
5: Это значит требовать прыгнуть в пропасть в расчете на то, что внизу, возможно, успеют постелить матрас.
11: Получается, государство говорит, вы сначала пройдите через годы падения доходов, поживите впятером в однокомнатной квартире, а потом мы дадим вам сертификат.
5: Вот именно.
11: Кстати, а этого сертификата вообще хватит на покупку квартиры без дополнительных кредитов?
5: Конечно, нет. Это строго регулируемая субсидия, а не чемодан наличных. Ее недостаточно для покупки жилья, она лишь частично покрывает расходы. А теперь давай разберем ежемесячные пособия, которые тоже часто ставят в заслугу.
11: Давай. Там же тоже солидные суммы называли.
5: Ну смотри, при рождении первого ребенка выплачивают около 5300 рублей, второго 7425. Ежемесячно до 3 лет семья получает 1000 с небольшим на первого и около 1200 на второго.
11: Ну вот же. Больше 1000 рублей в месяц. Разве это не подспорье?
5: Подспорье, если не понимать механику формирования семейного бюджета. Эти пособия не прибавляются к зарплатам родителей. Они заменяют доход одного из них.
11: А, то есть один взрослый уходит в декрет и все?
5: Да. Его зарплата исчезает полностью, и на ее месте появляется это пособие.
11: И при этом расходы взлетают вертикально вверх. Коляски, смеси, подгузники, платные врачи.
5: Точно. А теперь вспомним про прожиточный минимум. Он установлен на уровне чуть больше 530 рублей на взрослого и 326 на ребенка до 3 лет.
11: Это же физиологическая граница выживания.
5: Абсолютно. И в эту сумму не заложены аренда жилья, ремонт сломавшейся стиральной машины или там покупка зимней резины. Если работающий родитель получает среднюю региональную зарплату, то выплаты по кредиту или аренда мгновенно съедают весь этот, ну, так называемый щедрый финансовый запас.
12: Да, математика не сходится.
11: Хорошо, допустим, семья чудом накопила деньги, у них есть жилье, они готовы. Но ребенок рождается не в квартире, он рождается, скажем так, в социальной инфраструктуре.
5: Верно.
11: А эта инфраструктура в регионах просто трещит по швам.
5: Это то, что можно назвать инфраструктурным опустением. И это огромный барьер. И тут мы подходим к одной из самых важных тем, о которой почему-то вообще молчат, когда призывают спасать нацию. И это невидимая вторая смена.
11: Да, это важный момент.
5: Требуют рожать минимум 2 детей от семьи. Но давай будем честны, на чьи плечи ложится этот призыв?
11: На женские.
5: Именно. Декрет, больничные, поликлиники, уроки – это почти полностью женская нагрузка. И эта нагрузка имеет конкретную финансовую цену. Гендерный разрыв в оплате труда в стране составляет около 27%.
11: 27%? Это много?
5: Очень много. Когда женщина уходит в декрет на 3 года, она теряет профессиональные навыки, рабочие связи, отстает от изменений в технологиях.
11: Но ведь закон, типа, защищает рабочее место?
5: Формально да. Но работодатели, пусть и неофициально, всегда учитывают риски частых больничных. Возвращаться часто приходится на должности с худшими условиями, а продвижение по карьере вообще ставится на паузу. Этот гигантский профессиональный риск лозунги чиновников никак не компенсирует.
11: Получается, в призывах «двое родителей, 3 детей» мужчины фигурируют просто как математическая половина уравнения.
5: Угу.
11: А почему отцы массово не берут декретный отпуск, чтобы разделить этот риск?
5: Из-за того же разрыва в доходах. Если мужчина зарабатывает на 27% больше, семье банально невыгодно отправлять в декрет его, потому что просадка общего бюджета будет катастрофической.
11: Логично.
5: Но есть и другая проблема, еще более глубокая. Это разрыв в продолжительности жизни.
11: Да, статистика тут просто пугающая. Мужчины в стране живут в среднем около 70 лет, а женщины – 79.
5: 9 лет разницы. И вот парадокс. От мужчин требуют становиться многодетными отцами, но при этом демографическая политика почему-то начинается в роддомах, а не с программ безопасности труда, качественной медицины для взрослых и борьбы с зависимостями.
11: Да, это как-то непоследовательно.
5: Абсолютно. Невозможно построить нацию, требуя детей от отцов, которые статистически рискуют просто не дожить до их совершеннолетия и окончания университета.
11: Да. Хорошо, мы разобрали внутренние проблемы – деньги, сады, больницы, продолжительность жизни. Но ведь страна теряет людей не только потому, что они не рождаются.
5: Конечно.
11: Огромное количество людей просто уезжает. Любой разговор о демографии без учета иммиграции – это, ну, фикция.
5: Абсолютно верно. В Польше на август 26 года находилось около 138 тысяч граждан Беларуси с действующими видами на жительство. В Литве около 50 тысяч.
11: Почти 200 тысяч человек. И это только легализованных. И только в 2 странах.
5: Да.
11: Это же население 2-3 крупных городов. И ведь уезжают не пенсионеры. Уезжают айтишники, инженеры, врачи, предприниматели. Это репродуктивное ядро нации.
5: И экономическое ядро тоже. Это двойной удар по демографии. Страна теряет этих людей прямо сейчас. Образует дыры в налогах и на рынке труда. Но что еще страшнее, завтра она теряет всех их неродившихся детей.
11: Да.
5: Эти дети уже пойдут в детские сады в Варшаве, Гданьске или Вильнюсе. Они потеряны для будущей статистики.
11: И на этот массовый исход накладывается еще один, пожалуй, самый тяжелый фактор. Фактор войны.
5: О, да.
11: В 22-м году территория уже использовалась для военного наступления. А в марте 26-го года появились заявления с украинской стороны о планах размещения в Беларуси 4 станций управления ударными дронами.
5: Понимаешь, важен даже не сам факт появления этих станций, а уровень тревоги, который они генерируют в обществе.
11: Ага.
5: Демографическое поведение ломается не в момент юридического объявления войны. Оно ломается, когда страх и непредсказуемость становятся фоном для каждого разговора на кухне.
11: Ну да, как можно планировать 3-го ребенка, когда горизонт планирования сузился до выпуска вечерних новостей?
5: Вот именно.
11: Ребенок требует понимания перспективы хотя бы на 15-20 лет вперед. А тут молодые люди не знают, не закроется ли завтра последняя граница или не изменится ли правило призыва.
5: Чувство безопасности нельзя декретировать указом. Когда границы ассоциируются с военным риском, а любая нелояльность чревата потерей свободы, призывы спасать нацию звучат как издевательство.
11: Да.
5: Люди просто отказываются приводить новых людей в непредсказуемый и опасный мир.
11: Хорошо, логика семей понятна, безопасности нет, детей нет. Но экономика же не может остановиться. Заводы работают, улицы нужно убирать, автобусы водить.
5: Угу. Если сотни тысяч уехали, а новые поколения не рождаются, кто будет стоять у станков?
11: Власти нашли предсказуемый ответ на этот вопрос. Это замещение мигрантами. В 26-м году начался организованный завоз работников, например, из Узбекистана.
5: Но справедливости ради, привлечение мигрантов – это путь любой развитой экономики. Европа, Штаты – все это делают.
11: Да, это правда.
5: В чем тогда здесь проблема? Разве это не логичное закрытие кадровых дыр в промышленности и строительстве? Вопрос в том, как именно используется этот труд. Вместо того, чтобы модернизировать производство, повышать зарплаты, улучшать условия работы и пытаться удержать собственные кадры, система обращается к дешевому импорту бесправной рабочей силы.
11: И эта схема уже дает сбои, насколько я понимаю.
5: Да. Стали появляться публичные жалобы приехавших. Люди рассказывали, что им обещали зарплату в $1000, а по приезде они получали ровно половину от этой суммы.
11: Ого, ничего себе.
5: Плюс они сталкивались с ужасными бытовыми условиями в общежитиях, и эти жалобы вскрывают саму механику процесса. Мигранты здесь нужны не для развития, а как удобный и легко контролируемый ресурс.
11: То есть они полностью зависимы?
5: Абсолютно. Их визы и статус пребывания полностью зависят от работодателя. С ними можно не церемониться, им можно банально недоплачивать.
11: Подожди, то есть массовый завоз мигрантов на таких условиях – это инструмент для сбивания зарплат на внутреннем рынке?
5: Совершенно верно. Руководству предприятий выгодно иметь такую подушку безопасности.
11: Угу.
5: Если местный житель приходит и требует повышения зарплаты из-за инфляции, ему всегда можно ответить «не нравится? Увольняйся». За забором стоит очередь из иностранцев, готовых работать за копейки. Это позволяет консервировать крайне неэффективную модель управления экономикой.
11: Но ведь это прямой путь к катастрофе. Да, сегодня ты сэкономил на зарплате токарю, но по телевизору при этом будут продолжать обвинять местное население в том, что оно типа забыло семейные ценности.
5: Да, лицемерие поразительное.
11: Но позволь, а как же пенсионная система? Она же в Беларуси солидарная.
5: Вот.
11: То есть налоги сегодняшних работников идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.
5: И математика этой системы просто безжалостна. Количество работающих стремительно падает, а число пожилых людей растет. По прогнозам, к 2050 году четверть населения может оказаться старше 65 лет.
11: Четверть населения?
5: Да. И кто будет формировать пенсионный фонд? Мигранты, получающие серную или заниженную зарплату, этот фонд не наполнит.
11: Значит, государству придется принимать жесткие решения. Либо бесконечно повышать пенсионный возраст, либо критически урезать размер самих пенсий.
5: Именно. И старение нации – это же не только про нехватку денег в банкомате. Это огромная нагрузка на медицину и социальные службы.
11: Угу. А кто обычно берет на себя уход за пожилыми родственниками? Снова возвращаемся к женщинам. Та самая вторая смена плавно перетекает в третью.
5: 100%.
11: Государство требует растить детей для экономики и одновременно оставляет на плечи семей уход за стареющими родителями, потому что сиделок и мест в интернатах банально не хватает.
5: Слушай, знаешь, если попытаться связать все эти разрозненные факты, закрывающиеся роддома, страх перед будущим, низкие зарплаты, завоз бесправных рабочих, репрессии, то возникает один очень серьезный и неприятный вопрос.
11: Какой?
5: Что, если истинная цель текущей модели управления вовсе не демографическое спасение?
11: Звучит как конспирология. В смысле, ты хочешь сказать, что государство сознательно хочет, чтобы население сокращалось и старело?
5: Давай рассуждать логически. Что такое страна с растущим, образованным, экономически независимым средним классом?
11: Это сильное общество.
5: Да, это общество, которое постоянно требует соблюдения прав, честных судов, прозрачного бюджета, лучшей медицины. Управлять таким обществом невероятно сложно. Это требует постоянных компромиссов, диалога, уступок.
11: Согласен. Сложная система управления для сложного общества.
5: А теперь посмотри на альтернативу. Властям гораздо проще и комфортнее управлять стареющей, пустеющей территорией.
11: кто остается?
5: Послушные бюджетники, чье выживание полностью зависит от государственных выплат, пенсионеры, зависящие от почтальона с пенсией, и мигранты, которых можно депортировать за малейшую провинность за 24 часа.
11: То есть это идеальная стерильная среда для сохранения абсолютного контроля? Никто не задает вопросов, никто не протестует?
5: Именно так. Громкие призывы спасать нацию и рожать троих – это просто фасад, привычная риторика. На самом деле, создание богатой и свободной страны, в которой люди чувствуют безопасность и искренне хотят планировать большие семьи, это полностью противоречит логике удержания власти.
11: Звучит пугающе логично.
5: Система не сломана, она работает ровно так, как спроектирована. Возвращаясь к началу, таблица Excel не сломалась, просто из нее удалили столбцы с правами человека, безопасностью и будущим.
11: В общем, требование рожать больше показало, что власти рассматривают детей прежде всего как будущих работников и налогоплательщиков. При этом ответственность за сокращение населения перекладывают на семьи. Хотя именно государственная политика привела к массовому отъезду молодых людей, закрытию услуг в регионах и страху перед будущим. Выигрыши остаются чиновники и предприятия, которым нужны новые рабочие руки. А расходы несут родители, прежде всего женщины, теряющие доход, время и возможности для карьеры. Остановить демографический спад одними пособиями и лозунгами невозможно. Для этого Беларуси нужны безопасность, доступное жилье, нормальная медицина, достойная работа и прекращение репрессий. До встречи.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
8: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
13: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Вместо лечения – агитация в армию. В Гомельской детской больнице прошел концерт артиста в военной форме под русские патриотические песни. Военная форма, балаклава на лице и танец под песню «Матушка-Земля». Так выглядело выступление перед пациентами Гомельской детской больницы. Родители были не на шутку встревожены и завалили главного врача вопросами, почему для малышей не придумали номеров, которые больше подходили бы им по возрасту.
14: «Моя Снежана вообще, когда этот мужчина вышел на сцену в тишине, испугалась. Говорит, подумала, что террорист какой-то. Неужели для детей еще и больных не могли что-то придумать светлое и чистое, без военной тематики? И так она уже отовсюду».
15: «Ну чего вы хотите? Пропаганда войны с малых лет, очевидно. Наши власти недавно детские бронежилеты презентовали. Или вы забыли?»
0: И действительно, в июне белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Детские бронежилеты сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждая. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
16: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
0: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
17: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
0: Белорусские родители пишут, что чем чаще форма, бронежилеты и песни о войне появляются рядом с их детьми, тем сложнее не замечать, что милитаризация Беларуси касается уже даже самое юное поколение. От этого все больше тревожит ощущение, что власти напрямую не говорят готовиться к большой войне, но шаг за шагом приучают общество к мысли, что она неизбежна, признаются родители. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
0: Покупай белорусское, но какое? По всей стране запретили две колбасы популярной фирмы из Бреста. В них нашли кишечную палочку.
18: В список опасной продукции попали замороженные свиные полуфабрикаты «Свиная» и «Аппетитная» от Каменецкого цеха. Это Брестская межрайонная торговая база. В продукции нашли кишечную палочку «Калиформы». Также изготовитель не указал состав пищевой добавки.
0: Медики напоминают, что кишечная палочка вызывает острое пищевое отравление, а в тяжелых случаях может привести к поражению почек.
19: Кишечная палочка в мясных полуфабрикатах – это прямой признак санитарного неблагополучия. Загрязнение могло произойти при производстве, разделке, хранении или транспортировке. Для человека это риск острой кишечной инфекции, сильной диареей, рвотой, температурой и обезвоживанием. Особенно опасно для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Отдельные штаммы кишечной палочки могут поражать почки и приводить к тяжелым осложнениям. Поэтому такую продукцию нужно полностью изымать из продажи.
0: Напомним, что ранее по аналогичным причинам Госстандарт запретил продажу мясной продукции сразу трех белорусских производителей. Больше всего претензий возникло к компании «Мясной статус» из Кобрина. В двух рулетах специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а также превышение допустимого количества микроорганизмов в 25 и 35 раз.
18: Кишечную палочку также нашли в полуфабрикате «Котлетное мясо свиное из голов» производства минской компании «Абура» и соленом продукте из свинины с чесночком, который выпускает «Авангард» из Могилевского района.
0: Самое ужасное, что от такой халатности страдают и дети. Напомню, что в начале июня в Борисове 30 дошкольников были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Как сообщил следком, все дети пили один и тот же молочный продукт компании «Биомолпром». В ходе проверки на предприятии были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, возбуждено уголовное дело. И помните, если у вас есть жалобы на питание в школах и детских садах, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Вместо универа – ленточка. Не прошедших на бюджет выпускников массово зазывают в беспилотные войска, обещая прием в ВУЗ после службы. Не прошел на бюджет – иди в беспилотные войска, а учеба подождет. Такой новый вариант поступления начали предлагать абитуриентам. На сайте Новосибирского государственного технического университета появился так называемый сертификат БПС для тех, кому не хватило баллов или денег на платное обучение. Обозреватель в сфере образования Илья Руденко объясняет, как работает эта схема. И предложение рассчитано на очень конкретную аудиторию – вчерашних школьников, которые уже получили отказ на бюджетное место, а оплачивать университет семья не может. Вместо кредита или еще одной попытки поступить – контракт с Минобороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий. И здесь возникает еще один вопрос, что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО. Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора. Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант. Сначала контракт и беспилотные войска, а университет потом. Причем служба начинается сразу, а бюджетное место существует пока только в обещании. И гарантий, что через год человек сядет за парту университета, понятно, никто не дает.
13: Радиосигнал. От первого лица.
2: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов рассказал о ходе уборочной кампании.
20: В ходе доклада главе государства я доложил о том, что мы уже находимся на завершающем этапе уборки зерновых и зернобобовых культур. Озимый рапс мы уже убрали в полном объеме. В этом году намолот озимого рапса составил 1 миллион 400 тысяч тонн зерна. Это рекордный показатель за все годы, которые вот мы возделываем эту культуру, и при средней урожайности 32 центнера гектара. Сейчас мы продолжаем убирать еще в дополнение к рапсу яровой рапс, начали уборку, поэтому мы ожидаем, что вот к 1,5 миллионам тонн рапса в целом, с учетом ярового рапса, мы подойдем. Это, конечно, самое большое значение вот за всю историю Беларуси по намолоту этой культуры, учитывая то, что азима рапс еще имеет высокую стоимость по отношению, допустим, к любому виду зерна.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Один народ, одна страна. Лукашенко объявил белорусов русскими со знаком качества. Как это понимать? На фестивале этнокультурных традиций Зов-Полесья в Лясковичах Александр Лукашенко заявил, что белорусы происходят от древних славян, которые пришли на эти земли из теплых краев. По словам президента, готовясь к выступлению, он ознакомился с материалами, которые подтверждают, что славяне происходят именно из этих земель и дали жизнь Беларуси. Жителей Полесья Александр Лукашенко охарактеризовал как хитрых, умных, трудолюбивых и талантливых людей. Белорусскую нацию в целом он назвал народом, который вобрал в себя обычаи, навыки и традиции народов Израиля, Востока, Европы и Киевской Руси. Однако самих белорусов он назвал русскими со знаком качества.
22: Да, наверное, полюшуки со знаком качества, хотя я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
21: Заявление о том, что белорусы – это русские со знаком качества, прозвучало в крайне специфическом политическом и военном контексте. Подобные формулировки редко бывают случайными речевыми оборотами. В текущих реалиях они выполняют вполне конкретную прагматическую и идеологическую функцию, считает политолог Антон Буткевич.
23: Это выглядит как попытка угодить кремлевским концепциям триединого народа. Однако здесь кроется важнейший подтекст. В условиях, когда российская военная машина испытывает перманентный и все возрастающий дефицит живой силы на фронте, подобные стилистические заигрывания с общим славянским корнем служат инструментом стирания границ, размывания субъектности белорусской нации через концепты вроде «русские, но лучше», качественнее облегчает психологическую подготовку к сценариям, в которых стирается разница между гражданами двух стран, в том числе в вопросах мобилизационного потенциала.
21: По словам экспертов, у Беларуси богатая и уникальная история, отличная от российской. При этом они отмечают, что соседняя страна пытается размыть белорусские символы и идентичность. У некоторых историков и культурологов это вызывает серьезные опасения. Впрочем, превратить белорусов в россиян не выйдет, считает социолог Филипп Беканов.
24: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
21: Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. Они сходятся во мнении, что история Беларуси – это не часть истории России, а самостоятельная и значимая глава в мировой истории. Что касается заявления Александра Лукашенко о том, что белорусы – это русские со знаком качества, то это воспринимается многими экспертами не как этнографическая шутка, а как элемент ментальной мобилизации. По их словам, это попытка подготовить почву. Если стирается разница на уровне дефиниций, то неизбежно возникает вопрос о стирании границ, ответственности, когда белорусский ресурс, человеческий, экономический или инфраструктурный, начинает рассматриваться союзниками как ресурс общий и безлимитный. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
6: Радиосигнал 666 АМ.
13: Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Научный сотрудник клинической лаборатории профилактической медицины Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здравоохранения Ольга Синякова о том, почему горячий чай с медом не лечит.
1: Мед – это очень активный продукт, обладающий антисептическим действием, противовоспалительным действием, имеющий огромный спектр биологически активных веществ и витаминов. Но наряду с этим мы помним о меде как о сильном аллергене. Поэтому с медом надо быть очень и очень аккуратным. Вводить его в использование очень и очень аккуратно. Помним о том, что мед не надо в горячей воде там растворять, потому что он теряет большую часть витаминов, прежде всего витамин С. Если употреблять его в сезон простуд, допустим, то в прикуску с чаем, не растворяя, не бросая в чай. То есть, да, имеет место быть, но помним про аллергию обязательно.
13: Новости регионов на радиосигнал.
21: В Жлобинском районе задержан водитель, насмерть сбивший 17-летнего парня. Трагедия произошла на автодороге Папоротная-Великий лес. По предварительным данным, 52-летний водитель Рено сбил подростка, который шел по обочине в попутном направлении. От полученных травм юноша скончался на месте. Сам водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был оперативно найден и задержан милицией. Более 10 польских священников могут быть вынуждены покинуть Беларусь. Сообщается, что 11 ксензам Минско-Могилевской архиепархии не продлили разрешение на религиозную деятельность, либо выдали их на минимальный срок. Архиепископ Юзеф Станевский обратился к Александру Лукашенко с просьбой продлить документы священнослужителям. Один из тех, кто точно покидает страну, польский доминиканец Роман Шульц, прослуживший в Могилеве почти 20 лет. С ним уже попрощались на торжественной мессе. После отъезда Шульц доминиканцы не смогут самостоятельно опекать Могилевский приход. Для работы ордена в общине необходимо минимум 2 монаха, поэтому приход передадут другим священникам. В Слуцке снова пытаются продать деревянный туалет. Цена упала на 20%. В городе выставили на повторный аукцион арестованную деревянную уборную, принадлежавшую Борисовскому комбинату хлебопродуктов. На июньских торгах объект за 180 рублей никому не понадобился. Сейчас начальную цену снизили до 144 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
13: Важный сигнал.
21: Следы Чернобыля. Лукашенко рассказал, как поймал 54-килограммового сома на Припяти. Вспоминаем, что было с рекой после аварии на ЧАЭС. Александр Лукашенко поймал на Припяти сома весом 54 килограмма. Эту историю он рассказал на открытии фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». История о рыбалке на Припяти президент поделился во время посещения дома охотника и рыбака. По его словам, чтобы вытащить большую рыбу, ушел примерно час. С тех пор Александр Лукашенко не рыбачит. Говорит, что вспоминает печальные глаза рыбы и жалеет ее. А 13 лет назад он рассказывал подобную историю на совещании по вопросам совершенствования правил охоты и рыболовства. Правда, сом тогда был на 3 килограмма тяжелее.
3: Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда по детству вспоминаю.
4: Это надо.
3: Сяду, попробую. Там рыбы не было на Припяти. И вот за это время там палец сунешь, за палец рыба хватает. Я лично-то 57 килограмм сома вытащил. 57, 24 и 7 килограмм. 3 сома поймал.
21: Припять называют белорусской Амазонией. Дикие берега, живописные старицы и легендарные рыбные богатства манят туда рыбаков со всей страны. Но рыбалка на Припяти – это не только азарт и романтика. Это еще и строгие правила, инспекторы и тень Чернобыля, которая до сих пор витает над этими местами. Припять протекает всего в нескольких десятках километров от Чернобыльской зоны отчуждения. Для многих поколений рыбаков эта катастрофа разделила историю реки на «до» и «после». И хотя сегодня верхние течение реки и многие старицы закрыты для посещения, в разрешенных зонах жизнь кипит. Правда, вопросы радиационной безопасности у новичков возникают до сих пор.
4: Припять – река щедрая. Здесь можно вытащить трофейную щуку или сома килограммов на 10. Но когда говоришь молодым про рыбалку на Припяти, у них первый вопрос – а она не фонит? Конечно, мы помним Чернобыль. Тогда казалось, что река умерла навсегда. Но природа взяла свое. Рыба расплодилась, потому что промышленного прессинга долгие годы не было. Главное – знать, где можно рыбачить, а куда соваться категорически запрещено из-за близости зоны.
21: После аварии на ЧАЭС Припять стала главным аккумулятором радионуклидов в регионе. Ил на дне реки и пойменные земли долгое время удерживали опасные элементы. Экологи отмечают, хотя уровень радиации за десятилетия значительно снизился, река до сих пор требует уважения и контроля.
7: Чернобыль оставил страшный след. Экосистема перенесла колоссальный удар. Чернобыльская трагедия научила нас тому, как легко можно уничтожить природу, если относиться к ней безответственно. Сегодня наша задача – сохранить то, что восстановилось. На Припяти действуют строгие сезонные запреты, лимит вылова – до 5 килограммов на человека, а лов вблизи заповедной зоны строго карается законом. Река залечила свои раны после аварии, но теперь ей нужна наша защита от обычного человеческого браконьерства.
21: Помимо радиационного контроля, на Припяти действуют жесткие правила рыболовства и природоохранного законодательства. Запрет на движение автомобилей у воды и строгие лимиты на вылов призваны защитить хрупкую экосистему Полесья, которая уже пережила одну глобальную катастрофу. Припять до сих пор хранит память о страшной аварии 1986 года. Но сегодня она живет полной жизнью, привлекая рыбаков своей дикой красотой. Главное – помнить правила безопасности, уважать закон и не забывать уроки истории, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Новости союзного государства.
11: Сгорело сердце Wildberries. Сразу два логистических склада попали под атаку в Подмосковье. В Каледино был самый большой центр маркетплейса в России.
25: Ну что, друзья, 21 раз, форс-мажор, непреодолимая сила. И походу в Каледино приостанавливают поставки. Вот как-то так. И это не фейк.
11: Сердце Wildberries – так сами продавцы называют огромный склад в подмосковном Каледино, который попал под атаку беспилотников. Площадь комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Через него, по опубликованным ранее данным, могло проходить до 3 миллионов товаров в сутки.
26: Один из главных складов центрального региона сегодня подвергся атаке. Это был Каледино. Вот такое количество складов уже, к сожалению, сгорело. И, пожалуйста, не питайте иллюзий по поводу того, что можно отгружаться на склады ВБС. Сейчас это крайне опасно. Выходите на ФБС, не теряйте время. Там очень хорошие заказы. Мы сейчас активно продаемся в период высокого сезона. Поэтому, ребят, не теряйте время, перестраивайте свой бизнес и увеличивайте свои продажи, пожалуйста. Для сейчас есть множество фулфилментов, которые быстро отгружают по центру ФБС.
11: И Каледина было не единственной целью. Горел также мультимодальный логистический комплекс «Северное Домодедово». А для продавцов теперь начинается самое неприятное – приходить считать, сколько товара осталось внутри. Москвичка Милена продает оптику и систему видеонаблюдения. Только в Каледина, по ее словам, у нее хранилось товара примерно на 250 000 рублей. И надежды на полную компенсацию у нее нет.
8: После пожара на складе в Новороссийске у меня было примерно 150 тысяч рублей убытков. Компенсировали 2100 рублей. Сейчас у меня товара было еще примерно на от 200 до 250 тысяч. Поэтому мы пока вообще не понимаем, что нам вернут и как это будут считать.
11: Некоторые продавцы после предыдущих атак заранее пытались вывести или быстрее распродать товар из крупных логистических центров, но успели не все. Еще один предприниматель, Александр, продает сувениры, текстиль, картины и подарочные наборы. Предварительно только его потери в Каледина могут составить около 500 000 рублей, но сам предприниматель пока просит Wildberries не хоронить.
12: У меня ущерб там, скорее всего, примерно на 500 тысяч. Конечно, пострадала вся логистическая цепочка, и пока непонятно, как быстро это удастся решить. Но я бы все-таки не хоронил Wildberries. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее.
11: То есть для покупателя последствия пока могут выглядеть довольно буднично. Заказ идет дольше или внезапно меняет склад. А за этой отсрочкой в приложении у конкретного продавца могут лежать 200, 500 тысяч или несколько миллионов рублей товара.

0: помнит в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге. И дороги-то не было. Я помню по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Лясковича, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени все: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни. И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полюшуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить, но с этого начиналось.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
3: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
2: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности: водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. А о реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
4: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили, и узнаете, что даже похоронить было нечего, не то что какие-то баснословные выплаты.
2: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
5: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. Но я пошел на задачу необычную. Состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находятся украинские военные.

0: В общем, как я понимаю, нас кинули.
1: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще.
2: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава государства Александр Лукашенко о том, как полишуки привили ему президентское кредо.
5: Для меня же это место особое еще и тем, что здесь я делал свои первые шаги на посту президента. Помните, и та косьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге, и дороги-то не было. Я помню по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Лясковича, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени все: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни. И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полишуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить, но с этого начиналось.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Сгорело сердце Wildberries. Сразу два логистических склада попали под атаку в Подмосковье. В Каледино был самый большой центр маркетплейса в России.
7: Ну что, друзья, 21 раз форс-мажор, непреодолимая сила. И походу в Каледино приостанавливают поставки. Вот как-то так. И это не фейк.
6: Сердце Wildberries. Так сами продавцы называют огромный склад в подмосковном Каледино, который попал под атаку беспилотников. Площадь комплекса около 250 тысяч квадратных метров. Через него, по опубликованным ранее данным, могло проходить до 3 миллионов товаров в сутки.
8: Один из главных складов центрального региона сегодня подвергся атаке. Это был Каледино. Вот такое количество складов уже, к сожалению, сгорело. И, пожалуйста, не питайте иллюзий по поводу того, что можно отгружаться на склады ВБ. Сейчас это крайне опасно. Выходите на ФБС, не теряйте время. Там очень хорошие заказы. Мы сейчас активно продаемся в период высокого сезона. Поэтому, ребят, не теряйте время, перестраивайте свой бизнес и увеличивайте свои продажи, пожалуйста.
9: Для сейчас есть множество фулфилментов, которые быстро отгружают по центру ФБС.
6: И Каледино было не единственной целью. Горел также мультимодальный логистический комплекс «Северное Домодедово». А для продавцов теперь начинается самое неприятное – приходить считать, сколько товара осталось внутри. Москвичка Милена продает оптику и систему видеонаблюдения. Только в Каледино, по ее словам, у нее хранилось товара примерно на четверть миллиона рублей. И надежды на полную компенсацию у нее нет.
10: После пожара на складе в Новороссийске у меня было примерно 150 тысяч рублей убытков. Компенсировали 2100 рублей. Сейчас у меня товара было еще примерно на от 200 до 250 тысяч. Поэтому мы пока вообще не понимаем, что нам вернут и как это будут считать.
6: Некоторые продавцы после предыдущих атак заранее пытались вывести или быстрее распродать товары из крупных логистических центров, но успели не все. Еще один предприниматель, Александр, продает сувениры, текстиль, картины и подарочные наборы. Предварительно только его потери в Каледино могут составить около 500 000 рублей, но сам предприниматель пока просит Wildberries не хоронить.
11: У меня ущерб там, скорее всего, примерно на 500 тысяч. Конечно, пострадала вся логистическая цепочка, и пока непонятно, как быстро это удастся решить. Но я бы все-таки не хоронил Wildberries. Сдержанно, оптимистично смотрю в будущее.
6: То есть для покупателя последствия пока могут выглядеть довольно буднично. Заказ идет дольше или внезапно меняет склад. А за этой отсрочкой в приложении у конкретного продавца могут лежать 200, 500 тысяч или несколько миллионов рублей товара. И после каждого нового пожара продавцам приходится решать одну и ту же задачу. Где теперь хранить товар, как выполнять уже принятые заказы и сколько из сгоревшего им в итоге компенсируют.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
13: Гяра.
12: 12.
13: Бара.
12: 13.
13: Тера.
12: 14.
13: Чодага.
12: 15.
13: Пандрага.
12: 16.
13: Солага.
12: 17.
13: Сатрага.
12: 18.
13: Атара.
12: 19.
13: Унис.
12: 20.
13: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусских десятиклассников начинают учить управлять дронами, оказывать помощь по правилам тактической медицины и жить на 10-дневных военно-полевых сборах. Власти называют это подготовкой к реальным условиям, хотя сами условия все больше напоминают жизнь страны рядом с войной. Разберемся, зачем в обычную школу приглашают силовиков, какую роль здесь играет зависимость Беларуси от России и почему полезные навыки превращаются в инструмент военного воспитания. И главное, кто и для какого будущего готовит белорусских детей.
15: Слушай, ну если отбросить лишние эмоции, разве это вообще какая-то проблема?
14: В смысле?
15: Ну, дроны сейчас — это абсолютно повседневная вещь. Агрономы с их помощью оценивают посевы. Инженеры проверяют линии электропередач. Логисты тестируют доставку. Это же просто супер полезный технологический навык для молодежи. Зачем сразу бить тревогу и называть это милитаризацией?
14: Потому что контекст полностью меняет суть этого навыка. Понимаешь, это 10-часовой модуль по беспилотникам ввели вовсе не на уроках информатики.
15: Ага, а где тогда?
14: Его поместили строго в рамки допризывной подготовки. Это не кружок по робототехнике и не факультатив для айтишников.
15: Ну какая разница, как официально называется предмет в школьном расписании? Главное, что подросток получает пульт в руки и учится управлять сложной техникой. Навык-то остается навыком.
14: Разница огромная. Когда управление дроном стоит в одном ряду с разборкой автомата и строевым шагом, дрон просто перестает быть гражданским инструментом. Происходит геймификация войны.
15: Геймификация, то есть превращение в игру.
14: Да, и это очень опасный психологический трюк. Подросток сидит за партой или там на полигоне. В руках у него знакомый джойстик, перед глазами экран.
15: Но выглядит как видеоигры.
14: Именно, это максимально похоже на обычную игрушку. И за этим экраном мозг просто отказывается воспринимать реальные разрушения, оторванные конечности, убитых людей.
15: хочешь сказать, технология преподается в полном отрыве от морали.
14: 100%. Допризывная программа учит исключительно тому, как точно навести аппарат на цель, а не тому, стоит ли вообще эту цель атаковать.
15: Но слушай, давай смотреть на вещи прагматично. Любая громкая государственная программа часто разбивается о суровую реальность. Где среднестатистическая школа в стране вообще возьмет эти беспилотники?
14: Вот, это отличный вопрос.
15: Их же нужно закупать, ремонтировать, нужны аккумуляторы, инструктора нужны адекватные, чтобы технику не угробить в первый же день.
14: В этом и кроется вся суть. Системе не важна эффективность обучения каждого школьника, ей важен отчет. Понятно, что какая-нибудь элитная гимназия в Минске получит дорогие коптеры.
15: И офицеров-инструкторов в придачу.
14: Да, а в маленькой сельской школе все сведется к тому, что уставший учитель будет мелом на доске рисовать винты и зачитывать сухую инструкцию.
15: То есть все это нововведение – это просто пиар властей?
14: Это не пиар. Это нормализация войны. Важно не то, научится ли подросток виртуозно летать. Важно то, что государство встраивает элементы современной войны в школьную рутину.
15: Чтобы дети привыкали.
14: Да. Им предлагают привыкнуть к войне как к неизбежному фону жизни, как к плохой погоде за окном, которую нельзя изменить и причины которой нельзя обсуждать.
15: Ладно, с дронами аргумент понятен, тут психология экрана работает. Но давай перейдем к медицине. В программе расширяют практическую часть. Для девушек добавляют тактическую медицину.
14: И это вызывает колоссальные вопросы.
15: Я с трудом понимаю, в чем тут вред. Умение спасти жизнь, остановить артериальное кровотечение – это же базовая необходимость для любого адекватного общества.
14: Абсолютно согласна. Никто в здравом уме не скажет, что умение наложить давящую повязку – это плохо. Проблема кроется в одном единственном слове.
15: Каком?
14: Тактическое.
15: Именно. А разве это не одно и то же? Жгут накладывается одинаково, что в лесу, что на дороге при аварии.
14: Нет, это принципиально разные вещи. Обычная первая помощь – это навыки для гражданской жизни. Сердечно-легочная реанимация, ожоги, помощь при ДТП, если человек подавился.
15: Ну, то есть универсальная безопасность.
14: Которая нужна вообще всем. А тактическая медицина разрабатывалась военными исключительно для военных.
15: Но алгоритмы спасения жизни везде похожи. Главное – выиграть время до приезда скорой.
14: Приоритеты кардинально отличаются. В тактической медицине первый шаг – это не оценка дыхания или пульса.
15: А что тогда?
14: Первый шаг – это подавление огневой точки противника. Это работа под пулями. Нужно быстро накинуть турникет в красной зоне и оттащить раненого в укрытие, пока по вам стреляют.
15: Жуткий сценарий.
14: Да. Нормальной школе жизненно необходим глубокий курс гражданской первой помощи, а вместо этого подросткам предлагают конкретный сценарий поведения на линии фронта.
15: Звучит пугающе, согласен. Но меня тут смущает еще один момент. Зачем вообще было делить эти навыки по гендерному признаку? Парни идут крутить джойстики дронов, а девушки учатся накладывать турникеты.
14: Да, это какой-то пещерный век.
15: Это просто дико нелогично в современном мире.
14: Абсолютно искусственное разделение. Белорусская девушка с таким же успехом может быть гениальным инженером или оператором беспилотников.
15: А парню критически важно уметь оказать медицинскую помощь. Мало ли травмы на производстве или дома.
14: Вот именно. Ни технологии, ни спасение жизни не имеют пола. Но этот гендерный раскол в программе показывает истинную цель государства.
15: То есть дело вообще не в навыках безопасности?
14: Нет. Задача заранее подготовить детей к жестко распределенным ролям внутри армейской модели. Мужчина нужен, чтобы воевать и убивать, а женщина, чтобы штопать раненых в тылу.
15: Да. Кстати, о тех, кто преподает. Нормальный учитель биологии не сможет качественно преподавать работу под обстрелом. И тут в школы массово приходят силовики.
14: Да. К занятиям активно привлекают воинскую часть 54-48 внутренних войск в Минске.
15: Ну смотри, многие ведь считают, что раз уж ввели военные элементы, то пусть их преподают настоящие профи. Кто лучше военного научит дисциплине и тактике?
14: Проблема в том, что школа и казармы – это два взаимоисключающих института. У них совершенно разная философия.
15: В смысле?
14: Школьный учитель по своей природе работает с сомнением. Весь смысл образования – задавать вопросы, поощрять дискуссию.
15: Ну да, ученик может поднять руку и сказать, мол, я не согласен.
14: Конечно. И ошибка в классе – это нормальный этап познания. А военный инструктор работает не с сомнением. Он работает исключительно с приказом.
15: То есть дисциплина просто вытесняет мышление?
14: Полностью. Когда человек в военной форме встает у школьной доски, команда мгновенно занимает место логического объяснения. Подростку психологически невозможно спорить с человеком в камуфляже.
15: Потому что форма – это символ государственной власти.
14: Это символ власти, физической силы и скрытой, но абсолютно реальной возможности наказания. Это колоссальное неравенство. И давай не забывать исторический контекст.
15: Имеешь в виду протесты?
14: Да, 2020 год. Внутренние войска принимали самое жесткое участие в подавлении протестов на улицах городов.
15: И этот институт не понес никакой ответственности. Независимых расследований не было.
14: Совершенно верно. А теперь эти же самые структуры приходят к детям в статусе абсолютных, непререкаемых авторитетов.
15: Получается, занятия превращаются из обучения в банальный тест на лояльность?
14: Именно так. Школьник быстро понимает правила игры. Он считывает, какой ответ от него ждут, и просто учится его воспроизводить, чтобы не создавать проблем себе и родителям.
15: Слушай, ну уроки в школе — это несколько часов. Это как бы можно перетерпеть. Но программа ведь на этом не заканчивается.
14: О, далеко не заканчивается. Сейчас расширяют формат военно-полевых сборов для старшеклассников. Вместо 5 дней теперь будет 10.
15: 60 часов практики в условиях лагеря?
14: Да, с круглосуточным пребыванием. И это совершенно другой уровень воздействия.
15: Я попробую выступить адвокатом дьявола. 10 дней без смартфонов, на свежем воздухе, строгий режим, ранние подъемы.
14: Ну-ну.
15: Для многих подростков, которые сутками сидят в сети, это может быть отличной встряской. Командный дух, активность. Многие воспринимают это просто как приключение с палатками.
14: Если бы это был обычный туристический слет, возможно. Но проблема в тотальной закрытости этой системы. На долгие 10 дней несовершеннолетний полностью изымается из-под родительского контроля.
15: Неужели все настолько драматично?
14: Одно дело отсидеть урок. Если учитель перегнул палку, подросток вечером приходит домой и может все рассказать семье. У него есть безопасная гавань. А на этих сборах этой гавани нет. Это круглосуточная казарма.
15: Но всегда есть лазейки. Медицинские справки, освобождение. Заботливые родители найдут способ отмазать ребенка от этого.
14: Справка освободит от кросса из-за плоскостопия, но она не решит проблему психологического давления. В любом классе есть глубокие интроверты, дети с тревожными расстройствами, с паническими атаками.
15: А армейская среда не терпит индивидуальности? Там важен строй.
14: Абсолютно. Армия работает на усреднение. И в этой среде пожаловаться инструктору на то, что тебе морально тяжело, психологически невозможно.
15: Засмеют моментально?
14: Да. Страх показаться слабым, страх стать изгоем или подвести группу заставляет подростков молча глотать стресс. Уязвимые дети просто ломаются там.
15: Но родители-то формально остаются законными представителями. Если что-то пойдет не так, они могут вмешаться?
14: Это только на бумаге. По факту семья лишена права голоса. Нет открытой программы того, что именно будут делать с детьми каждый час. И нет никакого гражданского контроля над этими сборами.
15: То есть семья просто обязана передать ребенка государственной машине и верить, что все будет хорошо?
14: Да, без единой гарантии.
15: Знаешь, если собрать все это воедино, дроны, тактическую медицину, силовиков в классах, эти сборы на 10 дней, вырисовывается пугающая масштабная картина. К концу 2025 года в стране создано около 1200 военно-патриотических объединений.
14: И через них проходит более 16 тысяч детей. Это целая армия внутри образовательной системы.
15: Но тут снова напрашивается контраргумент. Практически любое государство на планете занимается патриотическим воспитанием молодежи. Любовь к родине нужно прививать с детства. Почему вообще демонизируют сам факт таких клубов?
14: Потому что происходит чудовищная подмена понятий. Власти берут сложное, глубокое чувство любви к стране и искусственно урезают его.
15: До размера военного сапога.
14: Да. Патриотизм в этой системе – это исключительно готовность надеть униформу, беспристрастно выполнять приказы и воевать.
15: Разве готовность защищать свои границы не является частью патриотизма?
14: является, но патриотизм никогда не должен этим ограничиваться. Любовь к родине – это защита лесов и рек от загрязнения. Это спасение исторического наследия, развитие культуры, забота о стариках.
15: И, в конце концов, это право граждан контролировать тех, кто у власти.
14: В точку.
15: Нельзя быть патриотом-экологом, получается? Можно только маршировать.
14: Выстраивается идеальная конвейерная лента. Конвейер по производству лояльности от детского сада до окопа.
15: В детском саду малышам надевают военную форму. Это воспринимается как милая игра. В средней школе их записывают в клуб при МВД.
14: В 10 классе им дают пульт от дрона и турникет. Потом 10 дней в казарме. А затем призыв. Военное присутствие становится настолько плотным, что подросток просто перестает задавать вопросы. Для него люди с оружием становятся нормой.
15: Это сильный аргумент. Но нельзя игнорировать геополитику. Вокруг идут реальные кровопролитные конфликты. Мир объективно стал гораздо опаснее.
14: Так.
15: И любое государство, видя, как рушится безопасность в регионе, обязано готовиться к худшим сценариям. То, что происходит в школах, это ведь прямое следствие войны по соседству. Власти просто реагируют на угрозу.
14: Это классическая попытка переложить ответственность. Геополитическая напряженность не возникла из ниоткуда. Территория Беларуси уже была предоставлена российской армии для масштабного наступления в 2022 году.
15: И это было решением самих белорусских властей.
14: Именно. Государство абсолютно осознанно выбрало политику тотальной зависимости от Москвы.
15: Выходит, угроза не пришла сама по себе, как землетрясение?
14: Это глубокая интеграция в чужие военные планы и привела реальную опасность прямо к границам. Обучение школьников тактической медицине и дронам – это не защита от абстрактного внешнего врага.
15: А подготовка военного резерва для чужих целей?
14: К сожалению, все выглядит именно так. Создается огромный, заранее обученный и психологически лояльный человеческий ресурс. Россия ведет затяжной конфликт, ей критически не хватает людей и стабильного тыла.
15: И белорусские дети готовятся стать частью этого тыла.
14: Ситуация глубоко трагична. Государство пытается решить проблему нарастающей военной угрозы ровно тем же инструментом, который эту угрозу создал, через еще большую милитаризацию.
15: И самое циничное здесь то, что школьников лишают права на анализ ситуации.
14: Да, им запрещено обсуждать первопричины. Ни один старшеклассник на этих сборах не может поднять руку и спросить, а почему чужие войска использовали территорию страны? Детям просто выдают пульты и бинты, требуя принять эту реальность как данность и безропотно готовиться ее обслуживать. Ну что, пора подводить итоги. Военная подготовка в белорусской школе больше не ограничивается несколькими уроками и летними сборами. Дроны, тактическая медицина, клубы при силовых ведомствах и занятия в воинских частях складываются в систему, которая приучает ребенка считать войну нормальной частью будущего. Силовые структуры получают будущие кадры, Россия – более подготовленный союзный тыл, а семьи расплачиваются тревогой, потерей выбора и риском дальнейшего втягивания Беларуси в чужой конфликт. Учить детей спасать людей и разбираться в современной технике необходимо, но эти знания должны помогать им строить мирную жизнь, а не превращать их в удобный ресурс государства.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Жировка с подвохом. Белорусские насчитали 2111 рублей долга за воду. Откуда такая сумма? Жительницы деревни Прусы Стародорожского района насчитали долг за воду в 2111 рублей, причем более половины этой суммы составляет пеня. Женщина обратилась к властям, те пообещали создать независимую комиссию и проверить действия водоканала. Пенсионерка Галина Васильевна живет в частном доме, подключенном к центральному водоснабжению. Счетчик воды был установлен в колодце возле дома. Несколько лет назад в колодце произошел прорыв. Работники Слуцкого водоканала сняли счетчик, после чего выяснилось, что его показания расходятся с данными, по которым пенсионерка платила за воду. Разница составила 372 кубометра. Сейчас долг за водоснабжение составляет 2111 рублей, в том числе 1273 рубля пени. Платить эту сумму пенсионерка не согласна.
17: Когда случилась авария, работники водоканала сняли счетчики, причем без нашего ведома. А потом его просто принесли и отдали. Показали разницу в показаниях воды – и сказали погашать эту разницу. Еще предупредили, что буду платить штраф. Якобы я сама подключилась к центральной канализации.
16: На приеме у председателя Минблсполкома Алексея Кушнаренко она объяснила, что из-за воды в колодце не всегда могла добраться до счетчика и фактические показания снимала примерно дважды в год. В остальное время сама оценивала расход воды. Согласно документам, обычно она оплачивала 1 кубометр в месяц. Однако гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук утверждает, что после установки нового счетчика расход воды в доме в некоторые месяцы достигал 10 и даже 23 кубометров. В ноябре прошлого года дом пенсионер отключили от центрального водоснабжения. Женщина обращалась в райисполком с просьбой списать задолженность, однако там отказали и предложили рассрочку. В комментариях многие пишут, что стали замечать в коммунальных квитанциях странные начисления, неизвестные пункты и загадочные услуги. Люди платят, но не понимают, за что именно. Суммы растут, а разъяснений никто не дает. Пользователи жалуются, что им незаконно начисляют дополнительные платежи.
18: Мы за капремонт платим, которого не было 35 лет со сдачи дома.
19: В Жировке, пункт 9. Санитарное содержание вспомогательных помещений. Что это за помещения и где они находятся?
20: У меня прописан сын, а живет уже 25 лет в Канаде. Начисляют какие-то платежи за тунеядство. Это что?
16: Люди жалуются, что цены на коммуналку за последние 2 года заметно выросли. При этом качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.
21: Мне интересно, откуда цифры берутся за отопление.
22: Это точно, что хотят, то начисляют. Раньше хоть жировки приходили, можно было видеть, за что платишь, а теперь что выставили, то и плати.
23: У меня каждый раз пение 20 копеек. Всегда оплачиваю вовремя, но пение не исчезает.
24: Сижу в декрете, а потом смотрю, что много оплачиваю. А оказывается, я тунеядец.
16: Как заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, многие услуги ЖКХ граждане уже возмещают на 100%. В основном существенно компенсируются затраты на тепловую энергию, отметили в министерстве. Что касается жительницы деревни Прусы, то обстоятельства ее дела должна проверить независимая комиссия. В частности, власти намерены выяснить, соответствовало ли правилам установка счетчика в колодце, мог ли прибор находиться в воде, как часто контролеры должны были проверять его показания и почему после аварии счетчик некоторое время находился у водоканала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
25: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которая определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества, политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
26: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
0: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
26: Это комфорт, за который стоит платить.
0: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
26: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
0: Но регистратура – это еще не вся медицина.
26: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
0: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
26: Какое неравенство? 40 рублей.
0: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
26: Я не говорю, что это копейки, ну…
0: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
26: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
0: Нормальный график работы врача.
26: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
0: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
26: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
0: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
26: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
0: И что он делает эти 30 минут?
26: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
0: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
26: Бред. Врач лечит пациента.
0: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
26: И это плохо.
0: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
26: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
0: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
26: Ага, я про это и говорю.
0: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
26: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
0: Лечит, если случай понятный.
26: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
0: Почему же?
26: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
0: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
1: Что за конспирология?
0: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
1: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
0: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
1: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
0: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента твоих покупок в кассе.
1: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
0: А почему тогда?
1: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
0: Но это логично для бюджета.
1: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
0: Это преувеличение.
1: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
0: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
1: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
0: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
1: Ну давай.
0: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
1: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
0: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
1: Да, я знаю, что это такое.
0: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
1: Я с этим и не спорю.
0: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
1: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
0: Тебя перенаправят, если случай срочный.
1: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
0: Поликлиники ведут хроников.
1: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
0: Ну, электронные карты внедряются.
1: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история, график динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
0: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
1: Опять я виновата.
0: Те, кто голосуют рублем за частный сектор – Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
1: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
0: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
1: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
0: Зато бесплатно.
1: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
0: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяют только государственным печатям.
1: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
0: Давай.
1: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
0: Там нет столько частников.
1: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
0: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
1: Какая монополия, если это частный бизнес?
0: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
1: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
2: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
1: Или в состоянии выгорания.
2: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
1: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
2: Ну да. Ищет, к чему придраться.
1: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
2: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
1: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
2: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
1: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
0: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
1: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
0: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
1: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии,
26: платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
0: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
26: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
0: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
26: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
0: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
26: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
0: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
26: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
0: На этом и закончим. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы – это нация со знаком качества.
5: Белорусы – это ёмкие, крепкие люди. Да, наверное, полюшуки со знаком качества. Хотя я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну, против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было. Марков заканчивает строительство, наш министр культуры, Национального музея. И мы это должны, Марат, там твердо подчеркнуть и определить навсегда и для наших детей, и для наших внуков. Что это наше, мы отсюда и никуда мы отсюда не уйдем, и никому мы это не отдадим. Нам много не надо, пусть нам не мешают. Мы будем яблоки, мед возделывать на этой земле и будем нормально жить, мирно.
3: Важный сигнал.
6: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
7: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
6: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. О реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
8: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили. И узнаете, что даже похоронить было нечего. Не то, что какие-то баснословные выплаты.
6: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
9: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. А я пошел на задачу необычную. Состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находятся украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
10: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди и уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупы воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще.
6: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы – это нация со знаком качества.
5: Белорусы – это ёмкие, крепкие люди. Да, наверное, полюшуки со знаком качества. Хотя я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну, против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было. Марков заканчивает строительство, наш министр культуры, Национального музея. И мы это должны, Марат, там твердо подчеркнуть и определить навсегда и для наших детей, и для наших внуков. Что это наше, мы отсюда, и никуда мы отсюда не уйдем, и никому мы это не отдадим. Нам много не надо, пусть нам не мешают, мы будем яблоки, мед возделывать на этой земле и будем нормально жить, мирно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от одного. Новости регионов. На радиосигнал.
16: Трагедия в Глубокском районе. Пенсионера нашли мертвым в колодце. В деревне Шуневцы обнаружило тело 76-летнего местного жителя. Мужчина пропал, и жена отправилась на его поиски. Женщина обнаружила тело супруга в питьевом колодце прямо возле их дома. Извлечь погибшего из воды смогли только прибывшие спасатели. В Верхнедвинском районе взрывом обрушили пустующее здание. В городском поселке Освея взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» ликвидировали неэксплуатируемое строение. Как сообщили в МЧС, работы выполнены в полном объеме, а сама операция прошла гладко, без происшествий и замечаний. Руины старейшего здания Бобруйска передали частной компании. Речь идет о бывшем иезуитском костеле. Его безвозмездно передали из коммунальной собственности компании HMC Group. Фирма связана с бизнесменом Александром Зайцевым. Новый владелец обязан провести ремонтно-реставрационные работы до 30 сентября 2028 года. Иначе грозит неустойка. В марте 2026 года Минкульт уже разрешил разработку проекта реконструкции объекта с изменением его назначения. Костел был возведен возведен в 1745-47 годах в стиле барокко. В советское время в нем размещалась гауптвахта, а с 2000-х годов здание пустовало. Памятник архитектуры сильно пострадал от пожаров в 2011-12 годах, а весной прошлого года у него обрушилась стена. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Представитель Главного управления ГАИ МВД Анна Бонадык о результатах республиканской профилактической акции «Мотоциклист», проходившей с 6 по 16 августа.
11: Завершилась республиканская профилактическая акция «Мотоциклист», проходившая с 6 по 16 августа. Результаты проверок госавтоинспекции наглядно демонстрируют, что вопросы дисциплины и безопасности водителей мототранспорта на дорогах остаются весьма актуальными. Всего за время профилактических мероприятий выявлено более 3,5

0: мониторинга общественной безопасности. Помните, безответственность и неоправданный риск за рулем мотоцикла уносят человеческие жизни. Не допустите трагедии на дороге.
1: Важный сигнал.
2: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Белоруссии.
3: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
2: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
3: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров, и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют Kill Web. Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
2: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют Рутте недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
3: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
2: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Андрей Балыш о государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности.
5: Сегодня государство оказывает поддержку в развитии агропромышленного комплекса в стране в целом. И важно отметить, что сегодня государственной поддержкой могут воспользоваться не только государственные предприятия, но и частная форма собственности, крестьянско-фермерское хозяйство. Поддержка заключается, ну, во-первых, сегодня выделяются льготные кредиты через промагролизинг на закупку сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. Сегодня субсидируется закупка элитных семян, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений. Также сегодня государство помогает в наведении порядка на земле. Я говорю про мелиорацию земель и про известкование кислых почв. Почему на сегодняшний день это так важно? Наше государство является весомым игроком на международном рынке продовольствия. Но важно в первую очередь сохранить свою продовольственную, сохранить и обеспечить свою продовольственную безопасность, которую мы уже делаем, которую мы выполняем уже много десятков лет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк».

0: Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но... есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают, да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
2: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
1: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
2: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
1: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
2: Ой, да ладно тебе.
1: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
2: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
1: И что лето? Какая разница?
2: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
1: То есть ты хочешь сказать,
2: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
1: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
2: Вот. 5,3.
1: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
2: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
1: Каким еще пожаром?
2: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
1: Но цены же держат.
2: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
1: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
2: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
1: А что не так с садиками?
2: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
1: 5% за месяц? Серьезно?
2: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
1: Но подожди, 5% — это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
2: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
1: Ну, в санатории можно и не поехать.
2: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
1: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
2: А что там с напитками?
1: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
2: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
1: Вода с сиропом – импорт?
2: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
1: А, ну логистика еще.
2: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
1: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
2: Именно. Это административное сдерживание как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
1: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
2: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
1: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
2: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
1: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
2: Но внутри продукта меньше.
1: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
2: Какой предел?
1: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
2: Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
1: То есть льют суррогаты?
2: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
1: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
2: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
1: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
2: Какой еще козырь?
1: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
2: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
1: Почему? Стандартная метрика?
2: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
1: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
2: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
1: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
2: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
1: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
2: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
1: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
2: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
1: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
2: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
1: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
2: Вот именно.
1: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
2: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
1: Налог на бедность.
2: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
1: То есть... обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
2: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
1: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
2: Продолжают.
1: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
2: Зарплаты не успевают за расходами.
1: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
2: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
1: Так, давай разберем. Первый сценарий.
3: Прессом.
4: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
2: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
4: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
2: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
4: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
2: Это вызовет моментальный шок.
4: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
2: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
4: Иначе?
2: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
4: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
2: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
4: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
2: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
4: Но в системе жесткого контроля?
2: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
4: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
2: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
4: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
2: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
4: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
2: Да.
4: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
2: А чем?
4: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
2: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
4: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
2: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
4: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
2: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
4: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
2: Это просто невозможно.
4: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
2: Пока.
0: Радиосигнал. 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства. Новая неделя бензоапокалипсиса. Еще больше регионов столкнулись с дефицитом топлива. Бензин из Индии приехал, но не помог. Власти уверяют, что ситуация с топливом нормализуется, но очереди на заправках снова растут. На многих ХЗС даже в московском регионе нет бензина. Регионы возвращают ограничения на его продажу, жалуются автомобилисты.
5: Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю.
3: То, что топливная проблема обостряется, подтверждает анализ Института энергетики и финансов. Там оценивают ситуацию на основе данных об операциях по топливным картам крупных розничных банков, прежде всего Сбера, в каталоге которого почти 30 тысяч ИЗС. Хуже всего ситуация в Якутии и Северной Осетии. Среди самых проблемных регионов, по данным Сбера, другие республики Северного Кавказа, Калмыкия и Мордовия, Астраханская и Курганская области. 95-й бензин везде заметно дефицитнее 92-го, отмечают в Институте энергетики и финансов.
6: Изменение этого повторяемого, сопоставимого день ко дню индикатора отражает общую ситуацию. Именно динамика здесь ценнее разовых сообщений. Один и тот же инструмент каждый день по всей стране и всем регионам.
3: Вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом уязвимых регионов. Правительство 14 августа изучало ситуацию в Оренбургской, Липецкой, Тверской, Орловской областях, Тыве, Краснодарском крае, Хакасии, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях. При этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев выразил надежду, что недовольные топливным кризисом граждане не станут объектами манипуляций на выборах и не будут вести себя как обиженные подростки.
7: Ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению.
3: Партии бензина из Индии, которую Россия начала закупать в июле, чтобы покрыть внутренний дефицит топлива, так и не поступили ни на АЗС, ни на оптовый рынок. Как сообщает Infotech со ссылкой на отраслевые источники, индийский бензин застрял в порту Мурманска и не сливается с танкеров, поскольку нефтяные компании не могут договориться о цене его реализации. По словам одного из собеседников издания, нефтяники-импортеры предлагают купить индийский бензин по 150 тысяч рублей за тонну, а это вдвое выше оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что проблему с топливом надо перетерпеть, а недовольных автомобилистов сравнил с изменниками Родины.
8: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого исходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
3: Регуляторы настаивают, чтобы нефтяники продавали индийский бензин по внутрироссийским ценам. Но импортеры ссылаются на сложности логистики. Чтобы доплыть из индийских портов в российскую Арктику через Суэцкий канал и Северный Ледовитый океан, требуется более месяца. К тому же бензин пришлось переливать из танкера в танкер в пути. Примерно столько же, от 140 до 142 тысяч рублей за тонну, стоит в России белорусский 92-й бензин. За поставки 95-го из Беларуси приходится платить 180 тысяч рублей за тонну, отмечают эксперты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. В
3: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Один народ, одна страна. Лукашенко объявил белорусов русскими со знаком качества. Как это понимать? На фестивале этнокультурных традиций Зов-Полесья в Лясковичах Александр Лукашенко заявил, что белорусы происходят от древних славян, которые пришли на эти земли из теплых краев. По словам президента, готовясь к выступлению, он ознакомился с материалами, которые подтверждают, что славяне происходят именно из этих земель и дали жизнь Беларуси. Жителей Полесья Александр Лукашенко охарактеризовал как хитрых, умных, трудолюбивых и талантливых людей. Белорусскую нацию в целом он назвал народом, который вобрал в себя обычаи, навыки и традиции народов Израиля, Востока, Европы и Киевской Руси. Однако самих белорусов он назвал русскими со знаком качества.
11: Да, наверное, Полишук есть со знаком качества, хотя я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
10: Заявление о том, что белорусы – это русские со знаком качества, прозвучало в крайне специфическом политическом и военном контексте. Подобные формулировки редко бывают случайными речевыми оборотами. В текущих реалиях они выполняют вполне конкретную прагматическую и идеологическую функцию, считает политолог Антон Буткевич.
12: Это выглядит как попытка угодить кремлевским концепциям триединого народа. Однако здесь кроется важнейший подтекст. В условиях, когда российская военная машина испытывает перманентный и все возрастающий дефицит живой силы на фронте, подобные стилистические заигрывания с общим славянским корнем служат инструментом стирания границ, размывания субъектности белорусской нации через концепты вроде «русские, но лучше», качественнее облегчает психологическую подготовку к сценариям, в которых стирается разница между гражданами двух стран, в том числе в вопросах мобилизационного потенциала.
10: По словам экспертов, у Беларуси богатая и уникальная история, отличная от российской. При этом они отмечают, что соседняя страна пытается размыть белорусские символы и идентичность. У некоторых историков и культурологов это вызывает серьезные опасения. Впрочем, превратить белорусов в россиян не выйдет, считает социолог Филипп Беканов.
13: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, а и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
10: Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. Они сходятся во мнении, что история Беларуси – это не часть истории России, а самостоятельная и значимая глава в мировой истории. Что касается заявления Александра Лукашенко о том, что белорусы – это русские со знаком качества, то это воспринимается многими экспертами не как этнографическая шутка, а как элемент ментальной мобилизации. По их словам, это попытка подготовить почву. Если стирается разница на уровне дефиниций, то неизбежно возникает вопрос о стирании границ, ответственности, когда белорусский ресурс, человеческий, экономический или инфраструктурный, начинает рассматриваться союзниками как ресурс общий и безлимитный. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
0: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
14: Мужчины закончились. Беларусь потеряла сотни тысяч рабочих рук за 10 лет. Экономику сейчас тянут женщины. В экономике Беларуси женщин становится все больше, а мужчин меньше. По данным Белстата, разрыв между работающими мужчинами и женщинами продолжает увеличиваться. За последние два года женщин стало больше на 45,5 тысяч, а количество трудоустроенных мужчин, наоборот, уменьшилось почти на 46 тысяч. Благодаря активному притоку женщин общая численность занятых в экономике выросла более чем на 14,5 тысяч человек. Это первый рост в этом десятилетии, отметили в Белстате.
15: Среди отраслей, где растет занятость, строительство, здравоохранение, IT-связь, розничная торговля, общепит, финансы и госуправление. А вот в промышленности и сельском хозяйстве занятость, наоборот, падает.
14: За последние 10 лет рынок труда Беларуси потерял 240 тысяч работников. Сами женщины говорят, что несут на себе основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Несмотря на то, что уровень занятости среди женщин выше, чем среди мужчин, в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница по данным Белстата почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
16: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белорусские составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
14: Разница во времени, которое трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
13: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
14: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему нечасто занимают руководящие должности. При этом женщины в руководстве занимают, как правило, посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Глава государства Александр Лукашенко о том, как Полишуки привили ему президентское кредо.
11: Для меня же это место особое еще и тем, что здесь я делал свои первые шаги на посту президента. Помните и та козьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге, и дороги-то не было. Я помню по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Лясковича, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени все: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни. И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полишуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить, но с этого начиналось.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Следы Чернобыля. Лукашенко рассказал, как поймал 54-килограммового сома на Припяти. Вспоминаем, что было с рекой после аварии на ЧАЭС. Александр Лукашенко поймал на Припяти сома весом 54 килограмма. Эту историю он рассказал на открытии фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». История о рыбалке на Припяти президент поделился во время посещения дома охотника и рыбака. По его словам, чтобы вытащить большую рыбу, ушел примерно час. С тех пор Александр Лукашенко не рыбачит. Говорит, что вспоминает печальные глаза рыбы и жалеет ее. А 13 лет назад он рассказывал подобную историю на совещании по вопросам совершенствования правил охоты и рыболовства. Правда, сом тогда был на 3 килограмма тяжелее.
18: Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда по детству вспоминаю.
19: Это надо.
18: Сяду, попробую. Там рыбы не было на Припяти. И вот за это время там палец сунешь, за палец рыба хватает. Я лично-то 57 килограмм сома вытащил. 57, 24 и 7 килограмм. 3 сома поймал.
10: Припять называют белорусской Амазонией. Дикие берега, живописные старицы и легендарные рыбные богатства манят туда рыбаков со всей страны. Но рыбалка на Припяти – это не только азарт и романтика. Это еще и строгие правила, инспекторы и тень Чернобыля, которая до сих пор витает над этими местами. Припять протекает всего в нескольких десятках километров от Чернобыльской зоны отчуждения. Для многих поколений рыбаков эта катастрофа разделила историю реки на «до» и «после». И хотя сегодня верхние течения реки и многие старицы закрыты для посещения, в разрешенных зонах жизнь кипит. Правда, вопросы радиационной безопасности у новичков возникают до сих пор.
20: Припять – река щедрая. Здесь можно вытащить трофейную щуку или сома килограммов на 10. Но когда говоришь молодым про рыбалку на Припяти, у них первый вопрос – а она не фонит? Конечно, мы помним Чернобыль. Тогда казалось, что река умерла навсегда. Но природа взяла свое. Рыба расплодилась, потому что промышленного прессинга долгие годы не было. Главное – знать, где можно рыбачить, а куда соваться категорически запрещено из-за близости зоны.
10: После аварии на ЧАЭС Припять стала главным аккумулятором радионуклидов в регионе. Ил на дне реки и пойменные земли долгое время удерживали опасные элементы. Экологи отмечают, хотя уровень радиации за десятилетия значительно снизился, река до сих пор требует уважения и контроля.
6: Чернобыль оставил страшный след. Экосистема перенесла колоссальный удар. Чернобыльская трагедия научила нас тому, как легко можно уничтожить природу, если относиться к ней безответственно. Сегодня наша задача – сохранить то, что восстановилось. На Припяти действуют строгие сезонные запреты, лимит вылова – до 5 килограммов на человека, а лов вблизи заповедной зоны строго карается законом. Река залечила свои раны после аварии, но теперь ей нужна наша защита от обычного человеческого браконьерства.
10: Помимо радиационного контроля, на Припяти действуют жесткие правила рыболовства и природоохранного законодательства. Запрет на движение автомобилей у воды и строгие лимиты на вылов призваны защитить хрупкую экосистему Полесья, которая уже пережила одну глобальную катастрофу. Припять до сих пор хранит память о страшной аварии 1986 года. Но сегодня она живет полной жизнью, привлекая рыбаков своей дикой красотой. Главное – помнить правила безопасности, уважать закон и не забывать уроки истории, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
21: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которая определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества, политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Цель Донбасс. Армия России должна до осени 2027 года захватить всю Донецкую область. Эту задачу поставил Владимир Путин. Когда закончится СВО? Об этом сказано в свежей статье популярного издания «Нью-Йорк Таймс». И если информация верна, то скорого окончания СВО, похоже, ждать не стоит. Военный обозреватель Виктор Нестеров говорит, что сам по себе такой далекий дедлайн тоже говорит о многом.
19: Если армии действительно дают больше года на захват оставшейся части Донецкой области, значит, в Кремле не рассчитывают на быстрый обвал украинского фронта. Это скорее ставка на постепенное давление. Продолжать наступать, накапливать силы и ждать, когда у Украины возникнут критические проблемы с людьми, вооружением или противовоздушной обороной.
1: Причем, по данным «Нью-Йорк Таймс», ждать до 2027 года российская армия не будет. Источники издания говорят о том, что основную ставку Владимир Путин делает на новое зимнее наступление. Именно для него нужны люди. Но где их брать? Часть собеседников американской газеты пишет о новой мобилизации уже после выборов в Думу этой осенью. Эксперт по безопасности Олег Чернов считает, что политически такой момент действительно был бы гораздо удобнее, чем облавы и агитация студентов.
22: До выборов объявлять непопулярные решения власти невыгодно. После выборов это окно возможностей становится значительно шире. Но говорить, что решение о мобилизации уже принято, пока нельзя. Многое будет зависеть от ситуации на фронте и от того, удастся ли дальше восполнять потери контрактниками.
1: СВО началась в феврале 2022 года, а сейчас идет уже пятый год спецоперации, а полностью взять под контроль Донецкую область так и не вышло. Хотя такая задача была с самого первого дня СВО. Теперь новый срок по этой задаче назначен на осень следующего года. И даже этот срок не означает окончания военных действий. Политический обозреватель Антон Руднев обращает внимание на то, что в публикации американских журналистов есть еще одна важная деталь. Западные чиновники предполагают, что именно неудача с Донбассом к обозначенному сроку может повысить вероятность реальных переговоров о мире.
23: Это не дата окончания войны. Это предполагаемая контрольная точка для Кремля. Если поставленная военная задача не будет выполнена, тогда соотношение цены войны и возможного результата для Москвы может измениться, и переговорный вариант станет значительно более привлекательным.
1: Поэтому осень 2027-го, если информация американского издания подтвердится, это вовсе не дата мира. Скорее наоборот, до этой даты, судя по всему, Москва готова продолжать попытки взять Донбасс силой, а дальше все будет зависеть от результата нового наступления.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Жировка с подвохом. Белорусские насчитали 2111 рублей долга за воду. Откуда такая сумма? Жительницы деревни Прусы Стародорожского района насчитали долг за воду в 2111 рублей, причем более половины этой суммы составляет пеня. Женщина обратилась к властям, те пообещали создать независимую комиссию и проверить действия водоканала. Пенсионерка Галина Васильевна живет в частном доме, подключенном к центральному водоснабжению. Счетчик воды был установлен в колодце возле дома. Несколько лет назад в колодце произошел прорыв. Работники Слуцкого водоканала сняли счетчик, после чего выяснилось, что его показания расходятся с данными, по которым пенсионерка платила за воду. Разница составила 372 кубометра. Сейчас долг за водоснабжение составляет 2111 рублей, в том числе 1273 рубля пени. Платить эту сумму пенсионерка не согласна.
2: Когда случилась авария, работники водоканала сняли счетчики, причем без нашего ведома. А потом его просто принесли и отдали. Показали разницу в показаниях воды. И сказали погашать эту разницу. Еще предупредили, что буду платить штраф. Якобы я сама подключилась к центральной канализации.
10: На приеме у председателя Минблсполкома Алексея Кушнаренко она объяснила, что из-за воды в колодце не всегда могла добраться до счетчика и фактические показания снимала примерно дважды в год. В остальное время сама оценивала расход воды. Согласно документам, обычно она оплачивала 1 кубометр в месяц. Однако гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук утверждает, что после установки нового счетчика расход воды в доме в некоторые месяцы достигал 10 и даже 23 кубометров. В ноябре прошлого года дом пенсионерки отключили от центрального водоснабжения. Женщина обращалась в райисполком с просьбой списать задолженность, однако там отказали и предложили рассрочку. В комментариях многие пишут, что стали замечать в коммунальных квитанциях странные начисления, неизвестные пункты и загадочные услуги. Люди платят, но не понимают, за что именно. Суммы растут, а разъяснений никто не дает. Пользователи жалуются, что им незаконно начисляют дополнительные платежи.
4: Мы за капремонт платим, которого не было 35 лет со сдачи дома.
5: В жировке пункт 9. Санитарное содержание вспомогательных помещений. Что это за помещения и где они находятся?
7: У меня прописан сын, а живет уже 25 лет в Канаде. Начисляют какие-то платежи за тунеядство. Это что?
10: Люди жалуются, что цены на коммуналку за последние 2 года заметно выросли. При этом качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.
24: Мне интересно, откуда цифры берутся за отопление.
5: Это точно, что хотят, то начисляют. Раньше хоть жировки приходили, можно было видеть, за что платишь, а теперь что выставили, то и плати.
25: У меня каждый раз пение 20 копеек. Всегда оплачиваю вовремя, но пение не исчезает.
26: Сижу в декрете, а потом смотрю, что-то много оплачиваю. А оказывается, я тунеядец.
10: Как заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, многие услуги ЖКХ граждане уже возмещают на 100%. В основном существенно компенсируются затраты на тепловую энергию, отметили в Министерстве. Что касается жительницы деревни Прусы, то обстоятельства ее дела должна проверить независимая комиссия. В частности, власти намерены выяснить, соответствовала ли правилам установка счетчика в колодце, мог ли прибор находиться в воде, как часто контролеры должны были проверять его показания и почему после аварии счетчик некоторое время находился у водоканала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Калечполки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
27: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели в воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего 2 пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
0: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
27: Завтра, вот, то есть уже сегодня получается, мы идем на штурм. У нас 4. Второй человек, у него тоже ранение, должен быть по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
3: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже два дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камилов рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, оно как командование части их не предоставляет.
8: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Выиграли. Проблема в том, что не можем пройти в ВВК, потому что нет направления и характеристики. То есть могут ставить диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. А утверждает только госпиталь.
3: Семья уже 3 года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
9: Я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
3: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года это не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. Не такого будущего хотел муж, идя воевать, говорит жена ветерана.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
0: Вторник.
12: Мангал.
0: Среда.
12: Будх.
0: Четверг.
12: Джумерат.
0: Пятница.
12: Джума.
0: Суббота.
12: Хафта.
0: Воскресенье.
12: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Белоруссии.
15: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
14: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
15: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют «Kill Web». Она предполагает передачу данных непосредственно операторам вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
14: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют Рутте недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
15: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
14: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрое и

0: президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
1: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припять, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Европа затягивает удавку. Глава дипломатии ЕС анонсировала самый масштабный пакет санкций против России за все время СВО. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о подготовке самого масштабного с начала СВО пакета санкций против России, который планируется утвердить уже этой осенью. Характер запланированных ограничений глава европейской дипломатии не раскрыла, но отметила, что принятие в Сенате США закона о санкциях против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм, вселяет надежду на сближение Европы и Соединенных Штатов. «Новый пакет санкций будет для России еще ощутимее», сказала Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt.
4: Если он будет принят, количество находящихся под санкциями российских физических лиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть. Давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит войну.
3: Глава дипломатии ЕС также добавила, что европейские ограничения уже стоили России триллионы евро. Последний 21-й пакет санкций ЕС был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. В частности, новые ограничения затронули банки, криптовалютные сети, нефтяных трейдеров, энергетический сектор и теневой флот. В результате общее число позиций в европейском черном списке увеличилось почти до 3000. Вообще сейчас в приоритете так называемая «старичная санкции», говорит экономист Михаил Грабский.
5: Но мы должны понимать, что основной пакет ограничений на Россию уже и так были наложены. Сейчас в приоритете являются так называемые вторичные санкции, то есть по тем направлениям, компаниям, фирмам, странам, которые создают предпосылки для того, чтобы Россия обходила эти санкции, там через различные схемы.
3: Как пишет агентство Bloomberg, новые санкции против России уже подготовили и в США. Однако пока их не вводят. Мол, все зависит от хода переговоров по Украине. А недавно Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам на Китай и Индию, приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
6: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
3: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей. Она на каникулах до 31 августа. Вообще, за время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала

0: экономике. Но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. И ситуация, по их словам, дальше будет только ухудшаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
3: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
4: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сиаха.
4: Синий.
5: Нила.
4: Коричневый.
5: Бура.
4: Зеленый.
5: Сабз.
4: Оранжевый.
5: Наранджи.
4: Фиолетовый.
5: Джамуни.
4: Красный.
5: Сурх.
4: Белый.
5: Сафед.
4: Желтый.
5: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Александр Лукашенко потребовал, чтобы белорусские рожали минимум двоих, а лучше троих детей, иначе стране скоро будет некому работать. Но население Белоруссии сокращается не из-за недостатка призывов. Молодые люди уезжают, жилье остается дорогим, в регионах закрываются родильные отделения, а воспитание детей бьет по доходам и карьеру родителей. В этом выпуске разберем, почему прежние демографические программы не остановили спад и какую цену семьи платят за рождение ребенка. А также выясним, зачем власти завозят иностранных работников, одновременно обвиняя белорусов в нежелании рожать.
7: Да, тема, скажем так, максимально острая сейчас.
6: Вот именно. Двое родителей плюс трое детей равно успешное будущее.
7: Угу. Математика первого класса.
6: Но за этой простотой скрывается пугающе прагматичный подход. Неродившийся ребенок здесь рассматривается не как, ну, человек, а чисто как будущее налоговое единица, которая типа когда-нибудь встанет к станку и начнет приносить пользу.
7: И в этом кроется главная ошибка такого подхода. Демография – это невероятно сложный социальный механизм, а в риторике чиновников она, ну, превращается в обычную таблицу Excel.
6: 100%.
7: Логика звучит так. На заводах не хватает рабочих рук, значит, нужно просто заставить население заполнить пустующие ячейки в этой таблице. Но проблема в том, что рождение детей нельзя стимулировать приказами сверху.
6: Давай посмотрим на сухие цифры, чтобы вообще понимать масштаб проблемы. Вот на 1 января 2026 года население Беларуси составило 9 миллионов 56 тысяч 80 человек.
7: Угу.
6: И за один год исчезло около 53 тысяч. Это же огромная цифра.
7: Для наглядности, слушай, 53 тысячи – это население целого районного центра. Это не просто цифра в отчете. Это опустевшие улицы, закрытые магазины, школы, в которых больше некому учиться. За год с карты буквально стирается целый город.
6: Подожди, но ведь можно сказать, что это, ну, общеевропейский тренд. Во всей Восточной Европе падают показатели. Сейчас суммарная рождаемость в стране упала до уровня 1,2 ребенка на женщину.
7: Да, цифра пугающая.
6: При том, что для замещения поколений нужно 2,1. Но везде же рожают меньше. Разве власти не правы, когда говорят, что люди просто стали жить для себя?
7: Ну, это очень удобная позиция – списать все на глобальные тренды и эгоизм молодежи. Но давай посмотрим на контекст. В 1994 году в Беларуси жило более 10,2 миллиона человек. И падение с 10 миллионов до 9 – это не внезапный каприз общества. Это прямой измеримый результат 30 лет конкретной государственной политики.
6: 30 лет, да.
7: Три десятилетия в стране существует система, которая полностью контролирует распределение бюджета, строительство, рынок труда, социальную сферу. И теперь итог этого тотального контроля пытаются выдать за личную безответственность граждан.
6: То есть происходит классическое перекладывание ответственности с больной головы на здоровую?
7: Именно так.
6: Но слушай, давай сыграем за адвоката дьявола. Спустимся на уровень конкретной семьи. Государство ведь выделяет деньги. По телевизору эти программы выглядят как, ну, золотой дождь. Просто.
7: Ну да, по телевизору звучит красиво.
6: Тот же семейный капитал в 26-м году – это 35 505 рублей. Согласишь, звучит как отличный стимул.
7: Звучит действительно громко, только есть один нюанс, который полностью ломает эту красивую схему.
6: Какой?
7: Этот капитал в 35 с лишним тысяч рублей дается исключительно за третьего ребенка.
6: Ну и что в этом плохого? Разве это не логично с точки зрения защиты государственного бюджета? Докажите серьезность своих намерений, станьте многодетной семьей и тогда получите крупную субсидию.
7: Это было бы логично, если бы дети появлялись в вакууме. Но в реальности первый или второй ребенок рождается в арендованной квартире. И требовать от семьи родить третьего, чтобы получить хоть какую-то помощь на жилье...
6: Это жестко.
7: Это значит требовать прыгнуть в пропасть в расчете на то, что внизу, возможно, успеют постелить матрас.
6: Получается, государство говорит, вы сначала пройдите через годы падения доходов, поживите впятером в однокомнатной квартире, а потом мы дадим вам сертификат.
7: Вот именно.
6: Кстати, а этого сертификата вообще хватит на покупку квартиры без дополнительных кредитов?
7: Конечно, нет. Это строго регулируемая субсидия, а не чемодан наличных. Ее недостаточно для покупки жилья, она лишь частично покрывает расходы. А теперь давай разберем ежемесячные пособия, которые тоже часто ставят в заслугу.
6: Давай. Там же тоже солидные суммы называли.
7: Ну смотри, при рождении первого ребенка выплачивают около 5300 рублей, второго – 7425. Ежемесячно до 3 лет семья получает 1000 с небольшим на первого и около 1200 на второго.
6: Ну вот же. Больше 1000 рублей в месяц. Разве это не подспорье?
7: Подспорье, если не понимать механику формирования семейного бюджета. Эти пособия не прибавляются к зарплатам родителей. Они заменяют доход одного из них.
6: А, то есть один взрослый уходит в декрет и все?
7: Да. Его зарплата исчезает полностью, и на ее месте появляется это пособие.
6: И при этом расходы взлетают вертикально вверх. Коляски, смеси, подгузники, платные врачи.
7: Точно. А теперь вспомним про прожиточный минимум. Он установлен на уровне чуть больше 530 рублей на взрослого и 326 на ребенка до 3 лет.
6: Это же физиологическая граница выживания.
7: Абсолютно. И в эту сумму не заложены аренда жилья, ремонт сломавшейся стиральной машины или там покупка зимней резины. Если работающий родитель получает среднюю региональную зарплату, то выплаты по кредиту или аренда мгновенно съедают весь этот, ну, так называемый щедрый финансовый запас.
8: Да, математика не сходится. Хорошо, допустим, семья чудом накопила деньги, у них есть жилье, они готовы. Но ребенок рождается не в квартире, он рождается, скажем так, в социальной инфраструктуре.
7: Верно.
8: А эта инфраструктура в регионах просто трещит по швам.
7: Это то, что можно назвать инфраструктурным опустением. И это огромный барьер. И тут мы подходим к одной из самых важных тем, о которой почему-то вообще молчат, когда призывают спасать нацию. И это невидимая вторая смена.
6: Да, это важный момент.
7: Требуют рожать минимум 2 детей от семьи. Но давай будем честны, на чьи плечи ложится этот призыв?
8: На женские?
7: Именно. Декрет, больничные, поликлиники, уроки – это почти полностью женская нагрузка. И эта нагрузка имеет конкретную финансовую цену. Гендерный разрыв в оплате труда в стране составляет около 27%.
8: 27%? Это много?
7: Очень много. Когда женщина уходит в декрет на 3 года, она теряет профессиональные навыки, рабочие связи, отстает от изменений в технологиях.
8: Но ведь закон, типа, защищает рабочее место?
7: Формально да. Но работодатели, пусть и неофициально, всегда учитывают риски частых больничных. Возвращаться часто приходится на должности с худшими условиями, а продвижение по карьере вообще ставится на паузу. Этот гигантский профессиональный риск лозунги чиновников никак не компенсирует.
8: Получается, в призывах 2 родителей, 3 детей мужчины фигурируют просто как математическая половина уравнения.
7: Угу.
8: А почему отцы массово не берут декретный отпуск, чтобы разделить этот риск?
7: Из-за того же разрыва в доходах. Если мужчина зарабатывает на 27% больше, семье банально невыгодно отправлять с декрет его, потому что просадка общего бюджета будет катастрофической.
8: Логично.
7: Но есть и другая проблема, еще более глубокая. Это разрыв в продолжительности жизни.
8: Да, статистика тут просто пугающая. Мужчины в стране живут в среднем около 70 лет, а женщины 79.
7: 9 лет разницы. И вот парадокс. От мужчин требуют становиться многодетными отцами, но при этом демографическая политика почему-то начинается в роддомах, а не с программ безопасности труда, качественной медицины для взрослых и борьбы с зависимостями.
8: Да, это как-то непоследовательно.
7: Абсолютно. Невозможно построить нацию, требуя детей от отцов, которые статистически рискуют просто не дожить до их совершеннолетия и окончания университета.
8: Да. Хорошо, мы разобрали внутренние проблемы – деньги, сады, больницы, продолжительность жизни. Но ведь страна теряет людей не только потому, что они не рождаются.
7: Конечно.
8: Огромное количество людей просто уезжает. Любой разговор о демографии без учета иммиграции – это, ну, фикция.
7: Абсолютно верно. В Польше на август 26 года находилось около 138 тысяч граждан Беларуси с действующими видами на жительство. В Литве – около 50 тысяч.
8: Почти 200 тысяч человек. И это только легализованных. И только в 2 странах.
7: Да.
8: Это же население 2-3 крупных городов. И ведь уезжают не пенсионеры. Уезжают айтишники, инженеры, врачи, предприниматели. Это репродуктивное ядро нации.
7: И экономическое ядро тоже. Это двойной удар по демографии. Страна теряет этих людей прямо сейчас. Образует дыры в налогах и на рынке труда. Но что еще страшнее, завтра она теряет всех их неродившихся детей.
8: Да.
7: Эти дети уже пойдут в детские сады в Варшаве, Гданьске или Вильнюсе. Они потеряны для будущей статистики.
8: И на этот массовый исход накладывается еще один, пожалуй, самый тяжелый фактор. Фактор войны.
7: О, да.
8: В 22-м году территория уже использовалась для военного наступления. А в марте 26-го года появились заявления с украинской стороны о планах размещения в Беларуси 4 станций управления ударными дронами.
7: Понимаешь, важен даже не сам факт появления этих станций, а уровень тревоги, который они генерируют в обществе.
8: Ага.
7: Демографическое поведение ломается не в момент юридического объявления войны. Оно ломается, когда страх и непредсказуемость становятся фоном для каждого разговора на кухне.
8: Ну да, как можно планировать 3-го ребенка, когда горизонт планирования сузился до выпуска вечерних новостей?
7: Вот именно.
8: Ребенок требует понимания перспективы хотя бы на 15-20 лет вперед. А тут молодые люди не знают, не закроется ли завтра последняя граница или не изменится ли правило призыва.
7: Чувство безопасности нельзя декретировать указом. Когда границы ассоциируются с военным риском, а любая нелояльность чревата потерей свободы, призывы спасать нацию звучат как издевательство.
8: Да.
7: Люди просто отказываются приводить новых людей в непредсказуемый и опасный мир.
8: Хорошо, логика семей понятна, безопасности нет, детей нет. Но экономика же не может остановиться. Заводы работают, улицы нужно убирать, автобусы водить.
7: Угу. Если сотни тысяч уехали, а новые поколения не рождаются, кто будет стоять у станков?
8: Власти нашли предсказуемый ответ на этот вопрос. Это замещение мигрантами. В 26-м году начался организованный завоз работников, например, из Узбекистана.
7: Но справедливости ради, привлечение мигрантов – это путь любой развитой экономики. Европа, Штаты – все это делают.
8: Да, это правда.
7: В чем тогда здесь проблема? Разве это не логичное закрытие кадровых дыр в промышленности и строительстве? Вопрос в том, как именно используется этот труд – вместо того, чтобы модернизировать производство, повышать зарплаты, улучшать условия работы и пытаться удержать собственные кадры, система обращается к дешевому импорту бесправной рабочей силы.
8: И эта схема уже дает сбои, насколько я понимаю.
7: Да. Стали появляться публичные жалобы приехавших. Люди рассказывали, что им обещали зарплату в $1000, а по приезде они получали ровно половину от этой суммы.
8: Ого, ничего себе.
7: Плюс они сталкивались с ужасными бытовыми условиями в общежитиях, и эти жалобы вскрывают саму механику процесса. Мигранты здесь нужны не для развития, а как удобный и легко контролируемый ресурс.
8: То есть они полностью зависимы?
7: Абсолютно. Их визы и статус пребывания полностью зависят от работодателя. С ними можно не церемониться, им можно банально не доплачивать.
8: Подожди, то есть массовый завоз мигрантов на таких условиях – это инструмент для сбивания зарплат на внутреннем рынке?
7: Совершенно верно. Руководству предприятий выгодно иметь такую подушку безопасности.
8: Угу.
7: Если местный житель приходит и требует повышения зарплаты из-за инфляции, ему всегда можно ответить «не нравится? Увольняйся». За забором стоит очередь из иностранцев, готовых работать за копейки. Это позволяет консервировать крайне неэффективную модель управления экономикой.
8: Но ведь это прямой путь к катастрофе. Да, сегодня ты сэкономил на зарплате токарю, но по телевизору при этом будут продолжать обвинять местное население в том, что оно типа забыло семейные ценности.
7: Да, лицемерие поразительное.
8: Но позволь, а как же пенсионная система? Она же в Беларуси солидарная.
7: Вот.
8: То есть налоги сегодняшних работников идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.
7: И математика этой системы просто безжалостна. Количество работающих стремительно падает, а число пожилых людей растет. По прогнозам, к 2050 году четверть населения может оказаться старше 65 лет.
8: Четверть населения?
7: Да. И кто будет формировать пенсионный фонд? Мигранты, получающие серную или заниженную зарплату, этот фонд не наполнит.
8: Значит, государству придется принимать жесткие решения. Либо бесконечно повышать пенсионный возраст, либо критически урезать размер самих пенсий.
7: Именно. И старение нации – это же не только про нехватку денег в банкомате. Это огромная нагрузка на медицину и социальные службы.
8: Угу. А кто обычно берет на себя уход за пожилыми родственниками? Снова возвращаемся к женщинам. Та самая вторая смена плавно перетекает в третью.
7: 100%.
8: Государство требует растить детей для экономики и одновременно оставляет на плечи семей уход за стареющими родителями, потому что сиделок и мест в интернатах банально не хватает.
7: Слушай, знаешь, если попытаться связать все эти разрозненные факты, ну, закрывающиеся роддома, страх перед будущим, низкие зарплаты, завоз бесправных рабочих, репрессии, то возникает один очень серьезный и неприятный вопрос.
8: Какой?
7: Что, если истинная цель текущей модели управления вовсе не демографическое спасение?
8: Звучит как конспирология. В смысле, ты хочешь сказать, что государство сознательно хочет, чтобы население сокращалось и старело?
7: Ну, давай рассуждать логически. Что такое страна с растущим, образованным, экономически независимым средним классом?
8: Ну, это сильное общество.
7: Да, это общество, которое постоянно требует соблюдения прав, честных судов, прозрачного бюджета, лучшей медицины. Управлять таким обществом невероятно сложно. Это требует постоянных компромиссов, диалога, уступок.
8: Согласен. Сложная система управления для сложного общества.
7: А теперь посмотри на альтернативу. Властям гораздо проще и комфортнее управлять стареющей, пустеющей территорией.
8: Кто остается?
7: Послушные бюджетники, чье выживание полностью зависит от государственных выплат, пенсионеры, зависящие от почтальона с пенсией, и иммигранты, которых можно депортировать за малейшую провинность за 24 часа.
8: То есть это идеальная стерильная среда для сохранения абсолютного контроля? Никто не задает вопросов, никто не протестует?
7: Именно так. Громкие призывы спасать нацию и рожать троих – это просто фасад, привычная риторика. На самом деле создание богатой и свободной страны, в которой люди чувствуют безопасность и искренне хотят планировать большие семьи – это полностью противоречит логике удержания власти.
8: Звучит пугающе логично.
7: Система не сломана. Она работает ровно так, как спроектирована. Возвращаясь к началу, таблица Excel не сломалась. Просто из нее удалили столбцы с правами человека, безопасностью и будущим.
8: В общем, требование рожать больше показало, что власти рассматривают детей прежде всего как будущих работников и налогоплательщиков. При этом ответственность за сокращение населения перекладывают на семьи. Хотя именно государственная политика привела к массовому отъезду молодых людей, закрытию услуг в регионах и страху перед будущим. Выигрыши остаются чиновники и предприятия, которым нужны новые рабочие руки. А расходы несут родители, прежде всего женщины, теряющие доход, время и возможности для карьеры. Остановить демографический спад одними пособиями и лозунгами невозможно. Для этого Беларуси нужны безопасность, доступное жилье, нормальная медицина, достойная работа и прекращение репрессий. До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Об
10: обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Вместо лечения – агитация в армию. В Гомельской детской больнице прошел концерт артиста в военной форме под русские патриотические песни. Военная форма, балаклава на лице и танец под песню «Матушка-Земля». Так выглядело выступление перед пациентами Гомельской детской больницы. Родители были не на шутку встревожены и завалили главного врача вопросами, почему для малышей не придумали номеров, которые больше подходили бы им по возрасту.
12: «Моя Снежана вообще, когда этот мужчина вышел на сцену в тишине, испугалась. Говорит, подумала, что террорист какой-то. Неужели для детей еще и больных не могли что-то придумать светлое и чистое, без военной тематики? И так она уже отовсюду».
13: «Ну чего вы хотите? Пропаганда войны с малых лет, очевидно. Наши власти недавно детские бронежилеты презентовали. Или вы забыли?»
11: И действительно, в июне белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Детские бронежилеты сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждая. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
14: Это детские противоосколочная жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
11: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
15: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
11: Белорусские родители пишут, что чем чаще форма, бронежилеты и песни о войне появляются рядом с их детьми, тем сложнее не замечать, что милитаризация Беларуси касается уже даже самое юное поколение. От этого все больше тревожит ощущение, что власти напрямую не говорят готовиться к большой войне, но шаг за шагом приучают общество к мысли, что она неизбежна, признаются родители. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
11: Покупай белорусское, но какое? По всей стране запретили две колбасы популярной фирмы из Бреста. В них нашли кишечную палочку.
16: В список опасной продукции попали замороженные свиные полуфабрикаты «Свиная» и «Аппетитная» от Каменецкого цеха. Это Брестская межрайонная торговая база. В продукции нашли кишечную палочку «Калиформы». Также изготовитель не указал состав пищевой добавки.
11: Медики напоминают, что кишечная палочка вызывает острые пищевые отравления, а в тяжелых случаях может привести к поражению почек.
17: Кишечная палочка в мясных полуфабрикатах – это прямой признак санитарного неблагополучия. Загрязнение могло произойти при производстве, разделке, хранении или транспортировке. Для человека это риск острой кишечной инфекции, сильной диареей, рвотой, температурой и обезвоживанием. Особенно опасно для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Отдельные штаммы кишечной палочки могут поражать почки и приводить к тяжелым осложнениям. Поэтому такую продукцию нужно полностью изымать из продажи.
11: Напомним, что ранее по аналогичным причинам Госстандарт запретил продажу мясной продукции сразу трех белорусских производителей. Больше всего претензий возникло к компании «Мясной статус» из Кобрина. В двух рулетах специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а также превышение допустимого количества микроорганизмов в 25 и 35 раз.
16: Кишечную палочку также нашли в полуфабрикате «Котлетное мясо свиное из голов» производства минской компании «Абура» и соленом продукте из свинины с чесночком, который выпускает «Авангард» из Могилевского района.
11: Самое ужасное, что от такой халатности страдают и дети. Напомню, что в начале июня в Борисове 30 дошкольников были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Как сообщил следком, все дети пили один и тот же молочный продукт компании «Биомолпром». В ходе проверки на предприятии были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, возбуждено уголовное дело. И помните, если у вас есть жалобы на питание в школах и детских садах, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
18: Вместо универа – ленточка. Не прошедших на бюджет выпускников массово зазывают в беспилотные войска, обещая прием в вуз после службы. Не прошел на бюджет – иди в беспилотные войска, а учеба подождет. Такой новый вариант поступления начали предлагать абитуриентам. На сайте Новосибирского государственного технического университета появился так называемый сертификат БПС для тех, кому не хватило баллов или денег на платное обучение. Обозреватель в сфере образования Илья Руденко объясняет, как работает эта схема. И предложение рассчитано на очень конкретную аудиторию – вчерашних школьников, которые уже получили отказ на бюджетное место, а оплачивать университет семья не может. Вместо кредита или еще одной попытки поступить – контракт с Минобороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий. И здесь возникает еще один вопрос, что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО. Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора. Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант. Сначала контракт и беспилотные войска, а университет потом. Причем служба начинается сразу, а бюджетное место существует пока только в обещании. И гарантии, что через год человек сядет за парту университета, понятно, никто не дает.
10: Радиосигнал. От первого лица.
2: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов рассказал о ходе уборочной кампании.
19: В ходе доклада главе государства я доложил о том, что мы уже находимся на завершающем этапе уборки зерновых и зернобобовых культур. Озимый рапс мы уже убрали в полном объеме. В этом году намолот озимого рапса составил 1 400 000 тонн зерна. Это рекордный показатель за все годы, которые вот мы возделываем эту культуру, и при средней урожайности 32 центнера гектара. Сейчас мы продолжаем убирать еще в дополнение к рапсу яровой рапс, начали уборку, поэтому мы ожидаем, что вот к 1 500 000 тонн рапса в целом, с учетом ярового рапса, мы подойдем. Это, конечно, самое большое значение вот за всю историю Беларуси по намолоту этой культуры, учитывая то, что Азима рапс еще имеет высокую стоимость по отношению, допустим, к любому виду зерна.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Один народ, одна страна. Лукашенко объявил белорусов русскими со знаком качества. Как это понимать? На фестивале этнокультурных традиций Зов-Полесья в Лясковичах Александр Лукашенко заявил, что белорусы происходят от древних славян, которые пришли на эти земли из теплых краев. По словам президента, готовясь к выступлению, он ознакомился с материалами, которые подтверждают, что славяне происходят именно из этих земель и дали жизнь Беларуси. Жителей Полесья Александр Лукашенко охарактеризовал как хитрых, умных, трудолюбивых и талантливых людей. Белорусскую нацию в целом он назвал народом, который вобрал в себя обычаи, навыки и традиции народов Израиля, Востока, Европы и Киевской Руси. Однако самих белорусов он назвал русскими со знаком качества.
3: Да, наверное, полюшуки со знаком качества, хотя я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
20: Заявление о том, что белорусы – это русские со знаком качества, прозвучало в крайне специфическом политическом и военном контексте. Подобные формулировки редко бывают случайными речевыми оборотами. В текущих реалиях они выполняют вполне конкретную прагматическую и идеологическую функцию, считает политолог Антон Буткевич.
21: Это выглядит как попытка угодить кремлевским концепциям триединого народа. Однако здесь кроется важнейший подтекст. В условиях, когда российская военная машина испытывает перманентный и все возрастающий дефицит живой силы на фронте, подобные стилистические заигрывания с общим славянским корнем служат инструментом стирания границ, размывания субъектности белорусской нации через концепты вроде «русские, но лучше», качественнее облегчает психологическую подготовку к сценариям, в которых стирается разница между гражданами двух стран, в том числе в вопросах мобилизационного потенциала.
20: По словам экспертов, у Беларуси богатая и уникальная история, отличная от российской. При этом они отмечают, что соседняя страна пытается размыть белорусские символы и идентичность. У некоторых историков и культурологов это вызывает серьезные опасения. Впрочем, превратить белорусов в россиян не выйдет, считает социолог Филипп Беканов.
22: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, а и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
20: Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. Они сходятся во мнении, что история Беларуси – это не часть истории России, а самостоятельная и значимая глава в мировой истории. Что касается заявления Александра Лукашенко о том, что белорусы – это русские со знаком качества, то это воспринимается многими экспертами не как этнографическая шутка, а как элемент ментальной мобилизации. По их словам, это попытка подготовить почву. Если стирается разница на уровне дефиниций, то неизбежно возникает вопрос о стирании границ, ответственности, когда белорусский ресурс, человеческий, экономический или инфраструктурный, начинает рассматриваться союзниками как ресурс общий и безлимитный. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Научный сотрудник клинической лаборатории профилактической медицины Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здравоохранения Ольга Синякова о том, почему горячий чай с медом не лечит.
23: Мед – это
0: очень активный продукт, обладающий антисептическим действием, противовоспалительным действием, имеющий огромный спектр биологически активных веществ и витаминов. Но наряду с этим мы помним о меде как о сильном аллергене. Поэтому с медом надо быть очень и очень аккуратным. Вводить его в использование очень и очень аккуратно. Помним о том, что мед не надо в горячей воде там, растворять, потому что он теряет большую часть витаминов, прежде всего витамин С. Если употреблять его в сезон простуд, допустим, то в прикуску с чаем, не растворяя, не бросая в чай. То есть, да, имеет место быть, но помним про аллергию обязательно.
4: Новости регионов. На радио «Сигнал».
20: В Жлобинском районе задержан водитель, насмерть сбивший 17-летнего парня. Трагедия произошла на автодороге Папоротное-Великий лес. По предварительным данным, 52-летний водитель Рено сбил подростка, который шел по обочине в попутном направлении. От полученных травм юноша скончался на месте. Сам водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был оперативно найден и задержан милицией. Более 10 польских священников могут быть вынуждены покинуть Беларусь. Сообщается, что 11 ксензам Минско-Могилевской архиепархии не продлили разрешение на религиозную деятельность, либо выдали их на минимальный срок. Архиепископ Юзеф Станевский обратился к Александру Лукашенко с просьбой продлить документы священнослужителям. Один из тех, кто точно покидает страну, польский доминиканец Роман Шульц, прослуживший в Могилеве почти 20 лет. С ним уже попрощались на торжественной мессе. После отъезда Шульц доминиканцы не смогут самостоятельно опекать Могилевский приход. Для работы ордена в общине необходимо минимум 2 монаха, поэтому приход передадут другим священникам. В Слуцке снова пытаются продать деревянный туалет. Цена упала на 20%. В городе выставили на повторный аукцион арестованную деревянную уборную, принадлежавшую Борисовскому комбинату хлебопродуктов. На июньских торгах объект за 180 рублей никому не понадобился. Сейчас начальную цену снизили до 144 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Важный сигнал.
20: Следы Чернобыля. Лукашенко рассказал, как поймал 54-килограммового сома на Припяти. Вспоминаем, что было с рекой после аварии на ЧАЭС. Александр Лукашенко поймал на Припяти сома весом 54 килограмма. Эту историю он рассказал на открытии фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». Историей о рыбалке на Припяти президент поделился во время посещения дома охотника и рыбака. По его словам, чтобы вытащить большую рыбу, ушел примерно час. С тех пор Александр Лукашенко не рыбачит. Говорит, что вспоминает печальные глаза рыбы и жалеет ее. А 13 лет назад он рассказывал подобную историю на совещании по вопросам совершенствования правил охоты и рыболовства. Правда, сом тогда был на 3 килограмма тяжелее.
5: Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда по детству вспоминаю.
23: Это надо.
5: Сяду, попробую. Там рыбы не было на Припяти. И вот за это время там палец сунешь, за палец рыба хватает. Я лично-то 57 килограмм сома вытащил. 57, 24 и 7 килограмм. 3 сома поймал.
20: Припять называют белорусской Амазонией. Дикие берега, живописные старицы и легендарные рыбные богатства манят туда рыбаков со всей страны. Но рыбалка на Припяти – это не только азарт и романтика. Это еще и строгие правила, инспекторы и тень Чернобыля, которая до сих пор витает над этими местами. Припять протекает всего в нескольких десятках километров от Чернобыльской зоны отчуждения. Для многих поколений рыбаков эта катастрофа разделила историю реки на «до» и «после». И хотя сегодня верхние течения реки и многие старицы закрыты для посещения, в разрешенных зонах жизнь кипит. Правда, вопросы радиационной безопасности у новичков возникают до сих пор.
24: Припять — река щедрая. Здесь можно вытащить
6: трофейную щуку или сома килограммов на 10. Но когда говоришь молодым про рыбалку на Припяти, у них первый вопрос: а она не фонит? Конечно, мы помним Чернобыль. Тогда казалось, что река умерла навсегда. Но природа взяла свое. Рыба расплодилась, потому что промышленного прессинга долгие годы не было. Главное – знать, где можно рыбачить, а куда соваться категорически запрещено из-за близости зоны.
20: После аварии на ЧАЭС Припять стала главным аккумулятором радионуклидов в регионе. Ил на дне реки и пойменные земли долгое время удерживали опасные элементы. Экологи отмечают, хотя уровень радиации за десятилетия значительно снизился, река до сих пор требует уважения и контроля.
7: Чернобыль оставил страшный след. Экосистема перенесла колоссальный удар. Чернобыльская трагедия научила нас тому, как легко можно уничтожить природу, если относиться к ней безответственно. Сегодня наша задача – сохранить то, что восстановилось. На Припяти действуют строгие сезонные запреты, лимит вылова – до 5 килограммов на человека, а лов вблизи заповедной зоны строго карается законом. Река залечила свои раны после аварии, но теперь ей нужна наша защита от обычного человеческого браконьерства.
20: Помимо радиационного контроля, на Припяти действуют жесткие правила рыболовства и природоохранного законодательства. Запрет на движение автомобилей у воды и строгие лимиты на вылов призваны защитить хрупкую экосистему Полесья, которая уже пережила одну глобальную катастрофу. Припять до сих пор хранит память о страшной аварии 1986 года. Но сегодня она живет полной жизнью, привлекая рыбаков своей дикой красотой. Главное – помнить правила безопасности, уважать закон и не забывать уроки истории, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
23: Новости союзного государства.
24: Сгорело сердце Wildberries. Сразу два логистических склада попали под атаку в Подмосковье. В Каледино был самый большой центр маркетплейса в России.
25: Ну что, друзья, 21 раз, форс-мажор, непреодолимая сила. И походу в Каледино приостанавливают поставки. Вот как-то так. И это не фейк.
24: Сердце Wildberries. Так сами продавцы называют огромный склад в подмосковном Каледино, который попал под атаку беспилотников. Площадь комплекса около 250 тысяч квадратных метров. Через него, по опубликованным ранее данным, могло проходить до 3 миллионов товаров в сутки.
26: Один из главных складов центрального региона сегодня подвергся атаке. Это был Каледино. Вот такое количество складов уже, к сожалению, сгорело. И, пожалуйста, не питайте иллюзий по поводу того, что можно отгружаться на склады ВБ. Сейчас это крайне опасно. Выходите на ФБС, не теряйте время. Там очень хорошие заказы. Мы сейчас активно продаемся в период высокого сезона. Поэтому, ребят, не теряйте время, перестраивайте свой бизнес и увеличивайте свои продажи, пожалуйста. Сейчас есть множество фулфилментов, которые быстро отгружают по центру ФБС.
24: И Каледино было не единственной целью. Горел также мультимодальный логистический комплекс «Северное Домодедово». А для продавцов теперь начинается самое неприятное – приходить считать, сколько товара осталось внутри. Москвичка Милена продает оптику и систему видеонаблюдения. Только в Каледино, по ее словам, у нее хранилось товара примерно на 250 000 рублей. И надежды на полную компенсацию у нее нет.
27: После пожара на складе в Новороссийске у меня было примерно 150 тысяч рублей убытков. Компенсировали 2100 рублей. Сейчас у меня товара было еще примерно на от 200 до 250 тысяч. Поэтому мы пока вообще не понимаем, что нам вернут и как это будут считать.
24: Некоторые продавцы после предыдущих атак заранее пытались вывести или быстрее распродать товары из крупных логистических центров, но успели не все. Еще один предприниматель, Александр, продает сувениры, текстиль, картины и подарочные наборы. Предварительно только его потери в Каледино могут составить около 500 000 рублей, но сам предприниматель пока просит Wildberries не хоронить.
9: У меня ущерб там, скорее всего, примерно на 500 тысяч. Конечно, пострадала вся логистическая цепочка, и пока непонятно, как быстро это удастся решить. Но я бы все-таки не хоронил Wildberries. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее.
24: То есть для покупателя последствия пока могут выглядеть довольно буднично. Заказ идет дольше или внезапно меняет склад. А за этой отсрочкой в приложении у конкретного продавца могут лежать 200, 500 тысяч или несколько миллионов рублей товара. И после каждого нового пожара продавцам приходится решать одну и ту же задачу. Где теперь хранить товар, как выполнять уже принятые заказы и сколько из сгоревшего им в итоге компенсируют.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Глава государства Александр Лукашенко о том, как Полишуки привили ему президентское кредо.
3: Для меня же это место особое еще и тем, что здесь я делал свои первые шаги на посту президента. Помните, и та козьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге, и дороги-то не было. Я помню по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Лясковича, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени все: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни. И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полишуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить, но с этого начиналось.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
13: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
12: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. А о реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
10: За одну подпись белорусы обещают 2 300 000 российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 400 000 рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российско-украинской войне, что они получили, и узнаете, что даже похоронить было нечего. Не то, что какие-то баснословные выплаты.
12: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
14: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. А я пошел на задачу необычную. Состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что

0: Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще.
1: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава государства Александр Лукашенко о том, как полишуки привили ему президентское кредо.
4: Для меня же это место особое еще и тем, что здесь я делал свои первые шаги на посту президента. Помните и та косьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге. И дороги-то не было. Я помню по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Лясковича, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени все: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни. И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полишуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить. Но с этого начиналось.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Сгорело сердце Wildberries. Сразу два логистических склада попали под атаку в Подмосковье. В Каледино был самый большой центр маркетплейса в России.
6: Ну что, друзья, 21 раз, форс-мажор, непреодолимая сила. И походу в Каледино приостанавливают поставки. Вот как-то так. И это не фейк.
5: Сердце Wildberries – так сами продавцы называют огромный склад в подмосковном Каледино, который попал под атаку беспилотников. Площадь комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Через него, по опубликованным ранее данным, могло проходить до 3 миллионов товаров в сутки.
7: Один из главных складов центрального региона сегодня подвергся атаке. Это был Каледино. Вот такое количество складов уже, к сожалению, сгорело. И, пожалуйста, не питайте иллюзий по поводу того, что можно отгружаться на склады ВБ. Сейчас это крайне опасно. Выходите на ФБС, не теряйте время. Там очень хорошие заказы. Мы сейчас активно продаемся в период высокого сезона. Поэтому, ребят, не теряйте время, перестраивайте свой бизнес и увеличивайте свои продажи, пожалуйста.
8: Для сейчас есть множество фулфилментов, которые быстро отгружают по центру ФБС.
5: И Каледино было не единственной целью. Горел также мультимодальный логистический комплекс «Северное Домодедово». А для продавцов теперь начинается самое неприятное – приходить считать, сколько товара осталось внутри. Москвичка Милена продает оптику и систему видеонаблюдения. Только в Каледино, по ее словам, у нее хранилось товара примерно на 250 000 рублей. И надежды на полную компенсацию у нее нет.
9: После пожара на складе в Новороссийске у меня было примерно 150 тысяч рублей убытков. Компенсировали 2100 рублей. Сейчас у меня товара было еще примерно на от 200 до 250 тысяч. Поэтому мы пока вообще не понимаем, что нам вернут и как это будут считать.
5: Некоторые продавцы после предыдущих атак заранее пытались вывести или быстрее распродать товар из крупных логистических центров, но успели не все. Еще один предприниматель, Александр, продает сувениры, текстиль, картины и подарочные наборы. Предварительно только его потери в Каледино могут составить около 500 000 рублей, но сам предприниматель пока просит Wildberries не хоронить.
10: У меня ущерб там скорее.

0: всего, примерно на 500 тысяч. Конечно, пострадала вся логистическая цепочка, и пока непонятно, как быстро это удастся решить. Но я бы все-таки не хоронил Wildberries. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее.
1: То есть для покупателя последствия пока могут выглядеть довольно буднично. Заказ идет дольше или внезапно меняет склад. А за этой отсрочкой в приложении у конкретного продавца могут лежать 200, 500 тысяч или несколько миллионов рублей товара. И после каждого нового пожара продавцам приходится решать одну и ту же задачу. Где теперь хранить товар, как выполнять уже принятые заказы и сколько из сгоревшего им в итоге компенсируют.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
3: Гяра.
2: 12.
3: Бара.
2: 13.
3: Тера.
2: 14.
3: Чодаха.
2: 15,
3: пандраха,
2: 16,
3: солаха,
2: 17,
3: сатраха,
2: 18,
3: атараха,
2: 19,
3: унис,
2: 20,
3: бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусских десятиклассников начинают учить управлять дронами, оказывать помощь по правилам тактической медицины и жить на 10-дневных военно-полевых сборах. Власти называют это подготовкой к реальным условиям, хотя сами условия все больше напоминают жизнь страны рядом с войной. Разберемся, зачем в обычную школу приглашают силовиков, какую роль здесь играет зависимость Беларуси от России и почему полезные навыки превращаются в инструмент военного воспитания. И главное, кто и для какого будущего готовит белорусских детей.
6: Слушай, ну если отбросить лишние эмоции, разве это вообще какая-то проблема?
5: В смысле?
6: Ну, дроны сейчас — это абсолютно повседневная вещь. Агрономы с их помощью оценивают посевы. Инженеры проверяют линии электропередач. Логисты тестируют доставку. Это же просто супер полезный технологический навык для молодежи. Зачем сразу бить тревогу и называть это милитаризацией?
5: Потому что контекст полностью меняет суть этого навыка. Понимаешь, это 10-часовой модуль по беспилотникам ввели вовсе не на уроках информатики.
6: Ага, а где тогда?
5: Его поместили строго в рамки допризывной подготовки. Это не кружок по робототехнике и не факультатив для айтишников.
6: Ну, какая разница, как официально называется предмет в школьном расписании? Главное, что подросток получает пульт в руки и учится управлять сложной техникой. Навык-то остается навыком.
5: Разница огромная. Когда управление дроном стоит в одном ряду с разборкой автомата и строевым шагом, дрон просто перестает быть гражданским инструментом. Происходит геймификация войны.
6: Геймификация, то есть превращение в игру.
5: Да, и это очень опасный психологический трюк. Подросток сидит за партой или там на полигоне. В руках у него знакомый джойстик, перед глазами экран.
6: Но выглядит как видеоигры.
5: Именно, это максимально похоже на обычную игрушку. И за этим экраном мозг просто отказывается воспринимать реальные разрушения, оторванные конечности, убитых людей.
6: Хочешь сказать, технология преподается в полном отрыве от морали?
5: 100%. Допризывная программа учит исключительно тому, как точно навести аппарат на цель, а не тому, стоит ли вообще эту цель атаковать.
6: Но слушай, давай смотреть на вещи прагматично. Любая громкая государственная программа часто разбивается о суровую реальность. Где среднестатистическая школа в стране вообще возьмет эти беспилотники?
5: Вот, это отличный вопрос.
6: Их же нужно закупать, ремонтировать, нужны аккумуляторы, инструктора нужны адекватные, чтобы технику не угробить в первый же день.
5: В этом и кроется вся суть. Системе не важна эффективность обучения каждого школьника, ей важен отчет. Понятно, что какая-нибудь элитная гимназия в Минске получит дорогие коптеры.
6: И офицеров-инструкторов в придачу.
5: Да, а в маленькой сельской школе все сведется к тому, что уставший учитель будет мелом на доске рисовать винты и зачитывать сухую инструкцию.
6: То есть все это нововведение – это просто пиар властей?
5: Это не пиар. Это нормализация войны. Важно не то, научится ли подросток виртуозно летать. Важно то, что государство встраивает элементы современной войны в школьную рутину.
6: Чтобы дети привыкали?
5: Да. Им предлагают привыкнуть к войне как к неизбежному фону жизни, как к плохой погоде за окном, которую нельзя изменить и причины которой нельзя обсуждать.
6: Ладно, с дронами аргумент понятен, тут психология экрана работает. Но давай перейдем к медицине. В программе расширяют практическую часть. Для девушек добавляют тактическую медицину.
5: И это вызывает колоссальные вопросы.
6: Я с трудом понимаю, в чем тут вред. Умение спасти жизнь, остановить артериальное кровотечение – это же базовая необходимость для любого адекватного общества.
5: Абсолютно согласна. Никто в здравом уме не скажет, что умение наложить давящую повязку – это плохо. Проблема кроется в одном единственном слове.
6: Каком?
5: Тактическое.
6: Именно. А разве это не одно и то же? Жгут накладывается одинаково, что в лесу, что на дороге при аварии.
5: Нет, это принципиально разные вещи. Обычная первая помощь – это навыки для гражданской жизни. Сердечно-легочная реанимация, ожоги, помощь при ДТП, если человек подавился.
6: Ну, то есть универсальная безопасность.
5: Которая нужна вообще всем. А тактическая медицина разрабатывалась военными исключительно для военных.
6: Но алгоритмы спасения жизни везде похожи. Главное – выиграть время до приезда скорой.
5: Приоритеты кардинально отличаются. В тактической медицине первый шаг – это не оценка дыхания или пульса.
6: А что тогда?
5: Первый шаг – это подавление огневой точки противника. Это работа под пулями. Нужно быстро накинуть турникет в красной зоне и оттащить раненого в укрытие, пока по вам стреляют.
6: Жуткий сценарий.
5: Да. Нормальной школе жизненно необходим глубокий курс гражданской первой помощи, а вместо этого подросткам предлагают конкретный сценарий поведения на линии фронта.
6: Звучит пугающе, согласен. Но меня тут смущает еще один момент. Зачем вообще было делить эти навыки по гендерному признаку? Парни идут крутить джойстики дронов, а девушки учатся накладывать турникеты.
5: Да, это какой-то пещерный век.
6: Это просто дико нелогично в современном мире.
5: Абсолютно искусственное разделение. Белорусская девушка с таким же успехом может быть гениальным инженером или оператором беспилотников.
6: А парню критически важно уметь оказать медицинскую помощь. Мало ли травмы на производстве или дома.
5: Вот именно. Ни технологии, ни спасение жизни не имеют пола. Но этот гендерный раскол в программе показывает истинную цель государства.
6: То есть дело вообще не в навыках безопасности?
5: Нет. Задача заранее подготовить детей к жестко распределенным ролям внутри армейской модели. Мужчина нужен, чтобы воевать и убивать, а женщина, чтобы штопать раненых в тылу.
6: Да. Кстати, о тех, кто преподает. Нормальный учитель биологии не сможет качественно преподавать работу под обстрелом. И тут в школы массово приходят силовики.
5: Да. К занятиям активно привлекают воинскую часть 54-48 внутренних войск в Минске.
6: Ну смотри, многие ведь считают, что раз уж ввели военные элементы, то пусть их преподают настоящие профи. Кто лучше военного научит дисциплине и тактике?
5: Проблема в том, что школа и казармы – это два взаимоисключающих института. У них совершенно разная философия.
6: В смысле?
5: Школьный учитель по своей природе работает с сомнением. Весь смысл образования – задавать вопросы, поощрять дискуссию.
6: Ну да, ученик может поднять руку и сказать, мол, я не согласен.
5: Конечно. И ошибка в классе – это нормальный этап познания. А военный инструктор работает не с сомнением. Он работает исключительно с приказом.
6: То есть дисциплина просто вытесняет мышление?
5: Полностью. Когда человек в военной форме встает у школьной доски, команда мгновенно занимает место логического объяснения. Подростку психологически невозможно спорить с человеком в камуфляже.
6: Потому что форма – это символ государственной власти.
5: Это символ власти, физической силы и скрытой, но абсолютно реальной возможности наказания. Это колоссальное неравенство. И давай не забывать исторический контекст.
6: Имеешь в виду протесты?
5: Да, 2020 год. Внутренние войска принимали самое жесткое участие в подавлении протестов на улицах городов.
6: И этот институт не понес никакой ответственности. Независимых расследований не было.
5: Совершенно верно. А теперь эти же самые структуры приходят к детям в статусе абсолютных, непререкаемых авторитетов.
6: Получается, занятия превращаются из обучения в банальный тест на лояльность?
5: Именно так. Школьник быстро понимает правила игры. Он считывает, какой ответ от него ждут, и просто учится его воспроизводить, чтобы не создавать проблем себе и родителям.
6: Слушай, ну уроки в школе — это несколько часов. Это как бы можно перетерпеть. Но программа ведь на этом не заканчивается.
5: О, далеко не заканчивается. Сейчас расширяют формат военно-полевых сборов для старшеклассников. Вместо 5 дней теперь будет 10.
6: 60 часов практики в условиях лагеря?
5: Да, с круглосуточным пребыванием. И это совершенно другой уровень воздействия.
6: Я попробую выступить адвокатом дьявола. 10 дней без смартфонов, на свежем воздухе, строгий режим, ранние подъемы.
5: Ну-ну.
6: Для многих подростков, которые сутками сидят в сети, это может быть отличной встряской. Командный дух, активность. Многие воспринимают это просто как приключение с палатками.
5: Если бы это был обычный туристический слет, возможно. Но проблема в тотальной закрытости этой системы. На долгие 10 дней несовершеннолетний полностью изымается из-под родительского контроля.
6: Неужели все настолько драматично?
5: Одно дело отсидеть урок. Если учитель перегнул палку, подросток вечером приходит домой и может все рассказать семье. У него есть безопасная гавань. А на этих сборах этой гавани нет. Это круглосуточная казарма.
6: Но всегда есть лазейки. Медицинские справки, освобождение. Заботливые родители найдут способ отмазать ребенка от этого.
5: Справка освободит от кросса из-за плоскостопия, но она не решит проблему психологического давления. В любом классе есть глубокие интроверты, дети с тревожными расстройствами, с паническими атаками.
6: А армейская среда не терпит индивидуальности? Там важен строй.
5: Абсолютно. Армия работает на усреднение. И в этой среде пожаловаться инструктору на то, что тебе морально тяжело, психологически невозможно.
6: Засмеют моментально?
5: Да. Страх показаться слабым, страх стать изгоем или подвести группу заставляет подростков молча глотать стресс. Уязвимые дети просто ломаются там.
6: Но родители-то формально остаются законными представителями. Если что-то пойдет не так, они могут вмешаться?
5: Это только на бумаге. По факту семья лишена права голоса. Нет открытой программы того, что именно будут делать с детьми каждый час. И нет никакого гражданского контроля над этими сборами.
6: То есть семья просто обязана передать ребенка государственной машине и верить, что все будет хорошо?
5: Да, без единой гарантии.
6: Знаешь, если собрать все это воедино, дроны, тактическую медицину, силовиков в классах, эти сборы на 10 дней, вырисовывается пугающая масштабная картина. К концу 2025 года в стране создано около 1200 военно-патриотических объединений.
5: И через них проходит более 16 тысяч детей. Это целая армия внутри образовательной системы.
6: Но тут снова напрашивается контраргумент. Практически любое государство на планете занимается патриотическим воспитанием молодежи. Любовь к родине нужно прививать с детства. Почему вообще демонизируют сам факт таких клубов?
5: Потому что происходит чудовищная подмена понятий. Власти берут сложное, глубокое чувство любви к стране и искусственно урезают его.
6: До размера военного сапога.
5: Да. Патриотизм в этой системе – это исключительно готовность надеть униформу, беспристрастно выполнять приказы и воевать.
6: Разве готовность защищать свои границы не является частью патриотизма?
5: Является, но патриотизм никогда не должен этим ограничиваться. Любовь к родине – это защита лесов и рек от загрязнения. Это спасение исторического наследия, развитие культуры, забота о стариках.
6: И, в конце концов, это право граждан контролировать тех, кто у власти.
5: В точку.
6: Нельзя быть патриотом-экологом, получается? Можно только маршировать.
5: Выстраивается идеальная конвейерная лента. Конвейер по производству лояльности от детского сада до окопа.
6: В детском саду малышам надевают военную форму. Это воспринимается как милая игра. В средней школе их записывают в клуб при МВД.
5: В 10 классе им дают пульт от дрона и турникет. Потом 10 дней в казарме. А затем призыв – Военное присутствие становится настолько плотным, что подросток просто перестает задавать вопросы. Для него люди с оружием становятся нормой.
6: Это сильный аргумент. Но нельзя игнорировать геополитику. Вокруг идут реальные кровопролитные конфликты. Мир объективно стал гораздо опаснее.
5: Так.
6: И любое государство, видя, как рушится безопасность в регионе, обязано готовиться к худшим сценариям. То, что происходит в школах, это ведь прямое следствие войны по соседству. Власти просто реагируют на угрозу.
5: Это классическая попытка переложить ответственность. Геополитическая напряженность не возникла из ниоткуда. Территория Беларуси уже была предоставлена российской армии для масштабного наступления в 2022 году.
6: И это было решением самих белорусских властей?
5: Именно. Государство абсолютно осознанно выбрало политику тотальной зависимости от Москвы.
6: Выходит, угроза не пришла сама по себе, как землетрясение?
5: Это глубокая интеграция в чужие военные планы и привела реальную опасность прямо к границам. Обучение школьников тактической медицине и дронам – это не защита от абстрактного внешнего врага.
6: А подготовка военного резерва для чужих целей?
5: К сожалению, все выглядит именно так. Создается огромный, заранее обученный и психологически лояльный человеческий ресурс. Россия ведет затяжной конфликт, ей критически не хватает людей и стабильного тыла.
6: И белорусские дети готовятся стать частью этого тыла?
5: Ситуация глубоко трагична. Государство пытается решить проблему нарастающей военной угрозы ровно тем же инструментом, который эту угрозу создал, через еще большую милитаризацию.
6: И самое циничное здесь то, что школьников лишают права на анализ ситуации.
5: Да, им запрещено обсуждать первопричины. Ни один старшеклассник на этих сборах не может поднять руку и спросить, а почему чужие войска использовали территорию страны? Детям просто выдают пульты и бинты, требуя принять эту реальность как данность и безропотно готовиться ее обслуживать. Ну что, пора подводить итоги. Военная подготовка в белорусской школе больше не ограничивается несколькими уроками и летними сборами. Дроны, тактическая медицина, клубы при силовых ведомствах и занятия в воинских частях складываются в систему, которая приучает ребенка считать войну нормальной частью будущего. Силовые структуры получают будущие кадры, Россия – более подготовленный союзный тыл, а семьи расплачиваются тревогой, потерей выбора и риском дальнейшего втягивания Беларуси в чужой конфликт. Учить детей спасать людей и разбираться в современной технике необходимо, но эти знания должны помогать им строить мирную жизнь, а не превращать их в удобный ресурс государства.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Жировка с подвохом. Белорусские насчитали 2111 рублей долга за воду. Откуда такая сумма? Жительница деревни Прус из Стародорожского района насчитали долг за воду в 2111 рублей, причем более половины этой суммы составляет пеня. Женщина обратилась к властям, те пообещали создать независимую комиссию и проверить действия водоканала. Пенсионерка Галина Васильевна живет в частном доме, подключенном к центральному водоснабжению. Счетчик воды был установлен в колодце возле дома. Несколько лет назад в колодце произошел прорыв. Работники Слуцкого водоканала сняли счетчик, после чего выяснилось, что его показания расходятся с данными, по которым пенсионерка платила за воду. Разница составила 372 кубометра. Сейчас долг за водоснабжение составляет 2111 рублей, в том числе 1273 рубля пени. Платить эту сумму пенсионерка не согласна.
8: Когда случилась авария, работники водоканала сняли счетчики, причем без нашего ведома. А потом его просто принесли и отдали. Показали разницу в показаниях воды. И сказали погашать эту разницу. Еще предупредили, что буду платить штраф. Якобы я сама подключилась к центральной канализации.
7: На приеме у председателя Минблсполкома Алексея Кушнаренко она объяснила, что из-за воды в колодце не всегда могла добраться до счетчика и фактические показания снимала примерно дважды в год. В остальное время сама оценивала расход воды. Согласно документам, обычно она оплачивала 1 кубометр в месяц. Однако гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук утверждает, что после установки нового счетчика расход воды в доме в некоторые месяцы достигал 10 и даже 23 кубометров. В ноябре прошлого года дом пенсионера Девушки отключили от центрального водоснабжения. Женщина обращалась в райисполком с просьбой списать задолженность. Однако там отказали и предложили рассрочку. В комментариях многие пишут, что стали замечать в коммунальных квитанциях странные начисления, неизвестные пункты и загадочные услуги. Люди платят, но не понимают, за что именно. Суммы растут, а разъяснений никто не дает. Пользователи жалуются, что им незаконно начисляют дополнительные платежи.
9: Мы за капремонт платим, которого не было 35 лет со сдачи дома.
10: В Жировке, пункт 9. Санитарное содержание вспомогательных помещений. Что это за помещения и где они находятся?
11: У меня прописан сын, а живет уже 25 лет в Канаде. Начисляют какие-то платежи за тунеядство. Это что?
7: Люди жалуются, что цены на коммуналку за последние 2 года заметно выросли. При этом качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.
12: Мне интересно, откуда цифры берутся за отопление.
13: Это точно, что хотят, то начисляют. Раньше хоть жировки приходили, можно было видеть, за что платишь, а теперь что выставили, то и плати.
14: У меня каждый раз пение 20 копеек. Всегда оплачиваю вовремя, но пение не исчезает.
15: Сижу в декрете, а потом смотрю, что-то много оплачиваю. А оказывается, я тунеядец.
7: Как заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, многие услуги ЖКХ граждане уже возмещают на 100%. В основном существенно компенсируются затраты на тепловую энергию, отметили в министерстве. Что касается жительницы деревни Прусы, то обстоятельства ее дела должна проверить независимая комиссия. В частности, власти намерены выяснить, соответствовала ли правилам установка счетчика в колодце, мог ли прибор находиться в воде, как часто контролеры должны были проверять его показания и почему после аварии счетчик некоторое время находился у водоканала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
17: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которая определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества, политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
18: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
19: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
18: Это комфорт, за который стоит платить.
19: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
18: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
19: Но регистратура – это еще не вся медицина.
18: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
19: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
18: Какое неравенство? 40 рублей.
19: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
18: Я не говорю, что это копейки, ну…
19: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
18: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
19: Нормальный график работы врача.
18: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
19: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
18: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
19: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
18: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
19: И что он делает эти 30 минут?
18: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
19: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
18: Бред. Врач лечит пациента.
19: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
18: И это плохо.
19: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
18: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
19: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
18: Ага, я про это и говорю.
19: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
18: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
19: Лечит, если случай понятный.
18: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
19: Почему же?
18: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
19: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
18: Что за конспирология?
19: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
18: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
19: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
20: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
19: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
20: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
19: А почему тогда?
20: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
19: Но это логично для бюджета.
20: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
19: Это преувеличение.
20: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
19: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
20: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
19: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
20: Ну давай.
19: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
20: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
19: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
20: Да, я знаю, что это такое.
19: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
20: Я с этим и не спорю.
19: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
20: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
19: Тебя перенаправят, если случай срочный.
20: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
19: Поликлиники ведут хроников.
20: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
19: Ну, электронные карты внедряются.
20: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
19: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
20: Опять я виновата.
19: Те, кто голосует рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
20: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
19: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
20: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
0: Зато бесплатно.
20: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
0: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
20: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
0: Давай.
20: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
0: Там нет столько частников.
20: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
0: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
20: Какая монополия, если это частный бизнес?
0: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
20: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
6: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
20: Или в состоянии выгорания.
6: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
20: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
6: Ну да. Ищет, к чему придраться.
20: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
6: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
20: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
6: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
20: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
6: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
20: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
6: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
20: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
6: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
20: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
6: Развивается 2-уровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
20: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
0: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
20: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
0: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
20: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
0: На этом и закончим. Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы – это нация со знаком качества.
1: Белорусы – это ёмкие, крепкие люди. Да, наверное, полюшуки со знаком качества. Хотя я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну, против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было. Марков заканчивает строительство, наш министр культуры, Национального музея. И мы это должны, Марат, там твердо подчеркнуть и определить навсегда и для наших детей, и для наших внуков. Что это наше, мы отсюда, и никуда мы отсюда не уйдем, и никому мы это не отдадим. Нам много не надо, пусть нам не мешают. Мы будем яблоки, мед возделывать на этой земле и будем нормально жить, мирно.
4: Важный сигнал.
21: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
22: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
21: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. О реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
23: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили, и узнаете, что даже похоронить было нечего, не то что какие-то баснословные выплаты.
21: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
24: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. А я пошел на задачу необычную. Состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находятся украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
2: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди и уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупа его воняла очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще.
21: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы – это нация со знаком качества.
1: Белорусы – это ёмкие, крепкие люди. Да, наверное, полюшуки со знаком качества. Хотя я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было. Марков заканчивает строительство, наш министр культуры, Национального музея. И мы это должны, Марат, там твердо подчеркнуть и определить навсегда и для наших детей, и для наших внуков. Что это наше, мы отсюда, и никуда мы отсюда не уйдем, и никому мы это не отдадим. Нам много не надо, пусть нам не мешают. Мы будем яблоки, мед возделывать на этой земле и будем нормально жить, мирно.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
4: 2.
3: До.
4: 3.
3: Тин.
4: 4.
3: Чар.
4: 5.
3: Пач.
4: 6.
3: Че.
4: 7.
3: Сат.
4: 8.
3: Ат.
4: 9.
3: Но.
4: 10.
3: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
21: Вместо лечения – агитация в армию. В Гомельской детской больнице прошел концерт артиста в военной форме под русские патриотические песни. Военная форма, балаклава на лице и танец под песню «Матушка-Земля». Так выглядело выступление перед пациентами Гомельской детской больницы. Родители были не на шутку встревожены и завалили главного врача вопросами, почему для малышей не придумали номеров, которые больше подходили бы им по возрасту.
5: «Моя Снежана вообще, когда этот мужчина вышел на сцену в тишине, испугалась. Говорит, подумала, что террорист какой-то. Неужели для детей еще и больных не могли что-то придумать светлое и чистое, без военной тематики? И так она уже отовсюду».
8: «Ну чего вы хотите? Пропаганда войны с малых лет, очевидно. Наши власти недавно детские бронежилеты презентовали. Или вы забыли?»
21: И действительно, в июне белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Детские бронежилеты сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждая. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
9: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
21: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
10: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
21: Белорусские родители пишут, что чем чаще форма, бронежилеты и песни о войне появляются рядом с их детьми, тем сложнее не замечать, что милитаризация Беларуси касается уже даже самое юное поколение. От этого все больше тревожит ощущение, что власти напрямую не говорят готовиться к большой войне, но шаг за шагом приучают общество к мысли, что она неизбежна, признаются родители. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
7: Трагедия в Глубокском районе. Пенсионера нашли мертвым в колодце. В деревне Шуневцы обнаружило тело 76-летнего местного жителя. Мужчина пропал, и жена отправилась на его поиски. Женщина обнаружила тело супруга в питьевом колодце прямо возле их дома. Извлечь погибшего из воды смогли только прибывшие спасатели. В Верхнедвинском районе взрывом обрушили пустующее здание. В городском поселке Освея взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» ликвидировали неэксплуатируемое строение. Как сообщили в МЧС, работы выполнены в полном объеме, а сама операция прошла гладко, без происшествий и замечаний. Руины старейшего здания Бобруйска передали частной компании. Речь идет о бывшем иезуитском костеле. Его безвозмездно передали из коммунальной собственности компании HMC Group. Фирма связана с бизнесменом Александром Зайцевым. Новый владелец обязан провести ремонтно-реставрационные работы до 30 сентября 2028 года. Иначе грозит неустойка. В марте 2026 года Минкульт уже разрешил разработку проекта реконструкции объекта с изменением его назначения. Костел был возведен в 1745-47 годах в стиле барокко. В советское время в нем размещалась гауптвахта, а с 2000-х годов здание пустовало. Памятник архитектуры сильно пострадал от пожаров в 2011-12 годах, а весной прошлого года у него обрушилась стена. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Из первых уст.
16: Представитель Главного управления ГАИ МВД Анна Бонадык о результатах республиканской профилактической акции «Мотоциклист», проходившей с 6 по 16 августа.
13: Завершилась республиканская профилактическая акция «Мотоциклист», проходившая с 6 по 16 августа. Результаты проверок госавтоинспекции наглядно демонстрируют, что вопросы дисциплины и безопасности водителей мототранспорта на дорогах остаются весьма актуальными. Всего за время профилактических мероприятий выявлено более 3500 нарушений, совершенных водителями мототранспорта. В состоянии опьянения задержаны 34 водителя, отстранены от управления 211 бесправников, 207

0: Важный сигнал.
1: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Беларуси.
2: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
1: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
2: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров, и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют Kill Web. Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
1: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
2: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
1: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Андрей Балыш о государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности.
4: Сегодня государство оказывает поддержку в развитии агропромышленного комплекса в стране в целом. И важно отметить, что сегодня государственной поддержкой могут воспользоваться не только государственные предприятия, но и частная форма собственности, крестьянско-фермерское хозяйство. Поддержка заключается, ну, во-первых, сегодня выделяются льготные кредиты через промагролизинг на закупку сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. Сегодня субсидируется закупка элитных семян, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений. Также сегодня государство помогает в наведении порядка на земле. Я говорю про мелиорацию земель и про известкование кислых почв. Почему на сегодняшний день это так важно? Наше государство является весомым игроком на международном рынке продовольствия. Но важно в первую очередь сохранить свою продовольственную, сохранить и обеспечить свою продовольственную безопасность, которую мы уже делаем, которую мы выполняем уже много десятков лет.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция.

0: Падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое но. Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
1: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
0: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
1: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
0: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
1: Ой, да ладно тебе.
0: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
1: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
0: И что лето? Какая разница?
1: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
0: То есть ты хочешь сказать,
1: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
0: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
1: Вот. 5,3.
0: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
1: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
0: Каким еще пожаром?
1: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
0: Но цены же держат.
1: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
0: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
1: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
0: А что не так с садиками?
1: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
0: 5% за месяц? Серьезно?
1: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
0: Ну подожди, 5% — это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
1: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
0: Ну, в санаторий можно и не поехать.
1: Для пенсионеров Белоруссии санаторий – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
0: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
1: А что там с напитками?
0: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
1: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
0: Вода с сиропом – импорт?
1: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
0: А, ну логистика еще.
1: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
0: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
1: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
0: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
1: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
0: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
1: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
0: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
1: Но внутри продукта меньше.
0: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
1: Какой предел?
0: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
1: Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
0: То есть льют суррогаты?
1: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
0: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
1: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
0: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
1: Какой еще козырь?
0: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
1: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
0: Почему? Стандартная метрика?
1: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
0: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
1: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
0: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
1: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
0: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
1: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
0: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
1: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
0: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
1: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
0: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
1: Вот именно.
0: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
1: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
0: Налог на бедность.
1: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
0: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
1: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
0: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
1: Продолжают?
0: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
1: Зарплаты не успевают за расходами.
0: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
1: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
0: Так, давай разберем. Первый сценарий.
2: Прессом.
3: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
1: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
3: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
1: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
3: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
1: Это вызовет моментальный шок.
3: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
1: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
3: Иначе?
1: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
3: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
1: О, это самый страшный вариант, потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
3: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
1: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
3: Но в системе жесткого контроля?
1: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
3: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
1: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
3: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
1: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
3: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
1: Да.
3: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
1: А чем?
3: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
1: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
3: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
1: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
3: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
1: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
3: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
1: Это просто невозможно.
3: Все, Цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
1: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства. Новая неделя бензоапокалипсиса. Еще больше регионов столкнулись с дефицитом топлива. Бензин из Индии приехал, но не помог. Власти уверяют, что ситуация с топливом нормализуется, но очереди на заправках снова растут. На многих ХЗС даже в московском регионе нет бензина. Регионы возвращают ограничения на его продажу, жалуются автомобилисты.
5: Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно, вот что думаю.
4: То, что топливная проблема обостряется, подтверждает анализ Института энергетики и финансов. Там оценивают ситуацию на основе данных об операциях по топливным картам крупных розничных банков, прежде всего Сбера, в каталоге которого почти 30 тысяч ИЗС. Хуже всего ситуация в Якутии и Северной Осетии. Среди самых проблемных регионов, по данным Сбера, другие республики Северного Кавказа, Калмыкия и Мордовия, Астраханская и Курганская области. 95-й бензин везде заметно дефицитнее 92-го, отмечают в Институте энергетики и финансов.
6: Изменение этого повторяемого, сопоставимого день ко дню индикатора отражает общую ситуацию. Именно динамика здесь ценнее разовых сообщений. Один и тот же инструмент каждый день по всей стране и всем регионам.
4: Вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом уязвимых регионов. Правительство 14 августа изучало ситуацию в Оренбургской, Липецкой, Тверской, Орловской областях, Тыве, Краснодарском крае, Хакасии, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях. При этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев выразил надежду, что недовольные топливным кризисом граждане не станут объектами манипуляций на выборах и не будут вести себя как обиженные подростки.
7: Ну, взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению.
4: Партии бензина из Индии, которую Россия начала закупать в июле, чтобы покрыть внутренний дефицит топлива, так и не поступили ни на АЗС, ни на оптовый рынок. Как сообщает Infotech со ссылкой на отраслевые источники, индийский бензин застрял в порту Мурманска и не сливается с танкеров, поскольку нефтяные компании не могут договориться о цене его реализации. По словам одного из собеседников издания, нефтяники-импортеры предлагают купить индийский бензин по 150 тысяч рублей за тонну, а это вдвое выше оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что проблему с топливом надо перетерпеть, а недовольных автомобилистов сравнил с изменниками Родины.
8: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
4: Регуляторы настаивают, чтобы нефтяники продавали индийский бензин по внутрироссийским ценам. Но импортеры ссылаются на сложности логистики. Чтобы доплыть из индийских портов в российскую Арктику через Суэцкий канал и Северный Ледовитый океан, требуется более месяца. К тому же бензин пришлось переливать из танкера в танкер в пути. Примерно столько же, от 140 до 142 тысяч рублей за тонну, стоит в России белорусский 92-й бензин. За поставки 95-го из Беларуси приходится платить 180 80 тысяч рублей за тонну, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Один народ, одна страна. Лукашенко объявил белорусов русскими со знаком качества. Как это понимать? На фестивале этнокультурных традиций Зов-Полесья в Лясковичах Александр Лукашенко заявил, что белорусы происходят от древних славян, которые пришли на эти земли из теплых краев. По словам президента, готовясь к выступлению, он ознакомился с материалами, которые подтверждают, что славяне происходят именно из этих земель, и дали жизнь Беларуси. Жителей Полесья Александр Лукашенко охарактеризовал как хитрых, умных, трудолюбивых и талантливых людей. Белорусскую нацию в целом он назвал народом, который вобрал в себя обычаи, навыки и традиции традиции народов Израиля, Востока, Европы и Киевской Руси. Однако самих белорусов он назвал русскими со знаком качества.
11: Да, наверное, полюшуки со знаком качества, хотя я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
10: Заявление о том, что белорусы – это русские со знаком качества, прозвучало в крайне специфическом политическом и военном контексте. Подобные формулировки редко бывают случайными речевыми оборотами. В текущих реалиях они выполняют вполне конкретную прагматическую и идеологическую функцию, считает политолог Антон Буткевич.
12: Это выглядит как попытка угодить кремлевским концепциям триединого народа. Однако здесь кроется важнейший подтекст. В условиях, когда российская военная машина испытывает перманентный и все возрастающий дефицит живой силы на фронте, подобные стилистические заигрывания с общим славянским корнем служат инструментом стирания границ, размывания субъектности белорусской нации через концепты вроде «русские, но лучше», качественнее облегчает психологическую подготовку к сценариям, в которых стирается разница между гражданами двух стран, в том числе в вопросах мобилизационного потенциала.
10: По словам экспертов, у Беларуси богатая и уникальная история, отличная от российской. При этом они отмечают, что соседняя страна пытается размыть белорусские символы и идентичность. У некоторых историков и культурологов это вызывает серьезные опасения. Впрочем, превратить белорусов в россиян не выйдет, считает социолог Филипп Беканов.
13: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, а и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
10: Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. Они сходятся во мнении, что история Беларуси – это не часть истории России, а самостоятельная и значимая глава в мировой истории. Что касается заявления Александра Лукашенко о том, что белорусы – это русские со знаком качества, то это воспринимается многими экспертами не как этнографическая шутка, а как элемент ментальной мобилизации. По их словам, это попытка подготовить почву. Если стирается разница на уровне дефиниций, то неизбежно возникает вопрос о стирании границ, ответственности, когда белорусский ресурс, человеческий, экономический или инфраструктурный, начинает рассматриваться союзниками как ресурс общий и безлимитный. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
14: Мужчины закончились. Беларусь потеряла сотни тысяч рабочих рук за 10 лет. Экономику сейчас тянут женщины. В экономике Беларуси женщин становится все больше, а мужчин меньше. По данным Белстата, разрыв между работающими мужчинами и женщинами продолжает увеличиваться. За последние два года женщин стало больше на 45,5 тысяч, а количество трудоустроенных мужчин, наоборот, уменьшилось почти на 46 тысяч. Благодаря активному притоку женщин общая численность занятых в экономике выросла более чем на 14,5 тысяч человек. Это первый рост в этом десятилетии, отметили в Белстате.
15: Среди отраслей, где растет занятость, строительство, здравоохранение, IT-связь, розничная торговля, общепит, финансы и госуправление. А вот в промышленности и сельском хозяйстве занятость, наоборот, падает.
14: За последние 10 лет рынок труда Беларуси потерял 240 тысяч работников. Сами женщины говорят, что несут на себе основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Несмотря на то, что уровень занятости среди женщин выше, чем среди мужчин, в среднем белоруски зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница по данным Белстата почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
16: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белоруски составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
14: Разница во времени, которое трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белоруски в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
13: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
14: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему нечасто занимают руководящие должности. При этом женщины в руководстве занимают, как правило, посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Глава государства Александр Лукашенко о том, как Полишуки привили ему президентское кредо.
11: Для меня же это место особое еще и тем, что здесь я делал свои первые шаги на посту президента. Помните и та козьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге, и дороги-то не было. Я помню по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Лясковича, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени все: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни. И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полишуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить, но с этого начиналось.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Следы Чернобыля. Лукашенко рассказал, как поймал 54-килограммового сома на Припяти. Вспоминаем, что было с рекой после аварии на ЧАЭС. Александр Лукашенко поймал на Припяти сома весом 54 килограмма. Эту историю он рассказал на открытии фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». История о рыбалке на Припяти президент поделился во время посещения дома охотника и рыбака. По его словам, чтобы вытащить большую рыбу, ушел примерно час. С тех пор Александр Лукашенко не рыбачит. Говорит, что вспоминает печальные глаза рыбы и жалеет ее. А 13 лет назад он рассказывал подобную историю на совещании по вопросам совершенствования правил охоты и рыболовства. Правда, сом тогда был на 3 килограмма тяжелее.
18: Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда по детству вспоминаю.
19: Это надо.
18: Сяду, попробую. Там рыбы не было на Припяти. И вот за это время там палец сунешь, за палец рыба хватает. Я лично-то 57 килограмм сома вытащил. 57, 24 и 7 килограмм. 3 сома поймал.
10: Припять называют белорусской Амазонией. Дикие берега, живописные старицы и легендарные рыбные богатства манят туда рыбаков со всей страны. Но рыбалка на Припяти – это не только азарт и романтика. Это еще и строгие правила, инспекторы и тень Чернобыля, которая до сих пор витает над этими местами. Припять протекает всего в нескольких десятках километров от Чернобыльской зоны отчуждения. Для многих поколений рыбаков эта катастрофа разделила историю реки на «до» и «после». И хотя сегодня верхние течения реки и многие старицы закрыты для посещения, в разрешенных зонах жизнь кипит. Правда, вопросы радиационной безопасности у новичков возникают до сих пор.
20: Припять – река щедрая. Здесь можно вытащить трофейную щуку или сома килограммов на 10. Но когда говоришь молодым про рыбалку на Припяти, у них первый вопрос – а она не фонит? Конечно, мы помним Чернобыль. Тогда казалось, что река умерла навсегда. Но природа взяла свое. Рыба расплодилась, потому что промышленного прессинга долгие годы не было. Главное – знать, где можно рыбачить, а куда соваться категорически запрещено из-за близости зоны.
10: После аварии на ЧАЭС Припять стала главным аккумулятором радионуклидов в регионе. Ил на дне реки и пойменные земли долгое время удерживали опасные элементы. Экологи отмечают, хотя уровень радиации за десятилетия значительно снизился, река до сих пор требует уважения и контроля.
6: Чернобыль оставил страшный след. Экосистема перенесла колоссальный удар. Чернобыльская трагедия научила нас тому, как легко можно уничтожить природу, если относиться к ней безответственно. Сегодня наша задача – сохранить то, что восстановилось. На Припяти действуют строгие сезонные запреты, лимит вылова – до 5 килограммов на человека, а лов вблизи заповедной зоны строго карается законом. Река залечила свои раны после аварии, но теперь ей нужна наша защита от обычного человеческого браконьерства.
10: Помимо радиационного контроля, на Припяти действуют жесткие правила рыболовства и природоохранного законодательства. Запрет на движение автомобилей у воды и строгие лимиты на вылов призваны защитить хрупкую экосистему Полесья, которая уже пережила одну глобальную катастрофу. Припять до сих пор хранит память о страшной аварии 1986 года. Но сегодня она живет полной жизнью, привлекая рыбаков своей дикой красотой. Главное – помнить правила безопасности, уважать закон и не забывать уроки истории, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
21: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которая определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества, политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Цель Донбасс. Армия России должна до осени 2027 года захватить всю Донецкую область. Эту задачу поставил Владимир Путин. Когда закончится СВО? Об этом сказано в свежей статье популярного издания «Нью-Йорк Таймс». И если информация верна, то скорого окончания СВО, похоже, ждать не стоит. Военный обозреватель Виктор Нестеров говорит, что сам по себе такой далекий дедлайн тоже говорит о многом.
19: Если армии действительно дают больше года на захват оставшейся части Донецкой области, значит, в Кремле не рассчитывают на быстрый обвал украинского фронта. Это скорее ставка на постепенное давление. Продолжать наступать, накапливать силы и ждать, когда у Украины возникнут критические проблемы с людьми, вооружением или противовоздушной обороной.
0: Причем, по данным «Нью-Йорк Таймс», ждать до 2027 года российская армия не будет. Источники издания говорят о том, что основную ставку Владимир Путин делает на новое зимнее наступление. Именно для него нужны люди. Но где их брать? Часть собеседников американской газеты пишет о новой мобилизации уже после выборов в Думу этой осенью. Эксперт по безопасности Олег Чернов считает, что политически такой момент действительно был бы гораздо удобнее, чем облавы и агитация студентов.
22: До выборов объявлять непопулярные решения власти невыгодно. После выборов это окно возможностей становится значительно шире. Но говорить, что решение о мобилизации уже принято, пока нельзя. Многое будет зависеть от ситуации на фронте и от того, удастся ли дальше восполнять потери контрактниками.
0: СВО началась в феврале 2022 года, а сейчас идет уже пятый год спецоперации, а полностью взять под контроль Донецкую область так и не вышло. Хотя такая задача была с самого первого дня СВО. Теперь новый срок по этой задаче назначен на осень следующего года. И даже этот срок не означает окончания военных действий. Политический обозреватель Антон Руднев обращает внимание на то, что в публикации американских журналистов есть еще одна важная деталь. Западные чиновники предполагают, что именно неудача с Донбассом к обозначенному сроку может повысить вероятность реальных переговоров о мире.
23: Это не дата окончания войны. Это предполагаемая контрольная точка для Кремля. Если поставленная военная задача не будет выполнена, тогда соотношение цены войны и возможного результата для Москвы может измениться, и переговорный вариант станет значительно более привлекательным.
0: Поэтому осень 2027-го, если информация американского издания подтвердится, это вовсе не дата мира. Скорее наоборот, до этой даты, судя по всему, Москва готова продолжать попытки взять Донбасс силой. А дальше все будет зависеть от результата нового наступления.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Жировка с подвохом. Белорусские насчитали 2111 рублей долга за воду. Откуда такая сумма? Жительницы деревни Прус из Стародорожского района насчитали долг за воду в 2111 рублей. Причем более половины этой суммы составляет пеня. Женщина обратилась к властям, те пообещали создать независимую комиссию и проверить действия водоканала. Пенсионерка Галина Васильевна живет в частном доме, подключенном к центральному водоснабжению. Счетчик воды был установлен в колодце возле дома. Несколько лет назад в колодце произошел прорыв. Работники Слуцкого водоканала сняли счетчик, после чего выяснилось, что его показания расходятся с данными, по которым пенсионерка платила за воду. Разница составила 372 кубометра. Сейчас долг за водоснабжение составляет 2111 рублей, в том числе 1273 рубля пени. Платить эту сумму пенсионерка не согласна.
1: Когда случилась авария, работники водоканала сняли счетчики, причем без нашего ведома. А потом его просто принесли и отдали. Показали разницу в показаниях воды. И сказали погашать эту разницу. Еще предупредили, что буду платить штраф. Якобы я сама подключилась к центральной канализации.
10: На приеме у председателя Минблсполкома Алексея Кушнаренко она объяснила, что из-за воды в колодце не всегда могла добраться до счетчика и фактические показания снимала примерно дважды в год. В остальное время сама оценивала расход воды. Согласно документам, обычно она оплачивала 1 кубометр в месяц. Однако гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук утверждает, что после установки нового счетчика расход воды в доме в некоторые месяцы достигал 10 и даже 23 кубометров. В ноябре прошлого года дом пенсионерки отключили от центрального водоснабжения. Женщина обращалась в райисполком с просьбой списать задолженность, однако там отказали и предложили рассрочку. В комментариях многие пишут, что стали замечать в коммунальных квитанциях странные начисления, неизвестные пункты и загадочные услуги. Люди платят, но не понимают, за что именно. Суммы растут, а разъяснений никто не дает. Пользователи жалуются, что им незаконно начисляют дополнительные платежи.
3: Мы за капремонт платим, которого не было 35 лет со сдачи дома.
5: В жировке пункт 9. Санитарное содержание вспомогательных помещений. Что это за помещения и где они находятся?
7: У меня прописан сын, а живет уже 25 лет в Канаде. Начисляют какие-то платежи за тунеядство. Это что?
10: Люди жалуются, что цены на коммуналку за последние 2 года заметно выросли. При этом качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.
24: Мне интересно, откуда цифры берутся за отопление.
5: Это точно, что хотят, то начисляют. Раньше хоть жировки приходили, можно было видеть, за что платишь, а теперь что выставили, то и плати.
25: У меня каждый раз пение 20 копеек. Всегда оплачиваю вовремя, но пение не исчезает.
26: Сижу в декрете, а потом смотрю, что-то много оплачиваю. А оказывается, я тунеядец.
10: Как заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, многие услуги ЖКХ граждане уже возмещают на 100%. В основном существенно компенсируются затраты на тепловую энергию, отметили в Министерстве. Что касается жительницы деревни Прусы, то обстоятельства ее дела должна проверить независимая комиссия. В частности, власти намерены выяснить, соответствовала ли правилам установка счетчика в колодце, мог ли прибор находиться в воде, как часто контролеры должны были проверять его показания и почему после аварии счетчик некоторое время находился у водоканала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Калечполки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
27: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели в воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего 2 пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
4: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
27: Завтра, вот, то есть уже сегодня получается, мы идем на штурм. У нас 4. Второй человек, у него тоже ранение, должен быть по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
4: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже два дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камиловская рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, но как командование части их не предоставляет.
8: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Выиграли. Проблема в том, что не можем пройти ВВК, потому что нет направления и характеристики. То есть мы выставили диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. А утверждает только госпиталь.
4: Семья уже 3 года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
9: Я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
4: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года это не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. «Не такого будущего хотел муж, идя воевать», — говорит жена ветерана.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
2: Вторник.
11: Мангал.
2: Среда.
11: Будх.
2: Четверг.
11: Джумерат.
2: Пятница.
11: Джума.
2: Суббота.
11: Хафта.
2: Воскресенье.
11: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Беларуси.
14: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
13: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
14: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров, и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют Kill Web. Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
13: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
14: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
13: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях

0: Поволжье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Европа затягивает удавку. Глава дипломатии ЕС анонсировала самый масштабный пакет санкций против России за все время СВО. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о подготовке самого масштабного с начала СВО пакета санкций против России, который планируется утвердить уже этой осенью. Характер запланированных ограничений глава европейской дипломатии не раскрыла, но отметила, что принятие в Сенате США закона о санкциях против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм, вселяет надежду на сближение Европы и Соединенных Штатов. «Новый пакет санкций будет для России еще ощутимее», — сказала Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt.
3: Если он будет принят, количество находящихся под санкциями российских физических лиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть. Давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит войну.
2: Глава дипломатии ЕС также добавила, что европейские ограничения уже стоили России триллионы евро. Последний 21-й пакет санкций ЕС был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. В частности, новые ограничения затронули банки, криптовалютные сети, нефтяных трейдеров, энергетический сектор и теневой флот. В результате общее число позиций в европейском черном списке увеличилось почти до 3000. Вообще сейчас в приоритете так называемая «вторичная санкции», говорит экономист Михаил Грабский.
4: Но мы должны понимать, что основной пакет ограничений на Россию уже и так были наложены. Сейчас в приоритете являются так называемые вторичные санкции. То есть по тем направлениям, компаниям, фирмам, странам, которые создают предпосылки для того, чтобы Россия обходила эти санкции там через различные схемы.
2: Как пишет агентство Bloomberg, новые санкции против России уже подготовили и в США. Однако пока их не вводят. Мол, все зависит от хода переговоров по Украине. А недавно Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам, на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
5: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
2: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей. Она на каникулах до 31 августа. Вообще, за время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страну обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря

0: президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. И ситуация, по их словам, дальше будет только ухудшаться.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
3: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
4: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сиаха.
4: Синий.
5: Нила.
4: Коричневый.
5: Бура.
4: Зеленый.
5: Сабз.
4: Оранжевый.
5: Наранджи.
4: Фиолетовый.
5: Джамуни.
4: Красный.
5: Сурх.
4: Белый.
5: Сафед.
4: Желтый.
5: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Александр Лукашенко потребовал, чтобы белорусские рожали минимум двоих, а лучше троих детей, иначе стране скоро будет некому работать. Но население Белоруссии сокращается не из-за недостатка призывов. Молодые люди уезжают, жилье остается дорогим, в регионах закрываются родильные отделения, а воспитание детей бьет по доходам и карьеру родителей. В этом выпуске разберем, почему прежние демографические программы не остановили спад и какую цену семьи платят за рождение ребенка. А также выясним, зачем власти завозят иностранных работников, одновременно обвиняя белорусов в нежелании рожать.
7: Да, тема, скажем так, максимально острая сейчас.
6: Вот именно. Двое родителей плюс трое детей равно успешное будущее.
7: Угу. Математика первого класса.
6: Но за этой простотой скрывается пугающе прагматичный подход. Неродившийся ребенок здесь рассматривается не как, ну, человек, а чисто как будущее налоговое единица, которая типа когда-нибудь встанет к станку и начнет приносить пользу.
7: И в этом кроется главная ошибка такого подхода. Демография – это невероятно сложный социальный механизм, а в риторике чиновников она, ну, превращается в обычную таблицу Excel.
6: 100%.
7: Логика звучит так. На заводах не хватает рабочих рук, значит, нужно просто заставить население заполнить пустующие ячейки в этой таблице. Но проблема в том, что рождение детей нельзя стимулировать приказами сверху.
6: Давай посмотрим на сухие цифры, чтобы вообще понимать масштаб проблемы. Вот на 1 января 2026 года население Беларуси составило 9 миллионов 56 тысяч 80
7: человек. Угу.
8: И за один год исчезло около 53 тысяч. Это же огромная цифра.
7: Для наглядности, слушай, 53 тысячи – это население целого районного центра. Это не просто цифра в отчете. Это опустевшие улицы, закрытые магазины, школы, в которых больше некому учиться. За год с карты буквально стирается целый город.
8: Подожди, но ведь можно сказать, что это, ну, общеевропейский тренд. Во всей Восточной Европе падают показатели. Сейчас суммарная рождаемость стране упала до уровня 1,2 ребенка на женщину.
7: Да, цифра пугающая.
8: При том, что для замещения поколений нужно 2,1. Но везде же рожают меньше. Разве власти не правы, когда говорят, что люди просто стали жить для себя?
7: Ну, это очень удобная позиция – списать все на глобальные тренды и эгоизм молодежи. Но давай посмотрим на контекст. В 1994 году в Беларуси жило более 10,2 миллиона человек. И падение с 10 миллионов до 9 – это не внезапный каприз общества. Это прямой измеримый результат 30 лет конкретной государственной политики.
8: 30 лет, да.
7: Три десятилетия в стране существует система, которая полностью контролирует распределение бюджета, строительство, рынок труда, социальную сферу. И теперь итог этого тотального контроля пытаются выдать за личную безответственность граждан.
8: То есть происходит классическое перекладывание ответственности с больной головы на здоровую?
7: Именно так.
8: Но слушай, давай сыграем за адвоката дьявола. Спустимся на уровень конкретной семьи. Государство ведь выделяет деньги. По телевизору эти программы выглядят как, ну, золотой дождь просто.
7: Ну да, по телевизору звучит красиво.
8: Тот же семейный капитал в 26-м году – это 35 505 рублей. Согласись, звучит как отличный стимул.
7: Звучит действительно громко, только есть один нюанс, который полностью ломает эту красивую схему.
8: Какой?
7: Этот капитал в 35 с лишним тысяч рублей дается исключительно за третьего ребенка.
8: Ну и что в этом плохого? Разве это не логично с точки зрения защиты государственного бюджета? Докажите серьезность своих намерений, станьте многодетной семьей и тогда получите крупную субсидию.
7: Это было бы логично, если бы дети появлялись в вакууме. Но в реальности первый или второй ребенок рождается в арендованной квартире. И требовать от семьи родить третьего, чтобы получить хоть какую-то помощь на жилье...
8: Это жестко.
7: Это значит требовать прыгнуть в пропасть в расчете на то, что внизу, возможно, успеют постелить матрас.
8: Получается, государство говорит, вы сначала пройдите через годы падения доходов, поживите впятером в однокомнатной квартире, а потом мы дадим вам сертификат.
7: Вот именно.
8: Кстати, а этого сертификата вообще хватит на покупку квартиры без дополнительных кредитов?
7: Конечно, нет. Это строго регулируемая субсидия, а не чемодан наличных. Ее недостаточно для покупки жилья, она лишь частично покрывает расходы. А теперь давай разберем ежемесячные пособия, которые тоже часто ставят в заслугу.
8: Давай. Там же тоже солидные суммы называли?
7: Ну, смотри. При рождении первого ребенка выплачивают около 5300 рублей, второго – 7425. Ежемесячно до трех лет семья получает 1000 с небольшим на первого и около 1200 на второго.
8: Ну вот же. Больше 1000 рублей в месяц. Разве это не подспорье?
7: Подспорье, если не понимать механику формирования семейного бюджета. Эти пособия не прибавляются к зарплатам родителей. Они заменяют доход одного из них.
8: А, то есть один взрослый уходит в декрет и все?
7: Да. Его зарплата исчезает полностью, и на ее месте появляется это пособие.
8: И при этом расходы взлетают вертикально вверх. Коляски, смеси, подгузники, платные врачи.
7: Точно. А теперь вспомним про прожиточный минимум. Он установлен на уровне чуть больше 530 рублей на взрослого и 326 на ребенка до 3 лет.
8: Это же физиологическая граница выживания.
7: Абсолютно. И в эту сумму не заложены аренда жилья, ремонт сломавшейся стиральной машины или там покупка зимней резины. Если работающий родитель получает среднюю региональную зарплату, то выплаты по кредиту или аренда мгновенно съедают весь этот, ну, так называемый щедрый финансовый запас.
9: Да, математика не сходится. Хорошо, допустим, семья чудом накопила деньги, у них есть жилье, они готовы. Но ребенок рождается не в квартире, он рождается, скажем так, в социальной инфраструктуре.
7: Верно.
9: А эта инфраструктура в регионах просто трещит по швам.
7: Это то, что можно назвать инфраструктурным опустением. И это огромный барьер. И тут мы подходим к одной из самых важных тем, о которой почему-то вообще молчат, когда призывают спасать нацию. И это невидимая вторая смена.
8: Да, это важный момент.
7: Требуют рожать минимум двоих детей от семьи. Но давай будем честны, на чьи плечи ложится этот призыв?
8: На женские.
7: Именно. Декрет, больничные, поликлиники, уроки – это почти полностью женская нагрузка. И эта нагрузка имеет конкретную финансовую цену. Гендерный разрыв в оплате труда в стране составляет около 27%.
8: 27%? Это много?
7: Очень много. Когда женщина уходит в декрет на 3 года, она теряет профессиональные навыки, рабочие связи, отстает от изменений в технологиях.
8: Но ведь закон, типа, защищает рабочее место?
7: Формально да. Но работодатели, пусть и неофициально, всегда учитывают риски частых больничных. Возвращаться часто приходится на должности с худшими условиями, а продвижение по карьере вообще ставится на паузу. Этот гигантский профессиональный риск лозунги чиновников никак не компенсирует.
9: Получается, в призывах «двое родителей, трое детей» мужчины фигурируют просто как математическая половина уравнения.
7: Угу.
9: А почему отцы массово не берут декретный отпуск, чтобы разделить этот риск?
7: Из-за того же разрыва в доходах. Если мужчина зарабатывает на 27% больше, семье банально невыгодно отправлять с декрет его, потому что просадка общего бюджета будет катастрофической.
9: Логично.
7: Но есть и другая проблема, еще более глубокая. Это разрыв в продолжительности жизни.
9: Да, статистика тут просто пугающая. Мужчины в стране живут в среднем около 70 лет, а женщины – 79.
7: 9 лет разницы. И вот парадокс. От мужчин требуют становиться многодетными отцами, но при этом демографическая политика почему-то начинается в роддомах, а не с программ безопасности труда, качественной медицины для взрослых и борьбы с зависимостями.
9: Да, это как-то непоследовательно.
7: Абсолютно. Невозможно построить нацию, требуя детей от отцов, которые статистически рискуют просто не дожить до их совершеннолетия и окончания университета.
9: Да. Хорошо, мы разобрали внутренние проблемы – деньги, сады, больницы, продолжительность жизни. Но ведь страна теряет людей не только потому, что они не рождаются.
7: Конечно.
9: Огромное количество людей просто уезжает. Любой разговор о демографии без учета иммиграции – это, ну, фикция.
7: Абсолютно верно. В Польше на август 26 года находилось около 138 тысяч граждан Беларуси с действующими видами на жительство. В Литве – около 50 тысяч.
9: Почти 200 тысяч человек. И это только легализованных. И только в двух странах.
7: Да.
9: Это же население 2-3 крупных городов. И ведь уезжают не пенсионеры. Уезжают айтишники, инженеры, врачи, предприниматели. Это репродуктивное ядро нации.
7: И экономическое ядро тоже. Это двойной удар по демографии. Страна теряет этих людей прямо сейчас. Образует дыры в налогах и на рынке труда. Но что еще страшнее, завтра она теряет всех их неродившихся детей.
9: Да.
7: Эти дети уже пойдут в детские сады в Варшаве, Гданьске или Вильнюсе. Они потеряны для будущей статистики.
9: И на этот массовый исход накладывается еще один, пожалуй, самый тяжелый фактор. Фактор войны.
7: О, да.
9: В 22-м году территория уже использовалась для военного наступления. А в марте 26-го года появились заявления с украинской стороны о планах размещения в Беларуси 4 станций управления ударными дронами.
7: Понимаешь, важен даже не сам факт появления этих станций, а уровень тревоги, который они генерируют в обществе.
9: Ага.
7: Демографическое поведение ломается не в момент юридического объявления войны. Оно ломается, когда страх и непредсказуемость становятся фоном для каждого разговора на кухне.
9: Ну да, как можно планировать третьего ребенка, когда горизонт планирования сузился до выпуска вечерних новостей?
7: Вот именно.
9: Ребенок требует понимания перспективы хотя бы на 15-20 лет вперед. А тут молодые люди не знают, не закроется ли завтра последняя граница или не изменится ли правило призыва.
7: Чувство безопасности нельзя декретировать указом. Когда границы ассоциируются с военным риском, а любая нелояльность чревата потерей свободы, призывы спасать нацию звучат, как издевательство.
9: Да.
7: Люди просто отказываются приводить новых людей в непредсказуемый и опасный мир.
9: Хорошо, логика семей понятна, безопасности нет, детей нет. Но экономика же не может остановиться. Заводы работают, улицы нужно убирать, автобусы водить.
7: Угу. Если сотни тысяч уехали, а новые поколения не рождаются, кто будет стоять у станков?
9: Власти нашли предсказуемый ответ на этот вопрос. Это замещение мигрантами. В 26-м году начался организованный завоз работников, например, из Узбекистана.
7: Но справедливости ради, привлечение мигрантов – это путь любой развитой экономики. Европа, Штаты – все это делают.
9: Да, это правда.
7: В чем тогда здесь проблема? Разве это не логичное закрытие кадровых дыр в промышленности и строительстве? Вопрос в том, как именно используется этот труд. Вместо того, чтобы модернизировать производство, повышать зарплаты, улучшать условия работы и пытаться удержать собственные кадры, система обращается к дешевому импорту бесправной рабочей силы.
9: И эта схема уже дает сбои, насколько я понимаю.
7: Да. Стали появляться публичные жалобы приехавших. Люди рассказывали, что им обещали зарплату в $1000, а по приезде они получали ровно половину от этой суммы.
9: Ого, ничего себе.
7: Плюс они сталкивались с ужасными бытовыми условиями в общежитиях, и эти жалобы вскрывают саму механику процесса. Мигранты здесь нужны не для развития, а как удобный и легко контролируемый ресурс.
9: То есть они полностью зависимы?
7: Абсолютно. Их визы и статус пребывания полностью зависят от работодателя. С ними можно не церемониться, им можно банально недоплачивать.
9: Подожди, то есть массовый завоз мигрантов на таких условиях – это инструмент для сбивания зарплат на внутреннем рынке?
7: Совершенно верно. Руководству предприятий выгодно иметь такую подушку безопасности.
9: Угу.
7: Если местный житель приходит и требует повышения зарплаты из-за инфляции, ему всегда можно ответить «не нравится? Увольняйся». За забором стоит очередь из иностранцев, готовых работать за копейки. Это позволяет консервировать крайне неэффективную модель управления экономикой.
9: Но ведь это прямой путь к катастрофе. Да, сегодня ты сэкономил на зарплате токарю, но по телевизору при этом будут продолжать обвинять местное население в том, что оно типа забыло семейные ценности.
7: Да, лицемерие поразительное.
9: Но позволь, а как же пенсионная система? Она же в Беларуси солидарная.
7: Вот.
9: То есть налоги сегодняшних работников идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.
7: И математика этой системы просто безжалостна. Количество работающих стремительно падает, а число пожилых людей растет. По прогнозам, к 2050 году четверть населения может оказаться старше 65 лет.
9: Четверть населения?
7: Да. И кто будет формировать пенсионный фонд? Мигранты, получающие серную или заниженную зарплату, этот фонд не наполнит.
9: Значит, государству придется принимать жесткие решения. Либо бесконечно повышать пенсионный возраст, либо критически урезать размер самих пенсий.
7: Именно. И старение нации – это же не только про нехватку денег в банкомате. Это огромная нагрузка на медицину и социальные службы.
9: Угу. А кто обычно берет на себя уход за пожилыми родственниками? Снова возвращаемся к женщинам. Та самая вторая смена плавно перетекает в третью.
7: 100%.
9: Государство требует растить детей для экономики и одновременно оставляет на плечи семей уход за стареющими родителями, потому что сиделок и мест в интернатах банально не хватает.
7: Слушай, знаешь, если попытаться связать все эти разрозненные факты, закрывающиеся роддома, страх перед будущим, низкие зарплаты, завоз бесправных рабочих, репрессии, то возникает один очень серьезный и неприятный вопрос.
9: Какой?
7: Что, если истинная цель текущей модели управления вовсе не демографическое спасение?
9: Звучит как конспирология. В смысле, ты хочешь сказать, что государство сознательно хочет, чтобы население сокращалось и старело?
7: Давай рассуждать логически. Что такое страна с растущим, образованным, экономически независимым средним классом?
9: Это сильное общество.
7: Да, это общество, которое постоянно требует соблюдения прав, честных судов, прозрачного бюджета, лучшей медицины. Управлять таким обществом невероятно сложно. Это требует постоянных компромиссов, диалога, уступок.
9: Согласен. Сложная система управления для сложного общества.
7: А теперь посмотри на альтернативу. Властям гораздо проще и комфортнее управлять стареющей, пустеющей территорией.
9: Кто остается?
7: Послушные бюджетники, чье выживание полностью зависит от государственных выплат, пенсионеры, зависящие от почтальона с пенсией, и мигранты, которых можно депортировать за малейшую провинность за 24 часа.
9: То есть это идеальная стерильная среда для сохранения абсолютного контроля? Никто не задает вопросов, никто не протестует?
7: Именно так. Громкие призывы спасать нацию и рожать троих – это просто фасад. Привычная риторика. На самом деле, создание богатой и свободной страны, в которой люди чувствуют безопасность и искренне хотят планировать большие семьи, это полностью противоречит логике удержания власти.
9: Звучит пугающе логично.
7: Система не сломана. Она работает ровно так, как спроектирована. Возвращаясь к началу, таблица Excel не сломалась. Просто из нее удалили столбцы с правами человека, безопасностью и будущим.
9: В общем, требование рожать больше показало, что власти рассматривают детей прежде всего как будущих работников и налогоплательщиков. При этом ответственность за сокращение населения перекладывают на семьи. Хотя именно государственная политика привела к массовому отъезду молодых людей, закрытию услуг в регионах и страху перед будущим. В выигрыше остаются чиновники и предприятия, которым нужны новые рабочие руки. А расходы несут родители прежде всего женщины, теряющие доход, время и возможности для карьеры. Остановить демографический спад одними пособиями и лозунгами невозможно. Для этого Беларуси нужны безопасность, доступное жилье, нормальная медицина, достойная работа и прекращение репрессий. До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Вместо лечения – агитация в армию. В Гомельской детской больнице прошел концерт артиста в военной форме под русские патриотические песни. Военная форма, балаклава на лице и танец под песню «Матушка-Земля». Так выглядело выступление перед пациентами Гомельской детской больницы. Родители были не на шутку встревожены и завалили главного врача вопросами, почему для малышей не придумали номеров, которые больше подходили бы им по возрасту.
12: «Моя Снежана вообще, когда этот мужчина вышел на сцену в тишине, испугалась. Говорит, подумала, что террорист какой-то. Неужели для детей еще и больных не могли что-то придумать светлое и чистое, без военной тематики? И так она уже отовсюду».
13: «Ну чего вы хотите? Пропаганда войны с малых лет, очевидно. Наши власти недавно детские бронежилеты презентовали. Или вы забыли?»
11: И действительно, в июне белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Детские бронежилеты сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждая. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
14: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
11: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
15: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
11: Белорусские родители пишут, что чем чаще форма, бронежилеты и песни о войне появляются рядом с их детьми, тем сложнее не замечать, что милитаризация Беларуси касается уже даже самое юное поколение. От этого все больше тревожит ощущение, что власти напрямую не говорят готовиться к большой войне, но шаг за шагом приучают общество к мысли, что она неизбежна, признаются родители. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
11: Покупай белорусское, но какое? По всей стране запретили две колбасы популярной фирмы из Бреста. В них нашли кишечную палочку.
16: В список опасной продукции попали замороженные свиные полуфабрикаты «Свиная» и «Аппетитная» от Каменецкого цеха. Это Брестская межрайонная торговая база. В продукции нашли кишечную палочку «Калиформы». Также изготовитель не указал состав пищевой добавки.
11: Медики напоминают, что кишечная палочка вызывает острые пищевые отравления, а в тяжелых случаях может привести к поражению почек.
17: Кишечная палочка в мясных полуфабрикатах
15: Это прямой признак санитарного неблагополучия. Загрязнение могло произойти при производстве, разделке, хранении или транспортировке. Для человека это риск острой кишечной инфекции, сильной диареей, рвотой, температурой и обезвоживанием. Особенно опасно для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Отдельные штаммы кишечной палочки могут поражать почки и приводить к тяжелым осложнениям. Поэтому такую продукцию нужно полностью изымать из продажи.
11: Напомним, что ранее по аналогичным причинам госстандарт запретил продажу мясной продукции сразу трех белорусских производителей. Больше всего претензий возникло к компании «Мясной статус» из Кобрина. В двух рулетах специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а также превышение допустимого количества микроорганизмов в 25 и 35 раз.
16: Кишечную палочку также нашли в полуфабрикате «Котлетное мясо свиное из голов» производства минской компании «Абура» и соленом продукте из свинины с чесночком, который выпускает «Авангард» из Могилевского района.
11: Самое ужасное, что от такой халатности страдают и дети. Напомню, что в начале июня в Борисове 30 дошкольников были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Как сообщил следком, все дети пили один и тот же молочный продукт компании «Биомолпром». В ходе проверки на предприятии были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, возбуждено уголовное дело. И помните, если у вас есть жалобы на питание в школах и детских садах, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
17: Вместо универа – ленточка. Не прошедших на бюджет выпускников массово зазывают в беспилотные войска, обещая прием в ВУЗ после службы. Не прошел на бюджет – иди в беспилотные войска, а учеба подождет. Такой новый вариант поступления начали предлагать абитуриентам. На сайте Новосибирского государственного технического университета появился так называемый сертификат БПС для тех, кому не хватило баллов или денег на платное обучение. Обозреватель в сфере образования Илья Руденко объясняет, как работает эта схема. И предложение рассчитано на очень конкретную аудиторию – вчерашних школьников, которые уже получили отказ на бюджетное место, а оплачивать университет семья не может. Вместо кредита или еще одной попытки поступить – контракт с Минобороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий. И здесь возникает еще один вопрос, что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО. Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора. Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант. Сначала контракт и беспилотные войска, а университет потом. Причем служба начинается сразу, а бюджетное место существует пока только в обещании. И гарантии, что через год человек сядет за парту университета, понятно, никто не дает.
1: Радиосигнал. От первого лица.
2: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов рассказал о ходе уборочной кампании.
18: В ходе доклада главе государства я доложил о том, что мы уже находимся на завершающем этапе уборки зерновых и зернобобовых культур. Азим рапс мы уже убрали в полном объеме. В этом году намолот азимового рапса составил 1 400 000 тонн зерна. Это рекордный показатель за все годы, которые вот мы возделываем эту культуру, и при средней урожайности 32 центнера гектара. Сейчас мы продолжаем убирать еще в дополнение к рапсу яровой рапс, начали уборку, поэтому мы ожидаем, что вот к 1,5 миллионам тонн рапса в целом, с учетом ярового рапса, мы подойдем. Это, конечно, самое большое значение вот за всю историю Беларуси по намолоту этой культуры, учитывая то, что азима рапс еще имеет высокую стоимость по отношению, допустим, к любому виду зерна.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Один народ, одна страна. Лукашенко объявил белорусов русскими со знаком качества. Как это понимать? На фестивале этнокультурных традиций Зов-Полесья в Лясковичах Александр Лукашенко заявил, что белорусы происходят от древних славян, которые пришли на эти земли из теплых краев. По словам президента, готовясь к выступлению, он ознакомился с материалами, которые подтверждают, что славяне происходят именно из этих земель, и дали жизнь Беларуси. Жителей Полесья Александр Лукашенко охарактеризовал как хитрых, умных, трудолюбивых и талантливых людей. Белорусскую нацию в целом он назвал народом, который вобрал в себя обычаи, навыки и традиции народов Израиля, Востока, Европы и Киевской Руси. Однако самих белорусов он назвал русскими со знаком качества.
20: Да, наверное, полюшуки со знаком качества, хотя я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
19: Заявление о том, что белорусы – это русские со знаком качества, прозвучало в крайне специфическом политическом и военном контексте. Подобные формулировки редко бывают случайными речевыми оборотами. В текущих реалиях они выполняют вполне конкретную прагматическую и идеологическую функцию, считает политолог Антон Буткевич.
21: Это выглядит как попытка угодить кремлевским концепциям триединого народа. Однако здесь кроется важнейший подтекст. В условиях, когда российская военная машина испытывает перманентный и все возрастающий дефицит живой силы на фронте, подобные стилистические заигрывания с общим славянским корнем служат инструментом стирания границ, размывания субъектности белорусской нации через концепты вроде «русские, но лучше», качественнее облегчает психологическую подготовку к сценариям, в которых стирается разница между гражданами двух стран, в том числе в вопросах мобилизационного потенциала.
19: По словам экспертов, у Беларуси богатая и уникальная история, отличная от российской. При этом они отмечают, что соседняя страна пытается размыть белорусские символы и идентичность. У некоторых историков и культурологов это вызывает серьезные опасения. Впрочем, превратить белорусов в россиян не выйдет, считает социолог Филипп Беканов.
22: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, а и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
19: Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. Они сходятся во мнении, что история Беларуси – это не часть истории России, а самостоятельная и значимая глава в мировой истории. Что касается заявления Александра Лукашенко о том, что белорусы – это русские со знаком качества, то это воспринимается многими экспертами не как этнографическая шутка, а как элемент ментальной мобилизации. По их словам, это попытка подготовить почву. Если стирается разница на уровне дефиниций, то неизбежно возникает вопрос о стирании границ ответственности, когда белорусский ресурс, человеческий, экономический или инфраструктурный, начинает рассматриваться союзниками как ресурс общий и безлимитный. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Научный сотрудник клинической лаборатории профилактической медицины Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здравоохранения Ольга Синякова о том, почему горячий чай с медом не лечит.
23: Мед – это
0: очень активный продукт, обладающий антисептическим действием, противовоспалительным действием, имеющий огромный спектр биологически активных веществ и витаминов. Но наряду с этим мы помним о меде как о сильном аллергене. Поэтому с медом надо быть очень и очень аккуратным. Вводить его в использование очень и очень аккуратно. Помним о том, что мед не надо в горячей воде там, растворять, потому что он теряет большую часть витаминов, прежде всего витамин С. Если употреблять его в сезон простуд, допустим, то в прикуску с чаем, не растворяя, не бросая в чай. То есть, да, имеет место быть, но помним про аллергию обязательно.
1: Новости регионов. На радио «Сигнал».
19: В Жлобинском районе задержан водитель, насмерть сбивший 17-летнего парня. Трагедия произошла на автодороге Папоротная – Великий лес. По предварительным данным, 52-летний водитель «Рено» сбил подростка, который шел по обочине в попутном направлении. От полученных травм юноша скончался на месте. Сам водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был оперативно найден и задержан милицией. Более 10 польских священников могут быть вынуждены покинуть Беларусь. Сообщается, что 11 ксензам Минско-Могилевской архиепархии не продлили разрешение на религиозную деятельность, либо выдали их на минимальный срок. Архиепископ Юзеф Станевский обратился к Александру Лукашенко с просьбой продлить документы священнослужителям. Один из тех, кто точно покидает страну, польский доминиканец Роман Шульц, прослуживший в Могилеве почти 20 лет. С ним уже попрощались на торжественной мессе. После отъезда Шульц доминиканцы не смогут самостоятельно опекать Могилевский приход. Для работы ордена в общине необходимо минимум 2 монаха. Поэтому приход передадут другим священникам. В Слуцке снова пытаются продать деревянный туалет. Цена упала на 20%. В городе выставили на повторный аукцион арестованную деревянную уборную, принадлежавшую Борисовскому комбинату хлебопродуктов. На июньских торгах объект за 180 рублей никому не понадобился. Сейчас начальную цену снизили до 144 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Важный сигнал.
19: Следы Чернобыля. Лукашенко рассказал, как поймал 54-килограммового сома на Припяти. Вспоминаем, что было с рекой после аварии на ЧАЭС. Александр Лукашенко поймал на Припяти сома весом 54 килограмма. Эту историю он рассказал на открытии фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». История о рыбалке на Припяти президент поделился во время посещения дома охотника и рыбака. По его словам, чтобы вытащить большую рыбу, ушел примерно час. С тех пор Александр Лукашенко не рыбачит. Говорит, что вспоминает печальные глаза рыбы и жалеет ее. А 13 лет назад он рассказывал подобную историю на совещании по вопросам совершенствования правил охоты и рыболовства. Правда, сом тогда был на 3 килограмма тяжелее.
3: Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда по детству вспоминаю.
5: Это надо.
3: Сяду, попробую. Там рыбы не было на Припяти. И вот за это время там палец сунешь, за палец рыба хватает. Я лично-то 57 килограмм сома вытащил. 57, 24 и 7 килограмм. 3 сома поймал.
19: Припять называют белорусской Амазонией. Дикие берега, живописные старицы и легендарные рыбные богатства манят туда рыбаков со всей страны. Но рыбалка на Припяти – это не только азарт и романтика. Это еще и строгие правила, инспекторы и тень Чернобыля, которая до сих пор витает над этими местами. Припять протекает всего в нескольких десятках километров от Чернобыльской зоны отчуждения. Для многих поколений рыбаков эта катастрофа разделила историю реки на до и после. И хотя сегодня верхние течения, течение реки и многие старицы закрыты для посещения, в разрешенных зонах жизнь кипит. Правда, вопросы радиационной безопасности у новичков возникают до сих пор.
4: Припять – река щедрая. Здесь можно вытащить трофейную щуку или сома килограммов на 10. Но когда говоришь молодым про рыбалку на Припяти, у них первый вопрос – а она не фонит? Конечно, мы помним Чернобыль. Тогда казалось, что река умерла навсегда. Но природа взяла свое. Рыба расплодилась, потому что промышленного прессинга долгие годы не было. Главное – знать, где можно рыбачить, а куда соваться категорически запрещено из-за близости зоны.
19: После аварии на ЧАЭС Припять стала главным аккумулятором радионуклидов в регионе. Ил, на дне реки и пойменные земли долгое время удерживали опасные элементы. Экологи отмечают, хотя уровень радиации за десятилетия значительно снизился, река до сих пор требует уважения и контроля.
5: Чернобыль оставил страшный след. Экосистема перенесла колоссальный удар. Чернобыльская трагедия научила нас тому, как легко можно уничтожить природу, если относиться к ней безответственно. Сегодня наша задача – сохранить то, что восстановилось. На Припяти действуют строгие сезонные запреты, лимит вылова – до 5 килограммов на человека, а лов вблизи заповедной зоны строго карается законом. Река залечила свои раны после аварии, но теперь ей нужна наша защита от обычного человеческого браконьерства.
19: Помимо радиационного контроля, на Припяти действуют жесткие правила рыболовства и природоохранного законодательства. Запрет на движение автомобилей у воды и строгие лимиты на вылов призваны защитить хрупкую экосистему Полесья, которая уже пережила одну глобальную катастрофу. Припять до сих пор хранит память о страшной аварии 1986 года. Но сегодня она живет полной жизнью, привлекая рыбаков своей дикой красотой. Главное – помнить правила безопасности, уважать закон и не забывать уроки истории, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Сгорело сердце Wildberries. Сразу два логистических склада попали под атаку в Подмосковье. В Каледино был самый большой центр маркетплейса в России.
23: Ну что, друзья, 21 раз, форс-мажор, непреодолимая сила. И походу в Каледино приостанавливают поставки. Вот как-то так. И это не фейк.
6: Сердце Wildberries – так сами продавцы называют огромный склад в подмосковном Каледино, который попал под атаку беспилотников. Площадь комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Через него, по опубликованным ранее данным, могло проходить до 3 миллионов товаров в сутки.
24: Один из главных складов центрального региона сегодня подвергся атаке. Это был Каледино. Вот такое количество складов уже, к сожалению, сгорело. И, пожалуйста, не питайте иллюзий по поводу того, что можно отгружаться на склады ВБС. Сейчас это крайне опасно. Выходите на ФБС, не теряйте время. Там очень хорошие заказы. Мы сейчас активно продаемся в период высокого сезона. Поэтому, ребят, не теряйте время, перестраивайте свой бизнес и увеличивайте свои продажи, пожалуйста. Сейчас есть множество фулфилментов, которые быстро отгружают по центру ФБС.
6: И Каледино было не единственной целью. Горел также мультимодальный логистический комплекс «Северное Домодедово». А для продавцов теперь начинается самое неприятное – приходить считать, сколько товара осталось внутри. Москвичка Милена продает оптику и систему видеонаблюдения. Только в Каледино, по ее словам, у нее хранилось товара примерно на 250 000 рублей. И надежды на полную компенсацию у нее нет.
25: После пожара на складе в Новороссийске у меня было примерно 150 тысяч рублей убытков. Компенсировали 2100 рублей. Сейчас у меня товара было еще примерно на от 200 до 250 тысяч. Поэтому мы пока вообще не понимаем, что нам вернут и как это будут считать.
6: Некоторые продавцы после предыдущих атак заранее пытались вывести или быстрее распродать товары из крупных логистических центров. Но успели не все. Еще один предприниматель, Александр, продает сувениры, текстиль, картины и подарочные наборы. Предварительно только его потери в Каледина могут составить около 500 000 рублей. Но сам предприниматель пока просит Wildberries не хоронить.
7: У меня ущерб там, скорее всего, примерно на 500 тысяч. Конечно, пострадала вся логистическая цепочка, и пока непонятно, как быстро это удастся решить. Но я бы все-таки не хоронил Wildberries. Сдержанно, оптимистично смотрю в будущее.
6: То есть для покупателя последствия пока могут выглядеть довольно буднично. Заказ идет дольше или внезапно меняет склад. А за этой отсрочкой в приложении у конкретного продавца могут лежать 200, 500 тысяч или несколько миллионов рублей товара. И после каждого нового пожара продавцам приходится решать одну и ту же задачу. Где теперь хранить товар, как выполнять уже принятые заказы и сколько из сгоревшего им в итоге компенсируют.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Глава государства Александр Лукашенко о том, как полишуки привили ему президентское кредо.
20: Для меня же это место особое еще и тем, что здесь я делал свои первые шаги на посту президента. Помните, и та косьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге, и дороги-то не было. Я помню по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Лясковича, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени все: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни. И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полишуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить, но с этого начиналось.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
8: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
11: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. О реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
9: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили, и узнаете, что даже похоронить было нечего, не то что какие-то баснословные выплаты.
11: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
10: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. А я пошел на задачу необычную. Состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находятся украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
12: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом...

0: России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава государства Александр Лукашенко о том, как полишуки привили ему президентское кредо.
3: Для меня же это место особое еще и тем, что здесь я делал свои первые шаги на посту президента. Помните и та косьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге. И дороги-то не было. Я помню по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Лясковича, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени все: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни. И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полишуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить. Но с этого начиналось.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Сгорело сердце Wildberries. Сразу два логистических склада попали под атаку в Подмосковье. В Каледино был самый большой центр маркетплейса в России.
5: Ну что, друзья, 21 раз, форс-мажор, непреодолимая сила. И походу в Каледино приостанавливают поставки. Вот как-то так. И это не фейк.
4: Сердце Wildberries – так сами продавцы называют огромный склад в подмосковном Каледино, который попал под атаку беспилотников. Площадь комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Через него, по опубликованным ранее данным, могло проходить до 3 миллионов товаров в сутки.
6: Один из главных складов центрального региона сегодня подвергся атаке. Это был Каледино. Вот такое количество складов уже, к сожалению, сгорело. И, пожалуйста, не питайте иллюзий по поводу того, что можно отгружаться на склады ВБ. Сейчас это крайне опасно. Выходите на ФБС, не теряйте время. Там очень хорошие заказы. Мы сейчас активно продаемся в период высокого сезона. Поэтому, ребят, не теряйте время, перестраивайте свой бизнес и увеличивайте свои продажи, пожалуйста. Для сейчас есть множество фулфилментов, которые быстро отгружают по центру ФБС.
4: И Каледино было не единственной целью. Горел также мультимодальный логистический комплекс «Северное Домодедово». А для продавцов теперь начинается самое неприятное – приходить считать, сколько товара осталось внутри. Москвичка Милена продает оптику и систему видеонаблюдения. Только в Каледино, по ее словам, у нее хранилось товара примерно на 250 000 рублей. И надежды на полную компенсацию у нее нет.
7: После пожара на складе в Новороссийске у меня было примерно 150 тысяч рублей убытков. Компенсировали 2100 рублей. Сейчас у меня товара было еще примерно на от 200 до 250 тысяч. Поэтому мы пока вообще не понимаем, что нам вернут и как это будут считать.
4: Некоторые продавцы после предыдущих атак заранее пытались вывести или быстрее распродать товар из крупных логистических центров, но успели не все. Еще один предприниматель, Александр, продает сувениры, текстиль, картины и подарочные наборы. Предварительно только его потери в Каледино могут составить около 500 000 рублей, но сам предприниматель пока просит Wildberries не хоронить.
8: У меня ущерб там, скорее всего, примерно на 500 тысяч. Конечно, пострадала вся логистическая цепочка, и пока непонятно, как быстро это удастся решить. Но я бы все-таки не хоронил Wildberries. Сдержанность

0: довольно оптимистично смотрю в будущее.
1: То есть для покупателя последствия пока могут выглядеть довольно буднично. Заказ идет дольше или внезапно меняет склад. А за этой отсрочкой в приложении у конкретного продавца могут лежать 200, 500 тысяч или несколько миллионов рублей товара. И после каждого нового пожара продавцам приходится решать одну и ту же задачу. Где теперь хранить товар, как выполнять уже принятые заказы и сколько из сгоревшего им в итоге компенсируют.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
3: Гяра.
2: 12.
3: Бара.
2: 13.
3: Тера.
2: 14.
3: Чодаха.
2: 15,
3: 15,
2: 16,
3: 16,
2: 17,
3: 17,
2: 18,
3: 18,
2: 19,
3: 19,
2: 20,
3: 20.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусских десятиклассников начинают учить управлять дронами, оказывать помощь по правилам тактической медицины и жить на 10-дневных военно-полевых сборах. Власти называют это подготовкой к реальным условиям, хотя сами условия все больше напоминают жизнь страны рядом с войной. Разберемся, зачем в обычную школу приглашают силовиков, какую роль здесь играет зависимость Беларуси от России и почему полезные навыки превращаются в инструмент военного воспитания. И главное, кто и для какого будущего готовит белорусских детей.
6: Слушай, ну если отбросить лишние эмоции, разве это вообще какая-то проблема?
5: В смысле?
6: Ну, дроны сейчас — это абсолютно повседневная вещь. Агрономы с их помощью оценивают посевы. Инженеры проверяют линии электропередач. Логисты тестируют доставку. Это же просто супер полезный технологический навык для молодежи. Зачем сразу бить тревогу и называть это милитаризацией?
5: Потому что контекст полностью меняет суть этого навыка. Понимаешь, это 10-часовой модуль по беспилотникам ввели вовсе не на уроках информатики.
6: Ага, а где тогда?
5: Его поместили строго в рамки допризывной подготовки. Это не кружок по робототехнике и не факультатив для айтишников.
6: Ну какая разница, как официально называется предмет в школьном расписании? Главное, что подросток получает пульт в руки и учится управлять сложной техникой. Навык-то остается навыком.
5: Разница огромная. Когда управление дроном стоит в одном ряду с разборкой автомата и строевым шагом, дрон просто перестает быть гражданским инструментом. Происходит геймификация войны.
6: Геймификация, то есть превращение в игру.
5: Да, и это очень опасный психологический трюк. Подросток сидит за партой или там на полигоне. В руках у него знакомый джойстик, перед глазами экран.
6: Но выглядит как видеоигры.
5: Именно, это максимально похоже на обычную игрушку. И за этим экраном мозг просто отказывается воспринимать реальные разрушения, оторванные конечности, убитых людей.
6: Хочешь сказать, технология преподается в полном отрыве от морали?
5: 100%. Допризывная программа учит исключительно тому, как точно навести аппарат на цель, а не тому, стоит ли вообще эту цель атаковать.
6: Но слушай, давай смотреть на вещи прагматично. Любая громкая государственная программа часто разбивается о суровую реальность. Где среднестатистическая школа в стране вообще возьмет эти беспилотники?
5: Вот, это отличный вопрос.
6: Их же нужно закупать, ремонтировать, нужны аккумуляторы, инструктора нужны адекватные, чтобы технику не угробить в первый же день.
5: В этом и кроется вся суть. Системе не важна эффективность обучения каждого школьника, ей важен отчет. Понятно, что какая-нибудь элитная гимназия в Минске получит дорогие коптеры.
6: И офицеров-инструкторов в придачу.
5: Да. А в маленькой сельской школе Все сведется к тому, что уставший учитель будет мелом на доске рисовать винты и зачитывать сухую инструкцию.
6: То есть все это нововведение – это просто пиар властей?
5: Это не пиар. Это нормализация войны. Важно не то, научится ли подросток виртуозно летать. Важно то, что государство встраивает элементы современной войны в школьную рутину.
6: Чтобы дети привыкали?
5: Да. Им предлагают привыкнуть к войне как к неизбежному фону жизни, как к плохой погоде за окном, которую нельзя изменить и причины которой нельзя обсуждать.
6: Ладно, с дронами аргумент понятен, тут психология экрана работает. Но давай перейдем к медицине. В программе расширяют практическую часть. Для девушек добавляют тактическую медицину.
5: И это вызывает колоссальные вопросы.
6: Я с трудом понимаю, в чем тут вред. Умение спасти жизнь, остановить артериальное кровотечение – это же базовая необходимость для любого адекватного общества.
5: Абсолютно согласна. Никто в здравом уме не скажет, что умение наложить давящую повязку – это плохо. Проблема кроется в одном единственном слове.
6: Каком?
5: Тактическое.
6: Именно. А разве это не одно и то же? Жгут накладывается одинаково, что в лесу, что на дороге при аварии.
5: Нет, это принципиально разные вещи. Обычная первая помощь – это навыки для гражданской жизни. Сердечно-легочная реанимация, ожоги, помощь при ДТП, если человек подавился.
6: Ну, то есть универсальная безопасность.
5: Которая нужна вообще всем. А тактическая медицина разрабатывалась военными исключительно для военных.
6: Но алгоритмы спасения жизни везде похожи. Главное – выиграть время до приезда скорой.
5: Приоритеты кардинально отличаются. В тактической медицине первый шаг – это не оценка дыхания или пульса.
6: А что тогда?
5: Первый шаг – это подавление огневой точки противника. Это работа под пулями. Нужно быстро накинуть турникет в красной зоне и оттащить раненого в укрытие, пока по вам стреляют.
6: Жуткий сценарий.
5: Да. Нормальной школе жизненно необходим глубокий курс гражданской первой помощи, а вместо этого подросткам предлагают конкретный сценарий поведения на линии фронта.
6: Звучит пугающе, согласен. Но меня тут смущает еще один момент. Зачем вообще было делить эти навыки по гендерному признаку? Парни идут крутить джойстики дронов, а девушки учатся накладывать турникеты.
5: Да, это какой-то пещерный век.
6: Это просто дико нелогично в современном мире.
5: Абсолютно искусственное разделение. Белорусская девушка с таким же успехом может быть гениальным инженером или оператором беспилотников.
6: А парню критически важно уметь оказать медицинскую помощь. Мало ли травмы на производстве или дома.
5: Вот именно. Ни технологии, ни спасение жизни не имеют пола. Но этот гендерный раскол в программе показывает истинную цель государства.
6: То есть дело вообще не в навыках безопасности?
5: Нет. Задача заранее подготовить детей к жестко распределенным ролям внутри армейской модели. Мужчина нужен, чтобы воевать и убивать, а женщина, чтобы штопать раненых в тылу.
6: Да. Кстати, о тех, кто преподает. Нормальный учитель биологии не сможет качественно преподавать работу под обстрелом. И тут в школы массово приходят силовики.
5: Да. К занятиям активно привлекают воинскую часть 54-48 внутренних войск в Минске.
6: Ну смотри, многие ведь считают, что раз уж ввели военные элементы, то пусть их преподают настоящие профи. Кто лучше военного научит дисциплине и тактике?
5: Проблема в том, что школа и казармы – это два взаимоисключающих института. У них совершенно разная философия.
6: В смысле?
5: Школьный учитель по своей природе работает с сомнением. Весь смысл образования – задавать вопросы, поощрять дискуссию.
6: Ну да, ученик может поднять руку и сказать, мол, я не согласен.
5: Конечно. И ошибка в классе – это нормальный этап познания. А военный инструктор работает не с сомнением. Он работает исключительно с приказом.
6: То есть дисциплина просто вытесняет мышление?
5: Полностью. Когда человек в военной форме встает у школьной доски, команда мгновенно занимает место логического объяснения. Подростку психологически невозможно спорить с человеком в камуфляже.
6: Потому что форма – это символ государственной власти.
5: Это символ власти, физической силы и скрытой, но абсолютно реальной возможности наказания. Это колоссальное неравенство. И давай не забывать исторический контекст.
6: Имеешь в виду протесты?
5: Да, 2020 год. Внутренние войска принимали самое жесткое участие в подавлении протестов на улицах городов.
6: И этот институт не понес никакой ответственности. Независимых расследований не было.
5: Совершенно верно. А теперь эти же самые структуры приходят к детям в статусе абсолютных, непререкаемых авторитетов.
6: Получается, занятия превращаются из обучения в банальный тест на лояльность?
5: Именно так. Школьник быстро понимает правила игры. Он считывает, какой ответ от него ждут, и просто учится его воспроизводить, чтобы не создавать проблем себе и родителям.
6: Слушай, ну уроки в школе — это несколько часов. Это как бы можно перетерпеть. Но программа ведь на этом не заканчивается.
5: О, далеко не заканчивается. Сейчас расширяют формат военно-полевых сборов для старшеклассников. Вместо 5 дней теперь будет 10.
6: 60 часов практики в условиях лагеря?
5: Да, с круглосуточным пребыванием. И это совершенно другой уровень воздействия.
6: Я попробую выступить адвокатом дьявола. 10 дней без смартфонов, на свежем воздухе, строгий режим, ранние подъемы.
5: Ну-ну.
6: Для многих подростков, которые сутками сидят в сети, это может быть отличной встряской. Командный дух, активность. Многие воспринимают это просто как приключение с палатками.
5: Если бы это был обычный туристический слет, возможно. Но проблема в тотальной закрытости этой системы. На долгие 10 дней несовершеннолетний полностью изымается из-под родительского контроля.
6: Неужели все настолько драматично?
5: Одно дело отсидеть урок. Если учитель перегнул палку, подросток вечером приходит домой и может все рассказать семье. У него есть безопасная гавань. А на этих сборах этой гавани нет. Это круглосуточная казарма.
6: Но всегда есть лазейки. Медицинские справки, освобождение. Заботливые родители найдут способ отмазать ребенка от этого.
5: Справка освободит от кросса из-за плоскостопия, но она не решит проблему психологического давления. В любом классе есть глубокие интроверты, дети с тревожными расстройствами, с паническими атаками.
6: А армейская среда не терпит индивидуальности? Там важен строй.
5: Абсолютно. Армия работает на усреднение. И в этой среде пожаловаться инструктору на то, что тебе морально тяжело, психологически невозможно.
6: Засмеют моментально?
5: Да. Страх показаться слабым, страх стать изгоем или подвести группу заставляет подростков молча глотать стресс. Уязвимые дети просто ломаются там.
6: Но родители-то формально остаются законными представителями. Если что-то пойдет не так, они могут вмешаться?
5: Это только на бумаге. По факту семья лишена права голоса. Нет открытой программы того, что именно будут делать с детьми каждый час. И нет никакого гражданского контроля над этими сборами.
6: То есть семья просто обязана передать ребенка государственной машине и верить, что все будет хорошо?
5: Да, без единой гарантии.
6: Знаешь, если собрать все это воедино, дроны, тактическую медицину, силовиков в классах, эти сборы на 10 дней, вырисовывается пугающая масштабная картина. К концу 2025 года в стране создано около 1200 военно-патриотических объединений.
5: И через них проходит более 16 тысяч детей. Это целая армия внутри образовательной системы.
6: Но тут снова напрашивается контраргумент. Практически любое государство на планете занимается патриотическим воспитанием молодежи. Любовь к родине нужно прививать с детства. Почему вообще демонизируют сам факт таких клубов?
5: Потому что происходит чудовищная подмена понятий. Власти берут сложное, глубокое чувство любви к стране и искусственно урезают его.
6: До размера военного сапога.
5: Да. Патриотизм в этой системе – это исключительно готовность надеть униформу, беспристрастно выполнять приказы и воевать.
6: Разве готовность защищать свои границы не является частью патриотизма?
5: Является, но патриотизм никогда не должен этим ограничиваться. Любовь к родине – это защита лесов и рек от загрязнения. Это спасение исторического наследия, развитие культуры, забота о стариках.
6: И, в конце концов, это право граждан контролировать тех, кто у власти.
5: В точку.
6: Нельзя быть патриотом-экологом, получается? Можно только маршировать.
5: Выстраивается идеальная конвейерная лента. Конвейер по производству лояльности от детского сада до окопа.
6: В детском саду малышам надевают военную форму. Это воспринимается как милая игра. В средней школе их записывают в клуб при МВД.
5: В 10 классе им дают пульт от дрона и турникет. Потом 10 дней в казарме. А затем призыв – Военное присутствие становится настолько плотным, что подросток просто перестает задавать вопросы. Для него люди с оружием становятся нормой.
6: Это сильный аргумент. Но нельзя игнорировать геополитику. Вокруг идут реальные кровопролитные конфликты. Мир объективно стал гораздо опаснее.
5: Так.
6: И любое государство, видя, как рушится безопасность в регионе, обязано готовиться к худшим сценариям. То, что происходит в школах, это ведь прямое следствие войны по соседству. Власти просто реагируют на угрозу.
5: Это классическая попытка переложить ответственность. Геополитическая напряженность не возникла из ниоткуда. Территория Беларуси уже была предоставлена российской армии для масштабного наступления в 2022 году.
6: И это было решением самих белорусских властей?
5: Именно. Государство абсолютно осознанно выбрало политику тотальной зависимости от Москвы.
6: Выходит, угроза не пришла сама по себе, как землетрясение?
5: Это глубокая интеграция в чужие военные планы и привела реальную опасность прямо к границам. Обучение школьников тактической медицине и дронам – это не защита от абстрактного внешнего врага.
6: А подготовка военного резерва для чужих целей?
5: К сожалению, все выглядит именно так. Создается огромный, заранее обученный и психологически лояльный человеческий ресурс. Россия ведет затяжной конфликт, ей критически не хватает людей и стабильного тыла.
6: И белорусские дети готовятся стать частью этого тыла?
5: Ситуация глубоко трагична. Государство пытается решить проблему нарастающей военной угрозы ровно тем же инструментом, который эту угрозу создал, через еще большую милитаризацию.
6: И самое циничное здесь то, что школьников лишают права на анализ ситуации.
5: Да, им запрещено обсуждать первопричины. Ни один старшеклассник на этих сборах не может поднять руку и спросить, а почему чужие войска использовали территорию страны? Детям просто выдают пульты и бинты, требуя принять эту реальность как данность и безропотно готовиться ее обслуживать. Ну что, пора подводить итоги. Военная подготовка в белорусской школе больше не ограничивается несколькими уроками и летними сборами. Дроны, тактическая медицина, клубы при силовых ведомствах и занятия в воинских частях складываются в систему, которая приучает ребенка считать войну нормальной частью будущего. Силовые структуры получают будущие кадры, Россия – более подготовленный союзный тыл, а семьи расплачиваются тревогой, потерей выбора и риском дальнейшего втягивания Беларуси в чужой конфликт. Учить детей спасать людей и разбираться в современной технике необходимо, но эти знания должны помогать им строить мирную жизнь, а не превращать их в удобный ресурс государства.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Жировка с подвохом. Белорусские насчитали 2111 рублей долга за воду. Откуда такая сумма? Жительница деревни Прус из Стародорожского района насчитали долг за воду в 2111 рублей, причем более половины этой суммы составляет пеня. Женщина обратилась к властям, те пообещали создать независимую комиссию и проверить действия водоканала. Пенсионерка Галина Васильевна живет в частном доме, подключенном к центральному водоснабжению. Счетчик воды был установлен в колодце возле дома. Несколько лет назад в колодце произошел прорыв. Работники Слуцкого водоканала сняли счетчик, после чего выяснилось, что его показания расходятся с данными, по которым пенсионерка платила за воду. Разница составила 372 кубометра. Сейчас долг за водоснабжение составляет 2111 рублей, в том числе 1273 рубля пени. Платить эту сумму пенсионерка не согласна.
8: Когда случилась авария, работники водоканала сняли счетчики, причем без нашего ведома. А потом его просто принесли и отдали. Показали разницу в показаниях воды. И сказали погашать эту разницу. Еще предупредили, что буду платить штраф. Якобы я сама подключилась к центральной канализации.
7: На приеме у председателя Минблсполкома Алексея Кушнаренко она объяснила, что из-за воды в колодце не всегда могла добраться до счетчика и фактические показания снимала примерно дважды в год. В остальное время сама оценивала расход воды. Согласно документам, обычно она оплачивала 1 кубометр в месяц. Однако гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук утверждает, что после установки нового счетчика расход воды в доме в некоторые месяцы достигал 10 и даже 23 кубометров. В ноябре прошлого года дом пенсионера Девушки отключили от центрального водоснабжения. Женщина обращалась в райисполком с просьбой списать задолженность. Однако там отказали и предложили рассрочку. В комментариях многие пишут, что стали замечать в коммунальных квитанциях странные начисления, неизвестные пункты и загадочные услуги. Люди платят, но не понимают, за что именно. Суммы растут, а разъяснений никто не дает. Пользователи жалуются, что им незаконно начисляют дополнительные платежи.
9: Мы за капремонт платим, которого не было 35 лет со сдачи дома.
10: В Жировке, пункт 9. Санитарное содержание вспомогательных помещений. Что это за помещения и где они находятся?
11: У меня прописан сын, а живет уже 25 лет в Канаде. Начисляют какие-то платежи за тунеядство. Это что?
7: Люди жалуются, что цены на коммуналку за последние 2 года заметно выросли. При этом качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.
12: Мне интересно, откуда цифры берутся за отопление?
13: Это точно, что хотят, то начисляют. Раньше хоть жировки приходили, можно было видеть, за что платишь, а теперь что выставили, то и плати.
14: У меня каждый раз пение 20 копеек. Всегда оплачиваю вовремя, но пение не исчезает.
15: Сижу в декрете, а потом смотрю, что много оплачиваю. А оказывается, я тунеядец.
7: Как заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, многие услуги ЖКХ граждане уже возмещают на 100%. В основном существенно компенсируются затраты на тепловую энергию, отметили в министерстве. Что касается жительницы деревни Прусы, то обстоятельства ее дела должна проверить независимая комиссия. В частности, власти намерены выяснить, соответствовала ли правилам установка счетчика в колодце, мог ли прибор находиться в воде, как часто контролеры должны были проверять его показания и почему после аварии счетчик некоторое время находился у водоканала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
17: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которая определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества, политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
18: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, ну, талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
19: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
18: Это комфорт, за который стоит платить.
19: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
18: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание. А внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
19: Но регистратура – это еще не вся медицина.
18: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
19: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
18: Какое неравенство? 40 рублей.
19: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
18: Я не говорю, что это копейки, ну…
19: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
18: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
19: Нормальный график работы врача.
18: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
19: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
18: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
19: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
18: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
19: И что он делает эти 30 минут?
18: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
19: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
18: Бред. Врач лечит пациента.
19: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
18: И это плохо.
19: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
18: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
19: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
18: Ага, я про это и говорю.
19: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
18: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
19: Лечит, если случай понятный.
18: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
19: Почему же?
18: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
19: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
18: Что за конспирология?
19: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
18: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
19: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
18: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
19: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
18: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
19: А почему тогда?
18: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
19: Но это логично для бюджета.
18: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
19: Это преувеличение.
18: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
19: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
18: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
19: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
18: Ну давай.
19: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
18: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
19: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
18: Да, я знаю, что это такое.
19: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
18: Я с этим и не спорю.
19: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
18: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты, и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
19: Тебя перенаправят, если случай срочный.
18: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
19: Поликлиники ведут хроников.
18: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
19: Ну, электронные карты внедряются.
18: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
19: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
18: Опять я виновата.
19: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
18: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
19: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
18: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
19: Зато бесплатно.
18: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
19: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
18: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
19: Давай.
18: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очеред к нему расписана на 1/2 года вперед.
19: Там нет столько частников.
18: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
19: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
18: Какая монополия, если это частный бизнес?
19: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
18: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
6: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев, редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
18: Или в состоянии выгорания.
6: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
18: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
6: Ну да. Ищет, к чему придраться.
18: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
6: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
18: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
6: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
18: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
19: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
18: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
19: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
18: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
19: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
18: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
19: Развивается 2-уровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
18: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
19: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
18: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
19: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
18: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
19: На этом и закончим. Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы – это нация со знаком качества.
20: Белорусы – это ёмкие, крепкие люди. Да, наверное, полюшуки со знаком качества. Хотя я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну, против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было. Марков заканчивает строительство, наш министр культуры, Национального музея. И мы это должны, Марат, там твердо подчеркнуть и определить навсегда и для наших детей, и для наших внуков. Что это наше, мы отсюда, и никуда мы отсюда не уйдем, и никому мы это не отдадим. Нам много не надо, пусть нам не мешают. Мы будем яблоки, мед возделывать на этой земле и будем нормально жить, мирно.
4: Важный сигнал.
21: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
22: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
21: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. О реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
23: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили. И узнаете, что даже похоронить было нечего. Не то, что какие-то баснословные выплаты.
21: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
24: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. А я пошел на задачу необычную. Состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находятся украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
25: Все
0: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди и уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупа его воняла очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще.
21: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы – это нация со знаком качества.
20: Белорусы – это ёмкие, крепкие люди. Да, наверное, полюшуки со знаком качества. Хотя я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было. Марков заканчивает строительство, наш министр культуры, Национального музея. И мы это должны, Марат, там твердо подчеркнуть и определить навсегда и для наших детей, и для наших внуков. Что это наше, мы отсюда, и никуда мы отсюда не уйдем, и никому мы это не отдадим. Нам много не надо, пусть нам не мешают. Мы будем яблоки, мед возделывать на этой земле и будем нормально жить, мирно.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
4: 2.
1: До.
4: 3.
1: Тин.
4: 4.
1: Чар.
4: 5.
1: Пач.
4: 6.
1: Че.
4: 7.
1: Сат.
4: 8.
1: Ат.
4: 9.
1: Но.
4: 10.
1: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
21: Вместо лечения – агитация в армию. В Гомельской детской больнице прошел концерт артиста в военной форме под русские патриотические песни. Военная форма, балаклава на лице и танец под песню «Матушка-Земля». Так выглядело выступление перед пациентами Гомельской детской больницы. Родители были не на шутку встревожены и завалили главного врача вопросами, почему для малышей не придумали номеров, которые больше подходили бы им по возрасту.
2: «Моя Снежана вообще, когда этот мужчина вышел на сцену в тишине, испугалась. Говорит, подумала, что террорист какой-то. Неужели для детей еще и больных не могли что-то придумать светлое и чистое, без военной тематики? И так она уже отовсюду».
3: «Ну чего вы хотите? Пропаганда войны с малых лет, очевидно. Наши власти недавно детские бронежилеты презентовали. Или вы забыли?»
21: И действительно, в июне белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Детские бронежилеты сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждая. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
5: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
21: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
8: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
21: Белорусские родители пишут, что чем чаще форма, бронежилеты и песни о войне появляются рядом с их детьми, тем сложнее не замечать, что милитаризация Беларуси касается уже даже самое юное поколение. От этого все больше тревожит ощущение, что власти напрямую не говорят готовиться к большой войне, но шаг за шагом приучают общество к мысли, что она неизбежна, признаются родители. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
7: Трагедия в Глубокском районе. Пенсионера нашли мертвым в колодце. В деревне Шуневцы обнаружило тело 76-летнего местного жителя. Мужчина пропал, и жена отправилась на его поиски. Женщина обнаружила тело супруга в питьевом колодце прямо возле их дома. Извлечь погибшего из воды смогли только прибывшие спасатели. В Верхнедвинском районе взрывом обрушили пустующее здание. В городском поселке Освея взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» ликвидировали неэксплуатируемое строение. Как сообщили в МЧС, работы выполнены в полном объеме, а сама операция прошла гладко, без происшествий и замечаний. Руины старейшего здания Бобруйска передали частной компании. Речь идет о бывшем иезуитском костеле. Его безвозмездно передали из коммунальной собственности компании HMC Group. Фирма связана с бизнесменом Александром Зайцевым. Новый владелец обязан провести ремонтно-реставрационные работы до 30 сентября 2028 года. Иначе грозит неустойка. В марте 2026 года Минкульт уже разрешил разработку проекта реконструкции объекта с изменением его назначения. Костел был возведен в 1745-47 годах в стиле барокко. В советское время в нем размещалась гауптвахта, а с 2000-х годов здание пустовало. Памятник архитектуры сильно пострадал от пожаров в 2011-12 годах, а весной прошлого года у него обрушилась стена. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
16: Представитель Главного управления ГАИ МВД Анна Бонадык о результатах республиканской профилактической акции «Мотоциклист», проходившей с 6 по 16 августа.
9: Завершилась республиканская профилактическая акция «Мотоциклист», проходившая с 6 по 16 августа. Результаты проверок госавтоинспекции наглядно демонстрируют, что вопросы дисциплины и безопасности водителей мототранспорта на дорогах остаются весьма актуальными. Всего за время профилактических мероприятий выявлено более 3500 нарушений, совершенных водителями мототранспорта. В состоянии опьянения задержаны 34 водителя, отстранены от управления 211 бесправников, 277 мотоциклов помещены на охраняемые стоянки. Каждому факту нарушения ПДД и безответственного поведения на дороге дана строгая правовая оценка. Прошедшая акция – это часть системы.

0: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Беларуси.
1: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
0: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
1: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров, и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют «Kill Web». Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
0: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рю недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
1: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
0: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Андрей Балыш о государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности.
4: Сегодня государство оказывает поддержку в развитии агропромышленного комплекса в стране в целом. И важно отметить, что сегодня государственной поддержкой могут воспользоваться не только государственные предприятия, но и частная форма собственности, крестьянско-фермерское хозяйство. Поддержка заключается, ну, во-первых, сегодня выделяются льготные кредиты через промагролизинг на закупку сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. Сегодня субсидируется закупка элитных семян, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений. Также сегодня государство помогает в наведении порядка на земле. Я говорю про мелиорацию земель и про известкование кислых почв. Почему на сегодняшний день это так важно? Наше государство является весомым игроком на международном рынке продовольствия. Но важно в первую очередь сохранить свою продовольственную, сохранить и обеспечить свою продовольственную безопасность, которую мы уже делаем, которую мы выполняем уже много десятков лет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают.

0: замечают, да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 2026 года – это же, шикарный показатель.
1: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
0: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
1: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
0: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
1: Ой, да ладно тебе.
0: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
1: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
0: И что лето? Какая разница?
1: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
0: То есть ты хочешь сказать,
1: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз? Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
0: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
1: Вот. 5,3.
0: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
1: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
0: Каким еще пожаром?
1: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
0: Но цены же держат.
1: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
0: Ладно, если следовать твоей логике гидравлики, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
1: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
0: А что не так с садиками?
1: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
0: 5% за месяц? Серьезно?
1: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
0: Но подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
1: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
0: Ну, в санатории можно и не поехать.
1: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
0: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
1: А что там с напитками?
0: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
1: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
0: Вода с сиропом – импорт?
1: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
0: А, ну логистика еще.
1: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
0: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке – повышать запрещают.
1: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
0: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
1: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
0: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
1: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
0: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
1: Но внутри продукта меньше.
0: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
1: Какой предел?
0: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
1: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
0: То есть льют суррогаты?
1: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
0: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
1: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
0: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
1: Какой еще козырь?
0: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
1: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
0: Почему? Стандартная метрика?
1: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
0: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
1: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
0: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
1: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
0: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
1: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
0: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
1: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
0: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
1: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
0: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
1: Вот именно.
0: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
1: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
0: Налог на бедность.
1: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
0: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
1: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
0: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
1: Продолжают.
0: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
1: Зарплаты не успевают за расходами.
0: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
1: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
0: Так, давай разберем. Первый сценарий.
2: Прессом.
3: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
1: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
3: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
1: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
3: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
1: Это вызовет моментальный шок.
3: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
1: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
3: Иначе?
1: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
3: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
1: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
3: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
1: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
3: Но в системе жесткого контроля?
1: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов, это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
3: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
1: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
3: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
1: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
3: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
1: Да.
3: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
1: А чем?
3: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
1: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
3: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
1: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
3: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
1: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
3: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
1: Это просто невозможно.
3: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
1: Пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства. Новая неделя бензоапокалипсиса. Еще больше регионов столкнулись с дефицитом топлива. Бензин из Индии приехал, но не помог.
2: Власти уверяют, что ситуация с топливом нормализуется, но очереди на заправках снова растут. На многих ХЗС даже в московском регионе нет бензина. Регионы возвращают ограничения на его продажу, жалуются автомобилисты.
6: Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й. Еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. Вот что думаю.
2: То, что топливная проблема обостряется, подтверждает анализ Института энергетики и финансов. Там оценивают ситуацию на основе данных об операциях по топливным картам крупных розничных банков, прежде всего Сбера, в каталоге которого почти 30 тысяч ЗС. Хуже всего ситуация в Якутии и Северной Осетии. Среди самых проблемных регионов, по данным Сбера, другие республики Северного Кавказа, Калмыкия и Мордовия, Астраханская и Курганская области. 95-й бензин везде заметно дефицитнее 92-го, отмечают в Институте энергетики и финансов.
7: Изменение этого повторяемого, сопоставимого день ко дню индикатора отражает общую ситуацию. Именно динамика здесь ценнее разовых сообщений. Один и тот же инструмент каждый день по всей стране и всем регионам.
2: Вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом уязвимых регионов. Правительство 14 августа изучало ситуацию в Оренбургской, Липецкой, Тверской, Орловской областях, Тыве, Краснодарском крае, Хакасии, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях. При этом заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев выразил надежду, что недовольные топливным кризисом граждане не станут объектами манипуляций на выборах и не будут вести себя как обиженные подростки.
8: Ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению.
2: Партии бензина из Индии, которые Россия начала закупать в июле, чтобы покрыть внутренний дефицит топлива, так и не поступили ни на АЗС, ни на оптовый рынок. Как сообщает Infotek со ссылкой на отраслевые источники, индийский бензин застрял в порту Мурманска и не сливается с танкеров, поскольку нефтяные компании не могут договориться о цене его реализации. По словам одного из собеседников издания, нефтяники-импортеры предлагают купить индийский бензин по 150 тысяч рублей за тонну, а это вдвое выше оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что проблему с топливом надо перетерпеть, а недовольных автомобилистов сравнил с изменниками Родины.
9: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
2: Регуляторы настаивают, чтобы нефтяники продавали индийский бензин по внутрироссийским ценам. Но импортеры ссылаются на сложности логистики. Чтобы доплыть из индийских портов в российскую Арктику через Суэцкий канал и Северный Ледовитый океан, требуется более месяца. К тому же бензин пришлось переливать из танкера в танкер в пути. Примерно столько же, от 140 до 142 тысяч рублей за тонну, стоит в России белорусский 92-й бензин. За поставки 95-го из Беларуси приходится платить 180 тысяч рублей за тонну, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Один народ, одна страна. Лукашенко объявил белорусов русскими со знаком качества. Как это понимать? На фестивале этнокультурных традиций Зов-Полесья в Лясковичах Александр Лукашенко заявил, что белорусы происходят от древних славян, которые пришли на эти земли из теплых краев. По словам президента, готовясь к выступлению, он ознакомился с материалами, которые подтверждают, что славяне происходят именно из этих земель, и дали жизнь Беларуси. Жителей Полесья Александр Лукашенко охарактеризовал как хитрых, умных, трудолюбивых и талантливых людей. Белорусскую нацию в целом он назвал народом, который вобрал в себя обычаи, навыки и традиции народов Израиля, Востока, Европы и Киевской Руси. Однако самих белорусов он назвал русскими со знаком качества.
14: Да, наверное, полюшуки со знаком качества, хотя я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
13: Заявление о том, что белорусы – это русские со знаком качества, прозвучало в крайне специфическом политическом и военном контексте. Подобные формулировки редко бывают случайными речевыми оборотами. В текущих реалиях они выполняют вполне конкретную прагматическую и идеологическую функцию, считает политолог Антон Буткевич.
15: Это выглядит как попытка угодить кремлевским концепциям триединого народа. Однако здесь кроется важнейший подтекст. В условиях, когда российская военная машина испытывает перманентный и все возрастающий дефицит живой силы на фронте, подобные стилистические заигрывания с общим славянским корнем служат инструментом стирания границ, размывания субъектности белорусской нации через концепты вроде «русские, но лучше», качественнее облегчает психологическую подготовку к сценариям, в которых стирается разница между гражданами двух стран, в том числе в вопросах мобилизационного потенциала.
13: По словам экспертов, у Беларуси богатая и уникальная история, отличная от российской. При этом они отмечают, что соседняя страна пытается размыть белорусские символы и идентичность. У некоторых историков и культурологов это вызывает серьезные опасения. Впрочем, превратить белорусов в россиян не выйдет, считает социолог Филипп Беканов.
16: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
13: Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. Они сходятся во мнении, что история Беларуси – это не часть истории России, а самостоятельная и значимая глава в мировой истории. Что касается заявления Александра Лукашенко о том, что белорусы – это русские со знаком качества, то это воспринимается многими экспертами не как этнографическая шутка, а как элемент ментальной мобилизации. По их словам, это попытка подготовить почву. Если стирается разница на уровне дефиниций, то неизбежно возникает вопрос о стирании границ, ответственности, когда белорусский ресурс, человеческий, экономический или инфраструктурный, начинает рассматриваться союзниками как ресурс общий и безлимитный. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
18: Мужчины закончились. Беларусь потеряла сотни тысяч рабочих рук за 10 лет. Экономику сейчас тянут женщины. В экономике Беларуси женщин становится все больше, а мужчин меньше. По данным Белстат, разрыв между работающими мужчинами и женщинами продолжает увеличиваться. За последние два года женщин стало больше на 45,5 тысяч, а количество трудоустроенных мужчин, наоборот, уменьшилось почти на 46 тысяч. Благодаря активному притоку женщин общая численность занятых в экономике выросла более чем на 14,5 тысяч человек. Это первый рост в этом десятилетии, отметили в Белстате.
19: Среди отраслей, где растет занятость, строительство, здравоохранение, IT-связь, розничная торговля, общепит, финансы и госуправление. А вот в промышленности и сельском хозяйстве занятость, наоборот, падает.
18: За последние 10 лет рынок труда Беларуси потерял 240 тысяч работников. Сами женщины говорят, что несут на себе основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Несмотря на то, что уровень занятости среди женщин выше, чем среди мужчин, в среднем белорусские зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным Белстата, почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
20: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белорусские составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
18: Разница во времени, которое трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белорусские в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
16: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
18: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему не часто занимают руководящие должности. При этом женщины в руководстве занимают, как правило, посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Глава государства Александр Лукашенко о том, как Полишуки привили ему президентское кредо.
14: Для меня же это место особое еще и тем, что здесь я делал свои первые шаги на посту президента. Помните, и та козьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге, и дороги-то не было. Я помню по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Лясковича, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени все: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни. И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полишуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить, но с этого начиналось.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Следы Чернобыля. Лукашенко рассказал, как поймал 54-килограммового сома на Припяти. Вспоминаем, что было с рекой после аварии на ЧС. Александр Лукашенко поймал на Припяти сома весом 54 килограмма. Эту историю он рассказал на открытии фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». История о рыбалке на Припяти президент поделился во время посещения дома охотника и рыбака. По его словам, чтобы вытащить большую рыбу, ушел примерно час. С тех пор Александр Лукашенко не рыбачит. Говорит, что вспоминает печальные глаза рыбы и жалеет ее. А 13 лет назад он рассказывал подобную историю на совещании по вопросам совершенствования правил охоты и рыболовства. Правда, сом тогда был на 3 килограмма тяжелее.
14: Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда по детству вспоминаю.
22: Это надо.
14: Сяду, попробую. Там рыбы не было на Припяти. И вот за это время там палец сунешь, за палец рыба хватает. Я лично-то 57 килограмм сома вытащил. 57, 24 и 7 килограмм. 3 сома поймал.
13: В Припять называют белорусской Амазонией. Дикие берега, живописные старицы и легендарные рыбные богатства манят туда рыбаков со всей страны. Но рыбалка на Припяти – это не только азарт и романтика. Это еще и строгие правила, инспекторы и тень Чернобыля, которая до сих пор витает над этими местами. Припять протекает всего в нескольких десятках километров от Чернобыльской зоны отчуждения. Для многих поколений рыбаков эта катастрофа разделила историю реки на «до» и «после». И хотя сегодня верхнее течение реки и многие старицы закрыты для посещения, в разрешенных зонах жизнь кипит. Правда, вопросы радиационной безопасности у новичков возникают до сих пор.
0: Припять – река щедрая. Здесь можно вытащить трофейную щуку или сома килограммов на 10. Но когда говоришь молодым про рыбалку на Припяти, у них первый вопрос – а она не фонит? Конечно, мы помним Чернобыль. Тогда казалось, что река умерла навсегда. Но природа взяла свое. Рыба расплодилась, потому что промышленного прессинга долгие годы не было. Главное – знать, где можно рыбачить, а куда соваться категорически запрещено из-за близости зоны.
13: После аварии на ЧАЭС Припять стала главным аккумулятором радионуклидов в регионе. Ил на дне реки и пойменные земли долгое время удерживали опасные элементы. Экологи отмечают, хотя уровень радиации за десятилетия значительно снизился, река до сих пор требует уважения и контроля.
7: Чернобыль оставил страшный след. Экосистема перенесла колоссальный удар. Чернобыльская трагедия научила нас тому, как легко можно уничтожить природу, если относиться к ней безответственно. Сегодня наша задача – сохранить то, что восстановилось. На Припяти действуют строгие сезонные запреты, лимит вылова – до 5 килограммов на человека, а лов вблизи заповедной зоны строго карается законом. Река залечила свои раны после аварии, но теперь ей нужна наша защита от обычного человеческого браконьерства.
13: Помимо радиационного контроля, на Припяти действуют жесткие правила рыболовства и природоохранного законодательства. Запрет на движение автомобилей у воды и строгие лимиты на вылов призваны защитить хрупкую экосистему Полесья, которая уже пережила одну глобальную катастрофу. Припять до сих пор хранит память о страшной аварии 1986 года. Но сегодня она живет полной жизнью, привлекая рыбаков своей дикой красотой. Главное – помнить правила безопасности, уважать закон и не забывать уроки истории, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
3: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которая определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества, политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Цель Донбасс. Армия России должна до осени 2027 года захватить всю Донецкую область. Эту задачу поставил Владимир Путин. Когда закончится СВО? Об этом сказано в свежей статье популярного издания New York Times. И если информация верна, то скорого окончания СВО, похоже, ждать не стоит. Военный обозреватель Виктор Нестеров говорит, что сам по себе такой далекий дедлайн тоже говорит о многом.
1: Если армии действительно дают больше года на захват оставшейся части Донецкой области, значит, в Кремле не рассчитывают на быстрый обвал украинского фронта. Это скорее ставка на постепенное давление, продолжать наступать, накапливать силы и ждать, когда у Украины возникнут критические проблемы с людьми, вооружением или противовоздушной обороной.
22: Причем, по данным New York Times, ждать до 2027 года российская армия не будет. Источники издания говорят о том, что основную ставку Владимир Путин делает на новое зимнее наступление. Именно для него нужны люди. Но где их брать? Часть собеседников американской газеты пишет о новой мобилизации уже после выборов в Думу этой осенью. Эксперт по безопасности Олег Чернов считает, что политически такой момент действительно был бы гораздо удобнее, чем облавы и агитация студентов.
5: До выборов объявлять непопулярные решения власти невыгодно. После выборов это окно возможностей становится значительно шире. Но говорить, что решение о мобилизации уже принято, пока нельзя. Многое будет зависеть от ситуации на фронте и от того, удастся ли дальше восполнять потери контрактниками.
22: СВО началась в феврале 2022 года, а сейчас идет уже пятый год спецоперации, а полностью взять под контроль Донецкую область так и не вышло. Хотя такая задача была с самого первого дня СВО. Теперь новый срок по этой задаче назначен на осень следующего года. И даже этот срок не означает окончания военных действий. Политический обозреватель Антон Руднев обращает внимание на то, что в публикации американских журналистов есть еще одна важная деталь. Западные чиновники предполагают, что именно неудача с Донбассом к обозначенному сроку может повысить вероятность реальных переговоров о мире.
6: Это не дата окончания войны. Это предполагаемая контрольная точка для Кремля. Если поставленная военная задача не будет выполнена, тогда соотношение цены войны и возможного результата для Москвы может измениться, и переговорный вариант станет значительно более привлекательным.
22: Поэтому осень 2027-го, если информация американского издания подтвердится, это вовсе не дата мира. Скорее наоборот, до этой даты, судя по всему, Москва готова продолжать попытки взять Донбасс силой. А дальше все будет зависеть от результата нового наступления.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Жировка с подвохом. Белорусские насчитали 2111 рублей долга за воду. Откуда такая сумма? Жительницы деревни Прус из Стародорожского района насчитали долг за воду в 2111 рублей. Причем более половины этой суммы составляет пеня. Женщина обратилась к властям, те пообещали создать независимую комиссию и проверить действия водоканала. Пенсионерка Галина Васильевна живет в частном доме, подключенном к центральному водоснабжению. Счетчик воды был установлен в колодце возле дома. Несколько лет назад в колодце произошел прорыв. Работники Слуцкого водоканала сняли счетчик, после чего выяснилось, что его показания расходятся с данными, по которым пенсионерка платила за воду. Разница составила 372 кубометра. Сейчас долг за водоснабжение составляет 2111 рублей, в том числе 1273 рубля пени. Платить эту сумму пенсионерка не согласна.
24: Когда случилась авария, работники водоканала сняли счетчики, причем без нашего ведома. А потом его просто принесли и отдали. Показали разницу в показаниях воды. И сказали погашать эту разницу. Еще предупредили, что буду платить штраф. Якобы я сама подключилась к центральной канализации.
13: На приеме у председателя Минблсполкома Алексея Кушнаренко она объяснила, что из-за воды в колодце не всегда могла добраться до счетчика и фактические показания снимала примерно дважды в год. В остальное время сама оценивала расход воды. Согласно документам, обычно она оплачивала 1 кубометр в месяц. Однако гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук утверждает, что после установки нового счетчика расход воды в доме в некоторые месяцы достигал 10 и даже 23 кубометров. В ноябре прошлого года дом пенсионера таки отключили от центрального водоснабжения. Женщина обращалась в райисполком с просьбой списать задолженность, однако там отказали и предложили рассрочку. В комментариях многие пишут, что стали замечать в коммунальных квитанциях странные начисления, неизвестные пункты и загадочные услуги. Люди платят, но не понимают, за что именно. Суммы растут, а разъяснений никто не дает. Пользователи жалуются, что им незаконно начисляют дополнительные платежи.
2: Мы за капремонт платим, которого не было 35 лет со сдачи дома.
4: В Жировке, пункт 9. Санитарное содержание вспомогательных помещений. Что это за помещения и где они находятся?
8: У меня прописан сын, а живет уже 25 лет в Канаде. Начисляют какие-то платежи за тунеядство. Это что?
13: Люди жалуются, что цены на коммуналку за последние 2 года заметно выросли. При этом качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.
9: Мне интересно, откуда цифры берутся за отопление.
10: Это точно, что хотят, то начисляют. Раньше хоть жировки приходили, можно было видеть, за что платишь, а теперь что выставили, то и плати.
25: У меня каждый раз пение 20 копеек. Всегда оплачиваю вовремя, но пение не исчезает.
26: Сижу в декрете, а потом смотрю, что-то много оплачиваю. А оказывается, я тунеядец.
13: Как заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, многие услуги ЖКХ граждане уже возмещают на 100%. В основном существенно компенсируются затраты на тепловую энергию, отметили в Министерстве. Что касается жительницы деревни Прусы, то обстоятельства ее дела должна проверить независимая комиссия. В частности, власти намерены выяснить, соответствовала ли правилам установка счетчика в колодце, мог ли прибор находиться в воде, как часто контролеры должны были проверять его показания и почему после аварии счетчик некоторое время находился у водоканала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Калечполки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
27: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели воинскую часть 52-892. У меня 3-я группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего 2 пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже, в принципе, не взять автомат.
23: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
27: Завтра, вот, то есть уже сегодня, получается, мы идем на штурм. У нас 4. 2-й человек, у него тоже ранение, должность по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует. 3-й человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
23: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже 2 дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается... Важный сигнал.
28: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Белоруссии.
29: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
28: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
29: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров, и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют «Kill Web». Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
28: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют Рутте недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
29: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
28: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
7: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты – наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе 3 братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Европа затягивает удавку. Глава дипломатии ЕС анонсировала самый масштабный пакет санкций против России за все время СВО. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о подготовке самого масштабного с начала СВО пакета санкций против России, который планируется утвердить уже этой осенью. Характер запланированных ограничений глава европейской дипломатии не раскрыла, но отметила, что принятие в Сенате США закона о санкциях против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм, вселяет надежду на сближение Европы и Соединенных Штатов. «Новый пакет санкций будет для России еще ощутимее», сказала Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt.
12: Если он будет принят, количество находящихся под санкциями российских физических лиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть. Давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит войну.
23: Глава дипломатии ЕС также добавила, что европейские ограничения уже стоили России триллионы евро. Последний 21-й пакет санкций ЕС был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. В частности, новые ограничения затронули банки, криптовалютные сети, нефтяных трейдеров, энергетический сектор и теневой флот. В результате общее число позиций в европейском черном списке увеличилось почти до 3000. Вообще сейчас в приоритете так называемая «старичная санкции», говорит экономист Михаил Грабский.
1: Но мы должны понимать, что основной пакет ограничений на Россию уже и так были наложены. Сейчас в приоритете являются так называемые вторичные санкции. То есть по тем направлениям, компаниям, фирмам, странам, которые создают предпосылки для того, чтобы Россия обходила эти санкции там через различные схемы.
23: Как пишет агентство Bloomberg, новые санкции против России уже подготовили и в США. Однако пока их не вводят. Мол, все зависит от хода переговоров по Украине. А недавно Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из пяти крупнейших покупателей российской

0: санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе «Ямал» и «Арктик СПГ». В текст также включен отдельный акт о санкциях против «Теневого флота».
1: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей. Она на каникулах до 31 августа. Вообще, за время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. И ситуация, по их словам, дальше будет только ухудшаться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
4: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян. Всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
5: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сяха.
5: Синий.
6: Нила.
5: Коричневый.
6: Бура.
5: Зеленый.
6: Сабз.
5: Оранжевый.
6: Наранджи.
5: Фиолетовый.
6: Джамуни.
5: Красный.
6: Сурх.
5: Белый.
6: Сафед.
5: Желтый.
6: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Александр Лукашенко потребовал, чтобы белорусские рожали минимум двоих, а лучше троих детей, иначе стране скоро будет некому работать. Но население Белоруссии сокращается не из-за недостатка призывов. Молодые люди уезжают, жилье остается дорогим, в регионах закрываются родильные отделения, а воспитание детей бьет по доходам и карьеру родителей. В этом выпуске разберем, почему прежние демографические программы не остановили спад и какую цену семьи платят за рождение ребенка. А также выясним, зачем власти завозят иностранных работников, одновременно обвиняя белорусов в нежелании рожать.
8: Да, тема, скажем так, максимально острая сейчас.
7: Вот именно. Двое родителей плюс трое детей равно успешное будущее.
8: Угу. Математика первого класса.
7: Но за этой простотой скрывается пугающе прагматичный подход. Неродившийся ребенок здесь рассматривается не как, ну, человек, а чисто как будущее налоговое единица, которая типа когда-нибудь встанет к станку и начнет приносить пользу.
8: И в этом кроется главная ошибка такого подхода. Демография – это невероятно сложный социальный механизм, а в риторике чиновников она, ну, превращается в обычную таблицу Excel.
7: 100%.
8: Логика звучит так. На заводах

0: не хватает рабочих рук, значит, нужно просто заставить население заполнить пустующие ячейки в этой таблице. Но проблема в том, что рождение детей нельзя стимулировать приказами сверху.
1: Давай посмотрим на сухие цифры, чтобы вообще понимать масштаб проблемы. Вот на 1 января 2026 года население Беларуси составило 9 056 080 человек.
0: Угу.
2: И за один год исчезло около 53 тысяч. Это же огромная цифра.
0: Для наглядности, слушай, 53 тысячи – это население целого районного центра. Это не просто цифра в отчете. Это опустевшие улицы, закрытые магазины, школы, в которых больше некому учиться. За год с карты буквально стирается целый город.
2: Подожди, но ведь можно сказать, что это, ну, общеевропейский тренд. Во всей Восточной Европе падают показатели. Сейчас суммарная рождаемость в стране упала до уровня 1,2 ребенка на женщину.
0: Да, цифра пугающая.
2: При том, что для замещения поколений нужно 2,1. Но везде же рожают меньше. Разве власти не правы, когда говорят, что люди просто стали жить для себя?
0: Ну, это очень удобная позиция – списать все на глобальные тренды и эгоизм молодежи. Но давай посмотрим на контекст. В 1994 году в Беларуси жило более 10,2 миллиона человек. И падение с 10 миллионов до 9 – это не внезапный каприз общества. Это прямой измеримый результат 30 лет конкретной государственной политики.
2: 30 лет, да.
0: Три десятилетия в стране существует система, которая полностью контролирует распределение бюджета, строительство, рынок труда, социальную сферу. И теперь итог этого тотального контроля пытаются выдать за личную безответственность граждан.
2: То есть происходит классическое перекладывание ответственности с больной головы на здоровую?
0: Именно так.
2: Но слушай, давай сыграем за адвоката дьявола. Спустимся на уровень конкретной семьи. Государство ведь выделяет деньги. По телевизору эти программы выглядят как, ну, золотой дождь просто.
0: Ну да, по телевизору звучит красиво.
2: Тот же семейный капитал в 26-м году – это 35 505 рублей. Согласишь, звучит как отличный стимул.
0: Звучит действительно громко, только есть один нюанс, который полностью ломает эту красивую схему.
2: Какой?
0: Этот капитал в 35 с лишним тысяч рублей дается исключительно за третьего ребенка.
2: Ну и что в этом плохого? Разве это не логично с точки зрения защиты государственного бюджета? Докажите серьезность своих намерений, станьте многодетной семьей и тогда получите крупную субсидию.
0: Это было бы логично, если бы дети появлялись в вакууме. Но в реальности первый или второй ребенок рождается в арендованной квартире. И требовать от семьи родить третьего, чтобы получить хоть какую-то помощь на жилье...
2: Это жестко.
0: Это значит требовать прыгнуть в пропасть в расчете на то, что внизу, возможно, успеют постелить матрас.
2: Получается, государство говорит, вы сначала пройдите через годы падения доходов, поживите впятером в однокомнатной квартире, а потом мы дадим вам сертификат.
0: Вот именно.
2: Кстати, а этого сертификата вообще хватит на покупку квартиры без дополнительных кредитов?
0: Конечно, нет. Это строго регулируемая субсидия, а не чемодан наличных. Ее недостаточно для покупки жилья, она лишь частично покрывает расходы. А теперь давай разберем ежемесячные пособия, которые тоже часто ставят в заслугу.
2: Давай. Там же тоже солидные суммы называли.
0: Ну смотри, при рождении первого ребенка выплачивают около 5300 рублей, второго – 7425. Ежемесячно до 3 лет семья получает 1000 с небольшим на первого и около 1200 на второго.
2: Ну вот же. Больше 1000 рублей в месяц. Разве это не подспорье?
0: Подспорье, если не понимать механику формирования семейного бюджета. Эти пособия не прибавляются к зарплатам родителей. Они заменяют доход одного из них.
2: А, то есть... Один взрослый уходит в декрет, и все.
0: Да. Его зарплата исчезает полностью, и на ее месте появляется это пособие.
2: И при этом расходы взлетают вертикально вверх. Коляски, смеси, подгузники, платные врачи.
0: Точно. А теперь вспомним про прожиточный минимум. Он установлен на уровне чуть больше 530 рублей на взрослого и 326 на ребенка до 3 лет.
2: Это же физиологическая граница выживания.
0: Абсолютно. И в эту сумму не заложены аренда жилья, ремонт сломавшейся стиральной машины или там покупка зимней резины. Если работающий родитель получает среднюю региональную зарплату, то выплаты по кредиту или аренда мгновенно съедают весь этот, ну, так называемый щедрый финансовый запас.
1: Да, математика не сходится. Хорошо, допустим, семья чудом накопила деньги, у них есть жилье, они готовы. Но ребенок рождается не в квартире, он рождается, скажем так, в социальной инфраструктуре.
0: Верно.
1: А эта инфраструктура в регионах просто трещит по швам.
0: Это то, что можно назвать инфраструктурным опустением. И это огромный барьер. И тут мы подходим к одной из самых важных тем, о которой почему-то вообще молчат, когда призывают спасать нацию. И это невидимая вторая смена.
1: Да, это важный момент.
0: Требуют рожать минимум двоих детей от семьи. Но давай будем честны, на чьи плечи ложится этот призыв?
1: На женские.
0: Именно. Декрет, больничные, поликлиники, уроки – это почти полностью женская нагрузка. И эта нагрузка имеет конкретную финансовую цену. Гендерный разрыв в оплате труда в стране составляет около 27%.
1: 27%? Это много?
0: Очень много. Когда женщина уходит в декрет на 3 года, она теряет профессиональные навыки, рабочие связи, отстает от изменений в технологиях.
1: Но ведь закон, типа, защищает рабочее место?
0: Формально да. Но работодатели, пусть и неофициально, всегда учитывают риски частых больничных. Возвращаться часто приходится на должности с худшими условиями, а продвижение по карьере вообще ставится на паузу. Этот гигантский профессиональный риск лозунги чиновников никак не компенсирует.
1: Получается, в призывах «двое родителей, трое детей» мужчины фигурируют просто как математическая половина уравнения.
0: Угу.
1: А почему отцы массово не берут декретный отпуск, чтобы разделить этот риск?
0: Из-за того же разрыва в доходах. Если мужчина зарабатывает на 27% больше, семье банально невыгодно отправлять в декрет его, потому что просадка общего бюджета будет катастрофической.
1: Логично.
0: Но есть и другая проблема, еще более глубокая. Это разрыв в продолжительности жизни.
1: Да, статистика тут просто пугающая. Мужчины в стране живут в среднем около 70 лет, а женщины 79.
0: 9 лет разницы. И вот парадокс. От мужчин требуют становиться многодетными отцами, но при этом демографическая политика почему-то начинается в роддомах, а не с программ безопасности труда, качественной медицины для взрослых и борьбы с зависимостями.
1: Да, это как-то непоследовательно.
0: Абсолютно. Невозможно построить нацию, требуя детей от отцов, которые статистически рискуют просто не дожить до их совершеннолетия и окончания университета.
1: Да. Хорошо, мы разобрали внутренние проблемы – деньги, сады, больницы, продолжительность жизни. Но ведь страна теряет людей не только потому, что они не рождаются.
0: Конечно.
1: Огромное количество людей просто уезжает. Любой разговор о демографии без учета иммиграции – это, ну, фикция.
0: Абсолютно верно. В Польше на август 26 года находилось около 138 тысяч граждан Беларуси с действующими видами на жительство. В Литве около 50 тысяч.
1: Почти 200 тысяч человек. И это только легализованных. И только в 2 странах.
0: Да.
1: Это же население 2-3 крупных городов. И ведь уезжают не пенсионеры. Уезжают айтишники, инженеры, врачи, предприниматели. Это репродуктивное ядро нации.
0: И экономическое ядро тоже. Это двойной удар по демографии. Страна теряет этих людей прямо сейчас. Образует дыры в налогах и на рынке труда. Но что еще страшнее, завтра она теряет всех их неродившихся детей.
1: Да.
0: Эти дети уже пойдут в детские сады в Варшаве, Гданьске или Вильнюсе. Они потеряны для будущей статистики.
1: И на этот массовый исход накладывается еще один, пожалуй, самый тяжелый фактор. Фактор войны.
0: О, да.
1: В 22-м году территория уже использовалась для военного наступления. А в марте 26-го года появились заявления с украинской стороны о планах размещения в Беларуси 4 станций управления ударными дронами.
0: Понимаешь, важен даже не сам факт появления этих станций, а уровень тревоги, который они генерируют в обществе.
1: Ага.
0: Демографическое поведение ломается не в момент юридического объявления войны. Оно ломается, когда страх и непредсказуемость становятся фоном для каждого разговора на кухне.
1: Ну да, как можно планировать 3-го ребенка, когда горизонт планирования сузился до выпуска вечерних новостей?
0: Вот именно.
1: Ребенок требует понимания перспективы хотя бы на 15-20 лет вперед. А тут молодые люди не знают, не закроется ли завтра последняя граница или не изменится ли правило призыва.
0: Чувство безопасности нельзя декретировать указом. Когда границы ассоциируются с военным риском, а любая нелояльность чревата потерей свободы, призывы спасать нацию звучат как издевательство.
1: Да.
0: Люди просто отказываются приводить новых людей в непредсказуемый и опасный мир.
1: Хорошо, логика семей понятна, безопасности нет, детей нет. Но экономика же не может остановиться. Заводы работают, улицы нужно убирать, автобусы водить.
0: Угу. Если сотни тысяч уехали, а новые поколения не рождаются, кто будет стоять у станков?
1: Власти нашли предсказуемый ответ на этот вопрос. Это замещение мигрантами. В 26-м году начался организованный завоз работников, например, из Узбекистана.
0: Но справедливости ради, привлечение мигрантов – это путь любой развитой экономики. Европа, Штаты – все это делают.
1: Да, это правда.
0: В чем тогда здесь проблема? Разве это не логичное закрытие кадровых дыр в промышленности и строительстве? Вопрос в том, как именно используется этот труд. Вместо того, чтобы модернизировать производство, повышать зарплаты, улучшать условия работы и пытаться удержать собственные кадры, система обращается к дешевому импорту бесправной рабочей силы.
1: И эта схема уже дает сбои, насколько я понимаю.
0: Да. Стали появляться публичные жалобы приехавших. Люди рассказывали, что им обещали зарплату в $1000, а по приезде они получали ровно половину от этой суммы.
1: Ого, ничего себе.
0: Плюс они сталкивались с ужасными бытовыми условиями в общежитиях, и эти жалобы вскрывают саму механику процесса. Мигранты здесь нужны не для развития, а как удобный и легко контролируемый ресурс.
1: То есть они полностью зависимы?
0: Абсолютно. Их визы и статус пребывания полностью зависят от работодателя. С ними можно не церемониться, им можно банально не доплачивать.
1: Подожди, то есть массовый завоз мигрантов на таких условиях – это инструмент для сбивания зарплат на внутреннем рынке?
0: Совершенно верно. Руководству предприятий выгодно иметь такую подушку безопасности.
1: Угу.
0: Если местный житель приходит и требует повышения зарплаты из-за инфляции, ему всегда можно ответить «не нравится? Увольняйся». За забором стоит очередь из иностранцев, готовых работать за копейки. Это позволяет консервировать крайне неэффективную модель управления экономикой.
1: Но ведь это прямой путь к катастрофе. Да, сегодня ты сэкономил на зарплате токарю, но по телевизору при этом будут продолжать обвинять местное население в том, что оно типа забыло семейные ценности.
0: Да, лицемерие поразительное.
1: Но позволь, а как же пенсионная система? Она же в Беларуси солидарная.
0: Вот.
1: То есть налоги сегодняшних работников идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.
0: И математика этой системы просто безжалостна. Количество работающих стремительно падает, а число пожилых людей растет. По прогнозам, к 2050 году четверть населения может оказаться старше 65 лет.
1: Четверть населения?
0: Да. И кто будет формировать пенсионный фонд? Мигранты, получающие серную или заниженную зарплату, этот фонд не наполнит.
1: Значит, государству придется принимать жесткие решения. Либо бесконечно повышать пенсионный возраст, либо критически урезать размер самих пенсий.
0: Именно. И старение нации – это же не только про нехватку денег в банкомате. Это огромная нагрузка на медицину и социальные службы.
1: Угу. А кто обычно берет на себя уход за пожилыми родственниками? Снова возвращаемся к женщинам. Та самая вторая смена плавно перетекает в третью.
0: 100%.
1: Государство требует растить детей для экономики и одновременно оставляет на плечи семей уход за стареющими родителями, потому что сиделок и мест в интернатах банально не хватает.
0: Слушай, знаешь, если попытаться связать все эти разрозненные факты, ну, закрывающиеся роддома, страх перед будущим, низкие зарплаты, завоз бесправных рабочих, репрессии, то возникает один очень серьезный и неприятный вопрос.
1: Какой?
0: Что, если истинная цель текущей модели управления вовсе не демографическое спасение?
1: Звучит как конспирология. В смысле, ты хочешь сказать, что государство сознательно хочет, чтобы население сокращалось и старело?
0: Ну, давай рассуждать логически. Что такое страна с растущим, образованным, экономически независимым средним классом?
1: Ну, это сильное общество.
0: Да, это общество, которое постоянно требует соблюдения прав, честных судов, прозрачного бюджета, лучшей медицины. Управлять таким обществом невероятно сложно. Это требует постоянных компромиссов, диалога, уступок.
1: Согласен. Сложная система управления для сложного общества.
0: А теперь посмотри на альтернативу. Властям гораздо проще и комфортнее управлять стареющей, пустеющей территорией.
1: Mm.
2: кто остается?
0: Послушные бюджетники, чье выживание полностью зависит от государственных выплат, пенсионеры, зависящие от почтальона с пенсией, и мигранты, которых можно депортировать за малейшую провинность за 24 часа.
2: То есть это идеальная стерильная среда для сохранения абсолютного контроля? Никто не задает вопросов, никто не протестует?
0: Именно так. Громкие призывы спасать нацию и рожать троих – это просто фасад, привычная риторика. На самом деле, создание богатой и свободной страны, в которой люди чувствуют безопасность и искренне хотят планировать большие семьи, это полностью противоречит логике удержания власти.
2: Звучит пугающе логично.
0: Система не сломана, она работает ровно так, как спроектирована. Возвращаясь к началу, таблица Excel не сломалась, просто из нее удалили столбцы с правами человека, безопасностью и будущим.
2: В общем, требование рожать больше показало, что власти рассматривают детей прежде всего как будущих работников и налогоплательщиков. При этом ответственность за сокращение населения перекладывают на семьи, хотя именно государственная политика привела к массовому отъезду молодых людей, закрытию услуг в регионах и страху перед будущим. Выигрыши остаются чиновники и предприятия, которым нужны новые рабочие руки. А расходы несут родители прежде всего женщины, теряющие доход, время и возможности для карьеры. Демографический спад одними пособиями и лозунгами невозможно. Для этого Беларуси нужны безопасность, доступное жилье, нормальная медицина, достойная работа и прекращение репрессий. До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет, и первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Вместо лечения – агитация в армию. В Гомельской детской больнице прошел концерт артиста в военной форме под русские патриотические песни. Военная форма, балаклава на лице и танец под песню «Матушка-Земля». Так выглядело выступление перед пациентами Гомельской детской больницы. Родители были не на шутку встревожены и завалили главного врача вопросами, почему для малышей не придумали номеров, которые больше подходили бы им по возрасту.
6: «Моя Снежана вообще, когда этот мужчина вышел на сцену в тишине, испугалась. Говорит, подумала, что террорист какой-то. Неужели для детей еще и больных не могли что-то придумать светлое и чистое, без военной тематики? И так она уже отовсюду».
7: «Ну чего вы хотите? Пропаганда войны с малых лет, очевидно. Наши власти недавно детские бронежилеты презентовали. Или вы забыли?»
5: И действительно, в июне белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Детские бронежилеты сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждая. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
8: Это детские противоосколочная жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
5: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
9: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
5: Белорусские родители пишут, что чем чаще форма, бронежилеты и песни о войне появляются рядом с их детьми, тем сложнее не замечать, что милитаризация Беларуси касается уже даже самое юное поколение. От этого все больше тревожит ощущение, что власти напрямую не говорят готовиться к большой войне, но шаг за шагом приучают общество к мысли, что она неизбежна, признаются родители. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
5: Покупай белорусское, но какое? По всей стране запретили две колбасы популярной фирмы из Бреста. В них нашли кишечную палочку.
10: В список опасной продукции попали замороженные свиные полуфабрикаты «Свиная» и «Аппетитная» от Каменецкого цеха. Это Брестская межрайонная торговая база. В продукции нашли кишечную палочку «Калиформы». Также изготовитель не указал состав пищевой добавки.
5: Медики напоминают, что кишечная палочка вызывает острые пищевые отравления, а в тяжелых случаях может привести к поражению почек.
11: Кишечная палочка в мясных полуфабрикатах – это прямой признак санитарного неблагополучия. Загрязнение могло произойти при производстве, разделке, хранении или транспортировке. Для человека это риск острой кишечной инфекции, сильной диареей, рвотой, температурой и обезвоживанием. Особенно опасно для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Отдельные штаммы кишечной палочки могут поражать почки и приводить к тяжелым осложнением. Поэтому такую продукцию нужно полностью изымать из продажи.
5: Напомним, что ранее по аналогичным причинам госстандарт запретил продажу мясной продукции сразу трех белорусских производителей. Больше всего претензий возникло к компании «Мясной статус» из Кобрина. В двух рулетах специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а также превышение допустимого количества микроорганизмов в 25 и 35 раз.
10: Кишечную палочку также нашли в полуфабрикате «Котлетное мясо свиное из голов» производства минской компании «Абура» и соленом продукте из свинины с чесночком, который выпускает «Авангард» из Могилевского района.
5: Самое ужасное, что от такой халатности страдают и дети. Напомню, что в начале июня в Борисове 30 дошкольников были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Как сообщил следком, все дети пили один и тот же молочный продукт компании «Биомолпром». В ходе проверки на предприятии были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, возбуждено уголовное дело. И помните, если у вас есть жалобы на питание в школах и детских садах, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Вместо универа – ленточка. Не прошедших на бюджет выпускников массово зазывают в беспилотные войска, обещая прием в вуз после службы. Не прошел на бюджет – иди в беспилотные войска, а учеба подождет. Такой новый вариант поступления начали предлагать абитуриентам. На сайте Новосибирского государственного технического университета появился так называемый сертификат БПС для тех, кому не хватило баллов или денег на платное обучение. Обозреватель в сфере образования Илья Руденко объясняет, как работает эта схема. И предложение рассчитано на очень конкретную аудиторию – вчерашних школьников, которые уже получили отказ на бюджетное место, а оплачивать университет семья не может. Вместо кредита или еще одной попытки поступить – контракт с Минобороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий. И здесь возникает еще один вопрос, что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО. Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора. Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант. Сначала контракт и беспилотные войска, а университет потом. Причем служба начинается сразу, а бюджетное место существует пока только в обещании. И гарантии, что через год человек сядет за парту университета, понятно, никто не дает.
3: Радиосигнал. От первого лица.
13: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов рассказал о ходе уборочной кампании.
14: В ходе доклада главе государства я доложил о том, что мы уже находимся на завершающем этапе уборки зерновых и зернобобовых культур. Азимый рапс мы уже убрали в полном объеме. В этом году намолот азимового рапса составил 1 400 000 тонн зерна. Это рекордный показатель за все годы, которые мы возделываем эту культуру, и при средней урожайности 32 центнера гектара. Сейчас мы продолжаем убирать еще в дополнение к рапсу яровой рапс, начали уборку, поэтому мы ожидаем, что вот к 1,5 миллионам тонн рапса в целом, с учетом ярового рапса, мы подойдем. Это, конечно, самое большое значение вот за всю историю Беларуси по намолоту этой культуры, учитывая то, что азима рапс еще имеет высокую стоимость по отношению, допустим, к любому виду зерна.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Один народ, одна страна. Лукашенко объявил белорусов русскими со знаком качества. Как это понимать? На фестивале этнокультурных традиций Зов-Полесья в Лясковичах Александр Лукашенко заявил, что белорусы происходят от древних славян, которые пришли на эти земли из теплых краев. По словам президента, готовясь к выступлению, он ознакомился с материалами, которые подтверждают, что славяне происходят именно из этих земель, и дали жизнь Беларуси. Жителей Полесья Александр Лукашенко охарактеризовал как хитрых, умных, трудолюбивых и талантливых людей. Белорусскую нацию в целом он назвал народом, который вобрал в себя обычаи, навыки и традиции народов Израиля, Востока, Европы и Киевской Руси. Однако самих белорусов он назвал русскими со знаком качества.
16: Да, наверное, полюшуки со знаком качества, хотя я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
15: Заявление о том, что белорусы – это русские со знаком качества, прозвучало в крайне специфическом политическом и военном контексте. Подобные формулировки редко бывают случайными речевыми оборотами. В текущих реалиях они выполняют вполне конкретную прагматическую и идеологическую функцию, считает политолог Антон Буткевич.
17: Это выглядит как попытка угодить кремлевским концепциям триединого народа. Однако здесь кроется важнейший подтекст. В условиях, когда российская военная машина испытывает перманентный и все возрастающий дефицит живой силы на фронте, подобные стилистические заигрывания с общим славянским корнем служат инструментом стирания границ, размывания субъектности белорусской нации через концепты вроде «русские, но лучше», качественнее облегчает психологическую подготовку к сценариям, в которых стирается разница между гражданами двух стран, в том числе в вопросах мобилизационного потенциала.
15: По словам экспертов, у Беларуси богатая и уникальная история, отличная от российской. При этом они отмечают, что соседняя страна пытается размыть белорусские символы и идентичность. У некоторых историков и культурологов это вызывает серьезные опасения. Впрочем, превратить белорусов в россиян не выйдет, считает социолог Филипп Беканов.
18: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
15: Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. Они сходятся во мнении, что история Беларуси – это не часть истории России, а самостоятельная и значимая глава в мировой истории. Что касается заявления Александра Лукашенко о том, что белорусы – это русские со знаком качества, то это воспринимается многими экспертами не как этнографическая шутка, а как элемент ментальной мобилизации. По их словам, это попытка подготовить почву. Если стирается разница на уровне дефиниций, то неизбежно возникает вопрос о стирании границ, ответственности, когда белорусский ресурс, человеческий, экономический или инфраструктурный, начинает рассматриваться союзниками как ресурс общий и безлимитный. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ.
19: Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
13: Научный сотрудник клинической лаборатории профилактической медицины Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здравоохранения Ольга Синякова о том, почему горячий чай с медом не лечит.
20: Мед – это очень активный продукт, обладающий антисептическим действием, противовоспалительным действием, имеющий огромный спектр биологически активных веществ и витаминов. Но наряду с этим мы помним о меде как о сильном аллергене. Поэтому с медом надо быть очень и очень аккуратным. Вводить его в использование очень и очень аккуратно. Помним о том, что мед не надо в горячей воде там растворять, потому что он теряет большую часть витаминов, прежде всего витамин С. Если употреблять его в сезон простуд, допустим, то в прикуску с чаем, не растворяя, не бросая в чай. То есть, да, имеет место быть, но помним про аллергию обязательно.
19: Новости регионов на радиосигнал.
15: В Жлобинском районе задержан водитель, насмерть сбивший 17-летнего парня. Трагедия произошла на автодороге Папоротная-Великий лес. По предварительным данным, 52-летний водитель Рено сбил подростка, который шел по обочине в попутном направлении. От полученных травм юноша скончался на месте. Сам водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был оперативно найден и задержан милицией. Более 10 польских священников могут быть вынуждены покинуть Беларусь. Сообщается, что 11 ксензам Минско-Могилевской архиепархии не продлили разрешение на религиозную деятельность, либо выдали их на минимальный срок. Архиепископ Юзеф Станевский обратился к Александру Лукашенко с просьбой продлить документы священнослужителям. Один из тех, кто точно покидает страну, польский доминиканец Роман Шульц, прослуживший в Могилеве почти 20 лет. С ним уже попрощались на торжественной мессе. После отъезда Шульц доминиканцы не смогут самостоятельно опекать Могилевский приход. Для работы ордена в общине необходимо минимум 2 монаха, поэтому приход передадут другим священникам. В Слуцке снова пытаются продать деревянный туалет. Цена упала на 20%. В городе выставили на повторный аукцион арестованную деревянную уборную, принадлежавшую Борисовскому комбинату хлебопродуктов. На июньских торгах объект за 180 рублей никому не понадобился. Сейчас начальную цену снизили до 144 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
19: Важный сигнал.
15: Следы Чернобыля. Лукашенко рассказал, как поймал 54-килограммового сома на Припяти. Вспоминаем, что было с рекой после аварии на ЧАЭС. Александр Лукашенко поймал на Припяти сома весом 54 килограмма. Эту историю он рассказал на открытии фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». Историей о рыбалке на Припяти президент поделился во время посещения дома охотника и рыбака. По его словам, чтобы вытащить большую рыбу, ушел примерно час. С тех пор Александр Лукашенко не рыбачит. Говорит, что вспоминает печальные глаза рыбы и жалеет ее. А 13 лет назад он рассказывал подобную историю на совещании по вопросам совершенствования правил охоты и рыболовства. Правда, сом тогда был на 3 килограмма тяжелее.
21: Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда по детству вспоминаю.
22: Это надо.
21: Сяду, попробую. Там рыбы не было на Припяти. И вот за это время там палец сунешь, за палец рыба хватает. Я лично-то 57 килограмм сома вытащил. 57, 24 и 7 килограмм. 3 сома поймал.
15: Припять называют белорусской Амазонией. Дикие берега, живописные старицы и легендарные рыбные богатства манят туда рыбаков со всей страны. Но рыбалка на Припяти – это не только азарт и романтика. Это еще и строгие правила, инспекторы и тень Чернобыля, которая до сих пор витает над этими местами. Припять протекает всего в нескольких десятках километров от Чернобыльской зоны отчуждения. Для многих поколений рыбаков эта катастрофа разделила историю реки на «до» и «после». И хотя сегодня верхнее течение реки и многие старицы закрыты для посещения, в разрешенных зонах жизнь кипит. Правда, вопросы радиационной безопасности у новичков возникают до сих пор.
0: Припять – река щедрая. Здесь можно вытащить трофейную щуку или сома килограммов на 10. Но когда говоришь молодым про рыбалку на Припяти, у них первый вопрос – а она не фонит? Конечно, мы помним Чернобыль. Тогда казалось, что река умерла навсегда. Но природа взяла свое. Рыба расплодилась, потому что промышленного прессинга долгие годы не было. Главное – знать, где можно рыбачить, а куда соваться категорически запрещено из-за близости зоны.
15: После аварии на ЧАЭС Припять стала главным аккумулятором радионуклидов в регионе. Ил на дне реки и пойменные земли долгое время удерживали опасные элементы. Экологи отмечают, хотя уровень радиации за десятилетия значительно снизился, река до сих пор требует уважения и контроля.
1: Чернобыль оставил страшный след. Экосистема перенесла колоссальный удар. Чернобыльская трагедия научила нас тому, как легко можно уничтожить природу, если относиться к ней безответственно. Сегодня наша задача – сохранить то, что восстановилось. На Припяти действуют строгие сезонные запреты, лимит вылова – до 5 килограммов на человека, а лов вблизи заповедной зоны строго карается законом. Река залечила свои раны после аварии, но теперь ей нужна наша защита от обычного человеческого браконьерства.
15: Помимо радиационного контроля, на Припяти действуют жесткие правила рыболовства и природоохранного законодательства. Запрет на движение автомобилей у воды и строгие лимиты на вылов призваны защитить хрупкую экосистему Полесья, которая уже пережила одну глобальную катастрофу. Припять до сих пор хранит память о страшной аварии 1986 года. Но сегодня она живет полной жизнью, привлекая рыбаков своей дикой красотой. Главное – помнить правила безопасности, уважать закон и не забывать уроки истории, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
22: Сгорело сердце Wildberries. Сразу два логистических склада попали под атаку в Подмосковье. В Каледино был самый большой центр маркетплейса в России.
23: Ну что, друзья, 21 раз, форс-мажор, непреодолимая сила. И походу в Каледино приостанавливают поставки. Вот как-то так. И это не фейк.
22: Сердце Wildberries – так сами продавцы называют огромный склад в подмосковном Каледино, который попал под атаку беспилотников. Площадь комплекса – около 250 тысяч квадратных метров. Через него, по опубликованным ранее данным, могло проходить до 3 миллионов товаров в сутки.
24: Один из главных складов центрального региона сегодня подвергся атаке. Это был Каледино. Вот такое количество складов уже, к сожалению, сгорело. И, пожалуйста, не питайте иллюзий по поводу того, что можно отгружаться на склады ВБС. Сейчас это крайне опасно. Выходите на ФБС, не теряйте время. Там очень хорошие заказы. Мы сейчас активно продаемся в период высокого сезона. Поэтому, ребят, не теряйте время, перестраивайте свой бизнес и увеличивайте свои продажи, пожалуйста. Для сейчас есть множество фулфилментов, которые быстро отгружают по центру ФБС.
22: И Каледина было не единственной целью. Горел также мультимодальный логистический комплекс «Северное Домодедово». А для продавцов теперь начинается самое неприятное – приходить считать, сколько товара осталось внутри. Москвичка Милена продает оптику и систему видеонаблюдения. Только в Каледина, по ее словам, у нее хранилось товара примерно на 250 000 рублей. И надежды на полную компенсацию у нее нет.
2: После пожара на складе в Новороссийске у меня было примерно 150 тысяч рублей убытков. Компенсировали 2100 рублей. Сейчас у меня товара было еще примерно на от 200 до 250 тысяч. Поэтому мы пока вообще не понимаем, что нам вернут и как это будут считать.
22: Некоторые продавцы после предыдущих атак заранее пытались вывести или быстрее распродать товар из крупных логистических центров, но успели не все. Еще один предприниматель, Александр, продает сувениры, текстиль, картины и подарочные наборы. Предварительно только его потери в Каледино могут составить около 500 000 рублей, но сам предприниматель пока просит Wildberries не хоронить.
4: У меня ущерб там, скорее всего, примерно на 500 тысяч. Конечно, пострадала вся логистическая цепочка, и пока непонятно, как быстро это удастся решить. Но я бы все-таки не хоронил Wildberries. Сдержанно оптимистично смотрю в будущее.
22: То есть для покупателя последствия пока могут выглядеть довольно буднично. Заказ идет дольше или внезапно меняет склад. А за этой отсрочкой в приложении у конкретного продавца могут лежать 200-500 тысяч или несколько миллионов рублей товара. И после каждого нового пожара продавцам приходится решать одну и ту же задачу. Где теперь хранить товар, как выполнять уже принятые заказы и сколько из сгоревшего им в итоге компенсируют.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Глава государства Александр Лукашенко о том, как Полишуки привили ему президентское кредо.
16: Для меня же это место особое еще и тем, что здесь я делал свои первые шаги на посту президента. Помните и та косьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге, и дороги-то не было. Я помню по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Лясковича, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени все: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни. И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полишуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить, но с этого начиналось.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
10: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
5: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. А о реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
6: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили, и узнаете, что даже похоронить было нечего, не то что какие-то баснословные выплаты.
5: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
7: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. Но я пошел на задачу необычную. Состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находится украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
8: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди и уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупы воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень... Очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще.
5: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Глава государства Александр Лукашенко о том, как Полишуки привили ему президентское кредо.
16: Для меня же это место особое еще и тем, что здесь я делал свои первые шаги на посту президента. Помните, и та козьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге. И дороги-то не было. Я помню по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Лясковича, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени всех: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни, И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полюшуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить, но с этого начиналось.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Сгорело сердце Wildberries. Сразу два логистических склада попали под атаку в Подмосковье. В Каледино был самый большой центр маркетплейса в России.
23: Ну что, друзья, 21 раз форс-мажор, непреодолимая сила. И походу в Каледино приостанавливают поставки. Вот как-то так. Это не фейк.
22: Сердце Wildberries. Так сами продавцы называют огромный склад в подмосковном Каледино, который попал под атаку беспилотников. Площадь комплекса около 250 тысяч квадратных метров. Через него, по опубликованным ранее данным, могло проходить до 3 миллионов товаров в сутки.
24: Один из главных складов центрального региона сегодня подвергся атаке. Это был Каледино. Вот такое количество складов уже, к сожалению, сгорело. И, пожалуйста, не питайте иллюзий по поводу того, что можно отгружаться на склады ВБС. Сейчас это крайне опасно. Выходите на ФБС, не теряйте время. Там очень хорошие заказы. Мы сейчас активно продаемся в период высокого сезона.

0: компенсацию у нее нет.
1: После пожара на складе в Новороссийске у меня было примерно 150 тысяч рублей убытков. Компенсировали 2100 рублей. Сейчас у меня товара было еще примерно на от 200 до 250 тысяч. Поэтому мы пока вообще не понимаем, что нам вернут и как это будут считать.
0: Некоторые продавцы после предыдущих атак заранее пытались вывести или быстрее распродать товары из крупных логистических центров, но успели не все. Еще один предприниматель, Александр, продает сувениры, текстиль, картины и подарочные наборы. Предварительно только его потери в Каледина могут составить около 500 000 рублей, но сам предприниматель пока просит Wildberries не хоронить.
2: У меня ущерб там, скорее всего, примерно на 500 тысяч. Конечно, пострадала вся логистическая цепочка, и пока непонятно, как быстро это удастся решить. Но я бы все-таки не хоронил Wildberries. Сдержанно, оптимистично смотрю в будущее.
0: То есть для покупателя последствия пока могут выглядеть довольно буднично. Заказ идет дольше или внезапно меняет склад. А за этой отсрочкой в приложении у конкретного продавца могут лежать 200-500 тысяч или несколько миллионов рублей товара. И после каждого нового пожара продавцам приходится решать одну и ту же задачу. Где теперь хранить товар, как выполнять уже принятые заказы и сколько из сгоревшего им в итоге компенсируют.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
4: Гяра.
3: 12.
4: Бара.
3: 13.
4: Тера.
3: 14.
4: Чодаха.
3: 15.
4: Пандраха.
3: 16.
4: Солаха.
3: 17.
4: Сатраха.
3: 18.
4: Атара.
3: 19.
4: Унис.
3: 20.
4: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусских десятиклассников начинают учить управлять дронами, оказывать помощь по правилам тактической медицины и жить на 10-дневных военно-полевых сборах. Власти называют это подготовкой к реальным условиям, хотя сами условия все больше напоминают жизнь страны рядом с войной. Разберемся, зачем в обычную школу приглашают силовиков, какую роль здесь играет зависимость Беларуси от России и почему полезные навыки превращаются в инструмент военного воспитания. И главное, кто и для какого будущего готовит белорусских детей.
7: Слушай, ну если отбросить лишние эмоции, разве это вообще какая-то проблема?
6: В смысле?
7: Ну, дроны сейчас — это абсолютно повседневная вещь. Агрономы с их помощью оценивают посевы. Инженеры проверяют линии электропередач. Логисты тестируют доставку. Это же просто супер полезный технологический навык для молодежи. Зачем сразу бить тревогу и называть это милитаризацией?
6: Потому что контекст полностью меняет суть этого навыка. Понимаешь, это 10-часовой модуль по беспилотникам ввели вовсе не на уроках информатики.
7: Ага, а где тогда?
6: Его поместили строго в рамки допризывной подготовки. Это не кружок по робототехнике и не факультатив для айтишников.
7: Ну какая разница, как официально называется предмет в школьном расписании? Главное, что подросток получает пульт в руки и учится управлять сложной техникой. Навык-то остается навыком.
6: Разница огромная. Когда управление дроном стоит в одном ряду с разборкой автомата и строевым шагом, дрон просто перестает быть гражданским инструментом. Происходит геймификация войны.
7: Геймификация, то есть превращение в игру.
6: Да, и это очень опасный психологический трюк. Подросток сидит за партой или там на полигоне. В руках у него знакомый джойстик, перед глазами экран.
7: Но выглядит как видеоигры.
6: Именно, это максимально похоже на обычную игрушку. И за этим экраном мозг просто отказывается воспринимать реальные разрушения, оторванные конечности, убитых людей.
7: Хочешь сказать, технология преподается в...

0: полном отрыве от морали.
1: 100%. Допризывная программа учит исключительно тому, как точно навести аппарат на цель, а не тому, стоит ли вообще эту цель атаковать.
0: Но слушай, давай смотреть на вещи прагматично. Любая громкая государственная программа часто разбивается о суровую реальность. Где среднестатистическая школа в стране вообще возьмет эти беспилотники?
1: Вот, это отличный вопрос.
0: Их же нужно закупать, ремонтировать, нужны аккумуляторы, инструктора нужны адекватные, чтобы технику не угробить в первый же день.
1: В этом и кроется вся суть. Системе не важна эффективность обучения каждого школьника, ей важен отчет. Понятно, что какая-нибудь элитная гимназия в Минске получит дорогие коптеры.
0: И офицеров-инструкторов в придачу.
1: Да, а в маленькой сельской школе все сведется к тому, что уставший учитель будет мелом на доске рисовать винты и зачитывать сухую инструкцию.
0: То есть все это нововведение – это просто пиар властей?
1: Это не пиар. Это нормализация войны. Важно не то, научится ли подросток виртуозно летать. Важно то, что государство встраивает элементы современной войны в школьную рутину.
0: Чтобы дети привыкали.
1: Да. Им предлагают привыкнуть к войне как к неизбежному фону жизни, как к плохой погоде за окном, которую нельзя изменить и причины которой нельзя обсуждать.
0: Ладно, с дронами аргумент понятен, тут психология экрана работает. Но давай перейдем к медицине. В программе расширяют практическую часть. Для девушек добавляют тактическую медицину.
1: И это вызывает колоссальные вопросы.
0: Я с трудом понимаю, в чем тут вред. Умение спасти жизнь, остановить артериальное кровотечение – это же базовая необходимость для любого адекватного общества.
1: Абсолютно согласна. Никто в здравом уме не скажет, что умение наложить давящую повязку – это плохо. Проблема кроется в одном единственном слове.
0: Каком?
1: Тактическое.
0: Именно. А разве это не одно и то же? Жгут накладывается одинаково, что в лесу, что на дороге при аварии.
1: Нет, это принципиально разные вещи. Обычная первая помощь – это навыки для гражданской жизни. Сердечно-легочная реанимация, ожоги, помощь при ДТП, если человек подавился.
0: Ну, то есть универсальная безопасность.
1: Которая нужна вообще всем. А тактическая медицина разрабатывалась военными исключительно для военных.
0: Но алгоритмы спасения жизни везде похожи. Главное – выиграть время до приезда скорой.
1: Приоритеты кардинально отличаются. В тактической медицине первый шаг – это не оценка дыхания или пульса.
0: А что тогда?
1: Первый шаг – это подавление огневой точки противника. Это работа под пулями. Нужно быстро накинуть турникет в красной зоне и оттащить раненого в укрытие, пока по вам стреляют.
0: Жуткий сценарий.
1: Да. Нормальной школе жизненно необходим глубокий курс гражданской первой помощи, а вместо этого подросткам предлагают конкретный сценарий поведения на линии фронта.
0: Звучит пугающе, согласен. Но меня тут смущает еще один момент. Зачем вообще было делить эти навыки по гендерному признаку? Парни идут крутить джойстики дронов, а девушки учатся накладывать турникеты.
1: Да, это какой-то пещерный век.
0: Это просто дико нелогично в современном мире.
1: Абсолютно искусственное разделение. Белорусская девушка с таким же успехом может быть гениальным инженером или оператором беспилотников.
0: А парню критически важно уметь оказать медицинскую помощь, мало ли травмы на производстве или дома.
1: Вот именно. Ни технологии, ни спасение жизни не имеют пола. Но этот гендерный раскол в программе показывает истинную цель государства.
0: То есть дело вообще не в навыках безопасности?
1: Нет. Задача заранее подготовить детей к жестко распределенным ролям внутри армейской модели. Мужчина нужен, чтобы воевать и убивать, а женщина, чтобы штопать раненых в тылу.
0: Да. Кстати, о тех, кто преподает. Нормальный учитель биологии не сможет качественно преподавать работу под обстрелом. И тут в школы массово приходят силовики.
1: Да. К занятиям активно привлекают воинскую часть 54-48 внутренних войск в Минске.
0: Ну смотри, многие ведь считают, что раз уж ввели военные элементы, то пусть их преподают настоящие профи. Кто лучше военного научит дисциплине и тактике?
1: Проблема в том, что школа и казармы – это два взаимоисключающих института. У них совершенно разная философия.
0: В смысле?
1: Школьный учитель по своей природе работает с сомнением. Весь смысл образования – задавать вопросы, поощрять дискуссию.
0: Ну да, ученик может поднять руку и сказать, мол, я не согласен.
1: Конечно. И ошибка в классе – это нормальный этап познания. А военный инструктор работает не с сомнением. Он работает исключительно с приказом.
0: То есть дисциплина просто вытесняет мышление?
1: Полностью. Когда человек в военной форме встает у школьной доски, команда мгновенно занимает место логического объяснения. Подростку психологически невозможно спорить с человеком в камуфляже.
0: Потому что форма – это символ государственной власти.
1: Это символ власти, физической силы и скрытой, но абсолютно реальной возможности наказания. Это колоссальное неравенство. И давай не забывать исторический контекст.
0: Имеешь в виду протесты?
1: Да, 2020 год. Внутренние войска принимали самое жесткое участие в подавлении протестов на улицах городов.
0: И этот институт не понес никакой ответственности. Независимых расследований не было.
1: Совершенно верно. А теперь эти же самые структуры приходят к детям в статусе абсолютных, непререкаемых авторитетов.
0: Получается, занятия превращаются из обучения в банальный тест на лояльность?
1: Именно так. Школьник быстро понимает правила игры. Он считывает, какой ответ от него ждут, и просто учится его воспроизводить, чтобы не создавать проблем себе и родителям.
0: Слушай, ну уроки в школе — это несколько часов. Это как бы можно перетерпеть. Но программа ведь на этом не заканчивается.
1: О, далеко не заканчивается. Сейчас расширяют формат военно-полевых сборов для старшеклассников. Вместо 5 дней теперь будет 10.
0: 60 часов практики в условиях лагеря?
1: Да, с круглосуточным пребыванием. И это совершенно другой уровень воздействия.
0: Я попробую выступить адвокатом дьявола. 10 дней без смартфонов, на свежем воздухе, строгий режим, ранние подъемы.
1: Ну-ну.
0: Для многих подростков, которые сутками сидят в сети, это может быть отличной встряской. Командный дух, активность. Многие воспринимают это просто как приключение с палатками.
1: Если бы это был обычный туристический слет, возможно. Но проблема в тотальной закрытости этой системы. На долгие 10 дней несовершеннолетний полностью изымается из-под родительского контроля.
0: Неужели все настолько драматично?
1: Одно дело отсидеть урок. Если учитель перегнул палку, подросток вечером приходит домой и может все рассказать семье. У него есть безопасная гавань. А на этих сборах этой гавани нет. Это круглосуточная казарма.
0: Но всегда есть лазейки. Медицинские справки, освобождение. Заботливые родители найдут способ отмазать ребенка от этого.
1: Справка освободит от кросса из-за плоскостопия, но она не решит проблему психологического давления. В любом классе есть глубокие интроверты, дети с тревожными расстройствами, с паническими атаками.
0: А армейская среда не терпит индивидуальности? Там важен строй.
1: Абсолютно. Армия работает на усреднение. И в этой среде пожаловаться инструктору на то, что тебе морально тяжело, психологически невозможно.
0: Засмеют моментально?
1: Да. Страх показаться слабым, страх стать изгоем или подвести группу заставляет подростков молча глотать стресс. Уязвимые дети просто ломаются там.
0: Но родители-то формально остаются законными представителями. Если что-то пойдет не так, они могут вмешаться?
1: Это только на бумаге. По факту семья лишена права голоса. Нет открытой программы того, что именно будут делать с детьми каждый час. И нет никакого гражданского контроля над этими сборами.
0: То есть семья просто обязана передать ребенка государственной машине и верить, что все будет хорошо?
1: Да, без единой гарантии.
0: Знаешь, если собрать все это воедино, дроны, тактическую медицину, силовиков в классах, эти сборы на 10 дней, вырисовывается пугающая масштабная картина. К концу 2025 года в стране создано около 1200 военно-патриотических объединений.
1: И через них проходит более 16 тысяч детей. Это целая армия внутри образовательной системы.
0: Но тут снова напрашивается контраргумент. Практически любое государство на планете занимается патриотическим воспитанием молодежи. Любовь к родине нужно прививать с детства. Почему вообще демонизируют сам факт таких клубов?
1: Потому что происходит чудовищная подмена понятий. Власти берут сложное, глубокое чувство любви к стране и искусственно урезают его.
0: До размера военного сапога.
1: Да. Патриотизм в этой системе – это исключительно готовность надеть униформу, беспристрастно выполнять приказы и воевать.
0: Разве готовность защищать свои границы не является частью патриотизма?
1: Является, но патриотизм никогда не должен этим ограничиваться. Любовь к родине – это защита лесов и рек от загрязнения. Это спасение исторического наследия, развитие культуры, забота о стариках.
0: И, в конце концов, это право граждан контролировать тех, кто у власти.
1: В точку.
0: Нельзя быть патриотом-экологом, получается? Можно только маршировать.
1: Выстраивается идеальная конвейерная лента. Конвейер по производству лояльности от детского сада до окопа.
0: В детском саду малышам надевают военную форму. Это воспринимается как милая игра. В средней школе их записывают в клуб при МВД.
1: В 10 классе им дают пульт от дрона и турникет. Потом 10 дней в казарме. А затем призыв. Военное присутствие становится настолько плотным, что подросток просто перестает задавать вопросы. Для него люди с оружием становятся нормой.
0: Это сильный аргумент. Но нельзя игнорировать геополитику. Вокруг идут реальные кровопролитные конфликты. Мир объективно стал гораздо опаснее.
1: Так.
0: И любое государство, видя, как рушится безопасность в регионе, обязано готовиться к худшим сценариям. То, что происходит в школах, это ведь прямое следствие войны по соседству. Власти просто реагируют на угрозу.
1: Это классическая попытка переложить ответственность. Геополитическая напряженность не возникла из ниоткуда. Территория Беларуси уже была предоставлена российской армии для масштабного наступления в 2022 году.
0: И это было решением самих белорусских властей.
1: Именно. Государство абсолютно осознанно выбрало политику тотальной зависимости от Москвы.
0: Выходит, угроза не пришла сама по себе, как землетрясение?
1: Это глубокая интеграция в чужие военные планы и привела реальную опасность прямо к границам. Обучение школьников тактической медицине и дронам – это не защита от абстрактного внешнего врага.
0: А подготовка военного резерва для чужих целей?
1: К сожалению, все выглядит именно так. Создается огромный, заранее обученный и психологически лояльный человеческий ресурс. Россия ведет затяжной конфликт, ей критически не хватает людей и стабильного тыла.
0: И белорусские дети готовятся стать частью этого тыла.
1: Ситуация глубоко трагична. Государство пытается решить проблему нарастающей военной угрозы ровно тем же инструментом, который эту угрозу создал, через еще большую милитаризацию.
0: И самое циничное здесь то, что школьников лишают права на анализ ситуации.
1: Да, им запрещено обсуждать первопричины. Ни один старшеклассник на этих сборах не может поднять руку и спросить, а почему чужие войска использовали территорию страны? Детям просто выдают пульты и бинты, требуя принять эту реальность как данность и безропотно готовиться ее обслуживать. Ну что, пора подводить итоги. Военная подготовка в белорусской школе больше не ограничивается несколькими уроками и летними сборами. Дроны, тактическая медицина, клубы при силовых ведомствах и занятия в воинских частях складываются в систему, которая приучает ребенка считать войну нормальной частью будущего. Силовые структуры получают будущие кадры, Россия – более подготовленный союзный тыл, а семьи расплачиваются тревогой, потерей выбора и риском дальнейшего втягивания Беларуси в чужой конфликт. Учить детей спасать людей и разбираться в современной технике необходимо, но эти знания должны помогать им строить мирную жизнь, а не превращать их в удобный ресурс государства.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Жировка с подвохом. Белорусы насчитали 2111 рублей долга за воду. Откуда такая сумма? Жительница деревни Прус из Стародорожского района насчитали долг за воду в 2111 рублей. Причем более половины этой суммы составляет пеня. Женщина обратилась к властям, те пообещали создать независимую комиссию и проверить действия водоканала. Пенсионерка Галина Васильевна живет в частном доме, подключенном к центральному водоснабжению. Счетчик воды был установлен в колодце возле дома. Несколько лет назад в колодце произошел прорыв. Работники Слуцкого водоканала сняли счетчик, после чего выяснилось, что его показания расходятся с данными, по которым пенсионерка платила за воду. Разница составила 372 кубометра. Сейчас долг за водоснабжение составляет 2111 рублей, в том числе 1273 рубля. Пени. Платить эту сумму пенсионерка не согласна.
4: Когда случилась авария, работники водоканала сняли счетчики, причем без нашего ведома. А потом его просто принесли и отдали. Показали разницу в показаниях воды. и сказали погашать эту разницу. Еще предупредили, что буду платить штраф. Якобы я сама подключилась к центральной канализации.
3: На приеме у председателя Минблсполкома Алексея Кушнаренко она объяснила, что из-за воды в колодце не всегда могла добраться до счетчика и фактические показания снимала примерно дважды в год. В остальное время сама оценивала расход воды. Согласно документам, обычно она оплачивала 1 кубометр в месяц. Однако гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук утверждает, что после установки нового счетчика расход воды в доме в некоторые месяцы достигал 10 и даже 23 кубометров. В ноябре прошлого года дом пенсионера отключили от центрального водоснабжения. Женщина обращалась в райисполком с просьбой списать задолженность, однако там отказали и предложили рассрочку. В комментариях многие пишут, что стали замечать в коммунальных квитанциях странные начисления, неизвестные пункты и загадочные услуги. Люди платят, но не понимают, за что именно. Суммы растут, а разъяснений никто не дает. Пользователи жалуются, что им незаконно начисляют дополнительные платежи.
5: Мы за капремонт платим, которого не было 35 лет со сдачи дома.
6: В Жировке, пункт 9. Санитарное содержание вспомогательных помещений. Что это за помещения и где они находятся?
7: У меня прописан сын, а живет уже 25 лет в Канаде. Начисляют какие-то платежи за тунеядство. Это что?
3: Люди жалуются, что цены на коммуналку за последние 2 года заметно выросли. При этом качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.
8: Мне интересно, откуда цифры берутся за отопление?
9: Это точно, что хотят, то начисляют. Раньше хоть Жировки приходили, можно было видеть, за что платишь, а теперь что выставили, то и плати.
10: У меня каждый раз пение 20 копеек. Всегда оплачиваю вовремя, но пение не исчезает.
11: Сижу в декрете, а потом смотрю, что-то много оплачиваю. А оказывается, я тунеядец.
3: Как заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, многие услуги ЖКХ граждане уже возмещают на 100%. В основном существенно компенсируются затраты на тепловую энергию, отметили в Министерстве. Что касается жительницы деревни Прусы, то обстоятельства ее дела должна проверить независимая комиссия. В частности, власти намерены выяснить, соответствовала ли правилам установка счетчика в колодце, мог ли прибор находиться в воде, как часто контролеры должны были проверять его показания и почему после аварии счетчик некоторое время находился у водоканала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
13: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которая определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества, политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного нуталончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
15: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
14: Это комфорт, за который стоит платить.
15: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
14: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание, а внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
15: Но регистратура – это еще не вся медицина.
14: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
15: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
14: Какое неравенство? 40 рублей.
15: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
14: Я не говорю, что это копейки, ну…
15: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
14: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
15: Нормальный график работы врача.
14: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
15: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
14: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
15: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
14: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
15: И что он делает эти 30 минут?
14: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
15: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
14: Бред. Врач лечит пациента.
15: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
14: И это плохо.
15: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
14: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
15: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
14: Ага, я про это и говорю.
15: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
14: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
15: Лечит, если случай понятный.
14: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
15: Почему же?
14: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
15: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
16: Что за конспирология?
15: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
16: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
15: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
16: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
15: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
16: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
15: А почему тогда?
16: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
15: Но это логично для бюджета.
16: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
15: Это преувеличение.
16: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
15: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
16: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
15: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
16: Ну давай.
15: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
16: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
15: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
16: Да, я знаю, что это такое.
15: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
16: Я с этим и не спорю.
15: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
16: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
15: Тебя перенаправят, если случай срочный.
16: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
15: Поликлиники ведут хроников.
16: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
15: Ну, электронные карты внедряются.
16: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
15: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
16: Опять я виновата.
15: Те, кто голосуют рублем за частный сектор, Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документооборот и повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
16: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
15: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
16: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
15: Зато бесплатно.
16: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
15: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
16: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
15: Давай.
16: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 вперед.
15: Там нет столько частников.
16: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
15: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
16: Какая монополия, если это частный бизнес?
15: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
16: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
17: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
16: Или в состоянии выгорания.
17: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
16: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
17: Ну да. Ищет, к чему придраться.
16: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
17: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
16: Но они находят эту проблему, в отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпо, это у вас гастрит от стресса».
17: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
16: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
15: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
16: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
15: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
16: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, Платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
17: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
16: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
17: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
16: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
17: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
16: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
17: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
16: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
17: На этом и закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы – это нация со знаком качества.
18: Белорусы – это ёмкие, крепкие люди. Да, наверное, полюшуки со знаком качества. Хотя я иногда говорю россиянам, белорусы – это русские со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было. Марков заканчивает строительство, наш министр культуры, Национального музея. И мы это должны, Марат, там твердо подчеркнуть и определить навсегда и для наших детей, и для наших внуков. Что это наше, мы отсюда, и никуда мы отсюда не уйдем, и никому мы это не отдадим. Нам много не надо, пусть нам не мешают. Мы будем яблоки, мед возделывать на этой земле и будем нормально жить, мирно.
2: Важный сигнал.
19: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
20: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
19: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. А о реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
21: За одну подпись белорусы обещают 2 300 000 российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили. И узнаете, что даже похоронить было нечего. Не то, что какие-то баснословные выплаты.
19: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
0: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. Но я пошел на задачу необычную. Состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находятся украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
1: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди и уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупы воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще.
19: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы – это нация со знаком качества.
18: Белорусы – это ёмкие, крепкие люди. Да, наверное, полюшуки со знаком качества. Хотя я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну, против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было. Марков заканчивает строительство, наш министр культуры, Национального музея. И мы это должны, Марат, там твердо подчеркнуть и определить навсегда и для наших детей, и для наших внуков, что это наше, мы отсюда, и никуда мы отсюда не уйдем, и никому мы это не отдадим. Нам много не надо, пусть нам не мешают, мы будем яблоки, мед возделывать на этой земле и будем нормально жить, мирно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
22: Эк.
2: 2.
22: До.
2: 3.
22: Тин.
2: 4.
22: Чар.
2: 5.
22: Пач.
2: 6.
22: Че.
2: 7.
22: Сат.
2: 8.
22: Ат.
2: 9.
22: Но.
2: 10.
22: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
19: Вместо лечения – агитация в армию. В Гомельской детской больнице прошел концерт артиста в военной форме под русские патриотические песни. Военная форма, балаклава на лице и танец под песню «Матушка-Земля». Так выглядело выступление перед пациентами Гомельской детской больницы. Родители были не на шутку встревожены и завалили главного врача вопросами, почему для малышей не придумали номеров, которые больше подходили бы им по возрасту.
4: «Моя Снежана вообще, когда этот мужчина вышел на сцену в тишине, испугалась. Говорит, подумала, что террорист какой-то. Неужели для детей еще и больных не могли что-то придумать светлое и чистое, без военной тематики? И так она уже отовсюду».
5: Ну чего вы хотите? Пропаганда войны с малых лет, очевидно. Наши власти недавно детские бронежилеты презентовали. Или вы забыли?
6: И действительно, в июне белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Детские бронежилеты сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждая. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
23: Это детские противоосколочная жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
6: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
24: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
6: Белорусские родители пишут, что чем чаще форма, бронежилеты и песни о войне появляются рядом с их детьми, тем сложнее не замечать, что милитаризация Беларуси касается уже даже самое юное поколение. От этого все больше тревожит ощущение, что власти напрямую не говорят готовиться к большой войне, но шаг за шагом приучают общество к мысли, что она неизбежна, признаются родители. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Трагедия в Глубокском районе. Пенсионера нашли мертвым в колодце. В деревне Шуневцы обнаружило тело 76-летнего местного жителя. Мужчина пропал, и жена отправилась на его поиски. Женщина обнаружила тело супруга в питьевом колодце прямо возле их дома. Извлечь погибшего из воды смогли только прибывшие спасатели. В Верхнедвинском районе взрывом обрушили пустующее здание. В городском поселке Освея взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» ликвидировали неэксплуатируемое строение. Как сообщили в МЧС, работы выполнены в полном объеме, а сама операция прошла гладко, без происшествий и замечаний. Руины старейшего здания Бобруйска передали частной компании. Речь идет о бывшем иезуитском костеле. Его безвозмездно передали из коммунальной собственности компании HMC Group. Фирма связана с бизнесменом Александром Зайцевым. Новый владелец обязан провести ремонтно-реставрационные работы до 30 сентября 2028 года. Иначе грозит неустойка. В марте 2026 года Минкульт уже разрешил разработку проекта реконструкции объекта с изменением его назначения. Костел был возведен в 1745-47 годах в стиле барокко. В советское время в нем размещалась гауптвахта, а с 2000-х годов здание пустовало. Памятник архитектуры сильно пострадал от пожаров в 2011-12 годах, а весной прошлого года у него обрушилась стена. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
12: Представитель Главного управления ГАИ МВД Анна Бонадык о результатах республиканской профилактической акции «Мотоциклист», проходившей с 6 по 16 августа.
7: Завершилась республиканская профилактическая акция «Мотоциклист», проходившая с 6 по 16 августа. Результаты проверок госавтоинспекции наглядно демонстрируют, что вопросы дисциплины и безопасности водителей мототранспорта на дорогах остаются весьма актуальными. Всего за время профилактических мероприятий выявлено более 3500 нарушений, совершенных водителями мототранспорта. В состоянии опьянения задержаны 34 водителя, отстранены от управления 211 бесправников, 277 мотоциклов помещены на охраняемые стоянки. Каждому факту нарушения ПДД и безответственного поведения на дороге дана строгая правовая оценка. Прошедшая акция – это часть системной работы. Госавтоинспекция продолжит контроль за поведением и соблюдением правил водителями двухколесного транспорта. Для этого задействованы мобильные мотопатрули и ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Помните, безответственность и неоправданный риск за рулем мотоцикла уносят человеческие жизни. Не допустите трагедии на дороге.
2: Важный сигнал.
8: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Белоруссии.
9: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
8: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
9: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров, и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют Kill Web. Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
8: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рю Рутте недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
9: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
19: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Депутат Палаты представителей Андрей Балыш о государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности.
10: Сегодня государство оказывает поддержку в развитии агропромышленного комплекса в стране в целом. И важно отметить, что сегодня государственной поддержкой могут воспользоваться не только государственные предприятия, но и частная форма собственности, крестьянско-фермерское хозяйство. Поддержка заключается, ну, во-первых, сегодня выделяются льготные кредиты через промагролизинг на закупку

0: продовольственную безопасность, которую мы уже делаем, которую мы выполняем уже много десятков лет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое но. Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
3: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
2: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
3: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
2: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
3: Ой, да ладно тебе.
2: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
3: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
2: И что лето? Какая разница?
3: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
2: То есть ты хочешь сказать,
3: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
2: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
3: Вот. 5,3.
2: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
3: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
2: Каким еще пожаром?
3: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
2: Но цены же держат.
3: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
2: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
3: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
2: А что не так с садиками?
3: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
2: 5% за месяц? Серьезно?
3: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный и неизбежный платеж.
2: Ну подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
3: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
2: Ну, в санаторий можно и не поехать.
3: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
2: Допустим. Логика понятна. Идет сброс.

0: Рост социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
1: А что там с напитками?
0: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
1: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
0: Вода с сиропом – импорт?
1: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
0: А, ну логистика еще.
1: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
0: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
1: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
0: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
1: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
0: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
1: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
0: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
1: Но внутри продукта меньше.
0: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
1: Какой предел?
0: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
1: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
0: То есть льют суррогаты?
1: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
0: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
1: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
0: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
1: Какой еще козырь?
0: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
1: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
0: Почему? Стандартная метрика?
1: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
0: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
1: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
0: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
1: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
0: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
1: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
0: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
1: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
0: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
1: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
0: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
1: Вот именно.
0: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
1: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
0: Налог на бедность.
1: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
0: То есть обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
1: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
0: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
1: Продолжают.
0: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
1: Зарплаты не успевают за расходами.
0: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
1: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
0: Так, давай разберем. Первый сценарий.
2: Прессом.
3: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
1: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
3: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
1: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
3: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
1: Это вызовет моментальный шок.
3: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
1: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
3: Иначе?
1: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
3: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
1: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
3: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
1: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
3: Но в системе жесткого контроля?
1: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
3: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
1: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
3: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пики. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
1: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
3: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
1: Да.
3: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
1: А чем?
3: Да, инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
1: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
3: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
1: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
3: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
1: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
3: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
1: Это просто невозможно.
3: Все. Цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
1: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
5: Новая неделя бензоапокалипсиса. Еще больше регионов столкнулись с дефицитом топлива. Бензин из Индии приехал, но не помог. Власти уверяют, что ситуация с топливом нормализуется, но очереди на заправках снова растут. На многих ХЗС даже в московском регионе нет бензина. Регионы возвращают ограничения на его продажу, жалуются автомобилисты.
6: Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й. Еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. Вот что думаю.
5: То, что топливная проблема обостряется, подтверждает анализ Института энергетики и финансов. Там оценивают ситуацию на основе данных об операциях по топливным картам крупных розничных банков, прежде всего Сбера, в каталоге которого почти 30 тысяч ИЗС. Хуже всего ситуация в Якутии и Северной Осетии. Среди самых проблемных регионов, по данным Сбера, другие республики Северного Кавказа, Калмыкия и Мордовия, Астраханская и Курганская области. 95-й бензин везде заметно дефицитнее 92-го, отмечают в Институте энергетики и финансов.
7: Изменение этого повторяемого, сопоставимого день ко дню индикатора отражает общую ситуацию. Именно динамика здесь ценнее разовых сообщений. Один и тот же инструмент каждый день по всей стране и всем регионам.
5: Вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом уязвимых регионов. Правительство 14 августа изучало ситуацию в Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областях, Тыве, Краснодарском крае, Хакасии, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях. При этом заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев выразил надежду, что недовольные топливным кризисом граждане не станут объектами манипуляций на выборах и не будут вести себя как обиженные подростки.
8: Ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению.
5: Партии бензина из Индии, которую Россия начала закупать в июле, чтобы покрыть внутренний дефицит топлива, так и не поступили ни на АЗС, ни на оптовый рынок. Как сообщает Infotech со ссылкой на отраслевые источники, индийский бензин застрял в порту Мурманска и не сливается с танкеров, поскольку нефтяные компании не могут договориться о цене его реализации. По словам одного из собеседников издания, нефтяники-импортеры предлагают купить индийский бензин по 150 тысяч рублей за тонну, а это вдвое выше оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что проблему с топливом надо перетерпеть, а недовольных автомобилистов сравнил с изменниками Родины.
9: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
5: Регуляторы настаивают, чтобы нефтяники продавали индийский бензин по внутрироссийским ценам. Но импортеры ссылаются на сложности логистики. Чтобы доплыть из индийских портов в российскую Арктику через Суэцкий канал и Северный Ледовитый океан, требуется более месяца. К тому же бензин пришлось переливать из танкера в танкер в пути. Примерно столько же, от 140 до 142 тысяч рублей за тонну, стоит в России белорусский 92-й бензин. За поставки 95-го из Беларуси приходится платить 180 тысяч рублей за тонну, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Один народ, одна страна. Лукашенко объявил белорусов русскими со знаком качества. Как это понимать? На фестивале этнокультурных традиций Зов-Полесья в Лясковичах Александр Лукашенко заявил, что белорусы происходят от древних славян, которые пришли на эти земли из теплых краев. По словам президента, готовясь к выступлению, он ознакомился с материалами, которые подтверждают, что славяне происходят именно из этих земель, и дали жизнь Беларуси. Жителей Полесья Александр Лукашенко охарактеризовал как хитрых, умных, трудолюбивых и талантливых людей. Белорусскую нацию в целом он назвал народом, который вобрал в себя обычаи, навыки и традиции народов Израиля, Востока, Европы и Киевской Руси. Однако самих белорусов он назвал русскими со знаком качества.
12: Да, наверное, полюшуки со знаком качества, хотя я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну, против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
11: Заявление о том, что белорусы – это русские со знаком качества, прозвучало в крайне специфическом политическом и военном контексте. Подобные формулировки редко бывают случайными речевыми оборотами. В текущих реалиях они выполняют вполне конкретную прагматическую и идеологическую функцию, считает политолог Антон Буткевич.
13: Это выглядит как попытка угодить кремлевским концепциям триединого народа. Однако здесь кроется важнейший подтекст. В условиях, когда российская военная машина испытывает перманентный и все возрастающий дефицит живой силы на фронте, подобные стилистические заигрывания с общим славянским корнем служат инструментом стирания границ, размывания субъектности белорусской нации через концепты вроде «русские, но лучше», качественнее облегчает психологическую подготовку к сценариям, в которых стирается разница между гражданами двух стран, в том числе в вопросах мобилизационного потенциала.
11: По словам экспертов, у Беларуси богатая и уникальная история, отличная от российской. При этом они отмечают, что соседняя страна пытается размыть белорусские символы и идентичность. У некоторых историков и культурологов это вызывает серьезные опасения. Впрочем, превратить белорусов в россиян не выйдет, считает социолог Филипп Беканов.
14: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, а и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
11: Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. Они сходятся во мнении, что история Беларуси – это не часть истории России, а самостоятельная и значимая глава в мировой истории. Что касается заявления Александра Лукашенко о том, что белорусы – это русские со знаком качества, то это воспринимается многими экспертами не как этнографическая шутка, а как элемент ментальной мобилизации. По их словам, это попытка подготовить почву. Если стирается разница на уровне дефиниций, то неизбежно возникает вопрос о стирании границ, ответственности, когда белорусский ресурс, человеческий, экономический или инфраструктурный, начинает рассматриваться союзниками как ресурс общий и безлимитный. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
15: Мужчины закончились. Беларусь потеряла сотни тысяч рабочих рук за 10 лет. Экономику сейчас тянут женщины. В экономике Беларуси женщин становится все больше, а мужчин меньше. По данным Белстата, разрыв между работающими мужчинами и женщинами продолжает увеличиваться. За последние два года женщин стало больше на 45,5 тысяч, а количество трудоустроенных мужчин, наоборот, уменьшилось почти на 46 тысяч. Благодаря активному притоку женщин общая численность занятых в экономике выросла более чем на 14,5 тысяч человек. Это первый рост в этом десятилетии, отметили в Белстате.
16: Среди отраслей, где растет занятость, строительство, здравоохранение, IT-связь, розничная торговля, общепит, финансы и госуправление. А вот в промышленности и сельском хозяйстве занятость, наоборот, падает.
15: За последние 10 лет рынок труда Беларуси потерял 240 тысяч работников. Сами женщины говорят, что несут на себе основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Несмотря на то, что уровень занятости среди женщин выше, чем среди мужчин, в среднем белоруски зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница, по данным Белстата, почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
17: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белоруски составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
15: Разница во времени, которое трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белоруски в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
14: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
15: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему не часто занимают руководящие должности. При этом женщины в руководстве занимают, как правило, посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Глава государства Александр Лукашенко о том, как Полишуки привили ему президентское кредо.
19: Для меня же это место особое еще и тем, что здесь я делал свои первые шаги на посту президента. Помните, и та козьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге, и дороги-то не было. Я помню по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Лясковича, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени все: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни. И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полишуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить, но с этого начиналось.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Следы Чернобыля. Лукашенко рассказал, как поймал 54-килограммового сома на Припяти. Вспоминаем, что было с рекой после аварии на ЧАЭС. Александр Лукашенко поймал на Припяти сома весом 54 килограмма. Эту историю он рассказал на открытии фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». Историей о рыбалке на Припяти президент поделился во время посещения дома охотника и рыбака. По его словам, чтобы вытащить большую рыбу, ушел примерно час. С тех пор Александр Лукашенко не рыбачит. Говорит, что вспоминает печальные глаза рыбы и жалеет ее. А 13 лет назад он рассказывал подобную историю на совещании по вопросам совершенствования правил охоты и рыболовства. Правда, сом тогда был на 3 килограмма тяжелее.
20: Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда по детству вспоминаю.
21: Это надо.
20: Сяду, попробую. Там рыбы не было на Припяти. И вот за это время там палец сунешь, за палец рыба хватает. Я лично-то 57 килограмм сома вытащил. 57, 24 и 7 килограмм. 3 сома поймал.
11: Припять называют белорусской Амазонией. Дикие берега, живописные старицы и легендарные рыбные богатства манят туда рыбаков со всей страны. Но рыбалка на Припяти – это не только азарт и романтика. Это еще и строгие правила, инспекторы и тень Чернобыля, которая до сих пор витает над этими местами. Припять протекает всего в нескольких десятках километров от Чернобыльской зоны отчуждения. Для многих поколений рыбаков эта катастрофа разделила историю реки на «до» и «после». И хотя сегодня верхние течения реки и многие старицы закрыты для посещения, в разрешенных зонах жизнь кипит. Правда, вопросы радиационной безопасности у новичков возникают до сих пор.
22: Припять – река щедрая. Здесь можно вытащить трофейную щуку или сома килограммов на 10. Но когда говоришь молодым про рыбалку на Припяти, у них первый вопрос – а она не фонит? Конечно, мы помним Чернобыль. Тогда казалось, что река умерла навсегда. Но природа взяла свое. Рыба расплодилась, потому что промышленного прессинга долгие годы не было. Главное – знать, где можно рыбачить, а куда соваться категорически запрещено из-за близости зоны.
11: После аварии на ЧАЭС Припять стала главным аккумулятором радионуклидов в регионе. Ил на дне реки и пойменные земли долгое время удерживали опасные элементы. Экологи отмечают, хотя уровень радиации за десятилетия значительно снизился, река до сих пор требует уважения и контроля.
7: Чернобыль оставил страшный след. Экосистема перенесла колоссальный удар. Чернобыльская трагедия научила нас тому, как легко можно уничтожить природу, если относиться к ней безответственно. Сегодня наша задача – сохранить то, что восстановилось. На Припяти действуют строгие сезонные запреты, лимит вылова – до 5 килограммов на человека, а лов вблизи заповедной зоны строго карается законом. Река залечила свои раны после аварии, но теперь ей нужна наша защита от обычного человеческого браконьерства.
11: Помимо радиационного контроля, на Припяти действуют жесткие правила рыболовства и природоохранного законодательства. Запрет на движение автомобилей у воды и строгие лимиты на вылов призваны защитить хрупкую экосистему Полесья, которая уже пережила одну глобальную катастрофу. Припять до сих пор хранит память о страшной аварии 1986 года. Но сегодня она живет полной жизнью, привлекая рыбаков своей дикой красотой. Главное – помнить правила безопасности, уважать закон и не забывать уроки истории, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
23: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которая определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества: политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Беларусью и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Цель Донбасс. Армия России должна до осени 2027 года захватить всю Донецкую область. Эту задачу поставил Владимир Путин. Когда закончится СВО? Об этом сказано в свежей статье популярного издания «Нью-Йорк Таймс». И если информация верна, то скорого окончания СВО, похоже, ждать не стоит. Военный обозреватель Виктор Нестеров говорит, что сам по себе такой далекий дедлайн тоже говорит о многом.
1: Если армии действительно дают больше года на захват оставшейся части Донецкой области, значит, в Кремле не рассчитывают на быстрый обвал украинского фронта. Это скорее ставка на постепенное давление. Продолжать наступать, накапливать силы и ждать, когда у Украины возникнут критические проблемы с людьми, вооружением или противовоздушной обороной.
0: Причем, по данным New York Times, ждать до 2027 года российская армия не будет. Источники издания говорят о том, что основную ставку Владимир Путин делает на новое зимнее наступление. Именно для него нужны люди. Но где их брать? Часть собеседников американской газеты пишет о новой мобилизации уже после выборов в Думу этой осенью. Эксперт по безопасности Олег Чернов считает, что политически такой момент действительно был бы гораздо удобнее, чем облавы и агитация студентов.
3: До выборов объявлять непопулярные решения власти невыгодно. После выборов это окно возможностей становится значительно шире. Но говорить, что решение о мобилизации уже принято, пока нельзя. Многое будет зависеть от ситуации на фронте и от того, удастся ли дальше восполнять потери контрактниками.
0: СВО началась в феврале 2022 года, а сейчас идет уже пятый год спецоперации, а полностью взять под контроль Донецкую область так и не вышло. Хотя такая задача была с самого первого дня СВО. Теперь новый срок по этой задаче назначен на осень следующего года. И даже этот срок не означает окончания военных действий. Политический обозреватель Антон Руднев обращает внимание на то, что в публикации американских журналистов есть еще одна важная деталь. Западные чиновники предполагают, что именно неудача с Донбассом к обозначенному сроку может повысить вероятность реальных переговоров о мире.
21: Это не дата окончания войны. Это предполагаемая контрольная точка для Кремля. Если поставленная военная задача не будет выполнена, тогда соотношение цены войны и возможного результата для Москвы может измениться, и переговорный вариант станет значительно более привлекательным.
0: Поэтому осень 2027-го, если информация американского издания подтвердится, это вовсе не дата мира. Скорее наоборот, до этой даты, судя по всему, Москва готова продолжать попытки взять Донбасс силой. А дальше все будет зависеть от результата нового наступления.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Жировка с подвохом. Белорусские насчитали 2111 рублей долга за воду. Откуда такая сумма? Жительницы деревни Прусы Стародорожского района насчитали долг за воду в 2111 рублей. Причем более половины этой суммы составляет пеня. Женщина обратилась к властям, те пообещали создать независимую комиссию и проверить действия водоканала. Пенсионерка Галина Васильевна живет в частном доме, подключенном к центральному водоснабжению. Счетчик воды был установлен в колодце возле дома. Несколько лет назад в колодце произошел прорыв. Работники Слуцкого водоканала сняли счетчик, после чего выяснилось, что его показания расходятся с данными, по которым пенсионерка платила за воду. Разница составила 372 кубометра. Сейчас долг за водоснабжение составляет 2111 рублей, в том числе 1273 рубля пени. Платить эту сумму пенсионерка не согласна.
4: Когда случилась авария, работники водоканала сняли счетчики, причем без нашего ведома. А потом его просто принесли и отдали. Показали разницу в показаниях воды. И сказали погашать эту разницу. Еще предупредили, что буду платить штраф. Якобы я сама подключилась к центральной канализации.
11: На приеме у председателя Минблсполкома Алексея Кушнаренко она объяснила, что из-за воды в колодце не всегда могла добраться до счетчика и фактические показания снимала примерно дважды в год. В остальное время сама оценивала расход воды. Согласно документам, обычно она оплачивала 1 кубометр в месяц. Однако гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук утверждает, что после установки нового счетчика расход воды в доме в некоторые месяцы достигал 10 и даже 23 кубометров. В ноябре прошлого года дом пенсионера отключили от центрального водоснабжения. Женщина обращалась в райисполком с просьбой списать задолженность, однако там отказали и предложили рассрочку. В комментариях многие пишут, что стали замечать в коммунальных квитанциях странные начисления, неизвестные пункты и загадочные услуги. Люди платят, но не понимают, за что именно. Суммы растут, а разъяснений никто не дает. Пользователи жалуются, что им незаконно начисляют дополнительные платежи.
6: Мы за капремонт платим, которого не было 35 лет со сдачи дома.
8: В Жировке, пункт 9. Санитарное содержание вспомогательных помещений. Что это за помещения и где они находятся?
9: У меня прописан сын, а живет уже 25 лет в Канаде. Начисляют какие-то платежи за тунеядство. Это что?
11: Люди жалуются, что цены на коммуналку за последние 2 года заметно выросли. При этом качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.
24: Мне интересно, откуда цифры берутся за отопление.
25: Это точно, что хотят, то начисляют. Раньше хоть жировки приходили, можно было видеть, за что платишь, а теперь что выставили, то и плати.
26: У меня каждый раз пение 20 копеек. Всегда оплачиваю вовремя, но пение не исчезает.
27: Сижу в декрете, а потом смотрю, что-то много оплачиваю. А оказывается, я тунеядец.
11: Как заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, многие услуги ЖКХ граждане уже возмещают на 100%. В основном существенно компенсируются затраты на тепловую энергию, отметили в Министерстве. Что касается жительницы деревни Прусы, то обстоятельства ее дела должна проверить независимая комиссия. В частности, власти намерены выяснить, соответствовала ли правилам установка счетчика в колодце, мог ли прибор находиться в воде, как часто контролеры должны были проверять его показания и почему после аварии счетчик некоторое время находился у водоканала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
28: Калечполки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
29: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели воинскую часть 52-892. У меня 3-я группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего 2 пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже, в принципе, не взять автомат.
28: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
29: Завтра, вот, то есть уже сегодня, получается, мы идем на штурм. У нас 4. Второй человек, у него тоже ранение, должность без по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
28: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже два дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камиловская рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, а НОКО командование части их не предоставляет.
5: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Выиграли. Проблема в том, что не можем пройти ВВК, потому что нету направления и характеристики. То есть мы выставили диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. А утверждает только госпиталь.
28: Семья уже 3 года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
5: Да, я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК госпиталь «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
28: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года это не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. Не такого будущего хотел муж, идя воевать, говорит жена ветерана.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
10: Пир.
2: Вторник.
10: Мангал.
2: Среда.
10: Будх.
2: Четверг.
10: Джумерат.
2: Пятница.
10: Джума.
2: Суббота.
10: Хафта.
2: Воскресенье.
10: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Беларуси.
13: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
12: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
13: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют «Kill Web». Она предполагает передачу данных непосредственно операторам вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
12: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рю недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
13: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
12: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
14: По утверждению историков, это действительно так от жизни, Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты – наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе 3 братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Европа затягивает удавку. Глава дипломатии ЕС анонсировала самый масштабный пакет санкций против России за все время СВО. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о подготовке самого масштабного с начала СВО пакета санкций против России, который планируется утвердить уже этой осенью. Характер запланированных ограничений глава европейской дипломатии не раскрыла, но отметила, что принятие в Сенате США закона о санкциях против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм, вселяет надежду на сближение Европы и Соединенных Штатов. «Новый пакет санкций будет для России еще ощутимее», — сказала Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt.
16: Если он будет принят, количество находящихся под санкциями российских физических лиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть. Давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит войну.
15: Глава дипломатии ЕС также добавила, что европейские ограничения уже стоили России триллионы евро. Последний 21-й пакет санкций ЕС был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. В частности, новые ограничения затронули банки, криптовалютные сети, нефтяных трейдеров, энергетический сектор и теневой флот. В результате общее число позиций в европейском черном списке увеличилось почти до 3000. Вообще сейчас в приоритете так называемая «старичная санкции», говорит экономист Михаил Грабский.
0: Но мы должны понимать, что основной пакет ограничений на Россию уже и так были наложены. Сейчас в приоритете являются так называемые вторичные санкции. То есть по тем направлениям, компаниям, фирмам, странам, которые создают предпосылки для того, чтобы Россия обходила эти санкции там через различные схемы.
28: Как пишет агентство Bloomberg, новые санкции против России уже подготовили и в США. Однако пока их не вводят. Мол, все зависит от хода переговоров по Украине. А недавно Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой

0: В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
1: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей. Она на каникулах до 31 августа. Вообще, за время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страну обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. И ситуация, по их словам, дальше будет только ухудшаться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
4: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
5: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сяха.
5: Синий.
6: Нила.
5: Коричневый.
6: Бура.
5: Зеленый.
6: Сабз.
5: Оранжевый.
6: Наранджи.
5: Фиолетовый.
6: Джамуни.
5: Красный.
6: Сурх.
5: Белый.
6: Сафед.
5: Желтый.
6: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Александр Лукашенко потребовал, чтобы белорусские рожали минимум двоих, а лучше троих детей, иначе стране скоро будет некому работать. Но население Белоруссии сокращается не из-за недостатка призывов. Молодые люди уезжают, жилье остается дорогим, в регионах закрываются родильные отделения, а воспитание детей бьет по доходам и карьеру родителей. В этом выпуске разберем, почему прежние демографические программы не остановили спад и какую цену семьи платят за рождение ребенка. А также выясним, зачем власти завозят иностранных работников, одновременно обвиняя белорусов в нежелании рожать.
8: Да, тема, скажем так, максимально острая сейчас.
7: Вот именно. Двое родителей плюс трое детей равно успешное будущее.
8: Угу. Математика первого класса.
7: Но за этой простотой скрывается пугающе прагматичный подход. Неродившийся ребенок здесь рассматривается не как, ну, человек, а чисто как будущее налоговое единица, которая типа когда-нибудь встанет к станку и начнет приносить пользу.
8: И в этом кроется главная ошибка такого подхода. Демография – это невероятно сложный социальный механизм, а в риторике чиновников она, ну, превращается в обычную таблицу Excel.
7: 100%.
8: Логика звучит так. На заводах не хватает рабочих рук, значит, нужно просто заставить население заполнить пустующие ячейки в этой таблице. Но проблема в том, что рождение детей нельзя стимулировать приказами сверху.
7: Давай посмотрим на сухие цифры, чтобы вообще понять,

0: понимать масштаб проблемы? Вот на 1 января 2026 года население Беларуси составило 9 056 080 человек.
1: Угу.
2: И за один год исчезло около 53 тысяч. Это же огромная цифра.
1: Для наглядности, слушай, 53 тысячи – это население целого районного центра. Это не просто цифра в отчете. Это опустевшие улицы, закрытые магазины, школы, в которых больше некому учиться. За год с карты буквально стирается целый город.
2: Подожди, но ведь можно сказать, что это, ну, общеевропейский тренд. Во всей Восточной Европе падают показатели. Сейчас суммарная рождаемость в стране упала до уровня 1,2 ребенка на женщину.
1: Да, цифра пугающая.
2: При том, что для замещения поколений нужно 2,1. Но везде же рожают меньше. Разве власти не правы, когда говорят, что люди просто стали жить для себя?
1: Ну, это очень удобная позиция – списать все на глобальные тренды и эгоизм молодежи. Но давай посмотрим на контекст. В 1994 году в Беларуси жило более 10,2 миллиона человек. И падение с 10 миллионов до 9 – это не внезапный каприз общества. Это прямой измеримый результат 30 лет конкретной государственной политики.
2: 30 лет, да.
1: Три десятилетия в стране существует система, которая полностью контролирует распределение бюджета, строительство, рынок труда, социальную сферу. И теперь итог этого тотального контроля пытаются выдать за личную безответственность граждан.
2: То есть происходит классическое перекладывание ответственности с больной головы на здоровую?
1: Именно так.
2: Но слушай, давай сыграем за адвоката дьявола. Спустимся на уровень конкретной семьи. Государство ведь выделяет деньги. По телевизору эти программы выглядят как, ну, золотой дождь просто.
1: Ну да, по телевизору звучит красиво.
2: Тот же семейный капитал в 26-м году – это 35 505 рублей. Согласишь, звучит как отличный стимул.
1: Звучит действительно громко, только есть один нюанс, который полностью ломает эту красивую схему.
2: Какой?
1: Этот капитал в 35 с лишним тысяч рублей дается исключительно за третьего ребенка.
2: Ну и что в этом плохого? Разве это не логично с точки зрения защиты государственного бюджета? Докажите серьезность своих намерений, станьте многодетной семьей, и тогда получите крупную субсидию.
1: Это было бы логично, если бы дети появлялись в вакууме. Но в реальности первый или второй ребенок рождается в арендованной квартире. И требовать от семьи родить третьего, чтобы получить хоть какую-то помощь на жилье...
2: Это жестко.
1: Это значит требовать прыгнуть в пропасть в расчете на то, что внизу, возможно, успеют постелить матрас.
2: Получается, государство говорит, вы сначала пройдите через годы падения доходов, поживите впятером в однокомнатной квартире, а потом мы дадим вам сертификат.
1: Вот именно.
2: Кстати, а этого сертификата вообще хватит на покупку квартиры без дополнительных кредитов?
1: Конечно, нет. Это строго регулируемая субсидия, а не чемодан наличных. Ее недостаточно для покупки жилья, она лишь частично покрывает расходы. А теперь давай разберем ежемесячные пособия, которые тоже часто ставят в заслугу.
2: Давай. Там же тоже солидные суммы называли.
1: Ну смотри, при рождении первого ребенка выплачивают около 5300 рублей, второго – 7425. Ежемесячно до 3 лет семья получает 1000 с небольшим на первого и около 1200 на второго.
2: Ну вот же. Больше 1000 рублей в месяц. Разве это не подспорье?
1: Подспорье, если не понимать механику формирования семейного бюджета. Эти пособия не прибавляются к зарплатам родителей. Они заменяют доход одного из них.
2: А, то есть один взрослый уходит в декрет и все?
1: Да. Его зарплата исчезает полностью, и на ее месте появляется это пособие.
2: И при этом расходы взлетают вертикально вверх. Коляски, смеси, подгузники, платные врачи.
1: Точно. А теперь вспомним про прожиточный минимум. Он установлен на уровне чуть больше 530 рублей на взрослого и 326 на ребенка до 3 лет.
2: Это же физиологическая граница выживания.
1: Абсолютно. И в эту сумму не заложены аренда жилья, ремонт сломавшейся стиральной машины или там покупка зимней резины. Если работающий родитель получает среднюю региональную зарплату, то выплаты по кредиту или аренда мгновенно съедают весь этот, ну, так называемый щедрый финансовый запас.
0: Да, математика не сходится. Хорошо, допустим, семья чудом накопила деньги, у них есть жилье, они готовы. Но ребенок рождается не в квартире, он рождается, скажем так, в социальной инфраструктуре.
1: Верно.
0: А эта инфраструктура в регионах просто трещит по швам.
1: Это то, что можно назвать инфраструктурным опустением. И это огромный барьер. И тут мы подходим к одной из самых важных тем, о которой почему-то вообще молчат, когда призывают спасать нацию. И это невидимая вторая смена.
2: Да, это важный момент.
1: Требуют рожать минимум 2 детей от семьи. Но давай будем честны, на чьи плечи ложится этот призыв?
2: На женские.
1: Именно. Декрет, больничные, поликлиники, уроки – это почти полностью женская нагрузка. И эта нагрузка имеет конкретную финансовую цену. Гендерный разрыв в оплате труда в стране составляет около 27%.
2: 27%? Это много?
1: Очень много. Когда женщина уходит в декрет на 3 года, она теряет профессиональные навыки, рабочие связи, отстает от изменений в технологиях.
2: Но ведь закон, типа, защищает рабочее место?
1: Формально да. Но работодатели, пусть и неофициально, всегда учитывают риски частых больничных. Возвращаться часто приходится на должности с худшими условиями, а продвижение по карьере вообще ставится на паузу. Этот гигантский профессиональный риск лозунги чиновников никак не компенсирует.
2: Получается, в призывах 2 родителей, 3 детей мужчины фигурируют просто как математическая половина уравнения.
1: Угу.
2: А почему отцы массово не берут декретный отпуск, чтобы разделить этот риск?
1: Из-за того же разрыва в доходах. Если мужчина зарабатывает на 27% больше, семье банально невыгодно отправлять с декрет его, потому что просадка общего бюджета будет катастрофической.
2: Логично.
1: Но есть и другая проблема, еще более глубокая. Это разрыв в продолжительности жизни.
2: Да, статистика тут просто пугающая. Мужчины в стране живут в среднем около 70 лет, а женщины 79.
1: 9 лет разницы. И вот парадокс. От мужчин требуют становиться многодетными отцами, но при этом демографическая политика почему-то начинается в роддомах, а не с программ безопасности труда, качественной медицины для взрослых и борьбы с зависимостями.
2: Да, это как-то непоследовательно.
1: Абсолютно. Невозможно построить нацию, требуя детей от отцов, которые статистически рискуют просто не дожить до их совершеннолетия и окончания университета.
2: Да. Хорошо, мы разобрали внутренние проблемы – деньги, сады, больницы, продолжительность жизни. Но ведь страна теряет людей не только потому, что они не рождаются.
1: Конечно.
2: Огромное количество людей просто уезжает. Любой разговор о демографии без учета иммиграции – это, ну, фикция.
1: Абсолютно верно. В Польше на август 26 года находилось около 138 тысяч граждан Беларуси с действующими видами на жительство. В Литве около 50 тысяч.
2: Почти 200 тысяч человек. И это только легализованных. И только в 2 странах.
1: Да.
2: Это же население 2-3 крупных городов. И ведь уезжают не пенсионеры. Уезжают айтишники, инженеры, врачи, предприниматели. Это репродуктивное ядро нации.
1: И экономическое ядро тоже. Это двойной удар по демографии. Страна теряет этих людей прямо сейчас. Образует дыры в налогах и на рынке труда. Но что еще страшнее, завтра она теряет всех их неродившихся детей.
2: Да.
1: Эти дети уже пойдут в детские сады в Варшаве, Гданьске или Вильнюсе. Они потеряны для будущей статистики.
2: И на этот массовый исход накладывается еще один, пожалуй, самый тяжелый фактор. Фактор войны.
1: О, да.
2: В 22-м году территория уже использовалась для военного наступления. А в марте 26-го года появились заявления с украинской стороны о планах размещения в Беларуси 4 станций управления ударными дронами.
1: Понимаешь, важен даже не сам факт появления этих станций, а уровень тревоги, который они генерируют в обществе.
2: Ага.
1: Демографическое поведение ломается не в момент юридического объявления войны. Оно ломается, когда страх и непредсказуемость становятся фоном для каждого разговора на кухне.
2: Ну да, как можно планировать 3-го ребенка, когда горизонт планирования сузился до выпуска вечерних новостей?
1: Вот именно.
2: Ребенок требует понимания перспективы хотя бы на 15-20 лет вперед. А тут молодые люди не знают, не закроется ли завтра последняя граница или не изменится ли правило призыва.
1: Чувство безопасности нельзя декретировать указом. Когда границы ассоциируются с военным риском, а любая нелояльность чревата потерей свободы, призывы спасать нацию звучат как издевательство.
2: Да.
1: Люди просто отказываются приводить новых людей в непредсказуемый и опасный мир.
2: Хорошо, логика семей понятна, безопасности нет, детей нет. Но экономика же не может остановиться. Заводы работают, улицы нужно убирать, автобусы водить.
1: Угу. Если сотни тысяч уехали, а новые поколения не рождаются, кто будет стоять у станков?
2: Власти нашли предсказуемый ответ на этот вопрос. Это замещение мигрантами. В 26-м году начался организованный завоз работников, например, из Узбекистана.
1: Но справедливости ради, привлечение мигрантов – это путь любой развитой экономики. Европа, Штаты – все это делают.
2: Да, это правда.
1: В чем тогда здесь проблема? Разве это не логичное закрытие кадровых дыр в промышленности и строительстве? Вопрос в том, как именно используется этот труд? Вместо того, чтобы модернизировать производство, повышать зарплаты, улучшать условия работы и пытаться удержать собственные кадры, система обращается к дешевому импорту бесправной рабочей силы.
0: И эта схема уже дает сбои, насколько я понимаю.
1: Да. Стали появляться публичные жалобы приехавших. Люди рассказывали, что им обещали зарплату в $1000, а по приезде они получали ровно половину от этой суммы.
0: Ого, ничего себе.
1: Плюс они сталкивались с ужасными бытовыми условиями в общежитиях, и эти жалобы вскрывают саму механику процесса. Мигранты здесь нужны не для развития, а как удобный и легко контролируемый ресурс.
0: То есть они полностью зависимы?
1: Абсолютно. Их визы и статус пребывания полностью зависят от работодателя. С ними можно не церемониться, им можно банально не доплачивать.
0: Подожди, то есть массовый завоз мигрантов на таких условиях – это инструмент для сбивания зарплат на внутреннем рынке?
1: Совершенно верно. Руководству предприятий выгодно иметь такую подушку безопасности.
0: Угу.
1: Если местный житель приходит и требует повышения зарплаты из-за инфляции, ему всегда можно ответить «не нравится? Увольняйся». За забором стоит очередь из иностранцев, готовых работать за копейки. Это позволяет консервировать крайне неэффективную модель управления экономикой.
0: Но ведь это прямой путь к катастрофе. Да, сегодня ты сэкономил на зарплате токарю, но по телевизору при этом будут продолжать обвинять местное население в том, что оно типа забыло семейные ценности.
1: Да, лицемерие поразительное.
0: Но позволь, а как же пенсионная система? Она же в Беларуси солидарная.
1: Вот.
0: То есть налоги сегодняшних работников идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.
1: И математика этой системы просто безжалостна. Количество работающих стремительно падает, а число пожилых людей растет. По прогнозам, к 2050 году четверть населения может оказаться старше 65 лет.
0: Четверть населения?
1: Да. И кто будет формировать пенсионный фонд? Мигранты, получающие серную или заниженную зарплату, этот фонд не наполнит.
0: Значит, государству придется принимать жесткие решения. Либо бесконечно повышать пенсионный возраст, либо критически урезать размер самих пенсий.
1: Именно. И старение нации – это же не только про нехватку денег в банкомате. Это огромная нагрузка на медицину и социальные службы.
0: Угу. А кто обычно берет на себя уход за пожилыми родственниками? Снова возвращаемся к женщинам. Та самая вторая смена плавно перетекает в третью.
1: 100%.
0: Государство требует растить детей для экономики и одновременно оставляет на плечи семей уход за стареющими родителями, потому что сиделок и мест в интернатах банально не хватает.
1: Слушай, знаешь, если попытаться связать все эти разрозненные факты, ну, закрывающиеся роддома, страх перед будущим, низкие зарплаты, завоз бесправных рабочих, репрессии, то возникает один очень серьезный и неприятный вопрос.
0: Какой?
1: Что, если истинная цель текущей модели управления вовсе не демографическое спасение?
0: Звучит как конспирология. В смысле, ты хочешь сказать, что государство сознательно хочет, чтобы население сокращалось и старело?
1: Ну, давай рассуждать логически. Что такое страна с растущим, образованным, экономически независимым средним классом?
0: Ну, это сильное общество.
1: Да, это общество, которое постоянно требует соблюдения прав, честных судов, прозрачного бюджета, лучшей медицины. Управлять таким обществом невероятно сложно. Это требует постоянных компромиссов, диалога, уступок.
0: Согласен. Сложная система управления для сложного общества.
1: А теперь посмотри на альтернативу. Властям гораздо проще и комфортнее управлять стареющей, пустеющей территорией.
0: Кто остается?
1: Послушные бюджетники, чье выживание полностью зависит от государственных выплат, пенсионеры, зависящие от почтальона с пенсией, и мигранты, которых можно депортировать за малейшую провинность за 24 часа.
0: То есть это идеальная стерильная среда для сохранения абсолютного контроля? Никто не задает вопросов, никто не протестует?
1: Именно так. Громкие призывы спасать нацию и рожать троих – это просто фасад, привычная риторика. На самом деле, создание богатой и свободной страны, в которой люди чувствуют безопасность и искренне хотят планировать большие семьи – это полностью противоречит логике удержания власти.
0: Звучит пугающе логично.
1: Система не сломана. Она работает ровно так, как спроектирована. Возвращаясь к началу, таблица Excel не сломалась. Просто из нее удалили столбцы с правами человека, безопасностью и будущим.
0: В общем, требование рожать больше показало, что власти рассматривают детей прежде всего как будущих работников и налогоплательщиков. При этом ответственность за сокращение населения перекладывают на семьи. Хотя именно государственная политика привела к массовому отъезду молодых людей, закрытию услуг в регионах и страху перед будущим. Выигрыши остаются чиновники и предприятия, которым нужны новые рабочие руки. А расходы несут родители прежде всего женщины, теряющие доход, время и возможности для карьеры. Остановить демографический спад одними пособиями и лозунгами невозможно. Для этого Беларуси нужны безопасность, доступное жилье, нормальная медицина, достойная работа и прекращение репрессий. До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Вместо лечения – агитация в армию. В Гомельской детской больнице прошел концерт артиста в военной форме под русские патриотические песни. Военная форма, балаклава на лице и танец под песню «Матушка-Земля». Так выглядело выступление перед пациентами Гомельской детской больницы. Родители были не на шутку встревожены и завалили главного врача вопросами, почему для малышей не придумали номеров, которые больше подходили бы им по возрасту.
6: «Моя Снежана вообще, когда этот мужчина вышел на сцену в тишине, испугалась. Говорит, подумала, что террорист какой-то. Неужели для детей еще и больных не могли что-то придумать светлое и чистое, без военной тематики? И так она уже отовсюду».
7: «Ну чего вы хотите? Пропаганда войны с малых лет, очевидно. Наши власти недавно детские бронежилеты презентовали. Или вы забыли?»
5: И действительно, в июне белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Детские бронежилеты сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждая. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
8: Это детские противоосколочная жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
5: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
9: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
5: Белорусские родители пишут, что чем чаще форма, бронежилеты и песни о войне появляются рядом с их детьми, тем сложнее не замечать, что милитаризация Беларуси касается уже даже самое юное поколение. От этого все больше тревожит ощущение, что власти напрямую не говорят готовиться к большой войне, но шаг за шагом приучают общество к мысли, что она неизбежна, признаются родители. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
5: Покупай белорусское, но какое? По всей стране запретили две колбасы популярной фирмы из Бреста. В них нашли кишечную палочку.
10: В список опасной продукции попали замороженные свиные полуфабрикаты «Свиная» и «Аппетитная» от Каменецкого цеха. Это Брестская межрайонная торговая база. В продукции нашли кишечную палочку «Калиформы». Также изготовитель не указал состав пищевой добавки.
5: Медики напоминают, что кишечная палочка вызывает острые пищевые отравления, а в тяжелых случаях может привести к поражению почек.
11: Кишечная палочка в мясных полуфабрикатах – это прямой признак санитарного неблагополучия. Загрязнение могло произойти при производстве, разделке, хранении или транспортировке. Для человека это риск острой кишечной инфекции, сильной диареей, рвотой, температурой и обезвоживанием. Особенно опасно для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Отдельные штаммы кишечной палочки могут поражать почки и приводить к тяжелым осложнениям. Поэтому такую продукцию нужно полностью изымать из продажи.
5: Напомним, что ранее по аналогичным причинам Госстандарт запретил продажу мясной продукции сразу трех белорусских производителей. Больше всего претензий возникло к компании «Мясной статус» из Кобрина. В двух рулетах специалисты обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а также превышение допустимого количества микроорганизмов в 25 и 35 раз.
10: Кишечную палочку также нашли в полуфабрикате «Котлетное мясо свиное из голов» производства минской компании «Абура» и соленом продукте из свинины с чесночком, который выпускает «Авангард» из Могилевского района.
5: Самое ужасное, что от такой халатности страдают и дети. Напомню, что в начале июня в Борисове 30 дошкольников были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Как сообщил следком, все дети пили один и тот же молочный продукт компании «Биомолпром». В ходе проверки на предприятии были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, возбуждено уголовное дело. И помните, если у вас есть жалобы на питание в школах и детских садах, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Вместо универа – ленточка. Не прошедших на бюджет выпускников массово зазывают в беспилотные войска, обещая прием в вуз после службы. Не прошел на бюджет – иди в беспилотные войска, а учеба подождет. Такой новый вариант поступления начали предлагать абитуриентам. На сайте Новосибирского государственного технического университета появился так называемый сертификат БПС для тех, кому не хватило баллов или денег на платное обучение. Обозреватель в сфере образования Илья Руденко объясняет, как работает эта схема. И предложение рассчитано на очень конкретную аудиторию – вчерашних школьников, которые уже получили отказ на бюджетное место, а оплачивать университет семья не может. Вместо кредита или еще одной попытки поступить – контракт с Минобороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий. И здесь возникает еще один вопрос, что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО. Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора. Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант. Сначала контракт и беспилотные войска, а университет потом. Причем служба начинается сразу, а бюджетное место существует пока только в обещании. И гарантии, что через год человек сядет за парту университета, понятно, никто не дает.
3: Радиосигнал. От первого лица.
13: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов рассказал о ходе уборочной кампании.
14: В ходе доклада главе государства я доложил о том, что мы уже находимся на завершающем этапе уборки зерновых и зернобобовых культур. Озимый рапс мы уже убрали в полном объеме. В этом году намолот озимого рапса составил 1 400 000 тонн зерна. Это рекордный показатель за все годы, которые вот мы возделываем эту культуру, и при средней урожайности 32 центнера гектара. Сейчас мы продолжаем убирать еще в дополнение к рапсу яровой рапс, начали уборку, поэтому мы ожидаем, что вот к 1,5 миллионам тонн рапса в целом, с учетом ярового рапса, мы подойдем. Это, конечно, самое большое значение вот за всю историю Беларуси по намолоту этой культуры, учитывая то, что азима рапс еще имеет высокую стоимость по отношению, допустим, к любому виду зерна.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Один народ, одна страна. Лукашенко объявил белорусов русскими со знаком качества. Как это понимать? На фестивале этнокультурных традиций Зов-Полесья в Лясковичах Александр Лукашенко заявил, что белорусы происходят от древних славян, которые пришли на эти земли из теплых краев. По словам президента, готовясь к выступлению, он ознакомился с материалами, которые подтверждают, что славяне происходят именно из этих земель и дали жизнь Беларуси. Жителей Полесья Александр Лукашенко охарактеризовал как хитрых, умных, трудолюбивых и талантливых людей. Белорусскую нацию в целом он назвал народом, который вобрал в себя обычаи, навыки и традиции народов Израиля, Востока, Европы и Киевской Руси. Однако самих белорусов он назвал русскими со знаком качества.
16: Да, наверное, полюшуки со знаком качества, хотя я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
15: Заявление о том, что белорусы – это русские со знаком качества, прозвучало в крайне специфическом политическом и военном контексте. Подобные формулировки редко бывают случайными речевыми оборотами. В текущих реалиях они выполняют вполне конкретную прагматическую и идеологическую функцию, считает политолог Антон Буткевич.
17: Это выглядит как попытка угодить кремлевским концепциям триединого народа. Однако здесь кроется важнейший подтекст. В условиях, когда российская военная машина испытывает перманентный и все возрастающий дефицит живой силы на фронте, подобные стилистические заигрывания с общим славянским корнем служат инструментом стирания границ, размывания субъектности белорусской нации через концепты вроде «русские, но лучше», качественнее облегчает психологическую подготовку к сценариям, в которых стирается разница между гражданами двух стран, в том числе в вопросах мобилизационного потенциала.
15: По словам экспертов, у Беларуси богатая и уникальная история, отличная от российской. При этом они отмечают, что соседняя страна пытается размыть белорусские символы и идентичность. У некоторых историков и культурологов это вызывает серьезные опасения. Впрочем, превратить белорусов в россиян не выйдет, считает социолог Филипп Беканов.
18: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, а и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
15: Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. Они сходятся во мнении, что история Беларуси – это не часть истории России, а самостоятельная и значимая глава в мировой истории. Что касается заявления Александра Лукашенко о том, что белорусы – это русские со знаком качества, то это воспринимается многими экспертами не как этнографическая шутка, а как элемент ментальной мобилизации. По их словам, это попытка подготовить почву. Если стирается разница на уровне дефиниций, то неизбежно возникает вопрос о стирании границ, ответственности, когда белорусский ресурс, человеческий, экономический или инфраструктурный, начинает рассматриваться союзниками как ресурс общий и безлимитный. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
13: научный сотрудник клинической лаборатории профилактической медицины Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здравоохранения Ольга Синякова о том, почему горячий чай с медом не лечит.
19: Мед – это очень активный продукт, обладающий антисептическим действием, противовоспалительным действием, имеющий огромный спектр биологически активных веществ и витаминов. Но наряду с этим мы помним о меде как о сильном аллергене. Поэтому с медом надо быть очень и очень аккуратным. Вводить его в использование очень и очень аккуратно. Помним о том, что мед не надо в горячей воде там растворять, потому что он теряет большую часть витаминов, прежде всего витамин С. Если употреблять его в сезон простуд, допустим, то в прикуску с чаем, не растворяя, не бросая в чай. То есть, да, имеет место быть, но помним про аллергию обязательно.
3: Новости регионов на радиосигнал.
15: В Жлобинском районе задержан водитель, насмерть сбивший 17-летнего парня. Трагедия произошла на автодороге Папоротное-Великий лес. По предварительным данным, 52-летний водитель Рено сбил подростка, который шел по обочине в попутном направлении. От полученных травм юноша скончался на месте. Сам водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был оперативно найден и задержан милицией. Более 10 польских священников могут быть вынуждены покинуть Беларусь. Сообщается, что 11 ксензам Минско-Могилевской архиепархии не продлили разрешение на религиозную деятельность, либо выдали их на минимальный срок. Архиепископ Юзеф Станевский обратился к Александру Лукашенко с просьбой продлить документы священнослужителям. Один из тех, кто точно покидает страну, польский доминиканец Роман Шульц, прослуживший в Могилеве почти 20 лет. С ним уже попрощались на торжественной мессе. После отъезда Шульц доминиканцы не смогут самостоятельно опекать Могилевский приход. Для работы ордена в общине необходимо минимум 2 монаха, поэтому приход передадут другим священникам. В Слуцке снова пытаются продать деревянный туалет. Цена упала на 20%. В городе выставили на повторный аукцион арестованную деревянную уборную, принадлежавшую Борисовскому комбинату хлебопродуктов. На июньских торгах объект за 180 рублей никому не понадобился. Сейчас начальную цену снизили до 144 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Важный сигнал.
15: Следы Чернобыля. Лукашенко рассказал, как поймал 54-килограммового сома на Припяти. Вспоминаем, что было с рекой после аварии на ЧАЭС. Александр Лукашенко поймал на Припяти сома весом 54 килограмма. Эту историю он рассказал на открытии фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». Историей о рыбалке на Припяти президент поделился во время посещения дома охотника и рыбака. По его словам, чтобы вытащить большую рыбу, ушел примерно час. С тех пор Александр Лукашенко не рыбачит. Говорит, что вспоминает печальные глаза рыбы и жалеет ее. А 13 лет назад он рассказывал подобную историю на совещании по вопросам совершенствования правил охоты и рыболовства. Правда, сом тогда был на 3 килограмма тяжелее.
20: Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда по детству вспоминаю.
21: Это надо.
20: Сяду, попробую. Там рыбы не было на Припяти. И вот за это время там палец сунешь, за палец рыба хватает. Я лично-то 57 килограмм сома вытащил. 57, 24 и 7 килограмм. 3 сома поймал.
15: Припять называют белорусской Амазонией. Дикие берега, живописные старицы и легендарные рыбные богатства манят туда рыбаков со всей страны. Но рыбалка на Припяти – это не только азарт и романтика. Это еще и строгие правила, инспекторы и тень Чернобыля, которая до сих пор витает над этими местами. Припять протекает всего в нескольких десятках километров от Чернобыльской зоны отчуждения. Для многих поколений рыбаков эта катастрофа разделила историю реки на «до» и «после». И хотя сегодня верхнее течение течения реки, и многие старицы закрыты для посещения. В разрешенных зонах жизнь кипит. Правда, вопросы радиационной безопасности у новичков возникают до сих пор.
2: Припять – река щедрая. Здесь можно вытащить трофейную щуку или сома килограммов на 10. Но когда говоришь молодым про рыбалку на Припяти, у них первый вопрос – а она не фонит? Конечно, мы помним Чернобыль. Тогда казалось, что река умерла навсегда. Но природа взяла свое. Рыба расплодилась, потому что промышленного прессинга долгие годы не было. Главное – знать, где можно рыбачить, а куда соваться категорически запрещено из-за близости зоны.
15: После аварии на ЧАЭС Припять стала главным аккумулятором радионуклидов в регионе. Ил на дне реки и пойменные земли долгое время удерживали опасные элементы. Экологи отмечают, хотя уровень радиации за десятилетия значительно снизился, река до сих пор требует уважения и контроля.
21: Чернобыль оставил страшный след. Экосистема перенесла колоссальный удар. Чернобыльская трагедия научила нас тому, как легко можно уничтожить природу, если относиться к ней безответственно. Сегодня наша задача – сохранить то, что восстановилось. На Припяти действуют строгие сезонные запреты, лимит вылова – до 5 килограммов на человека, а лов вблизи заповедной зоны строго карается законом. Река залечила свои раны после аварии, но теперь ей нужна наша защита от обычного человеческого браконьерства.
15: Помимо радиационного контроля, на Припяти действуют жесткие правила рыболовства и природоохранного законодательства. Запрет на движение автомобилей у воды и строгие лимиты на вылов призваны защитить хрупкую экосистему Полесья, которая уже пережила одну глобальную катастрофу. Припять до сих пор хранит память о страшной аварии 1986 года. Но сегодня она живет полной жизнью, привлекая рыбаков своей дикой красотой. Главное – помнить правила безопасности, уважать закон и не забывать уроки истории, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
22: Сгорело сердце Wildberries. Сразу два логистических склада попали под атаку в Подмосковье. В Каледино был самый большой центр маркетплейса в России.
23: Ну что, друзья, 21 раз, форс-мажор, непреодолимая сила. И походу в Каледино приостанавливают поставки. Вот как-то так. И это не фейк.
22: Сердце Wildberries. Так сами продавцы называют огромный склад в подмосковном Каледино, который попал под атаку беспилотников. Площадь комплекса около 250 тысяч квадратных метров. Через него, по опубликованным ранее данным, могло проходить до 3 миллионов товаров в сутки.
24: Один из главных складов центрального региона сегодня подвергся атаке. Это был Каледино. Вот такое количество складов уже, к сожалению, сгорело. И, пожалуйста, не питайте иллюзий по поводу того, что можно отгружаться на склады ВБ. Сейчас это крайне опасно. Выходите на ФБС, не теряйте время. Там очень хорошие заказы. Мы сейчас активно продаемся в период высокого сезона. Поэтому, ребят, не теряйте время, перестраивайте свой бизнес и увеличивайте свои продажи, пожалуйста. Сейчас есть множество фулфилментов, которые быстро отгружают по центру ФБС.
22: И Каледино было не единственной целью. Горел также мультимодальный логистический комплекс «Северное Домодедово». А для продавцов теперь начинается самое неприятное – приходить считать, сколько товара осталось внутри. Москвичка Милена продает оптику и систему видеонаблюдения. Только в Каледино, по ее словам, у нее хранилось товара примерно на 250 000 рублей. И надежды на полную компенсацию у нее нет.
25: После пожара на складе в Новороссийске у меня было примерно 150 тысяч рублей убытков. Компенсировали 2100 рублей. Сейчас у меня товара было еще примерно на от 200 до 250 тысяч. Поэтому мы пока вообще не понимаем, что нам вернут и как это будут считать.
22: Некоторые продавцы после предыдущих атак заранее пытались вывести или быстрее распродать товары из крупных логистических центров, но успели не все. Еще один предприниматель, Александр, продает сувениры, текстиль, картины и подарочные наборы. Предварительно только его потери в Каледино могут составить около 500 000 рублей. Но сам предприниматель пока просит Wildberries не хоронить.
0: У меня ущерб там, скорее всего, примерно на 500 тысяч. Конечно, пострадала вся логистическая цепочка, и пока непонятно, как быстро это удастся решить. Но я бы все-таки не хоронил Wildberries. Сдержанно, оптимистично смотрю в будущее.
22: То есть для покупателя последствия пока могут выглядеть довольно буднично. Заказ идет дольше или внезапно меняет склад. А за этой отсрочкой в приложении у конкретного продавца могут лежать 200, 500 тысяч или несколько миллионов рублей товара. И после каждого нового пожара продавцам приходится решать одну и ту же задачу. Где теперь хранить товар, как выполнять уже принятые заказы и сколько из сгоревшего им в итоге компенсируют.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Глава государства Александр Лукашенко о том, как полишуки привили ему президентское кредо.
20: Для меня же это место особое еще и тем, что здесь я делал свои первые шаги на посту президента. Помните и та козьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге, и дороги-то не было. Я помню по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Лясковича, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени все: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни. И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полишуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить, но с этого начиналось.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
1: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
5: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности: водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. А о реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
4: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили, и узнаете, что даже похоронить было нечего, не то что какие-то баснословные выплаты.
5: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
6: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. Но я пошел на задачу необычную. Ну, состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находятся украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
7: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень... Очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще.
5: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Глава государства Александр Лукашенко о том, как полишуки привили ему президентское кредо.
8: Для меня же это место особое еще и тем, что здесь я делал свои первые шаги на посту президента. Помните, и та косьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге. И дороги-то не было. Я помню, по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Лясковича, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени все: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни. И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полишуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить. Но с этого начиналось.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новый
9: Новости союзного государства.
22: Сгорело сердце Wildberries. Сразу два логистических склада попали под атаку в Подмосковье. В Каледино был самый большой центр маркетплейса в России.
23: Ну что, друзья, 21 раз форс-мажор, непреодолимая сила. И походу в Каледино приостанавливают поставки. Вот как-то так. И это не фейк.
22: Сердце Wildberries. Так сами продавцы называют огромный склад в подмосковном Каледино, который попал под атаку беспилотников. Площадь комплекса около 250 тысяч квадратных метров. Через него, по опубликованным ранее данным, могло проходить до 3 миллионов товаров в сутки.
24: Один из главных складов центрального региона сегодня подвергся атаке. Это был Каледино. Вот такое количество складов уже, к сожалению, сгорело. И, пожалуйста, не питайте иллюзий по поводу того, что можно отгружаться на склады ВБ. Сейчас это крайне опасно. Выходите на ФБС, не теряйте время. Там очень хорошие заказы. Мы сейчас активно продаемся в период высокого сезона. Поэтому, ребят, не теряйте время, перестраивайте свой бизнес и увеличивайте свои продажи, пожалуйста. Для сейчас есть множество фулфилментов, которые быстро отгружают по центру ФБС.
22: И Каледино было не

0: от 200 до 250 тысяч. Поэтому мы пока вообще не понимаем, что нам вернут и как это будут считать.
1: Некоторые продавцы после предыдущих атак заранее пытались вывести или быстрее распродать товары из крупных логистических центров, но успели не все. Еще один предприниматель, Александр, продает сувениры, текстиль, картины и подарочные наборы. Предварительно только его потери в Каледина могут составить около 500 000 рублей, но сам предприниматель пока просит Wildberries не хоронить.
2: У меня ущерб там, скорее всего, примерно на 500 тысяч. Конечно, пострадала вся логистическая цепочка, и пока непонятно, как быстро это удастся решить. Но я бы все-таки не хоронил Wildberries. Сдержанно, оптимистично смотрю в будущее.
1: То есть для покупателя последствия пока могут выглядеть довольно буднично. Заказ идет дольше или внезапно меняет склад. А за этой отсрочкой в приложении у конкретного продавца могут лежать 200, 500 тысяч или несколько миллионов рублей товара. И после каждого нового пожара продавцам приходится решать одну и ту же задачу. Где теперь хранить товар, как выполнять уже принятые заказы и сколько из сгоревшего им в итоге компенсируют.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
4: Гяра.
3: 12.
4: Бара.
3: 13.
4: Тера.
3: 14.
4: Чодаха.
3: 15,
4: пандраха,
3: 16,
4: сола,
3: 17,
4: сатраха,
3: 18,
4: атара,
3: 19,
4: унис,
3: 20,
4: бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусских десятиклассников начинают учить управлять дронами, оказывать помощь по правилам тактической медицины и жить на 10-дневных военно-полевых сборах. Власти называют это подготовкой к реальным условиям, хотя сами условия все больше напоминают жизнь страны рядом с войной. Разберемся, зачем в обычную школу приглашают силовиков, какую роль здесь играет зависимость Беларуси от России и почему полезные навыки превращаются в инструмент военного воспитания. И главное, кто и для какого будущего готовит белорусских детей.
7: Слушай, ну если отбросить лишние эмоции, разве это вообще какая-то проблема?
6: В смысле?
7: Ну, дроны сейчас — это абсолютно повседневная вещь. Агрономы с их помощью оценивают посевы. Инженеры проверяют линии электропередач. Логисты тестируют доставку. Это же просто супер полезный технологический навык для молодежи. Зачем сразу бить тревогу и называть это милитаризацией?
6: Потому что контекст полностью меняет суть этого навыка. Понимаешь, это 10-часовой модуль по беспилотникам ввели вовсе не на уроках информатики.
7: Ага, а где тогда?
6: Его поместили строго в рамки допризывной подготовки. Это не кружок по робототехнике и не факультатив для айтишников.
7: Ну какая разница, как официально называется предмет в школьном расписании? Главное, что подросток получает пульт в руки и учится управлять сложной техникой. Навык-то остается навыком.
6: Разница огромная. Когда управление дроном стоит в одном ряду с разборкой автомата и строевым шагом, дрон просто перестает быть гражданским инструментом. Происходит геймификация войны.
7: Геймификация, то есть превращение в игру.
6: Да, и это очень опасный психологический трюк. Подросток сидит за партой или там на полигоне. В руках у него знакомый джойстик, перед глазами экран.
7: Но выглядит как видеоигры.
6: Именно, это максимально похоже на обычную игрушку. И за этим экраном мозг просто отказывается воспринимать реальные разрушения, оторванные конечности, убитых людей.
7: Хочешь сказать, технология преподается в полном отрыве от морали?
6: 100%. Допризывная программа учит исключительно тому, как точно навести аппарат на цель, а не тому, стоит ли вообще эту цель атаковать.
7: Но слушай,

0: Слушай, давай смотреть на вещи прагматично. Любая громкая государственная программа часто разбивается о суровую реальность. Где среднестатистическая школа в стране вообще возьмет эти беспилотники?
1: Вот, это отличный вопрос.
0: Их же нужно закупать, ремонтировать, нужны аккумуляторы, инструктора нужны адекватные, чтобы технику не угробить в первый же день.
1: В этом и кроется вся суть. Системе не важна эффективность обучения каждого школьника, ей важен отчет. Понятно, что какая-нибудь элитная гимназия в Минске получит дорогие коптеры.
0: И офицеров-инструкторов в придачу.
1: Да, а в маленькой сельской школе все сведется к тому, что уставший учитель будет мелом на доске рисовать винты и зачитывать сухую инструкцию.
0: То есть все это нововведение – это просто пиар властей?
1: Это не пиар. Это нормализация войны. Важно не то, научится ли подросток виртуозно летать. Важно то, что государство встраивает элементы современной войны в школьную рутину.
0: Чтобы дети привыкали.
1: Да. Им предлагают привыкнуть к войне как к неизбежному фону жизни, как к плохой погоде за окном, которую нельзя изменить и причины которой нельзя обсуждать.
0: Ладно, с дронами аргумент понятен, тут психология экрана работает. Но давай перейдем к медицине. В программе расширяют практическую часть. Для девушек добавляют тактическую медицину.
1: И это вызывает колоссальные вопросы.
0: Я с трудом понимаю, в чем тут вред. Умение спасти жизнь, остановить артериальное кровотечение – это же базовая необходимость для любого адекватного общества.
1: Абсолютно согласна. Никто в здравом уме не скажет, что умение наложить давящую повязку – это плохо. Проблема кроется в одном единственном слове.
0: Каком?
1: Тактическое.
0: Именно. А разве это не одно и то же? Жгут накладывается одинаково, что в лесу, что на дороге при аварии.
1: Нет, это принципиально разные вещи. Обычная первая помощь – это навыки для гражданской жизни. Сердечно-легочная реанимация, ожоги, помощь при ДТП, если человек подавился.
0: Ну, то есть универсальная безопасность.
1: Которая нужна вообще всем. А тактическая медицина разрабатывалась военными исключительно для военных.
0: Но алгоритмы спасения жизни везде похожи. Главное – выиграть время до приезда скорой.
1: Приоритеты кардинально отличаются. В тактической медицине первый шаг – это не оценка дыхания или пульса.
0: А что тогда?
1: Первый шаг – это подавление огневой точки противника. Это работа под пулями. Нужно быстро накинуть турникет в красной зоне и оттащить раненого в укрытие, пока по вам стреляют.
0: Жуткий сценарий.
1: Да. Нормальной школе жизненно необходим глубокий курс гражданской первой помощи, а вместо этого подросткам предлагают конкретный сценарий поведения на линии фронта.
0: Звучит пугающе, согласен. Но меня тут смущает еще один момент. Зачем вообще было делить эти навыки по гендерному признаку? Парни идут крутить джойстики дронов, а девушки учатся накладывать турникеты.
1: Да, это какой-то пещерный век.
0: Это просто дико нелогично в современном мире.
1: Абсолютно искусственное разделение. Белорусская девушка с таким же успехом может быть гениальным инженером или оператором беспилотников.
0: А парню критически важно уметь оказать медицинскую помощь, мало ли травмы на производстве или дома.
1: Вот именно. Ни технологии, ни спасение жизни не имеют пола. Но этот гендерный раскол в программе показывает истинную цель государства.
0: То есть дело вообще не в навыках безопасности?
1: Нет. Задача заранее подготовить детей к жестко распределенным ролям внутри армейской модели. Мужчина нужен, чтобы воевать и убивать, а женщина, чтобы штопать раненых в тылу.
0: Да. Кстати, о тех, кто преподает. Нормальный учитель биологии не сможет качественно преподавать работу под обстрелом. И тут в школы массово приходят силовики.
1: Да. К занятиям активно привлекают воинскую часть 54-48 внутренних войск в Минске.
0: Ну смотри, многие ведь считают, что раз уж ввели военные элементы, то пусть их преподают настоящие профи. Кто лучше военного научит дисциплине и тактике?
1: Проблема в том, что школа и казармы – это два взаимоисключающих института. У них совершенно разная философия.
0: В смысле?
1: Школьный учитель по своей природе работает с сомнением. Весь смысл образования – задавать вопросы, поощрять дискуссию.
0: Ну да, ученик может поднять руку и сказать, мол, я не согласен.
1: Конечно. И ошибка в классе – это нормальный этап познания. А военный инструктор работает не с сомнением. Он работает исключительно с приказом.
0: То есть дисциплина просто вытесняет мышление?
1: полностью, когда человек в военной форме встает у школьной доски, команда мгновенно занимает место логического объяснения. Подростку психологически невозможно спорить с человеком в камуфляже.
0: Потому что форма – это символ государственной власти.
1: Это символ власти, физической силы и скрытой, но абсолютно реальной возможности наказания. Это колоссальное неравенство. И давай не забывать исторический контекст.
0: Имеешь в виду протесты?
1: Да, 2020 год. Внутренние войска принимали самое жесткое участие в подавлении протестов на улицах городов.
0: И этот институт не понес никакой ответственности. Независимых расследований не было.
1: Совершенно верно. А теперь эти же самые структуры приходят к детям в статусе абсолютных, непререкаемых авторитетов.
0: Получается, занятия превращаются из обучения в банальный тест на лояльность?
1: Именно так. Школьник быстро понимает правила игры. Он считывает, какой ответ от него ждут, и просто учится его воспроизводить, чтобы не создавать проблем себе и родителям.
0: Слушай, ну уроки в школе — это несколько часов. Это как бы можно перетерпеть. Но программа ведь на этом не заканчивается.
1: О, далеко не заканчивается. Сейчас расширяют формат военно-полевых сборов для старшеклассников. Вместо 5 дней теперь будет 10.
0: 60 часов практики в условиях лагеря?
1: Да, с круглосуточным пребыванием. И это совершенно другой уровень воздействия.
0: Я попробую выступить адвокатом дьявола. 10 дней без смартфонов, на свежем воздухе, строгий режим, ранние подъемы.
1: Ну-ну.
0: Для многих подростков, которые сутками сидят в сети, это может быть отличной встряской. Командный дух, активность. Многие воспринимают это просто как приключение с палатками.
1: Если бы это был обычный туристический слет, возможно. Но проблема в тотальной закрытости этой системы. На долгие 10 дней несовершеннолетний полностью изымается из-под родительского контроля.
0: Неужели все настолько драматично?
1: Одно дело отсидеть урок. Если учитель перегнул палку, подросток вечером приходит домой и может все рассказать семье. У него есть безопасная гавань. А на этих сборах этой гавани нет. Это круглосуточная казарма.
0: Но всегда есть лазейки. Медицинские справки, освобождение. Заботливые родители найдут способ отмазать ребенка от этого.
1: Справка освободит от кросса из-за плоскостопия, но она не решит проблему психологического давления. В любом классе есть глубокие интроверты, дети с тревожными расстройствами, с паническими атаками.
0: А армейская среда не терпит индивидуальности? Там важен строй.
1: Абсолютно. Армия работает на усреднение. И в этой среде пожаловаться инструктору на то, что тебе морально тяжело, психологически невозможно.
0: Засмеют моментально?
1: Да. Страх показаться слабым, страх стать изгоем или подвести группу заставляет подростков молча глотать стресс. Уязвимые дети просто ломаются там.
0: Но родители-то формально остаются законными представителями. Если что-то пойдет не так, они могут вмешаться?
1: Это только на бумаге. По факту семья лишена права голоса. Нет открытой программы того, что именно будут делать с детьми каждый час. И нет никакого гражданского контроля над этими сборами.
0: То есть семья просто обязана передать ребенка государственной машине и верить, что все будет хорошо?
1: Да, без единой гарантии.
0: Знаешь, если собрать все это воедино, дроны, тактическую медицину, силовиков в классах, эти сборы на 10 дней, вырисовывается пугающая масштабная картина. К концу 2025 года в стране создано около 1200 военно-патриотических объединений.
1: И через них проходит более 16 тысяч детей. Это целая армия внутри образовательной системы.
0: Но тут снова напрашивается контраргумент. Практически любое государство на планете занимается патриотическим воспитанием молодежи. Любовь к родине нужно прививать с детства. Почему вообще демонизируют сам факт таких клубов?
1: Потому что происходит чудовищная подмена понятий. Власти берут сложное, глубокое чувство любви к стране и искусственно урезают его.
0: До размера военного сапога.
1: Да. Патриотизм в этой системе – это исключительно готовность надеть униформу, беспристрастно выполнять приказы и воевать.
0: Разве готовность защищать свои границы не является частью патриотизма?
1: Является, но патриотизм никогда не должен этим ограничиваться. Любовь к родине – это защита лесов и рек от загрязнения. Это спасение исторического наследия, развитие культуры, забота о стариках.
0: И, в конце концов, это право граждан контролировать тех, кто у власти.
1: В точку.
0: Нельзя быть патриотом-экологом, получается? Можно только маршировать.
1: Выстраивается идеальная конвейерная лента. Конвейер по производству лояльности от детского сада до окопа.
0: В детском саду малышам надевают военную форму. Это воспринимается как милая игра. В средней школе их записывают в клуб при МВД.
1: В 10 классе им дают пульт от дрона и турникет. Потом 10 дней в казарме. А затем призыв. Военное присутствие становится настолько плотным, что подросток просто перестает задавать вопросы. Для него люди с оружием становятся нормой.
0: Это сильный аргумент. Но нельзя игнорировать геополитику. Вокруг идут реальные кровопролитные конфликты. Мир объективно стал гораздо опаснее.
1: Так.
0: И любое государство, видя, как рушится безопасность в регионе, обязано готовиться к худшим сценариям. То, что происходит в школах, это ведь прямое следствие войны по соседству. Власти просто реагируют на угрозу.
1: Это классическая попытка переложить ответственность. Геополитическая напряженность не возникла из ниоткуда. Территория Беларуси уже была предоставлена российской армии для масштабного наступления в 2022 году.
0: И это было решением самих белорусских властей?
1: Именно. Государство абсолютно осознанно выбрало политику тотальной зависимости от Москвы.
0: Выходит, угроза не пришла сама по себе, как землетрясение?
1: Это глубокая интеграция в чужие военные планы и привела реальную опасность прямо к границам. Обучение школьников тактической медицине и дронам – это не защита от абстрактного внешнего врага.
0: А подготовка военного резерва для чужих целей?
1: К сожалению, все выглядит именно так. Создается огромный, заранее обученный и психологически лояльный человеческий ресурс. Россия ведет затяжной конфликт, ей критически не хватает людей и стабильного тыла.
0: И белорусские дети готовятся стать частью этого тыла.
1: Ситуация глубоко трагична. Государство пытается решить проблему нарастающей военной угрозы ровно тем же инструментом, который эту угрозу создал, через еще большую милитаризацию.
0: И самое циничное здесь то, что школьников лишают права на анализ ситуации.
1: Да, им запрещено обсуждать первопричины. Ни один старшеклассник на этих сборах не может поднять руку и спросить, а почему чужие войска использовали территорию страны? Детям просто выдают пульты и бинты, требуя принять эту реальность как данность и безропотно готовиться ее обслуживать. Ну что, пора подводить итоги. Военная подготовка в белорусской школе больше не ограничивается несколькими уроками и летними сборами. Дроны, тактическая медицина, клубы при силовых ведомствах и занятия в воинских частях складываются в систему, которая приучает ребенка считать войну нормальной частью будущего. Силовые структуры получают будущие кадры, Россия – более подготовленный союзный тыл, а семьи расплачиваются тревогой, потерей выбора и риском дальнейшего втягивания Беларуси в чужой конфликт. Учить детей спасать людей и разбираться в современной технике необходимо, но эти знания должны помогать им строить мирную жизнь, а не превращать их в удобный ресурс государства.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Жировка с подвохом. Белорусские насчитали 2111 рублей долга за воду. Откуда такая сумма? Жительница деревни Прус из Стародорожского района насчитали долг за воду в 2111 рублей. Причем более половины этой суммы составляет пеня. Женщина обратилась к властям, те пообещали создать независимую комиссию и проверить действия водоканала. Пенсионерка Галина Васильевна живет в частном доме, подключенном к центральному водоснабжению. Счетчик воды был установлен в колодце возле дома. Несколько лет назад в колодце произошел прорыв. Работники Слуцкого водоканала сняли счетчик, после чего выяснилось, что его показания расходятся с данными, по которым пенсионерка платила за воду. Разница составила 372 кубометра. Сейчас долг за водоснабжение составляет 2111 рублей, в том числе 1273 рубля. Пени. Платить эту сумму пенсионерка не согласна.
4: Когда случилась авария, работники водоканала сняли счетчики, причем без нашего ведома. А потом его просто принесли и отдали. Показали разницу в показаниях воды. И сказали погашать эту разницу. Еще предупредили, что буду платить штраф. Якобы я сама подключилась к центральной канализации.
3: На приеме у председателя Минобласполкома Алексея Кушнаренко она объяснила, что из-за воды в колодце не всегда могла добраться до счетчика и фактические показания снимала примерно дважды в год. В остальное время сама оценивала расход воды. Согласно документам, обычно она оплачивала 1 кубометр в месяц. Однако гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук утверждает, что после установки нового счетчика расход воды в доме в некоторые месяцы достигал 10 и даже 23 кубометров. В ноябре прошлого года дом пенсионера отключили от центрального водоснабжения. Женщина обращалась в райисполком с просьбой списать задолженность, однако там отказали и предложили рассрочку. В комментариях многие пишут, что стали замечать в коммунальных квитанциях странные начисления, неизвестные пункты и загадочные услуги. Люди платят, но не понимают, за что именно. Суммы растут, а разъяснений никто не дает. Пользователи жалуются, что им незаконно начисляют дополнительные платежи.
5: Мы за капремонт платим, которого не было 35 лет со сдачи дома.
6: В Жировке, пункт 9. Санитарное содержание вспомогательных помещений. Что это за помещения и где они находятся?
7: У меня прописан сын, а живет уже 25 лет в Канаде. Начисляют какие-то платежи за тунеядство. Это что?
3: Люди жалуются, что цены на коммуналку за последние 2 года заметно выросли. При этом качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.
8: Мне интересно, откуда цифры берутся за отопление.
9: Это точно, что хотят, то начисляют. Раньше хоть жировки приходили, можно было видеть, за что платишь, а теперь что выставили, то и плати.
10: У меня каждый раз пение 20 копеек. Всегда оплачиваю вовремя, но пение не исчезает.
11: Сижу в декрете, а потом смотрю, что-то много оплачиваю. А оказывается, я тунеядец.
3: Как заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, многие услуги ЖКХ граждане уже возмещают на 100%. В основном существенно компенсируются затраты на тепловую энергию, отметили в Министерстве. Что касается жительницы деревни Прусы, то обстоятельства ее дела должна проверить независимая комиссия. В частности, власти намерены выяснить, соответствовала ли правилам установка счетчика в колодце, мог ли прибор находиться в воде, как часто контролеры должны были проверять его показания и почему после аварии счетчик некоторое время находился у водоканала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
13: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которая определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества, политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В Беларуси бесплатная медицина окончательно проиграла. Люди просто устали штурмовать районные поликлиники ради одного, талончика к 7 утра. Время – это деньги. И заплатить 40 или 50 рублей за вечерний прием в чистом частном медицинском центре тупо дешевле, чем терять половину рабочего дня в очередях.
15: Подожди, какая еще победа? Здоровье – это базовое конституционное право человека, а не элитный товар для тех, у кого завалялись лишние деньги.
14: Это комфорт, за который стоит платить.
15: Граждане уже оплатили эту медицину, когда с их зарплат удержали налоги. Идти к частнику – это буквально платить дважды за одну и ту же услугу. Это полнейший концептуальный абсурд, который почему-то пытаются выдать за норму.
14: Абсурд – это когда ты стоишь на улице в октябре под мокрым снегом, чтобы просто зайти в здание, а внутри регистратор смотрит на тебя, как на личного врага, и отчитывает за то, что ты пришла без бахил.
15: Но регистратура – это еще не вся медицина.
14: Я пришла, потому что мне плохо. За эти 40 рублей в частной клинике я покупаю не просто консультацию, я плачу за базовое человеческое уважение, за комфорт и скорость, которые государственная система обеспечить не в состоянии.
15: Уважение, слушай, это очень опасная иллюзия. Ты покупаешь сервисную улыбку, которая только маскирует и усугубляет социальное неравенство в стране.
14: Какое неравенство? 40 рублей.
15: Тебе в Минске 40 рублей кажутся мелочью. Типа чашка кофе с десертом. А ты посмотри на ситуацию шире. Для жителей регионов Белоруссии поход с больным ребенком к платному педиатру, а потом еще и к лору – это финансовая катастрофа.
14: Я не говорю, что это копейки, ну…
15: Дай закончить. Для семьи, живущей от зарплаты до зарплаты, это не комфорт и не уважение. Это откровенный грабеж от безысходности.
14: Грабеж – это отнимать у человека его невосполнимое рабочее время. Давай разберем механику государственной системы. В районной поликлинике прием профильного специалиста часто идет с 8 до 12.
15: Нормальный график работы врача.
14: То есть ровно в те часы, когда нормальные люди работают и зарабатывают на жизнь. Чтобы взять талон к невропатологу, нужно сначала отсидеть огромную очередь к терапевту, доказать ему, что тебе действительно нужен узкий специалист, и только потом получить направление.
15: Медсистема фильтрации, чтобы профильных врачей не перегружали.
14: Это полдня коту под хвост, плюс потери нервов. А участника? Я открыла сайт вечером, выбрала удобный слот на 8 часов, пришла и меня приняли секунда в секунду. Никакого стресса.
15: То, что ты называешь стрессом, это просто вопрос логистики, а не самой медицины. Лечат-то врачи, а не отсутствие очереди.
14: Логистика напрямую влияет на лечение. Отсутствие стресса физически помогает выздоравливать. И самое главное, в коммерческом центре врач тратит на меня 30 минут времени.
15: И что он делает эти 30 минут?
14: Он собирает подробный анамнез, смотрит мне в глаза, задает вопросы, а не строчит в монитор одним пальцем, пытаясь уложиться в норматив.
15: О да. Он смотрит тебе прямо в глаза и оценивает твою платежеспособность. Улыбка частного врача – это не проявление эмпатии, это банальный инструмент удержания клиента.
14: Бред. Врач лечит пациента.
15: В частных клиниках врачи часто привязаны к PI, их зарплата напрямую зависит от среднего чека пациента и от того, вернешься ли ты к ним снова. Им нужно, чтобы ты осталась довольна сервисом, прямо как в ресторане.
14: И это плохо.
15: Плохо то, что государственный врач не расплывается в улыбках не из-за злости. Белорусская власть повесила на него 40 пациентов в смену.
14: Вот именно. 40 пациентов. Это же конвейер.
15: У него 12 минут на человека по нормативу. За это время он должен провести осмотр, поставить предварительный диагноз и заполнить горы бумажной и электронной отчетности, потому что система бюрократизирована до предела.
14: Ага, я про это и говорю.
15: Хамство или сухость государственного врача – это не личная злоба, это результат профессионального выгорания в системе, которая выжимает из медиков все соки. Ему человека лечить надо в экстремальных условиях, а не обслуживать твой психологический комфорт.
14: Слушай, я прекрасно понимаю, как работает эта система. И я вообще не виню самих врачей. Но за 12 минут на человека врач физически ничего не лечит.
15: Лечит, если случай понятный.
14: Он просто работает диспетчером и заполняет статистику для Минздрава. Я не хочу быть жертвой чужого выгорания. Мои частники продают, как ты выразился, точные диагнозы. Знаешь почему?
15: Почему же?
14: Потому что у них стоят новые аппараты УЗИ экспертного класса и МРТ последнего поколения. А в большинстве районных поликлиник стоит 20-летнее наследие, которое аппаратом назвать сложно. На этом старье врач при всем желании, даже будь он гений медицины, ничего не увидит.
15: Зато на своем блестящем новом оборудовании частники отлично видят повод назначить тебе кучу совершенно ненужных исследований.
16: Что за конспирология?
15: Это классическая проблема коммерческой медицины – гипердиагностика. Врач в частном центре финансово мотивирован найти у тебя малейшее отклонение от нормы. Это система оплаты за каждую услугу.
16: Они просто перестраховываются, чтобы не пропустить болезнь.
15: Чем больше анализов ты сдашь, тем больше клиника заработает. Это как недобросовестный автосервис. Ты приходишь с насморком, а тебе разбирают половину двигателя, выставляют счет на сотни рублей, назначая полную биохимию, гормоны, какие-то скрининги.
16: Это лучше, чем когда тебе ничего не назначают.
15: Государственный врач назначает только то, что клинически обосновано, потому что у него нет процента от твоих покупок в кассе.
16: Да это просто интеллектуальная подмена понятий. Государственный врач не назначает лишнего не потому, что он заботится о твоем кошельке или следует высокой доказательной медицине.
15: А почему тогда?
16: Он ограничен жестким минимальным протоколом. Государственная система работает по принципу подушевого финансирования. Поликлиника получает фиксированную сумму на пациента в год.
15: Но это логично для бюджета.
16: Отсюда берутся лимиты на талоны УЗИ, жесткая экономия на дорогих реактивах для крови. Из-за этой экономии люди месяцами ходят с хроническими симптомами.
15: Это преувеличение.
16: Да какое преувеличение? Приходит человек в госполиклинику, сдал стандартный минимум, общий анализ крови, мочу. Ему говорят, все в норме, иди домой, попей витамины. А симптомы остаются. И человек ходит по кругу, теряет качество жизни, пока не пойдет к частнику.
15: Который сдерет с него 3 шкуры за анализы.
16: Который сделает ту самую расширенную биохимию и найдет реальную причину скрытого воспаления.
15: Ах, минимальные протоколы тебе не нравятся. Ты критикуешь базовую диагностику, но давай поговорим о реальных ставках. Когда речь заходит не о скрытом воспалении или там сезонной аллергии, а о вопросах жизни и смерти.
16: Ну давай.
15: Кто тебя будет лечить, если, не дай бог, найдут рак? Или случится обширный инфаркт?
16: Я согласна, что экстренная медицина в стране находится в руках государства. Но речь идет о повседневной жизни.
15: Нет-нет-нет. Спор идет о системе здравоохранения в целом. Вся частная медицина в Беларуси – это красивые, светлые кабинеты для легких простуд. Как только ситуация выходит из-под контроля – инфаркт, политравма в ДТП, острая хирургия или онкология. Знаешь, что делает твой улыбающийся частный врач с KPI? Он суетливо вызывает государственную скорую помощь. Вся сложная хирургия, роботы-ассистенты – это государственные РНПЦ, республиканские научно-практические центры.
16: Да, я знаю, что это такое.
15: Это гигантские структуры, где стоят линейные ускорители для точечного облучения опухолей стоимостью в миллионы долларов. Ни один частный центр в стране не потянет такую инфраструктуру.
16: Я с этим и не спорю.
15: И врачи в этих РНПЦ ежедневно проводят уникальные многочасовые операции, вытаскивая людей с того света. И делают это абсолютно бесплатно для пациента. Частная медицина просто снимает финансовые сливки с простых диагнозов, оставляя всю тяжелую, кровавую и убыточную работу государству.
16: Я ни на секунду не умаляю героизма хирургов и онкологов в РНПЦ. Это действительно потрясающие специалисты и оборудование там мирового уровня. Но чтобы попасть в этот РНПЦ, нужно пройти 7 кругов ада первичного звена.
15: Тебя перенаправят, если случай срочный.
16: До этой реанимации еще нужно дожить. И именно первичная диагностика в поликлиниках провисает. Более того, если у человека диагностирован диабет или астма, ему нужна не реанимация, ему нужно регулярное спокойное ведение болезни.
15: Поликлиники ведут хроников.
16: Да как они их ведут? Государственная бюрократия терпит крах. Бумажные карточки теряются в регистратуре. Врачи на участках постоянно меняются из-за текучки кадров. Каждый новый прием ты начинаешь с того, что пересказываешь свою историю болезни с нуля.
15: Ну, электронные карты внедряются.
16: Очень медленно. А у участника у меня есть единая электронная история. График динамики показателей, личный контакт с врачом, который знает мой организм. Я плачу за систему, которая помнит меня.
15: Слушай, эти круги ада и текучка кадров в поликлиниках – это прямое следствие недофинансирования системы. И знаешь, кто в этом виноват в том числе?
16: Опять я виновата.
15: Те, кто голосуют рублем за частный сектор – Вместо того, чтобы формировать общественный запрос, требовать от чиновников нормально наладить электронные документообороты, повысить зарплаты участковым терапевтам, люди просто несут деньги коммерсантам.
14: Я не обязана жертвовать своим здоровьем ради мифического запроса к чиновникам.
15: Тем самым снимается колоссальное давление с государства. Государственный аппарат видит, очереди стали чуть меньше, потому что часть людей ушла к платникам. Значит, можно ничего не менять. Государство обязано организовать выдачу справок и рецептов быстро и бесплатно.
14: Это логика утописта. Я живу здесь и сейчас, и я ценю свое время. Мне справка для допуска в бассейн или рецепт на препарат нужны к пятнице, а не через 3 недели после того, как я сделаю флюорографию в одном крыле, сдам кровь в другом крыле, а потом буду ловить заведующую отделением ради печати.
15: Зато бесплатно.
14: В частном центре процесс оптимизирован. Я прохожу всех нужных специалистов за 1 час. Логистика выстроена вокруг пациента, а не вокруг инструкции советского образца.
15: Отлично! Ты покупаешь справку за час? Бумажку, которую потом половина государственных органов и ведомств может отказаться принимать, потому что доверяет только государственным печатям.
14: Это устаревший стереотип. Лицензированные частные центры выдают документы установленного образца, и их принимают везде, от ГАИ до школ. Слушай, ты все время обсуждаешь Минск и крупные города. А давай посмотрим на реальность жителей небольших городов.
15: Давай.
14: Там платный кабинет – это вообще единственное спасение. Государственный эндокринолог или кардиолог может приезжать из областного центра раз в месяц. Очередь к нему расписана на 1/2 года вперед.
15: Там нет столько частников.
14: Есть. Если бы не частные медицинские центры, люди в регионах просто оставались бы без жизненно важной помощи.
15: Спасение? Ты сейчас серьезно? Ты вообще понимаешь механику того, как устроена так называемая частная медицина в регионах? Это же легализованная коррупция и классическая монополия.
14: Какая монополия, если это частный бизнес?
15: В маленьком райцентре нет никакой конкуренции. Там открывается 1 платный кабинет УЗИ. И знаешь, кто там сидит? Тот же самый врач из местной государственной поликлиники.
14: И прекрасно, что он там сидит. Это значит, что квалифицированный специалист не уехал в столицу, а остался лечить местных жителей.
17: Медицинская практика – это опыт, накопленный через объем и сложность. Врач в районной больнице или поликлинике ежедневно видит сотни сложнейших случаев. Редких сочетаний болезней, острых состояний. Его клиническое мышление постоянно в тонусе.
14: Или в состоянии выгорания.
17: А врач в элитной и платной клинике целыми днями видит условно здоровых людей, менеджеров среднего звена, которые пришли за комфортом и справками. Его клинический опыт неизбежно сужается.
14: Наоборот, его клиническое мышление обостряется. В частном центре врач способен заметить нетипичные, скрытые симптомы на самой ранней стадии, именно потому, что он не торопится.
17: Ну да. Ищет, к чему придраться.
14: У него есть время выслушать, что у пациента не просто болит живот, а болит в определенные часы и при определенных условиях. Именно так находят онкологию на 0-х или 1-х стадиях, когда ее еще можно вылечить одним днем.
17: И как только они ее находят, они тут же отправляют пациента в государственный онкодиспансер. Потому что сами ни химиотерапию провести не могут, ни хирургию обеспечить. Вся их бизнес-модель строится на маршрутизации сложных больных обратно к государству.
14: Но они находят эту проблему. В отличие от конвейера поликлиники, где из-за нехватки времени и экономии бюджета человеку скажут: «Попейте нушпу, это у вас гастрит от стресса».
17: Никто так не скажет при нормальном обследовании.
14: А когда станет хуже, в РНПЦ привезут пациента уже с 3-й стадией. И государство будет тратить колоссальные ресурсы на его спасение. Ранняя диагностика в частном секторе в итоге экономит деньги государству.
15: Слушай, сводить все к тому, что в поликлиниках сидят некомпетентные конвейерные работники, это глубоко несправедливо. В государственных учреждениях работают блестящие диагносты. Профессионалы, которые вытягивают систему на своих плечах и спасают жизни, несмотря на тяжелейшие бюрократические условия.
14: Я ни в коем случае не обесцениваю их колоссальный труд. Они настоящие герои. Но я говорю об архитектуре самой системы. Героизм врачей – это симптом провала менеджмента.
15: Это проблема финансирования, а не менеджмента.
14: Нормальная система здравоохранения не должна требовать от врача подвига каждый день. И пока государственная система не избавится от очередей, унизительного хамства в регистратуре, потери медкарт и бесконечной бюрократии, Платить за свое здоровье, свой комфорт и свое время – это единственный прагматичный выбор современного человека.
15: Этот прагматизм очень близорук. Голосование рублем за частников – это путь к деградации общедоступной медицины. Каждый рубль, унесенный в частную клинику, снимает ответственность чиновников за состояние районной поликлиники.
14: Я не спасаю систему. Я спасаю себя.
15: Развивается двухуровневая система. Отличная медицина для богатых и медицина выживания для всех остальных. Государственная медицина должна нормально финансироваться из тех налогов, которые уже собраны, чтобы граждане не стояли перед чудовищным выбором – лечиться долго и бесплатно, с потерей нервов, или лечиться быстро, но отдавая последние деньги.
14: Но пока эта идеальная система не построена, я буду платить за комфорт. Потому что жизнь у меня одна, здоровье у меня одно. И тратить их в унылых коридорах поликлиник в ожидании чуда я не собираюсь.
15: А я считаю, что базовые права человека, такие как здоровье и жизнь, не должны зависеть от толщины его кошелька. Когда человек отдает последние сбережения за то, что ему по закону положено бесплатно, это поражение общества.
14: Зато я остаюсь живой, здоровый и со сбереженными нервами.
15: Ровно до первого по-настоящему серьезного диагноза, который не лечится улыбкой за 40 рублей. Посмотрим, как быстро ты вспомнишь дорогу в государственную клинику.
14: Желаю тебе никогда не потерять здоровье, дожидаясь бесплатного талончика на следующий месяц.
15: На этом и закончим. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы – это нация со знаком качества.
18: Белорусы – это ёмкие, крепкие люди. Да, наверное, полюшуки со знаком качества. Хотя я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было. Марков заканчивает строительство, наш министр культуры, Национального музея. И мы это должны, Марат, там твердо подчеркнуть и определить навсегда и для наших детей, и для наших внуков. Что это наше, мы отсюда, и никуда мы отсюда не уйдем, и никому мы это не отдадим. Нам много не надо, пусть нам не мешают, мы будем яблоки, мед возделывать на этой земле и будем нормально жить, мирно.
2: Важный сигнал.
19: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
20: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
19: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. А о реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
21: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили. И узнаете, что даже похоронить было нечего. Не то, что какие-то баснословные выплаты.
19: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
0: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. Но я пошел на задачу необычную. Ну, состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находятся украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
1: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди и уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупы воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще.
19: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы – это нация со знаком качества.
18: Белорусы – это ёмкие, крепкие люди. Да, наверное, полюшуки со знаком качества. Хотя я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было. Марков заканчивает строительство, наш министр культуры, Национального музея. И мы это должны, Марат, там твердо подчеркнуть и определить навсегда и для наших детей, и для наших внуков. Что это наше, мы отсюда и никуда мы отсюда не уйдем. И никому мы это не отдадим. Нам много не надо, пусть нам не мешают. Мы будем яблоки, мед возделывать на этой земле и будем нормально жить, мирно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
22: Эк.
2: 2.
22: До.
2: 3.
22: Тин.
2: 4.
22: Чар.
2: 5.
22: Пач.
2: 6.
22: Че.
2: 7.
22: Сат.
2: 8.
22: Ат.
2: 9.
22: Но.
2: 10.
22: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
19: Вместо лечения – агитация в армию. В Гомельской детской больнице прошел концерт артиста в военной форме под русские патриотические песни. Военная форма, балаклава на лице и танец под песню «Матушка-Земля». Так выглядело выступление перед пациентами Гомельской детской больницы. Родители были не на шутку встревожены и завалили главного врача вопросами, почему для малышей не придумали номеров, которые больше подходили бы им по возрасту.
4: «Моя Снежана вообще, когда этот мужчина вышел на сцену в тишине, испугалась. Говорит, подумала, что террорист какой-то. Неужели для детей еще и больных не могли что-то придумать светлое и чистое, без военной тематики? И так она уже отовсюду».
5: Ну чего вы хотите? Пропаганда войны с малых лет, очевидно. Наши власти недавно детские бронежилеты презентовали. Или вы забыли?
6: И действительно, в июне белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Детские бронежилеты сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждая. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
23: Это детские противоосколочная жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
6: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
24: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
6: Белорусские родители пишут, что чем чаще форма, бронежилеты и песни о войне появляются рядом с их детьми, тем сложнее не замечать, что милитаризация Беларуси касается уже даже самое юное поколение. От этого все больше тревожит ощущение, что власти напрямую не говорят готовиться к большой войне, но шаг за шагом приучают общество к мысли, что она неизбежна, признаются родители. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Трагедия в Глубокском районе. Пенсионера нашли мертвым в колодце. В деревне Шуневцы обнаружило тело 76-летнего местного жителя. Мужчина пропал, и жена отправилась на его поиски. Женщина обнаружила тело супруга в питьевом колодце прямо возле их дома. Извлечь погибшего из воды смогли только прибывшие спасатели. В Верхнедвинском районе взрывом обрушили пустующее здание. В городском поселке Освея взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» ликвидировали неэксплуатируемое строение. Как сообщили в МЧС, работы выполнены в полном объеме, а сама операция прошла гладко, без происшествий и замечаний. Руины старейшего здания Бобруйска передали частной компании. Речь идет о бывшем иезуитском костеле. Его безвозмездно передали из коммунальной собственности компании HMC Group. Фирма связана с бизнесменом Александром Зайцевым. Новый владелец обязан провести ремонтно-реставрационные работы до 30 сентября 2028 года. Иначе грозит неустойка. В марте 2026 года Минкульт уже разрешил разработку проекта реконструкции объекта с изменением его назначения. Костел был возведен в 1745-47 годах в стиле барокко. В советское время в нем размещалась гауптвахта, а с 2000-х годов здание пустовало. Памятник архитектуры сильно пострадал от пожаров в 2011-12 годах, а весной прошлого года у него обрушилась стена. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Из первых уст.
12: Представитель Главного управления ГАИ МВД Анна Бонадык о результатах республиканской профилактической акции «Мотоциклист», проходившей с 6 по 16 августа.
8: Завершилась республиканская профилактическая акция «Мотоциклист», проходившая с 6 по 16 августа. Результаты проверок госавтоинспекции наглядно демонстрируют, что вопросы дисциплины и безопасности водителей мототранспорта на дорогах остаются весьма актуальными. Всего за время профилактических мероприятий выявлено более 3500 нарушений, совершенных водителями мототранспорта. В состоянии опьянения задержаны 34 водителя, отстранены от управления 211 бесправников, 277 мотоциклов помещены на охраняемые стоянки. Каждому факту нарушения ПДД и безответственного поведения на дороге дана строгая правовая оценка. Прошедшая акция – это часть системной работы. Госавтоинспекция продолжит контроль за поведением и соблюдением правил водителями двухколесного транспорта. Для этого задействованы мобильные мотопатрули и ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Помните, безответственность и неоправданный риск за рулем мотоцикла уносят человеческие жизни. Не допустите трагедии на дороге.
7: Важный сигнал.
9: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Белоруссии.
10: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из тысяч беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
9: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
10: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют Kill Web. Она предполагает передачу данных непосредственно операторам вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
9: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
10: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
19: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Депутат Палаты представителей Андрей Балыш о государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности.
11: Сегодня государство оказывает поддержку в развитии агропромышленного комплекса в стране в целом. И важно отметить, что сегодня государственной поддержкой могут воспользоваться не только государственные предприятия, но и частная форма собственности, крестьянско-фермерское хозяйство. Поддержка заключается, ну, во-первых, сегодня выделяются льготные кредиты через промагролизинг на закупку сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. Сегодня субсидируется закупка элитных семян, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений. Также

0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
2: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
1: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
2: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
1: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
2: Ой, да ладно тебе.
1: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
2: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
1: И что лето? Какая разница?
2: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
1: То есть ты хочешь сказать,
2: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
1: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
2: Вот. 5,3.
1: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
2: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
1: Каким еще пожаром?
2: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
1: Но цены же держат.
2: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
1: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
2: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
1: А что не так с садиками?
2: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
1: 5% за месяц? Серьезно?
2: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
1: Но подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
2: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
1: Ну, в санатории можно и не поехать.
2: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
1: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
2: А что там с напитками?
1: Плюс 3,48%.

0: 0,8% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
1: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
0: Вода с сиропом – импорт?
1: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
0: А, ну логистика еще.
1: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
0: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
1: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
0: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
1: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
0: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
1: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
0: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
1: Но внутри продукта меньше.
0: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
1: Какой предел?
0: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
1: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
0: То есть льют суррогаты?
1: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
0: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
1: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
0: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
1: Какой еще козырь?
0: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
1: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
0: Почему? Стандартная метрика?
1: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
0: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
1: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
0: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
1: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей, один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
0: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
1: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
0: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
1: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
0: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
1: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
0: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
1: Вот именно.
0: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
1: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
0: Налог на бедность.
1: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
0: То есть Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
1: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
0: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
1: Продолжают.
0: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
1: Зарплаты не успевают за расходами.
0: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
1: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
0: Так, давай разберем. Первый сценарий.
2: Прессом.
3: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
1: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
3: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
1: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
3: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
1: Это вызовет моментальный шок.
3: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
1: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
3: Иначе?
1: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
3: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
1: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
3: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
1: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
3: Но в системе жесткого контроля?
1: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
3: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
1: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
3: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
1: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
3: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
1: Да.
3: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
1: А чем?
3: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
1: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
3: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
1: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
3: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
1: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
3: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
1: Это просто невозможно.
3: Все. Цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
1: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
5: Новая неделя бензоапокалипсиса. Еще больше регионов столкнулись с дефицитом топлива. Бензин из Индии приехал, но не помог. Власти уверяют, что ситуация с топливом нормализуется, но очереди на заправках снова растут. На многих ХЗС даже в московском регионе нет бензина. Регионы возвращают ограничения на его продажу, жалуются автомобилисты.
6: Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. Вот что думаю.
5: То, что топливная проблема обостряется, подтверждает анализ Института энергетики и финансов. Там оценивают ситуацию на основе данных об операциях по топливным картам крупных розничных банков, прежде всего Сбера, в каталоге которого почти 30 тысяч ИЗС. Хуже всего ситуация в Якутии и Северной Осетии. Среди самых проблемных регионов, по данным Сбера, другие республики Северного Кавказа, Калмыкия и Мордовия, Астраханская и Курганская области. 95-й бензин везде заметно дефицитнее 92-го, отмечают в Институте энергетики и финансов.
7: Изменение этого повторяемого, сопоставимого день ко дню индикатора отражает общую ситуацию. Именно динамика здесь ценнее разовых сообщений. Один и тот же инструмент каждый день по всей стране и всем регионам.
5: Вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом уязвимых регионов. Правительство 14 августа изучало ситуацию в Оренбургской, Липецкой, Тверской, Орловской областях, Тыве, Краснодарском крае, Хакасии, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях. При этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев выразил надежду, что недовольные топливным кризисом граждане не станут объектами манипуляций на выборах и не будут вести себя как обиженные подростки.
8: Ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению.
5: Партии бензина из Индии, которую Россия начала закупать в июле, чтобы покрыть внутренний дефицит топлива, так и не поступили ни на АЗС, ни на оптовый рынок. Как сообщает Инфотек со ссылкой на отраслевые источники, индийский бензин застрял в порту Мурманска и не сливается с танкеров, поскольку нефтяные компании не могут договориться о цене его реализации. По словам одного из собеседников издания, нефтяники-импортеры предлагают купить индийский бензин по 150 тысяч рублей за тонну, а это вдвое выше оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что проблему с топливом надо перетерпеть, а недовольных автомобилистов сравнил с изменниками Родины.
9: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
5: Регуляторы настаивают, чтобы нефтяники продавали индийский бензин по внутрироссийским ценам. Но импортеры ссылаются на сложности логистики. Чтобы доплыть из индийских портов в российскую Арктику через Суэцкий канал и Северный Ледовитый океан, требуется более месяца. К тому же бензин пришлось переливать из танкера в танкер в пути. Примерно столько же, от 140 до 142 тысяч рублей за тонну, стоит в России белорусский 92-й бензин. За поставки 95-го из Беларуси приходится платить 180 тысяч рублей за тонну, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Один народ, одна страна. Лукашенко объявил белорусов русскими со знаком качества. Как это понимать? На фестивале этнокультурных традиций Зов-Полесья в Лясковичах Александр Лукашенко заявил, что белорусы происходят от древних славян, которые пришли на эти земли из теплых краев. По словам президента, готовясь к выступлению, он ознакомился с материалами, которые подтверждают, что славяне происходят именно из этих земель и дали жизнь Беларуси. Жителей Полесья Александр Лукашенко охарактеризовал как хитрых, умных, трудолюбивых и талантливых людей. Белорусскую нацию в целом он назвал народом, который вобрал в себя обычаи, навыки и традиции народов Израиля, Востока, Европы и Киевской Руси. Однако самих белорусов он назвал русскими со знаком качества.
12: Да, наверное, полюшуки со знаком качества, хотя я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
11: Заявление о том, что белорусы – это русские со знаком качества, прозвучало в крайне специфическом политическом и военном контексте. Подобные формулировки редко бывают случайными речевыми оборотами. В текущих реалиях они выполняют вполне конкретную прагматическую и идеологическую функцию, считает политолог Антон Буткевич.
13: Это выглядит как попытка угодить кремлевским концепциям триединого народа. Однако здесь кроется важнейший подтекст. В условиях, когда российская военная машина испытывает перманентный и все возрастающий дефицит живой силы на фронте, подобные стилистические заигрывания с общим славянским корнем служат инструментом стирания границ, размывания субъектности белорусской нации через концепты вроде «русские, но лучше», качественнее облегчает психологическую подготовку к сценариям, в которых стирается разница между гражданами двух стран, в том числе в вопросах мобилизационного потенциала.
11: По словам экспертов, у Беларуси богатая и уникальная история, отличная от российской. При этом они отмечают, что соседняя страна пытается размыть белорусские символы и идентичность. У некоторых историков и культурологов это вызывает серьезные опасения. Впрочем, превратить белорусов в россиян не выйдет, считает социолог Филипп Беканов.
14: Если представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия присоединит Беларусь на следующие 40 лет, то, наверное, шансы изменить идентичность белорусов есть, и то не факт. Беларусь достаточно долго была частью и Российской империи, и Советского Союза. В разные периоды колониальных взаимоотношений были попытки стереть белорусскую идентичность. Но белорусы все равно не исчезли. Больше 30 лет жизни в независимой стране, которая обладает всеми признаками суверенитета, просто так не исчезают.
11: Многие белорусы гордятся своей культурой и продолжают защищать свои символы и традиции, говорят эксперты. Они сходятся во мнении, что история Беларуси – это не часть истории России, а самостоятельная и значимая глава в мировой истории. Что касается заявления Александра Лукашенко о том, что белорусы – это русские со знаком качества, то это воспринимается многими экспертами не как этнографическая шутка, а как элемент ментальной мобилизации. По их словам, это попытка подготовить почву. Если стирается разница на уровне дефиниций, то неизбежно возникает вопрос о стирании границ, ответственности, когда белорусский ресурс, человеческий, экономический или инфраструктурный, начинает рассматриваться союзниками как ресурс общий и безлимитный. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
15: Мужчины закончились. Беларусь потеряла сотни тысяч рабочих рук за 10 лет. Экономику сейчас тянут женщины. В экономике Беларуси женщин становится все больше, а мужчин меньше. По данным Белстат, разрыв между работающими мужчинами и женщинами продолжает увеличиваться. За последние два года женщин стало больше на 45,5 тысяч, а количество трудоустроенных мужчин, наоборот, уменьшилось почти на 46 тысяч. Благодаря активному притоку женщин общая численность занятых в экономике выросла более чем на 14,5 тысяч человек. Это первый рост в этом десятилетии, отметили в Белстате.
16: Среди отраслей, где растет занятость, строительство, здравоохранение, IT-связь, розничная торговля, общепит, финансы и госуправление. А вот в промышленности и сельском хозяйстве занятость, наоборот, падает.
15: За последние 10 лет рынок труда Беларуси потерял 240 тысяч работников. Сами женщины говорят, что несут на себе основную долю заботы о доме и довольно много трудятся, причем нередко получая за это относительно низкую компенсацию. Женщины составляют почти 54% населения Беларуси в целом и более 53% среди трудоустроенных в экономике. Несмотря на то, что уровень занятости среди женщин выше, чем среди мужчин, в среднем белоруски зарабатывают более чем на четверть меньше мужчин. Если посчитать в целом по экономике, то разница по данным Белстата почти 27%. Во многом это связано с тем, что они трудятся в сферах, где зарплаты ниже. Однако даже если сравнивать оба пола в одинаковых сферах с равным стажем и образованием, то отставание в зарплатах будет на 6%, говорит специалист по подбору кадров Алиса Громова.
17: По данным Белстата, на декабрь позапрошлого года не было ни одной отрасли, где оба пола зарабатывали бы одинаково. Даже в образовании и здравоохранении, где абсолютное большинство занятых – это женщины, мужчины в среднем получают больше. Причем порой, чем более доходная отрасль, тем выше разбежка по финансам в гендерном плане. Например, в IT разница достигает 40%, а в финансовой и страховой деятельности примерно 30%. Вероятно, из-за более низких заработков белоруски составляют около 68% от тех, кто имеет вторую работу. При этом женщины нередко сталкиваются с дискриминацией на рынке труда. Например, им порой отказывают в работе только из-за пола.
15: Разница во времени, которое трудоспособные женщины и мужчины тратят на оплачиваемую работу, невелика. У первых в среднем 7 часов 20 минут, а у вторых 7 часов 48 минут. Однако, будучи такими же активными в экономике, как и мужчины, белоруски в основном на своих плечах несут груз домашних забот, отмечают социологи.
14: На уход за детьми они тратят в 2 раза больше времени, чем их партнеры, а на приготовление еды – аж в 7 раз. В целом же на домашние дела и уход за семьей у женщин уходит в среднем 4 часа 12 минут в день, тогда как мужчины на это тратят 2 часа и 26 минут.
15: В правительстве и госорганах женщины по-прежнему не часто занимают руководящие должности. При этом женщины в руководстве занимают, как правило, посты максимум на уровне заместителей. Это указывает на то, что женщины в Беларуси очень слабо вовлечены в процессы принятия государственных решений, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Глава государства Александр Лукашенко о том, как Полишуки привили ему президентское кредо.
12: Для меня же это место особое еще и тем, что здесь я делал свои первые шаги на посту президента. Помните, и та козьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге, и дороги-то не было. Я помню по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Ляскович, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени все: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни. И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полишуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить, но с этого начиналось.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Следы Чернобыля. Лукашенко рассказал, как поймал 54-килограммового сома на Припяти. Вспоминаем, что было с рекой после аварии на ЧАЭС. Александр Лукашенко поймал на Припяти сома весом 54 килограмма. Эту историю он рассказал на открытии фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». История о рыбалке на Припяти президент поделился во время посещения дома охотника и рыбака. По его словам, чтобы вытащить большую рыбу, ушел примерно час. С тех пор Александр Лукашенко не рыбачит. Говорит, что вспоминает печальные глаза рыбы и жалеет ее. А 13 лет назад он рассказывал подобную историю на совещании по вопросам совершенствования правил охоты и рыболовства. Правда, сом тогда был на 3 килограмма тяжелее.
19: Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда по детству вспоминаю.
20: Это надо.
19: Сяду, попробую. Там рыбы не было на Припяти. И вот за это время там палец сунешь, за палец рыба хватает. Я лично-то 57 килограмм сома вытащил. 57, 24 и 7 килограмм. 3 сома поймал.
11: Припять называют белорусской Амазонией. Дикие берега, живописные старицы и легендарные рыбные богатства манят туда рыбаков со всей страны. Но рыбалка на Припяти – это не только азарт и романтика. Это еще и строгие правила, инспекторы и тень Чернобыля, которая до сих пор витает над этими местами. Припять протекает всего в нескольких десятках километров от Чернобыльской зоны отчуждения. Для многих поколений рыбаков эта катастрофа разделила историю реки на «до» и «после». И хотя сегодня верхние течения реки и многие старицы закрыты для посещения, в разрешенных зонах жизнь кипит. Правда, вопросы радиационной безопасности у новичков возникают до сих пор.
21: Припять – река щедрая. Здесь можно вытащить трофейную щуку или сома килограммов на 10. Но когда говоришь молодым про рыбалку на Припяти, у них первый вопрос – а она не фонит? Конечно, мы помним Чернобыль. Тогда казалось, что река умерла навсегда. Но природа взяла свое. Рыба расплодилась, потому что промышленного прессинга долгие годы не было. Главное – знать, где можно рыбачить, а куда соваться категорически запрещено из-за близости зоны.
11: После аварии на ЧАЭС Припять стала главным аккумулятором радионуклидов в регионе. Ил на дне реки и пойменные земли долгое время удерживали опасные элементы. Экологи отмечают, хотя уровень радиации за десятилетия значительно снизился, река до сих пор требует уважения и контроля.
7: Чернобыль оставил страшный след. Экосистема перенесла колоссальный удар. Чернобыльская трагедия научила нас тому, как легко можно уничтожить природу, если относиться к ней безответственно. Сегодня наша задача – сохранить то, что восстановилось. На Припяти действуют строгие сезонные запреты, лимит вылова – до 5 килограммов на человека, а лов вблизи заповедной зоны строго карается законом. Река залечила свои раны после аварии, но теперь ей нужна наша защита от обычного человеческого браконьерства.
11: Помимо радиационного контроля, на Припяти действуют жесткие правила рыболовства и природоохранного законодательства. Запрет на движение автомобилей у воды и строгие лимиты на вылов призваны защитить хрупкую экосистему Полесья, которая уже пережила одну глобальную катастрофу. Припять до сих пор хранит память о страшной аварии 1986 года. Но сегодня она живет полной жизнью, привлекая рыбаков своей дикой красотой. Главное – помнить правила безопасности, уважать закон и не забывать уроки истории, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
22: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которая определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества, политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Беларусью и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Фельдонбасс. Армия России должна до осени 2027 года захватить всю Донецкую область. Эту задачу поставил Владимир Путин. Когда закончится СВО? Об этом сказано в свежей статье популярного издания New York Times. И если информация верна, то скорого окончания СВО, похоже, ждать не стоит. Военный обозреватель Виктор Нестеров говорит, что сам по себе такой далекий дедлайн тоже говорит о многом.
3: Если армии действительно дают больше года на захват оставшейся части Донецкой области, значит, в Кремле не рассчитывают на быстрый обвал украинского фронта. Это скорее ставка на постепенное давление. Продолжать наступать, накапливать силы и ждать, когда у Украины возникнут критические проблемы с людьми, вооружением или противовоздушной обороной.
0: Причем, по данным New York Times, ждать до 2027 года российская армия не будет. Источники издания говорят о том, что основную ставку Владимир Путин делает на новое зимнее наступление. Именно для него нужны люди. Но где их брать? Часть собеседников американской газеты пишет о новой мобилизации уже после выборов в Думу этой осенью. Эксперт по безопасности Олег Чернов считает, что политически такой момент действительно был бы гораздо удобнее, чем облавы и агитация студентов.
20: До выборов объявлять непопулярные решения власти невыгодно. После выборов это окно возможностей становится значительно шире. Но говорить, что решение о мобилизации уже принято, пока нельзя. Многое будет зависеть от ситуации на фронте и от того, удастся ли дальше восполнять потери контрактниками.
0: СВО началась в феврале 2022 года, а сейчас идет уже пятый год спецоперации, а полностью взять под контроль Донецкую область так и не вышло. Хотя такая задача была с самого первого дня СВО. Теперь новый срок по этой задаче назначен на осень следующего года. И даже этот срок не означает окончание военных действий. Политический обозреватель Антон Руднев обращает внимание на то, что в публикации американских журналистов есть еще одна важная деталь. Западные чиновники предполагают, что именно неудача с Донбассом к обозначенному сроку может повысить вероятность реальных переговоров о мире.
23: Это не дата окончания войны. Это предполагаемая контрольная точка для Кремля. Если поставленная военная задача не будет выполнена, тогда соотношение цены войны и возможного результата для Москвы может измениться, и переговорный вариант станет значительно более привлекательным.
0: Поэтому осень 2027-го, если информация американского издания подтвердится, это вовсе не дата мира. Скорее наоборот, до этой даты, судя по всему, Москва готова продолжать попытки взять Донбасс силой. А дальше все будет зависеть от результата нового наступления.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Жировка с подвохом. Белорусские насчитали 2111 рублей долга за воду. Откуда такая сумма? Жительница деревни Прус из Стародорожского района насчитали долг за воду в 2111 рублей. Причем более половины этой суммы составляет пеня. Женщина обратилась к властям, те пообещали создать независимую комиссию и проверить действия водоканала. Пенсионерка Галина Васильевна живет в частном доме, подключенном к центральному водоснабжению. Счетчик воды был установлен в колодце возле дома. Несколько лет назад в колодце произошел прорыв. Работники Слуцкого водоканала сняли счетчик, после чего выяснилось, что его показания расходятся с данными, по которым пенсионерка платила за воду. Разница составила 372 кубометра. Сейчас долг за водоснабжение составляет 2111 рублей, в том числе 1273 рубля пени. Платить эту сумму пенсионерка не согласна.
1: Когда случилась авария, работники водоканала сняли счетчики, причем без нашего ведома. А потом его просто принесли и отдали. Показали разницу в показаниях воды. И сказали погашать эту разницу. Еще предупредили, что буду платить штраф. Якобы я сама подключилась к центральной канализации.
11: На приеме у председателя Минблсполкома Алексея Кушнаренко она объяснила, что из-за воды в колодце не всегда могла добраться до счетчика и фактические показания снимала примерно дважды в год. В остальное время сама оценивала расход воды. Согласно документам, обычно она оплачивала 1 кубометр в месяц. Однако гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук утверждает, что после установки нового счетчика расход воды в доме в некоторые месяцы достигал 10 и даже 23 кубометров. В ноябре прошлого года дом пенсионера отключили от центрального водоснабжения. Женщина обращалась в райисполком с просьбой списать задолженность, однако там отказали и предложили рассрочку. В комментариях многие пишут, что стали замечать в коммунальных квитанциях странные начисления, неизвестные пункты и загадочные услуги. Люди платят, но не понимают, за что именно. Суммы растут, а разъяснений никто не дает. Пользователи жалуются, что им незаконно начисляют дополнительные платежи.
4: Мы за капремонт платим, которого не было 35 лет со сдачи дома.
6: В Жировке, пункт 9. Санитарное содержание вспомогательных помещений. Что это за помещения и где они находятся?
8: У меня прописан сын, а живет уже 25 лет в Канаде. Начисляют какие-то платежи за тунеядство. Это что?
11: Люди жалуются, что цены на коммуналку за последние 2 года заметно выросли. При этом качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.
24: Мне интересно, откуда цифры берутся за отопление?
6: Это точно, что хотят, то начисляют. Раньше хоть жировки приходили, можно было видеть, за что платишь, а теперь что выставили, то и плати.
25: У меня каждый раз пение 20 копеек. Всегда оплачиваю вовремя, но пение не исчезает.
26: Сижу в декрете, а потом смотрю, что много оплачиваю. А оказывается, я тунеядец.
11: Как заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, многие услуги ЖКХ граждане уже возмещают на 100%. В основном существенно компенсируются затраты на тепловую энергию, отметили в министерстве. Что касается жительницы деревни Прусы, то обстоятельства ее дела должна проверить независимая комиссия. В частности, власти намерены выяснить, соответствовала ли правилам установка счетчика в колодце, мог ли прибор находиться в воде, как часто контролеры должны были проверять его показания и почему после аварии счетчик некоторое время находился у водоканала. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
27: Калечполки, как живые мишени, ветерану СВО с ампутированными пальцами выдали автомат и отправили в новый штурм. Дмитрий Липунов во время службы получил тяжелое ранение и остался инвалидом. Его рука фактически не работает. После госпиталя мужчина взял отпуск, чтобы восстановить здоровье. Рассчитывал, что вскоре его переведут на службу где-то в тылу, где он мог бы быть полезным. Однако не тут-то было. Во время отпуска его объявили СОЧ и перевели в штурмовое подразделение.
28: Я хочу заявить о беспределе Министерства обороны. Я находился в отпуске. Пока был в отпуске, мне поставили самовольное оставление части. Никто разбираться не стал. Перевели воинскую часть 52-892. У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего 2 пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже, в принципе, не взять автомат.
27: Теперь Дмитрия отправляют на боевое задание в составе группы из 4 таких же, как он, коллег. Боец понимает, что это билет в один конец.
28: Завтра, вот, то есть уже сегодня, получается, мы идем на штурм. У нас 4. Второй человек, у него тоже ранение, должен списать по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует. Третий человек из нашей команды, у него уже стоит красная вышка, то есть он уже списан, по сути. Вот нас всех инвалидов посылают на штурм.
27: Родные Дмитрия сообщают, что вот уже 2 дня он не выходит на связь и подозревают, что в том штурме выжить покалеченному мужчине не удалось. Отношение к раненым в российской армии становится все хуже и хуже. Тех бойцов, которым удается с горем пополам уволиться из армии по состоянию здоровья, на гражданке ждет жизнь, полная бюрократии, унижений и походов по кабинетам чиновников. Сестра тяжело раненого военнослужащего Мария Камиловская рассказывает, что ее брату фактически не дают пройти ВВК и официально оформить диагноз, связанный с военной травмой. Госпиталь требует необходимые документы из воинской части, а НК командование части их не предоставляет.
5: Ну, мой брат получил ранение в 23-м году. Суд по итогу выиграли, получили определение судебное. Проблема в том, что не можем пройти ВВК, потому что нету направления и характеристики. То есть могут ставить диагноз, поставили категорию В, но не смогли ее утвердить, потому что он проходил в военкомате. А утверждает только госпиталь.
27: Семья уже 3 года безрезультатно добивается прохождения военнослужащим ВВК. И это несмотря на выигранный суд. Жена бойца Ирина говорит, поддержка пострадавшим бойцам декларируется только с экранов телевизоров. На деле же мужчин просто бросают один на один со своими проблемами.
9: Я хочу сказать, что вот такое отношение к ребятам. По телевизору мы слышим одно, каждый день прибавляются меры поддержки. А на деле тяжелораненый боец не может пройти элементарный ВКК в госпитале «Самара». Ребят, ну до чего мы дошли?
27: Получается, что боец потерял на фронте здоровье, но за эти 3 года это не может по закону уволиться со службы и получить выплаты за военную травму. Работать он не может. Денег у семьи хватает, чтобы еле-еле сводить концы с концами. При этом приходится регулярно тратиться на юристов. Не такого будущего хотел муж, идя воевать, говорит жена ветерана.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
10: Пир.
2: Вторник.
10: Мангал.
2: Среда.
10: Будх.
2: Четверг.
10: Джумерат.
2: Пятница.
10: Джума.
2: Суббота.
10: Хафта.
2: Воскресенье.
10: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
14: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества, они иногда некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
13: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
3: «Последний защитник социализма». Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда ненастоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
13: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
7: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
13: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
7: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
13: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
7: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
13: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
16: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому у нас было принято решение. Нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Невыездные 2026. За россиянами будут следить почти онлайн. Зачем силовым ведомствам упростили контроль за всеми перемещениями граждан? Купили билет на поезд или самолет – государство знает. Сели – знает. Пересели на другой рейс – тоже знает. А вскоре получать эту информацию российские силовики смогут практически в режиме онлайн. Минтранс предлагает изменить правила передачи данных о пассажирах. Причем речь идет не только о поездках за границу. Под контроль попадают и перемещения внутри России. Как пишет «Верстка», перевозчики и системы бронирования должны будут передавать не только информацию о купленном билете, но и фактически технические данные о поездке. Для авиапассажиров будут передавать сведения о пересадках, багаже, регулярных и чартерных рейсах. А каждой поездке присвоит отдельный уникальный код. Адвокат первого отдела Евгений Смирнов говорит, что система работает и сейчас, но новые правила позволят видеть передвижение людей намного быстрее.
1: Систему хотят сделать еще более точной, чтобы отслеживать информацию о перемещениях буквально в режиме онлайн и с минимальными задержками.
0: И вот здесь возникает главный вопрос. Зачем государству понадобилось именно сейчас настолько ускорять контроль за передвижением собственных граждан? Особенно на фоне разговоров о возможной новой мобилизации и уже существующих ограничениях для военнообязанных. Юрист Юрий Родионов обращает внимание, что чем быстрее информация о поездке оказывается у силовиков, тем меньше времени проходит между появлением человека в какой-либо базе и возможной реакцией государства.
4: Речь идет не о появлении слежки с нуля. Транспортные данные государство собирало и раньше. Но теперь система становится значительно оперативнее. Фактически силовые органы смогут получать максимально

0: их систем, да, даже не объем собираемых данных, а возможность объединять их с другими государственными базами. Тогда обычная транспортная система превращается в очень эффективный инструмент поиска конкретного человека.
1: Именно поэтому новые правила особенно внимательно обсуждают сейчас. Россия уже имеет электронный реестр воинского учета, механизмы ограничения выезда и многочисленные силовые базы. Теперь же государство получает еще один очень подробный источник информации о перемещениях граждан, буквально в реальном времени.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
4: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому мной было принято решение. Нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
5: Учим пакистанский вместе!
6: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
7: Мосаме сарма.
6: Лето.
7: Мосаме гарма.
6: Весна.
7: Бахар.
6: Осень.
7: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят? Соответствуют ли зарплаты тяжелому труду? И что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
9: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну как так?
8: В смысле масштаба.
9: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
8: Угу.
9: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
8: Согласна.
9: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
8: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек. Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
9: Через тот самый аутстаффинг, да?
8: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
9: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
8: Ну да, для пиковых нагрузок.
9: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
8: Угу.
9: Но то, что происходит на государственных заводах в Беларуси, работает вообще по другой логике.
8: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
9: То есть это не разовая акция?
8: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез.

0: Количество открытых вакансий только возросло.
1: Ничего себе!
0: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
2: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
0: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
2: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
0: Да, им не просто логин от почты поменять.
2: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
0: А, отличное сравнение.
2: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
0: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
2: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
0: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие, незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
2: И другая вентиляция, наверное.
0: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
2: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
0: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
2: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
0: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
2: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
0: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
2: Ага.
0: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
2: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
0: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
2: А в реальности?
0: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
2: И обрисовать перспективы?
0: Да. Сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на четырехдневку. Или вообще грозят оформить простой.
2: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
0: Вот именно. А потом добавляют. В Бобруйске сейчас есть объемы, сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
2: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
0: Совершенно верно.
2: Ну хорошо, а может быть, люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
0: Давай посмотрим на цифры.
2: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
0: Угу.
2: Слесарям и сварщикам где-то от 2,5 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
0: Да, такие цифры фигурировали.
2: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
0: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
2: В смысле, это сумма до вычета налогов?
0: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
2: Сдельная оплата?
0: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
2: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
0: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
2: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
0: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
2: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
0: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
2: И руководство моментально режет премию.
0: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
2: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
0: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
2: Но при меньшей физической нагрузке?
0: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку спасать чужой план.
2: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
0: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
2: Что там по цифрам?
0: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
2: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
0: Та же Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
2: А масштаб эмиграции?
0: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
2: Угу.
0: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
2: Тут возникает серьезный контраргумент.
0: Какой?
2: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
0: Да, исторический минимум.
2: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все пределы?
0: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех. А сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
2: То есть за забором очередь не стоит?
0: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
2: А текучка кадров какая?
0: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
2: Ага.
0: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
2: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
0: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
2: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
0: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
2: МАЗ.
0: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
2: Почти 400 человек в столице?
0: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей механосборочных работ.
2: Обалдеть.
0: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
2: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Но не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах?
0: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
2: План важнее всего.
0: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные. А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
2: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
0: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы план подстраивать под мощности.
2: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
0: 100%.
2: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
0: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
2: Признать, что ты не справился?
0: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
2: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
0: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
2: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
0: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
2: Все активисты уволены.
0: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
2: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
0: Вот именно.
2: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
0: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
2: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
0: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
2: История Бобруйска-Громаша показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Эхо шторма из России. Белорусский рубль обновил сразу несколько валютных рекордов со знаком минус.
5: Доллар на торгах 17 августа вырос до 3 рублей 1 копейки. Евро – почти до 3 рублей 49 копеек. Российский рубль, наоборот, продолжил падение и опустился до 3 рублей 56 копеек за 100 российских.
4: В итоге доллар обновил максимум за 5 месяцев, евро – за 10, а российский рубль оказался на минимуме примерно за полтора года. Для Беларуси такое движение особенно чувствительно, потому что именно российский рубль фактически задает направление белорусской валюте, объясняет глава Института экономических исследований Лев Львовский.
6: Предсказывать тут что-то очень сложно. У нас сейчас в корзине валютной для Беларуси, то есть корзина, которая пропорциональна нашим торговым потокам и нашим торговым партнерам, главная валюта – это рубль. Российский рубль. Собственно, большая часть экспорта и импорта у нас происходит именно с Россией или еще и через Россию, через российские логистические сети.
4: Простыми словами, чем сильнее трясет российский рубль и российскую экономику, тем быстрее последствия доходят и до Белоруссии.
6: Поэтому судьба белорусского рубля, она во многом, почти, на 95% и больше, будет определяться судьбой именно российского рубля. Нам важно, насколько наша валюта оценивается именно относительно российской валюты. А куда пойдет российский рубль, это зависит от того, насколько успешно Россия будет торговать нефтью, то есть от мировой конъюнктуры, и от того, насколько успешно или неуспешно будут применяться санкции в отношении России. Это два таких передаточных механизма, а вот что будет в реальности, в итоге пойдет белорусский рубль вверх или вниз, предсказывать я не возьмусь, могу предсказать, что он пойдет вслед за российским рублем.
4: Эксперты напоминают, что давление на экономику союзного государства сейчас идет сразу с нескольких сторон. Затянувшиеся боевые действия требуют все больше денег, военные расходы раздувают дефицит бюджета, санкции ограничивают доступ к технологиям и внешним рынкам. Одновременно Украина все активнее атакует экономическую инфраструктуру внутри самой России – нефтеперерабатывающие заводы, топливные объекты и крупные логистические центры. Серия атак на склады Wildberries серьезно нарушила работу одной из крупнейших торговых сетей страны. Это миллиарды убытков, которые уже отражаются на российском рубле. А вслед за ним, как объясняют экономисты, практически неизбежно начинает штормить и белорусскую валюту. И чем дольше продолжается СВО, тем дороже она обходится не только Москве и Киеву, но и Минску, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
4: Вопрос на засыпку. Безопасно ли пропускать еду через сканеры в метро? Есть официальный ответ и не очень.
5: Доза облучения ручной клади обычно не превышает 0,1 миллигрея. Этого недостаточно, чтобы изменить структуру предметов или сделать их радиоактивными. То есть продукты после прохождения через рентгенографический сканер остаются безопасными.
4: Так, в Минском метрополитене ответили на вопрос пассажиров, можно ли без опасений пропускать через проверочные аппараты сумки с едой. Там пояснили, что у камеры сканера есть специальная защита, а каждый аппарат ежегодно проверяют на уровень рентгеновского излучения. И в этой части международные специалисты с метро согласны. Американское управление FDA прямо указывает, известных негативных последствий от употребления продуктов, прошедших через рентгеновский досмотровый аппарат, нет. Более того, доза при таком сканировании в тысячи и миллионы раз меньше той, которая используется при специальной промышленной обработке продуктов радиацией, объясняет физик Сергей Кондратьев.
7: Рентгеновские лучи действительно являются ионизирующим излучением, но продукт после сканирования не начинает сам излучать радиацию. Это примерно как после обычного рентгена человек не становится радиоактивным. При тех дозах, которые используются для досмотра багажа, речь не идет ни о заметном изменении состава пищи, ни об опасности для человека, который потом ее съест.
4: То есть рентгеновский контроль грузов с продуктами не делает пищу радиоактивной при соблюдении установленных параметров оборудования. Но если оборудование неисправно, нарушена защитная оболочка или правила эксплуатации, тут-то и начинаются серьезные проблемы, говорит эксперт.
7: Контроль в первую очередь необходим за самим аппаратом и людьми, которые постоянно работают рядом с ним. Поэтому здесь главный вопрос – исправна ли защита, проходит ли оборудование регулярные проверки и не превышает ли излучение установленные нормы за пределами камеры. Лучевая болезнь – это не шутки, но она возникает после достаточно серьезных доз.
4: Медики предупреждают, что среди первых признаков лучевой болезни – тошнота, рвота, головная боль и диарея. А при больших дозах возможно поражение кожи и внутренних органов. Если вы обнаружили у себя какие-то из этих симптомов, немедленно обратитесь в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
9: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию, я на несколько секунд потеряла сознание.
8: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. Пензенская область уже сообщалась о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
10: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
11: Женщина одна.
10: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
8: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
12: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
8: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
13: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
8: Причем история семьи Процек на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет. Но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
14: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о благоприятных погодных условиях для аграриев и ожиданиях хорошего урожая кукурузы.
15: Также было доложено мною главе государства о том, что мы уже, нам с учетом сегодняшнего дня останется убрать 7% площадей зерновых и зернобобовых культур. На сегодня намолочено более 8,2 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Эта работа продолжается, и мы буквально с учетом сложившихся погодных условий ожидаем до конца этой недели, начала следующей недели уже подойти к завершению уборки зерновых, зернобобовых культур. Погода складывается в этом году в пользу аграриев, потому что, и как отмечал наш глава государства, идеальная погода в этом году, потому что идет развитие, в принципе, всех культур. Ну, сказать, что что-то есть все-таки лучше, что-то хуже, это оно очевидно, потому что, допустим, в этом году, как я уже пример приводил, по созреванию озимого рапса он действительно дал рекордный урожай. Также мы ожидаем, что кукуруза в этом году сложится лучше уровня прошлого года. И, соответственно, в начале года и с прошлого года была сделана ставка на планирование и посев кукурузы на зерно. В этом году мы посеяли 400 тысяч гектаров кукурузы на зерно. И, в принципе, мы эти площади будем убирать и планируем намолотить тоже 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы. Это, в принципе, значение 2024 года. Это был самый рекордный урожай по намолоту зерна кукурузы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: За Россию ответит Беларусь. НАТО подготовило план на случай российской агрессии против стран Балтии. Причем тут Гродно? НАТО разработало три варианта действий на случай, если российские войска атакуют Эстонию, Латвию или Литву. Главными целями являются остановка наступления и максимальное ослабление сил РФ, пишет Bild. Как отмечается в издании, первым этапом является подавление ракетных и беспилотных атак.
17: Для этого НАТО планирует задействовать боевые самолеты, ракеты и дроны для уничтожения российских ракетных комплексов. Одной из основных целей может стать Калининградская область, где расположены многочисленные системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.
16: Одновременно на границах с Россией и Беларусью планируется создать так называемую автономную зону, пишет Bild.
17: В ней не будут находиться военнослужащие НАТО. Против наступающих российских войск должны действовать беспилотники и наземные роботизированные системы.
16: На следующем этапе, как отмечается, Альянс может нанести удары уже по территории России. Спецназ должен будет уничтожать военные и логистические объекты, аэродромы, оборонные предприятия, мосты, железные дороги, которые используются для переброски войск и техники. Кроме того, как отмечается в издании, НАТО планирует создать воздушный мост для переброски беспилотников и роботов в Россию. Они должны атаковать, в частности, аэродромы и военные базы. При этом в Альянсе подчеркивают, что не планируют захватывать территорию России. Задача – отбросить российские войска к границе, отмечает издание.
17: Примечательно, что НАТО не намерено держать эти планы в секрете. По мнению военных, сдерживание действует только в том случае, если противник заранее знает, с чем столкнется в случае нападения на страну Альянса.
16: Сообщается, что целью ответного удара станет не только Россия, но и Беларусь. В таком случае удар будет нанесен по военным объектам в районе Гродно. Позже планируется установление килл-зоны вдоль границы и удары по авиабазам в Барановичах и Лиде. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. О подготовке к войне уже не раз открыто заявлял и Александр Лукашенко. Он даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой. И ментально, и стратегически.
18: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
16: Ситуация на границе с европейскими странами сейчас напряженная, а инциденты с мигрантами, зондами и беспилотниками ее усугубляют еще больше. Как заявил министр обороны Латвии Раевис Мелнис, беспилотник, сбитый в пятницу в Балвском крае, влетел на территорию страны из Беларуси. Сейчас специалисты изучают найденные обломки. При этом министр отметил, что риск новых залетов дронов сохраняется, и такие беспилотники будут сбивать. Эксперты уже не раз предупреждали, что Россия может втянуть Беларусь в военные действия. При этом белорусы верят, что Александр Лукашенко этого не допустит, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
19: Сиаха.
1: Синий.
19: Нила.
1: Коричневый.
19: Бура.
1: Зеленый.
19: Сабз.
1: Оранжевый.
19: Наранджи.
1: Фиолетовый.
19: Джамуни.
1: Красный.
19: Сурх.
1: Белый.
19: Сафед.
1: Желтый.
19: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Из первых уст.
21: Глава Академии наук Владимир Караник о рациональном финансировании науки.
22: Наука финансировалась, финансируется и будет финансироваться. Вопрос повышения эффективности этого процесса. И здесь как раз-то обсуждалось, что если разделить сметы, возникнет у некоторых, может быть, иждивенческое настроение, что на текущее содержание деньги дают. Может быть, и не стоит как бы заниматься научными проектами и всем остальным. Поэтому задача сегодня обсуждалась, каким образом увязать. Либо это бюджетная смета, либо это накладные расходы в договорах с реальным сектором экономики, что государство готово платить, в том числе и на содержание инфраструктуры, но в рамках выполнения госзаказа либо хоздоговорной деятельности, отчисляя определенный процент именно на инфраструктуру. Это первое. Второе и ключевое, наверное, что сегодня было поддержано, что до того, когда мы будем обсуждать объемы финансирования инфраструктуры Академии наук, провести ревизию, помочь как бы избавиться от непрофильных активов. И то, в чем Академия наук не нуждается, чтобы она не перенесла накладные расходы на содержание зданий, которые не нужны, на содержание там ветхих зданий, то есть максимально оперативно распределиться и забрать то, что не надо. Говорит, когда мы оптимизируем структуру, когда мы уберем непрофильные активы, тогда мы вернемся к вопросу, каким образом финансировать в рамках бюджетной сметы то, что требует финансирования напрямую из бюджета.
20: Новости регионов на радиосигнал.
16: В Кричеве при пожаре погибла 73-летняя пенсионерка. Прохожий заметил дым из окон частного дома и вызвал МЧС. Во время тушения спасатели обнаружили в одной из комнат хозяйку дома без признаков жизни. Предварительная версия причины пожара – неисправность электропроводки. В Бресте 17-летний бесправник врезался в ограждение, двое подростков в больнице. Ночное ДТП произошло на улице Наполеона Орды. По предварительной информации, 17-летний подросток за рулем микроавтобуса «Форд» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в барьерное ограждение. По данным ГАИ, юный водитель не учел дорожные условия и особенности авто. Разумеется, водительских прав у него не было. В результате тарана сам водитель и его несовершеннолетний пассажир с травмами доставлены в больницу. В Добрушевском районе после дождя испортилось зерно. В одном из хозяйств района зерно намокло после дождя и начало прорастать. По словам работников, теперь ответственность за испорченный урожай хотят возложить на них. Работники считают, что причиной потерь стали погодные условия. В Солигорске жители пожаловались на состояние лыжероллерной дороги вдоль леса на улице Козлова. По словам местных жителей, дорога пришла в ужасное состояние. Передвигаться по ней на велосипеде, роликах или самокате уже невозможно. При этом велосипедистам рекомендуют пользоваться тротуаром. Житель города уже оставил заявку через службу 115, однако сомневается, что проблему решат. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Важный сигнал.
16: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
0: Это Кричев. Город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, ты немножечко наберешь. Не гадите аппетит!
16: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
2: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
17: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
3: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
16: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
23: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в Центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
16: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: И это только начало. Центробанк впервые почти за год поднял курс доллара выше 85 рублей. Центробанк установил курс рубля на 18 августа 85.01 за доллар и 12.63 за юань. Последний раз официальный курс доллара был выше в сентябре, а юань – в феврале прошлого года. В понедельник они подорожали к рублю почти на процент, а с майских минимумов доллар прибавил уже 20%, а юань – 23%. Из-за санкций и контрсанкций курс рубля больше не отражает настроение международных инвесторов в отношении экономических перспектив России и определяется почти исключительно внутренним спросом и предложением валюты, отмечает экономист Александр Кравцов.
5: Из-за сложностей с расчетами экспортная выручка поступает в Россию с лагом 1.5-2 месяца. И сейчас на рынок поступает валюта от сделок конца июня, начала июля, когда цены на нефть и другие товары российского экспорта были на локальном минимуме.
4: В июле цена российского сорта нефти «Urals» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
6: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
4: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в два раза больше запланированного на весь год. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Балейков.
7: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
4: Экономике страны предстоит пережить серьезную инфляцию, падение экспортных доходов до минимума за 8 лет, а также новую волну девальвации рубля. Почти до 100 за доллар, полагают эксперты. По их словам, вместо того, чтобы стабилизировать экономику, государство бросает все ресурсы на оборонный сектор. Поэтому российские банки готовятся к дальнейшему ужесточению денежной политики Центробанка из-за всплеска инфляции, который накрывает экономику на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
21: Президент Александр Лукашенко объяснил, что кроется за фразой «приняли на вооружение».
24: Приняли на вооружение. Это значит, проверили,
18: постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы.
9: И внутренние войска, и спецслужбы.
18: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение в вооруженных силах Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу. Как военные говорят.
20: Невероятно, но факт.
10: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день, но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен, технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов. Поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
20: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
11: Всех забрали в армию. Бобруйск, Агромашу не хватает работников. Минпром попросили помочь.
12: Уважаемый Виктор Викторович, перед управляющей компанией холдинга «Бобруйск-Агромаш» стоит стратегическая задача по поставке сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги. Для выполнения данной задачи в установленные сроки просим вас оказать содействие по подбору персонала, входящих в систему Министерства промышленности.
11: Журналисты профильных ведомств публикуют письмо от Бобруйска-Агромаша Минпрому. В нем первого замминистра промышленности просит привлечь работников с других предприятий.
12: Дополнительная необходимость сотрудников имеется по следующим профессиям. Слесарь механосборочных работ – 15. Машинист крана – 8 человек. Сварщик на автоматах и полуавтоматах – 10.
11: Почему на некогда легендарном производителе сельхозмашин и техники никто не хочет работать, в комментариях признаются бывшие сотрудники предприятия.
24: Это адский труд за копейки. А из-за постоянного кадрового голода ни выходных нормальных, ни отпусков. Переработки бешеные, а за них особо никто не доплачивает.
25: Руководство постоянно жалуется, что некому работать. При этом действительно молодых и сильных ребят в этом году уже в 3 волны забрали в армию. Остались возрастные мужички и женщины. Неужели для такого важного предприятия нельзя придумать какую-то бронь или отсрочку? Но если давать отсрочку от армии каждому предприятию, которое жалуется на нехватку людей, то бронь понадобится уже половине экономики, говорит экономист Андрей Белкин. По его словам, людей не хватает практически во всех ключевых сферах, а самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей.
8: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
25: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко объяснил, что кроется за фразой «приняли на вооружение».
9: Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы.
13: И внутренние войска, и спецслужбы.
9: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение вооруженных сил Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: И это только начало. Центробанк впервые почти за год поднял курс доллара выше 85 рублей. Центробанк установил курс рубля на 18 августа 85.01 за доллар и 12.63 за юань. Последний раз официальный курс доллара был выше в сентябре, а юань – в феврале прошлого года. В понедельник они подорожали к рублю почти на процент, а с майских минимумов доллар прибавил уже 20%, а юань – 23%. Из-за санкций и контрсанкций курс рубля больше не отражает настроение международных инвесторов в отношении экономических перспектив России и определяется почти исключительно внутренним спросом и предложением валюты, отмечает экономист Александр Кравцов.
5: Из-за сложностей с расчетами экспортная выручка поступает в Россию с лагом 1.5-2 месяца. И сейчас на рынок поступает валюта от сделок конца июня, начала июля, когда цены на нефть и другие товары российского экспорта были на локальном минимуме.
4: В июле цена российского сорта нефти «Юрлс» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
6: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
4: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в два раза больше запланированного на весь год. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Балейков.
7: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
4: Экономике страны предстоит пережить серьезную инфляцию, падение экспортных доходов до минимума за 8 лет, а также новую волну девальвации рубля. Почти до 100 за доллар, полагают эксперты. По их словам, вместо того, чтобы стабилизировать экономику, государство бросает все ресурсы на оборонный сектор. Поэтому российские банки готовятся к дальнейшему ужесточению денежной политики Центробанка из-за всплеска инфляции, который накрывает экономику на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля.

0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружия шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
3: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
4: Ого.
3: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
4: Слушай, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
3: Но?
4: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
3: В смысле?
4: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
3: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
4: Ага.
3: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
4: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, решили подзаработать на экспорте.
3: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
4: Покупатели.
3: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», согласись, глупо называть это машиной для стройки.
4: На стройку такое не берут.
3: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
4: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
3: Ответ кроется в слове «время». И в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
4: Угу.
3: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
4: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
3: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
4: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
3: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
4: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
3: Именно.
4: Это как с производством смартфонов.
3: В смысле?
4: Смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают.

0: На спусковой крючок.
1: Да.
0: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
1: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ-ТСП.
0: Чем они занимаются?
1: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс». А заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
0: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
1: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
0: ага,
1: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
0: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
1: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
0: Угу.
1: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
0: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
1: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
0: Можешь пример привести?
1: Ну вот, например, есть фирма Break Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
0: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
1: Давай.
0: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
1: Так.
0: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
1: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
0: Но сейчас не мирное время.
1: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
0: Угу.
1: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
0: Которые выдерживают взрывы?
1: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
0: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
1: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
0: Ну да, тут уже сложно притвориться.
1: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
0: Давай.
1: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
0: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
1: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть не круглосуточно.
0: И что с ростом?
1: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
0: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
1: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
0: То есть просто проедаются?
1: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы из старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
0: Логично.
1: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
0: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
1: зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
0: Как это?
1: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
0: Угу.
1: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
0: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
1: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
0: Жуткая ситуация.
1: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
0: А работник намертво привязан к предприятию.
1: Да.
0: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
1: Точно.
0: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
1: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
0: Угу.
1: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
0: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
1: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
0: Ого.
1: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
0: И себестоимость производства взлетает до небес.
1: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
0: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
1: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
0: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
1: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
0: Жесть.
1: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
0: Зачем?
1: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
0: А готовое оружие забрать себе?
1: Вот именно.
0: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
1: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
0: Угу.
1: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в три смены на оборонку.
0: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
1: Да.
0: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
1: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
0: лягут на плечи самих работников.
1: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
0: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
1: так,
0: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
1: Ого, а ведь и правда.
0: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток, и бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
1: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реальная билет в один конец для высокотехнологичного производства.
0: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор компании «Маскупава» Виталий Якубов о развитии мобильной торговли на селе.
4: Конечно, бы хотели расширить линейку тех предприятий, которые бы покупали автолавки. Мы со своей стороны готовы на шасси МАЗ сделать надстройку Купаву и закрыть потребности всех потребителей. Мы имеем свои конструкторские службы, свои технологические службы, свои службы сертификации, имеем большие уже компетенции, наработанные в этом направлении. И вот мы хотели бы услышать пожелания наших потенциальных потребителей о том, что они хотят видеть, чтобы мы могли закрыть все их потребности.
2: Важный сигнал.
5: Ловушка для абитуриентов. В Минобразовании придумали хитрую штуку, чтобы отучить абитуриентов метаться между вузами. Многие абитуриенты, чтобы обезопасить себя и гарантированно поступить в ВУЗ, тянут с подачей документов до последнего. Все это время они отслеживают ситуацию по мониторингам, которые регулярно обновляют университеты. Смотрят, сколько людей и с какими баллами уже принесли заявление на выбранную специальность. Однако в завершающий день ВУЗы раньше обычного перестают обновлять эту статистику. Во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре недовольный такой ситуацией родитель поинтересовался у Минобразования, почему скрывают цифры.
6: Ребенок в этом году поступал в ВУЗ. Носили документы в последний день. Людей было много, особенно в последние часы. Подскажите, а почему в последний день таблицу с мониторингом подачи документов перестают обновлять за час до конца подачи документов в 17:00? Если дети, которые до 18:00 зашли в ВУЗ, еще активно подают документы. И именно в это время все меняется. И так было не только в нашем университете, куда подавали документы.
5: Для абитуриентов и их семей данные мониторинга действительно важны. Некоторые, опираясь на эти сведения, буквально в последний момент успевают переподать документы туда, где больше шансов пройти. В Министерстве образования объяснили, что время обновления результатов мониторинга прописано в законе. На протяжении всей вступительной кампании данные обновляются 3 раза в сутки – в 12, 15 и 18 часов. А в заключительный день – в 12, 15 и 17 часов, отметил начальник Главного управления профессионального образования Сергей Пищев.
7: То есть такие правила, они установлены, то есть действительно задача стоит, чтобы абитуриенты осуществляли выбор своей специальности не в последний час подачи документов, а на протяжении всего периода приема документов. Ну а выбор, конечно же, необходимо делать еще раньше. На это направлена активная профориентационная работа, которая проводится с абитуриентами, информирование широкое, которое проводится проводится в том числе и в первую очередь благодаря нашим средствам массовой информации. То есть задача стоит такая, чтобы как раз-таки вот выбор специальности и выбор направления, он был осуществлен заблаговременно, а не в последний час.
5: При этом среди самих абитуриентов отечественные вузы теряют популярность. Все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
8: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
5: Как следствие, белорусские вузы сталкиваются с недобором студентов, что публично признают и в Минобразовании. В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о теряблении льна и формировании урожая будущего года.
9: На сегодняшний день продолжаются работы по формированию урожая будущего года. Мы сегодня уже посеяли озимого рапса на площади 58% к плану. Хотел бы отметить, что все области включились в эту работу активно, интенсивно, но отдельно хотел бы выделить Витебскую область, которая на сегодняшний день уже посевные площади озимого рапса составили 83% от плана. И, в принципе, они с учетом территориальности расположения, учитывая, что северный регион, закончат буквально в считанные дни план по севу озимого рапса. Также мы продолжаем работу по тереблению льна долгунца. Буквально на днях мы закончим теребление, как я и докладывал главе государства на одном из выездных мероприятий в Брестской области. До 20 августа мы эту работу должны завершить. И, в принципе, уже более четверти льна поднято с площади и свезено с полей. В принципе, мы с учетом вот сложившихся хороших погодных условий, мы в этом году эту работу начали раньше и, соответственно, идем с опережающими темпами к уровню прошлого года.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
11: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
10: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
11: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Но красота же. Заказывай, не стесняйся.
10: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
12: Ой, все началось.
10: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
12: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
10: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
12: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин вместе, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
10: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
12: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
10: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
12: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
10: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
12: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
10: Да я тебе об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
12: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
10: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
12: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
10: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
12: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
10: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
12: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
10: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
12: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
10: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
12: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
13: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
12: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
13: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
12: Окей. И?
13: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
12: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
13: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
12: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
13: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
12: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
13: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
12: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
13: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
12: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко мотивировал оружейников не останавливаться на достигнутом.
14: Молодцы, это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь. К концу года с Романом доложите. Нам надо идти и дальше, нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром Рудшем скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное, и следующая задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
2: Важный сигнал.
15: Всех забрали в армию. Бобруйск, Агромашу не хватает работников. Минпром попросили помочь.
16: Уважаемый Виктор Викторович, перед управляющей компанией холдинга «Бобруйск Агромаш» стоит стратегическая задача по поставке сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги. Для выполнения данной задачи в установленные сроки просим вас оказать содействие по подбору персонала, входящих в систему Министерства промышленности.
15: Журналисты профильных ведомств публикуют письмо от Бобруйска Громаша Минпрому. В нем первого замминистра промышленности просит привлечь работников с других предприятий.
16: Дополнительная необходимость сотрудников имеется по следующим профессиям. Слесарь механосборочных работ – 15. Машинист крана – 8 человек. Сварщик на автоматах и полуавтоматах – 10.
15: Почему на некогда легендарном производителе сельхозмашин и техники никто не хочет работать, в комментариях признаются бывшие сотрудники предприятия.
17: Это адский труд за копейки. А из-за постоянного кадрового голода ни выходных нормальных, ни отпусков. Переработки бешеные, а за них особо никто не доплачивает.
18: Руководство постоянно жалуется, что некому работать. При этом действительно молодых и сильных ребят в этом году уже в три волны забрали в армию. Остались возрастные мужички и женщины. Неужели для такого важного предприятия нельзя придумать какую-то бронь или отсрочку?
15: Но если давать отсрочку от армии каждому предприятию, которое жалуется на нехватку людей, то бронь понадобится уже половине экономики, говорит экономист Андрей Белкин. По его словам, людей не хватает практически во всех ключевых сферах, а самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей.
19: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
15: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко мотивировал оружейников не останавливаться на достигнутом.
14: Молодцы, это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь. К концу года с Романом доложите. Нам надо идти и дальше. Нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование. Но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром Ручем скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное, и следующая задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
21: Эк.
1: 2.
21: До.
1: 3.
21: Тин.
1: 4.
21: Чар.
1: 5.
21: Пач.
1: 6.
21: Че.
1: 7.
21: Сат.
1: 8.
21: Ат.
1: 9.
21: Но.
1: 10.
21: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Важный сигнал.
15: Эхо шторма из России. Белорусский рубль обновил сразу несколько валютных рекордов со знаком минус.
23: Доллар на торгах 17 августа вырос до 3 рублей 1 копейки. Евро – почти до 3 рублей 49 копеек. Российский рубль, наоборот, продолжил падение и опустился до 3 рублей 56 копеек за 100 российских.
15: В итоге доллар обновил максимум за 5 месяцев, евро за 10, а российский рубль оказался на минимуме примерно за полтора года. Для Беларуси такое движение особенно чувствительно, потому что именно российский рубль фактически задает направление белорусской валюте, объясняет глава Института экономических исследований Лев Львовский.
0: предсказывать тут что-то очень сложно. У нас сейчас в корзине валютной для Беларуси, то есть корзина, которая пропорциональна нашим торговым потокам и нашим торговым партнерам, главная валюта – это рубль. Российский рубль. Собственно, большая часть экспорта и импорта у нас происходит именно с Россией или еще и через Россию, через российские логистические сети.
15: Простыми словами, чем сильнее трясет российский рубль и российскую экономику, тем быстрее последствия доходят и до Белоруссии.
0: Поэтому судьба белорусского рубля, она во многом, ну, там почти, не знаю, на 95% и больше, будет определяться судьбой именно российского рубля. Нам важно, насколько наша валюта оценивается именно относительно российской валюты. Вот, а куда пойдет российский рубль, это зависит от того, насколько успешно Россия будет торговать нефтью, то есть от мировой конъюнктуры, и от того, насколько успешно или неуспешно будут применяться санкции в отношении России. Ну, вот это два таких передаточных механизма, а вот что будет в реальности, в итоге пойдет белорусский рубль вверх или вниз, ну, предсказывать я не возьмусь, вот могу предсказать, что он пойдет вслед за российским рублем.
15: Эксперты напоминают, что давление на экономику союзного государства сейчас идет сразу с нескольких сторон. Затянувшиеся боевые действия требуют все больше денег, военные расходы раздувают дефицит бюджета, санкции ограничивают доступ к технологиям и внешним рынкам. Одновременно Украина все активнее атакует экономическую инфраструктуру внутри самой России. Нефтеперерабатывающие заводы, топливные объекты и крупные логистические центры. Серия атак на склады Wildberries серьезно нарушила работу одной из крупнейших торговых сетей страны. Это миллиарды убытков, которые уже отражаются на российском рубле. А вслед за ним, как объясняют экономисты, практически неизбежно начинает штормить и белорусскую валюту. И чем дольше продолжается СВО, тем дороже она обходится не только Москве и Киеву, но и Минску, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в Гомеле. Серьезная авария произошла на улице Советской. По предварительной информации, 67-летний водитель Kia перестраивался из крайней левой полосы в правую и столкнулся с маршрутным такси, за рулем которого находился 23-летний парень. От удара микроавтобус вылетел с проезжей части и врезался в стойку светофора. В результате столкновения двоих пассажиров маршрутки с травмами доставили в больницу. Под Сморгонью детская шалость с огнем уничтожила 450 тонн соломы. Возле деревни Шеметово загорелись три скирды соломы. Очевидцы незадолго до пожара заметили рядом нескольких детей. Позже выяснилось, что 8-летний мальчик нашел спички и решил поджечь солому. Пламя быстро распространилось, а самостоятельно потушить его ребенок не смог. Спасатели несколько часов боролись с огнем, но спасти солому не удалось. Уничтожено около 450 тонн соломы в рулонах. Никто не пострадал. Причины пожара назвали детскую шалость с огнем. Под Мстиславлем работница фермы украла 3 телят и более 800 килограммов муки. 42-летняя бригадир местного хозяйства несколько месяцев незаконно выносила имущество предприятия и продавала его знакомым. Общий ущерб предприятию составил около 1500 рублей. Труд теперь финансирует бюджетные программы. Милиционеры из Осиповичи по контракту с местным колхозом «Авангард Нива» использовали труд своих земляков. Местные жители укрепляли конструкции зернохранилищ к зиме и выполняли работы на молочно-товарной ферме. После этого колхоз должен перевести сумму оплаченного труда районному центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Из первых уст.
3: сушеф и фудблогер Елена Ланде о худении с Оземпиком и его последствиях.
4: Ну, смотрите, Оземпик изначально был для диабетиков. Почему для диабетиков? Знаете, почему он нужен, Оземпик для диабетиков?
6: Я точно не помню.
4: Потому что люди с диабетом не понимают насыщение. Они не понимают, они уже наелись или нет. У них не работает история. Они постоянно, у них из-за инсулина, они постоянно находятся в состоянии голода. Для того, чтобы... Почему диабетики такие полные, в принципе? Во-первых, у них проблемы с обменом, проблемы с сосудами и проблемы как раз с аппетитом. Они не понимают, что уже все, у них такие порции, они никак не могут наесться. Это болезнь. А Оземпик нужен для того, чтобы этот процесс голода остановить. Значит, надо... Я что рекомендую? Если вам говорят, что на Оземпике отлично они похудели, это, конечно же, катастрофа. Катастрофа. Как худеть с Оземпиком, это вообще, это кошмар. Не, ну это даже страшно. Это даже страшно. Ну хорошо, но человек имеет право, у него есть деньги, пускай себя разрушает, как бы, но это же ложится потом на плечи того же Минздрава. Как бы кто их будет лечить-то потом, после всех их инсинуаций, когда они меняют свой генетический код, возможно, портят себе полностью обмен веществ. Мы не знаем последствия, а детям что там передается потом их, мы не знаем. Так... Может быть, анорексия, и может быть, даже... начинаешь какие-то психические расстройства, потому что когда человек стабилизирует, организм начинает вот, да, его сначала в голод загнали, он начинает набирать обратно, и у человека просто поедет голова немножко, отлетит кукуха, как это, чердак снесет. Потом посмотрите, что происходит с кожей, с подкожным жиром происходит. Вот эти вот оземпиковые похудения, люди обвисают. Страшно. Это сразу видно, как они, как мумии становятся.
22: Важный сигнал.
15: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
7: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
15: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
8: Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда не настоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
15: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
24: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
15: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
24: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
15: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
24: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
15: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о сдаче государственного заказа по зернобобовым культурам и об ожиданиях от урожая пшеницы.
6: Также мы с учетом того, значит, с учетом намолота нашего зерна, мы сдаем госзаказ. Мы уже из 663 тысяч тонн сдали продовольственного зерна, 63%. В принципе, мы также идем с опережением. Госзаказ по озимому, по рапсу мы уже закрыли, то есть выполнили, и перевыполнили его на

0: зерна, это в бункерном весе, и плюс, как я уже сказал, 2,5 миллиона тонн кукурузного зерна, и в итоге, то есть мы к 11,5 миллиона тонн должны подойти в этом году. То есть это значительно выше уровня прошлого года, практически на 300 тысяч тонн зерна.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
3: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
2: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
3: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
2: Со свежим ремонтом, да.
3: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
2: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
3: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
2: Ого, это треть рынка просто испарилась.
3: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
2: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
3: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
2: Ну, логично, да.
3: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
2: Типа, куда эти деньги девать?
3: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
2: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
3: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
2: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
3: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
2: Точно.
3: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
2: И цены там тоже скакнули.
3: Взлетели на 15-23% всего забот.
2: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
3: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов.

0: кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
1: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
0: Бывало, да.
1: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
0: Давай посчитаем.
1: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
0: Никакой же.
1: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
0: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
1: Ага.
0: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
2: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
0: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
2: Ого, всей семьей впрягаются.
0: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
2: Это когда сначала гасишь только проценты?
0: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
2: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
0: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
2: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
0: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
2: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
3: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
2: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
3: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
2: И это не блеф, да.
3: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
2: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
3: О, это извечный спор.
2: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
0: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
2: Почему?
0: Если не учитывать полную стоимость владения.
2: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
3: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
2: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
3: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка,
2: которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
3: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
2: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
3: Ну да.
2: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
3: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
2: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
3: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
2: Логистика.
3: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
2: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
3: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
2: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
3: Немало.
2: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
3: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
2: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
3: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
2: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
3: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
2: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
3: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
2: А остальные 65% – это подушка безопасности?
3: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
2: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
3: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты.
0: На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
2: Неузаконенные перепланировки.
0: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
2: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
0: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
2: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
0: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
2: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Трое сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
6: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема, блядь. Чисто вот, я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь. Как оно могло так... Интересно, во что просто... Чисто гора Эверест, по-братски.
5: Такой ночи Москва еще не видела, а взрывы шли один за другим. Закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
7: Пикируй.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние 2 года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за 2 года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, а в атаке на склад Wildberries, а в Купавне работало ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В электростали сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный, теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех 4 московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять в Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столицы комплексов ПВО?
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая Ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Учим пакистанский вместе.
7: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
7: Вторник.
8: Мангаль.
7: Среда.
8: Будх.
7: Четверг.
8: Джумерат.
7: Пятница.
8: Джума.
7: Суббота.
8: Хафта.
7: Воскресенье.
8: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: За Россию ответит Беларусь. НАТО подготовило план на случай российской агрессии против стран Балтии. Причем тут Гродно? НАТО разработало три варианта действий на случай, если российские войска атакуют Эстонию, Латвию или Литву. Главными целями являются остановка наступления и максимальное ослабление сил РФ, пишет Бильд. Как отмечается в издании, первым этапом является подавление ракетных и беспилотных атак.
11: Для этого НАТО планирует задействовать боевые самолеты, ракеты и дроны для уничтожения российских ракетных комплексов. Одной из основных целей может стать Калининградская область, где расположены многочисленные системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.
10: Одновременно на границах с Россией и Беларусью планируется создать так называемую «автономную зону», пишет Бильд.
11: В ней не будут находиться военнослужащие НАТО. Против наступающих российских войск должны действовать беспилотники и наземные роботизированные системы.
10: На следующем этапе, как отмечается, Альянс может нанести удары уже по территории России. Спецназ должен будет уничтожать военные и логистические объекты – аэродромы, оборонные предприятия, мосты, железные дороги, которые используются для переброски войск и техники. Кроме того, как отмечается в издании, НАТО планирует создать воздушный мост для переброски беспилотников и роботов в Россию. Они должны атаковать, в частности, аэродромы и военные базы. При этом в Альянсе подчеркивают, что не планируют захватывать территорию России. Задача – отбросить российские войска к границе, отмечает издание.
11: Примечательно, что НАТО не намерено держать эти планы в секрете. По мнению военных, сдерживание действует только в том случае, если противник заранее знает, с чем столкнется в случае нападения на страну Альянса.
10: Сообщается, что целью ответного удара станет не только Россия, но и Беларусь. В таком случае удар будет нанесен по военным объектам в районе Гродно. Позже планируется установление килл-зоны вдоль границы и удары по авиабазам в Барановичах и Лиде. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. О подготовке к войне уже не раз открыто заявлял и Александр Лукашенко. Он даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой. И ментально, и стратегически.
12: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
10: Ситуация на границе с европейскими странами сейчас напряженная, а инциденты с мигрантами, зондами и беспилотниками ее усугубляют еще больше. Как заявил министр обороны Латвии Раевис Мелнис, беспилотник, сбитый в пятницу в Балвском крае, влетел на территорию страны из Беларуси. Сейчас специалисты изучают найденные обломки. При этом министр отметил, что риск новых залетов дронов сохраняется, и такие беспилотники будут сбивать. Эксперты уже не раз предупреждали, что Россия может втянуть Беларусь в военные действия. При этом белорусы верят, что Александр Лукашенко этого не допустит, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радиосигнал.
13: Это не роддом, а тюрьма. После родов у 18-летней белоруски отказали руки и ноги. Врачи помочь не смогли. Жительница Гомеля стала мамой в 18 лет. Но после родов у нее на фоне сильного стресса стали отказывать руки и ноги. О необычном случае из практики рассказала заведующая психологическим отделением Гомельской областной клинической психиатрической больницы Ирина Лисогурская.
14: Когда после родов ей положили ребенка на живот, она от него отвернулась. В ту же секунду ее охватило сильное чувство вины, но на фоне стресса внезапно отказали руки и ноги. Врачи ничего не могли с этим поделать.
13: Однако после нескольких сеансов состояние молодой матери стало улучшаться, а эмоциональная боль ослабла. Тело снова заработало, девушка приняла реальность и стала ухаживать за своим ребенком. Но не всегда все заканчивается благополучно. Прошлым летом 24-летняя белоруска Кристина родила первого ребенка. Беременность протекала нормально, до момента, когда даже со стороны стало понятно, что ребенок будет крупным. Окружающие думали, что пара ждет двойню, а сама девушка неоднократно задавала врачам вопрос, все ли будет в порядке. Когда УЗИ показало предположительный вес в 4400, Кристина начала по-настоящему бояться рожать самостоятельно. Но врачи говорили, справишься сама, рассказала девушка.
15: Я прямо у них спросила, разве вес более 4,5 килограмм – это не повод для кесарева? Заведующая еще раз ощупала живот и сказала, что там максимум 400, мол, сама родишь. Я успокоилась, подумала, врачи же опытные, им виднее.
13: Когда роды прошли и сына положили Кристине на грудь, та удивилась, как вообще смогла родить ребенка размером с 2-месячного младенца. Пока девушка еще была в затуманенном состоянии, ей сообщили о разрывах третьей степени. Первые несколько дней после родов и наложения швов Кристина чувствовала себя нормально. Это изменилось, когда швы начали расходиться и началась невыносимая боль. Врачи утверждали, что после таких родов это нормально. По словам Кристины, ее осматривали на кровати вместо гинекологической кресла, советовали пользоваться мазью, делать упражнения Кегеля для укрепления мышц и ждать.
15: Ночью стало совсем плохо. Когда я встала за смесью для сына, произошло произвольное опорожнение кишечника через влагалище. Я была в ужасе. Даже не подозревала, что такое вообще физически возможно.
13: После этого консилиум врачей решил поставить стому, предупредив, что это временно, месяца на два. Врачи уговаривали не останавливать грудное вскармливание, говорит Кристина.
15: Но я понимала, что операции, наркозы и месяцы антибиотиков не позволят сохранить лактацию. Выписалась из роддома не с цветами и малышом, а одна из колостомой в боку.
13: Стому закрыли только через 5 месяцев. Не желая мириться, Кристина направила жалобу в Минздрав по поводу ненадлежащей помощи, понесшей тяжкий вред здоровью.
15: Когда меня пригласили на врачебный консилиум в Комитет по здравоохранению, я надеялась получить помощь. Но услышала, что по протоколу кесарева при крупном плоде делают ради ребенка, а не ради матери. И что мой случай был один из тысячи. Комитет ссылался на допустимую погрешность в оценке веса плода и непрогнозируемость осложнений.
13: Сейчас Кристина восстанавливается и планирует доказать, что должной помощи ей не оказали. Несмотря на то, что комиссия признала действия медиков верными, девушка надеется, что ее история поможет иначе посмотреть на проблемы женщин в родильном зале. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко объяснил, что кроется за фразой «приняли на вооружение».
17: Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы.
18: И внутренние войска, и спецслужбы.
17: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение в вооруженных силах Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
19: Это Кричев. Город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко наглёшь. Не гоните на бензин.
10: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
20: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
11: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
21: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
10: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
22: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
10: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Радиосигнал от первого лица.
16: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о теряблении льна и формировании урожая будущего года.
1: На сегодняшний день продолжаются работы по формированию урожая будущего года. Мы сегодня уже посеяли озимого рапса на площади 58% к плану. Хотел бы отметить, что все области включились в эту работу активно, интенсивно, но отдельно хотел бы выделить Витебскую область, которая на сегодняшний день уже посевные площади озимого рапса составили 83% от плана. И, в принципе, они с учетом территориальности расположения, учитывая, что северный регион закончит буквально в считанные дни план по севу озимого рапса. Также мы продолжаем работу по тереблению льна долгунца. Буквально на днях мы закончим теребление, как я и докладывал главе государства на одном из выездных мероприятий в Брестской области. До 20 августа мы эту работу должны завершить. И, в принципе, уже более четверти льна поднято с площади и свезено с полей. В принципе, мы с учетом вот сложившихся хороших погодных условий, мы в этом году эту работу начали раньше и, соответственно, идем с опережающими темпами к уровню прошлого года.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Хроники бензоапокалипсиса. В Краснодаре закрылись больше 100 заправок, а в Москве снова адские очереди. Уралу и себе поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь заправки «Газпромнефти» растянулась примерно на полкилометра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
23: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюс. Рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию, ищем плюсы.
2: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский оперштаб прямо признал, что за последние 2 недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АЕ-95.
24: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
2: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки. Даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
25: 2:10 утра. В 5 утра мы простояли 1.5 часа. Перед нашим носом было 2 машины уже и закрыли колонку. Все колонки сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди. Очередь около, ну, больше километра, может даже 1.5-2 километра. Думаю, что 1.5 часа я здесь зависну. 95-го вообще жизнь как нет. Ой, беда, беда.
2: Почему Москва первая в очереди за бензином, понятно. На столичный регион приходится огромная доля автомобильного транспорта страны. А собственный московский НПЗ в Капотне после ударов, по данным журналистов, удалось перезапустить, но работает он лишь примерно на треть мощности. Рязанский НПЗ тоже останавливал выпуск топлива. Ограничения после новых ударов по НПЗ, по подсчетам Рейтер, снова появились как минимум в 10 регионах России. А власти тем временем просят людей не паниковать, не покупать бензин впрок и не приезжать с канистрами. Правда, когда на Кубани закрыты 120 заправок, в Ростовской области снова очереди, а Москве приходится везти бензин с Урала из Сибири, призыв не создавать ажиотаж звучит неоднозначно.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Ловушка для абитуриентов. В Минобразовании придумали хитрую штуку, чтобы отучить абитуриентов метаться между вузами. Многие абитуриенты, чтобы обезопасить себя и гарантированно поступить в вуз, тянут с подачей документов до последнего. Все это время они отслеживают ситуацию по мониторингам, которые регулярно обновляют университеты. Смотрят, сколько людей и с какими баллами уже принесли заявление на выбранную специальность. Однако в завершающий день вузы раньше обычного перестают обновлять эту статистику. Во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре недовольный такой ситуацией родитель поинтересовался у Минобразования, почему скрывают цифры.
3: Ребенок в этом году поступал в вуз. Носили документы в последний день. Людей было много, особенно в последние часы. Подскажите, а почему в последний день таблицу с мониторингом подачи документов перестают обновлять за час до конца подачи документов в 17:00? Если дети, которые до 18:00 зашли в вуз, еще активно подают документы. И именно в это время все меняется. И так было не только в нашем университете, куда подавали документы.
10: Для абитуриентов и их семей данные мониторинга действительно важны. Некоторые, опираясь на эти сведения, буквально в последний момент успевают переподать документы туда, где больше шансов пройти. В Министерстве образования объяснили, что время обновления результатов мониторинга прописано в законе. На протяжении всей вступительной кампании данные обновляются 3 раза в сутки – в 12, 15 и 18 часов. А в заключительный день – в 12, 15 и 17 часов, отметил начальник Главного управления профессионального образования Сергей Пищев.
4: То есть такие правила, они установлены, то есть действительно задача стоит, чтобы абитуриенты осуществляли выбор своей специальности не в последний час подачи документов, а на протяжении всего периода приема документов. Ну а выбор, конечно же, необходимо делать еще раньше. На это направлена активная профориентационная работа, которая проводится с абитуриентами, информирование широкое, которое проводится в том числе и в первую очередь благодаря нашим средствам массовой информации. То есть задача стоит такая, чтобы как раз-таки вот выбор специальности и выбор направления он был осуществлен заблаговременно, а не в последний час.
10: При этом среди самих абитуриентов отечественные вузы теряют популярность. Все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
5: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
10: Как следствие, белорусские вузы сталкиваются с недобором студентов, что публично признают и в Минобразовании. В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует. Все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков.
7: а они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно, и все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
8: Под контролем университета заключается контракт, знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
7: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
12: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала, просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы мне извините, это как? Это к чему?
7: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
13: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке, ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
7: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
26: Я иногда говорю россиянам: белорусы — это русские со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю: ну против истории не попрешь, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
15: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
27: «Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации». Интересно, а какая же тогда ненастоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
15: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
11: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
15: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
11: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет, с удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад, а русским продавать не велено. Вот так-то.
15: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
11: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
15: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
26: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому мной было принято решение. Нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
16: Радиосигнал. Подробно о важном.
18: Новости союзного государства.
19: Невыездные 2026. За россиянами будут следить почти онлайн. Зачем силовым ведомствам упростили контроль за всеми перемещениями граждан? Купили билет на поезд или самолет – государство знает. Сели – знает. Пересели на другой рейс – тоже знает. А вскоре получать эту информацию российские силовики смогут практически в режиме онлайн. Минтранс предлагает изменить правила передачи данных о пассажирах. Причем речь идет не только о поездках за границу. Под контроль попадают и перемещения внутри России. Как пишет «Верстка», тревозчики и системы бронирования должны будут передавать не только информацию о купленном билете, но и фактические данные о поездке. Для авиапассажиров будут передавать сведения о пересадках, багаже, регулярных и чартерных рейсах. А каждой поездке присвоят отдельный уникальный код. Адвокат первого отдела Евгений Смирнов говорит, что система работает и сейчас, но новые правила позволят видеть передвижение людей намного быстрее.
20: Систему хотят сделать еще более точной, чтобы отслеживать информацию о перемещениях буквально в режиме онлайн и с минимальными задержками.
19: И вот здесь возникает главный вопрос: зачем государству понадобилось именно сейчас настолько ускорять контроль за передвижением собственных граждан? Особенно на фоне разговоров о возможной новой мобилизации и уже существующих ограничениях для военнообязанных. Юрист Юрий Родионов обращает внимание, что чем быстрее информация о поездке оказывается у силовиков, тем меньше времени проходит между появлением человека в какой-либо базе и возможной реакцией государства.
0: Речь идет не о появлении слежки с нуля. Транспортные данные государство собирало и раньше. Но теперь система становится значительно оперативнее. Фактически силовые органы смогут получать максимально свежую картину того, куда человек едет, каким маршрутом и где находится на конкретном этапе поездки.
19: Причем спрятаться среди внутренних маршрутов тоже становится сложнее. Самолет, поезд, междугородний транспорт – абсолютно все данные стекаются в централизованную систему. Отдельно теперь прописываются и чартерные авиарейсы. И получается, что формально границы никто не закрывает, и передвижение по стране никто не запрещает. Но государство хочет практически без задержки знать, кто, куда и когда поехал, говорит эксперт по цифровым правам Александр Меликас.
1: Главный риск таких систем, да, даже не объем собираемых данных, а возможность объединять их с другими государственными базами. Тогда обычная транспортная система превращается в очень эффективный инструмент поиска конкретного человека.
19: Именно поэтому новые правила особенно внимательно обсуждают сейчас. Россия уже имеет электронный реестр воинского учета, механизмы ограничения выезда и многочисленные силовые базы. Теперь же государство получает еще один очень подробный источник информации о перемещениях граждан, буквально в реальном времени.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
26: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому мною было принято решение. Нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича,

0: сарма.
1: Лето.
0: Мосаме гарма.
1: Весна.
0: Бахар.
1: Осень.
0: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят, соответствуют ли зарплаты тяжелому труду и что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
5: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну как так?
4: В смысле масштаба.
5: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
4: Угу.
5: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
4: Согласна.
5: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
4: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек. Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
5: Через тот самый аутстаффинг, да?
4: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
5: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
4: Ну да, для пиковых нагрузок.
5: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
4: Угу.
5: Но то, что происходит на государственных заводах в Беларуси, работает вообще по другой логике.
4: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
5: То есть это не разовая акция?
4: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
5: Ничего себе!
4: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
6: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
4: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
6: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
4: Да, им не просто логин от почты поменять.
6: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
4: О, отличное сравнение.
6: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
4: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
6: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
4: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
6: И другая вентиляция, наверное.
4: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
6: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
4: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
6: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
4: Начинается классическое размывание ответственности.

0: ответственности и перекладывании вины.
1: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
0: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
1: Ага.
0: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
1: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
0: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
1: А в реальности?
0: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
1: И обрисовать перспективы?
0: Да. Сказать: смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на четырехдневку. Или вообще грозят оформить простой.
1: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
2: Вот именно. А потом добавляют: в Бобруйске сейчас есть объем и сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
1: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
0: Совершенно верно.
1: Ну хорошо, а может быть, люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
2: Давай посмотрим на цифры.
1: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
0: Угу.
1: Слесарям и сварщикам где-то от 2,5 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
2: Да, такие цифры фигурировали.
1: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
2: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
1: В смысле, это сумма до вычета налогов?
2: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
1: Сдельная оплата?
2: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
1: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
2: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
1: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
2: 100%. И самое неприятное – доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
1: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
2: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
1: И руководство моментально режет премию.
2: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
1: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
2: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
1: Но при меньшей физической нагрузке?
2: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку спасать чужой план.
1: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
2: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
1: Что там по цифрам?
2: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
1: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
2: Та же Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
1: А масштаб эмиграции?
2: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
1: Угу.
2: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
1: Тут возникает серьезный контраргумент.
2: Какой?
1: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
2: Да, исторический минимум.
1: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все пределы?
2: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех, а сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
1: То есть за забором очередь не стоит?
2: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
1: А текучка кадров какая?
2: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
1: Ага.
2: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
1: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
2: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
1: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
2: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
1: МАЗ.
2: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
1: Почти 400 человек в столице?
2: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей механосборочных работ.
1: Обалдеть.
2: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
1: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Но не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах?
2: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
1: План важнее всего.
2: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные. А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
1: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
2: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы план подстраивать под мощности.
1: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
2: 100%.
1: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
2: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
1: Признать, что ты не справился?
2: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
1: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
2: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
1: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутится?
2: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
1: Все активисты уволены.
2: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
1: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
2: Вот именно.
1: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
2: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
1: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
2: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
1: История Бобруйска-Громаша показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Эхо шторма из России. Белорусский рубль обновил сразу несколько валютных рекордов со знаком минус.
8: Доллар на торгах 17 августа вырос до 3 рублей 1 копейки. Евро – почти до 3 рублей 49 копеек. Российский рубль, наоборот, продолжил падение и опустился до 3 рублей 56 копеек за 100 российских.
7: В итоге доллар обновил максимум за 5 месяцев, евро за 10, а российский рубль оказался на минимуме примерно за полтора года. Для Беларуси такое движение особенно чувствительно, потому что именно российский рубль фактически задает направление белорусской валюте, объясняет глава Института экономических исследований Лев Львовский.
9: Предсказывать тут что-то очень сложно. У нас сейчас в корзине валютной для Беларуси, то есть корзина, которая пропорциональна нашим торговым потокам и нашим торговым партнерам, главная валюта – это рубль. Российский рубль. Собственно, большая часть экспорта и импорта у нас происходит именно с Россией или еще и через Россию, через российские логистические сети.
7: Простыми словами, чем сильнее трясет российский рубль и российскую экономику, тем быстрее последствия доходят и до Белоруссии.
9: Поэтому судьба белорусского рубля, она во многом, ну, там почти, не знаю, на 95% и больше, будет определяться судьбой именно российского рубля. Нам важно, насколько наша валюта оценивается именно относительно российской валюты. Вот, а куда пойдет российский рубль, это зависит от того, насколько успешно Россия будет торговать нефтью, то есть от мировой конъюнктуры, и от того, насколько успешно или неуспешно будут применяться санкции в отношении России. Ну, вот это два таких передаточных механизма, а вот что будет в реальности, в итоге пойдет белорусский рубль вверх или вниз, ну, предсказывать я не возьмусь, вот могу предсказать, что он пойдет вслед за российским рублем.
7: Эксперты напоминают, что давление на экономику союзного государства сейчас идет сразу с нескольких сторон. Затянувшиеся боевые действия требуют все больше денег, военные расходы раздувают дефицит бюджета, санкции ограничивают доступ к технологиям и внешним рынкам. Одновременно Украина все активнее атакует экономическую инфраструктуру внутри самой России. Нефтеперерабатывающие заводы, топливные объекты и крупные логистические центры. Серия атак на склады Wildberries серьезно нарушила работу одной из крупнейших торговых сетей страны. Это миллиарды убытков, которые уже отражаются на российском рубле. А вслед за ним, как объясняют экономисты, практически неизбежно начинает штормить и белорусскую валюту. И чем дольше продолжается СВО, тем дороже она обходится не только Москве и Киеву, но и Минску, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
7: Вопрос на засыпку. Безопасно ли пропускать еду через сканеры в метро? Есть официальный ответ и не очень.
10: Доза облучения ручной клади обычно не превышает 0,1 миллигрея. Этого недостаточно, чтобы изменить структуру предметов или сделать их радиоактивными. То есть продукты после прохождения через рентгенографический сканер остаются безопасными.
7: Так в Минском метрополитене ответили на вопрос пассажиров, можно ли без опасений пропускать через проверочные аппараты сумки с едой. Там пояснили, что у камеры сканера есть специальная защита, а каждый аппарат ежегодно проверяют на уровень рентгеновского излучения. И в этой части международные специалисты с метро согласны. Американское управление FDA прямо указывает, известных негативных последствий от употребления продуктов, прошедших через рентгеновский досмотровый аппарат, нет. Более того, доза при таком сканировании в тысячи и миллионы раз меньше той, которая используется при специальной промышленной обработке продуктов радиацией, объясняет физик Сергей Кондратьев.
11: Рентгеновские лучи действительно являются ионизирующим излучением, но продукт после сканирования не начинает сам излучать радиацию. Это примерно как после обычного рентгена человек не становится радиоактивным. При тех дозах, которые используются для досмотра багажа, речь не идет ни о заметном изменении состава пищи, ни об опасности для человека, который потом ее съест.
7: То есть рентгеновский контроль грузов с продуктами не делает пищу радиоактивной при соблюдении установленных параметров оборудования. Но если оборудование неисправно, нарушена защитная оболочка или правила эксплуатации, тут-то и начинаются серьезные проблемы, говорит эксперт.
11: Контроль в первую очередь необходим за самим аппаратом и людьми, которые постоянно работают рядом с ним. Поэтому здесь главный вопрос – исправна ли защита, проходит ли оборудование регулярные проверки и не превышает ли излучение установленные нормы за пределами камеры. Лучевая болезнь – это не шутки, но она возникает после достаточно серьезных доз.
7: Медики предупреждают, что среди первых признаков лучевой болезни – тошнота, рвота, головная боль и диарея. А при больших дозах возможно поражение кожи и внутренних органов. Если вы обнаружили у себя какие-то из этих симптомов, немедленно обратитесь в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
13: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию. Я на несколько секунд потеряла сознание.
12: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. Пензенская область уже сообщалась о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
14: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
15: Женщина одна.
14: Женщина одна.
15: Первая.
14: С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
12: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
16: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
12: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
17: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
12: Причем история семьи Процик на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
18: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о благоприятных погодных условиях для аграриев и ожиданиях хорошего урожая кукурузы.
19: Также было доложено мною главе государства о том, что мы уже, нам с учетом сегодняшнего дня останется убрать 7% площадей зерновых и зернобобовых культур. На сегодня намолочено более 8,2 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Эта работа продолжается, и мы буквально с учетом сложившихся погодных условий ожидаем до конца этой недели, начала следующей недели уже подойти к завершению уборки зерновых, зернобобовых культур. Погода складывается в этом году в пользу аграриев, потому что, и как отмечал наш глава государства, идеальная погода в этом году, потому что идет развитие, в принципе, всех культур. Ну, сказать, что что-то есть все-таки лучше, что-то хуже, это оно очевидно, потому что, допустим, в этом году, как я уже пример приводил, по созреванию озимого рапса он действительно дал рекордный урожай. Также мы ожидаем, что кукуруза в этом году сложится лучше уровня прошлого года. И, соответственно, в начале года и с прошлого года была сделана ставка на планирование и посев кукурузы на зерно. В этом году мы посеяли 400 тысяч гектаров кукурузы на зерно, и, в принципе, мы эти площади будем убирать и планируем намолотить тоже 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы. Это, в принципе, значение 2024 года. Это был самый рекордный урожай по намолоту зерна кукурузы.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: За Россию ответит Беларусь. НАТО подготовило план на случай российской агрессии против стран Балтии. Причем тут Гродно? НАТО разработало три варианта действий на случай, если российские войска атакуют Эстонию, Латвию или Литву. Главными целями являются остановка наступления и максимальное ослабление сил РФ, пишет Бильд. Как отмечается в издании, первым этапом является подавление ракетных и беспилотных атак.
20: Для этого НАТО планирует задействовать боевые самолеты, ракеты и дроны для уничтожения российских ракетных комплексов. Одной из основных целей может стать Калининградская область, где расположены многочисленные системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.
15: Одновременно на границах с Россией и Беларусью планируется создать так называемую автономную зону, пишет Бильд.
20: В ней не будут находиться военнослужащие НАТО. Против наступающих российских войск должны действовать беспилотники и наземные роботизированные системы.
15: На следующем этапе, как отмечается, Альянс может нанести удары уже по территории России. Спецназ должен будет уничтожать военные и логистические объекты, аэродромы, оборонные предприятия, мосты, железные дороги, которые используются для переброски войск и техники. Кроме того, как отмечается в издании, НАТО планирует создать воздушный мост для переброски беспилотников и роботов в Россию. Они должны атаковать, в частности, аэродромы и военные базы. При этом в Альянсе подчеркивают, что не планируют захватывать территорию России. Задача – отбросить российские войска к границе, отмечает издание.
20: Примечательно, что НАТО не намерено держать эти планы в секрете. По мнению военных, сдерживание действует только в том случае, если противник заранее знает, с чем столкнется в случае нападения на страну Альянса.
15: Сообщается, что целью ответного удара станет не только Россия, но и Беларусь. В таком случае удар будет нанесен по военным объектам в районе Гродно. Позже планируется установление килл-зоны вдоль границы и удары по авиабазам в Барановичах и Лиде. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. О подготовке к войне уже не раз открыто заявлял и Александр Лукашенко. Он даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой. И ментально, и стратегически.
21: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
15: Ситуация на границе с европейскими странами сейчас напряженная, а инциденты с мигрантами, зондами и беспилотниками ее усугубляют еще больше. Как заявил министр обороны Латвии Раевис Мелнис, беспилотник, сбитый в пятницу в Балвском крае, влетел на территорию страны из Беларуси. Сейчас специалисты изучают найденные обломки. При этом министр отметил, что риск новых залетов дронов сохраняется, и такие беспилотники будут сбивать. Эксперты уже не раз предупреждали, что Россия может втянуть Беларусь в военные действия. При этом белорусы верят, что Александр Лукашенко этого не допустит, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте радиосигнал.ньюс.
6: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
0: Сиаха.
6: Синий.
0: Нила.
6: Коричневый.
0: Бура.
6: Зеленый.
0: Сабз.
6: Оранжевый.
0: Наранджи.
6: Фиолетовый.
0: Джамуни.
6: Красный.
0: Сурх.
6: Белый.
0: Сафед.
6: Желтый.
0: Пила.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
18: Глава Академии наук Владимир Караник о рациональном финансировании науки.
2: Наука финансировалась, финансируется и будет финансироваться. Вопрос повышения эффективности этого процесса. И здесь как раз обсуждалось, что если разделить сметы, возникнет у некоторых, может быть, иждивенческое настроение, что на текущее содержание деньги дают. Может быть, и не стоит как бы заниматься научными проектами и всем остальным. Поэтому задача сегодня обсуждалась, каким образом увязать. Либо это бюджетная смета, либо это накладные расходы в договорах с реальным сектором экономики, что государство готово платить, в том числе и на содержание инфраструктуры, но в рамках выполнения госзаказа либо хоздоговорной деятельности, отчисляя определенный процент именно на инфраструктуру. Это первое. Второе и ключевое, наверное, что сегодня было поддержано, что до того, когда мы будем обсуждать объемы финансирования инфраструктуры Академии наук, провести ревизию, помочь как бы избавиться от непрофильных активов. И то, в чем Академия наук не нуждается, чтобы она не несла накладные расходы на содержание зданий, которые не нужны, на содержание там ветхих зданий, то есть максимально оперативно распределиться и забрать то, что не надо. Говорит, когда мы оптимизируем структуру, когда мы уберем непрофильные активы, тогда мы вернемся к вопросу, каким образом финансировать в рамках бюджетной сметы то, что требует финансирования напрямую из бюджета.
6: Новости регионов на радиосигнал.
15: В Кричеве при пожаре погибла 73-летняя пенсионерка. Прохожий заметил дым из окон частного дома и вызвал МЧС. Во время тушения спасатели обнаружили в одной из комнат хозяйку дома без признаков жизни. Предварительная версия причины пожара – неисправность электропроводки. В Бресте 17-летний бесправник врезался в ограждение. Двое подростков в больнице. Ночное ДТП произошло на улице Наполеона Орды. По предварительной информации, 17-летний подросток за рулем микроавтобуса «Форд» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в барьерное ограждение. По данным ГАИ, юный водитель не учел дорожные условия и особенности авто. Разумеется, водительских прав у него не было. В результате тарана сам водитель и его несовершеннолетний пассажир с травмами доставлены в больницу. В Добрушевском районе после дождя испортилось зерно. В одном из хозяйств района зерно намокло после дождя и начало прорастать. По словам работников, теперь ответственность за испорченный урожай хотят возложить на них. Работники считают, что причиной потерь стали погодные условия. В Солигорске жители пожаловались на состояние лыжероллерной дороги вдоль леса на улице Козлова. По словам местных жителей, дорога пришла в ужасное состояние. Передвигаться по ней на велосипеде, роликах или самокате уже невозможно. При этом велосипедистам рекомендуют пользоваться тротуаром. Житель города уже оставил заявку через службу 115, однако сомневается, что проблему решат. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
15: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов и возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
22: Это Кричев.
1: город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко нагрешь. Неградите аппетит!
15: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
4: «Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах».
20: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
22: «Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите».
15: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои, однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
23: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
15: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
25: Новости союзного государства.
26: И это только начало. Центробанк впервые почти за год поднял курс доллара выше 85 рублей. Центробанк установил курс рубля на 18 августа 85.01 за доллар и 12.63 за юань. Последний раз официальный курс доллара был выше в сентябре, а юань – в феврале прошлого года. В понедельник они подорожали к рублю почти на процент, а с майских минимумов доллар прибавил уже 20%, а юань – 23%. Из-за санкций и контрсанкций курс рубля больше не отражает настроение международных инвесторов в отношении экономических перспектив России и определяется почти исключительно внутренним спросом и предложением валюты, отмечает экономист Александр Кравцов.
27: Из-за сложностей с расчетами экспортная выручка поступает в Россию с лагом 1.5-2 месяца. И сейчас на рынок поступает валюта от сделок конца июня, начала июля, когда цены на нефть и другие товары российского экспорта были на локальном минимуме.
26: В июле цена российского сорта нефти «Юрал» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
28: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатэк». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
26: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в два раза больше запланированного на весь год. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Балейков.
5: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя – ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
26: Экономике страны предстоит пережить серьезную инфляцию, падение экспортных доходов до минимума за 8 лет, а также новую волну девальвации рубля. Почти до 100 за доллар, полагают эксперты. По их словам, вместо того, чтобы стабилизировать экономику, государство бросает все ресурсы на оборонный сектор. Поэтому российские банки готовятся к дальнейшему ужесточению денежной политики Центробанка из-за всплеска инфляции, который накрывает экономику на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко объяснил, что кроется за фразой «приняли на вооружение».
21: Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли. Притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы.
7: И внутренние войска, и спецслужбы.
21: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение вооруженных сил Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят.
24: Невероятно, но факт.
8: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день. Но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. Смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии. Масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен, технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов. Поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
24: Радиосигнал
7: 6.66 АМ.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Всех забрали в армию. Бобруйск, Агромашу не хватает работников. Минпром попросили помочь.
11: Уважаемый Виктор Викторович, перед управляющей компанией холдинга «Бобруйск-Агромаш» стоит стратегическая задача по поставке сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги. Для выполнения данной задачи в установленные сроки просим вас оказать содействие по подбору персонала, входящих в систему Министерства промышленности.
10: Журналисты профильных ведомств публикуют письмо от Бобруйска-Агромаша Минпрому. В нем первого замминистра промышленности просит привлечь работников с других предприятий.
11: Дополнительная необходимость сотрудников имеется по следующим профессиям. Слесарь механосборочных работ – 15. Машинист крана – 8 человек. Сварщик на автоматах и полуавтоматах – 10.
10: Почему на некогда легендарном производителе сельхозмашин и техники никто не хочет работать, в комментариях признаются бывшие сотрудники предприятия.
12: Это адский труд за копейки. А из-за постоянного кадрового голода ни выходных нормальных, ни отпусков. Переработки бешеные, а за них особо никто не доплачивает.
13: Руководство постоянно жалуется, что некому работать. При этом действительно молодых и сильных ребят в этом году уже в 3 волны забрали в армию. Остались возрастные мужички и женщины. Неужели для такого важного предприятия нельзя придумать какую-то бронь или отсрочку?
10: Но если давать отсрочку от армии каждому предприятию, которое жалуется на нехватку людей, то бронь понадобится уже половине экономики, говорит экономист Андрей Белкин. По его словам, людей не хватает практически во всех ключевых сферах, а самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей.
14: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
10: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
24: Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко объяснил, что кроется за фразой «приняли на вооружение».
21: Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы.
0: И внутренние войска, и спецслужбы.
21: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение вооруженных сил Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
26: И это только начало. Центробанк впервые почти за год поднял курс доллара выше 85 рублей. Центробанк установил курс рубля на 18 августа 85.01 за доллар и 12.63 за юань. Последний раз официальный курс доллара был выше в сентябре, а юань в феврале прошлого года. В понедельник они подорожали к рублю почти на процент, а с майских минимумов доллар прибавил уже 20%, а юань 23%. Из-за санкций и контрсанкций курс рубля больше не отражает настроение международных инвесторов в отношении экономических перспектив России и определяется почти исключительно внутренним спросом и предложением валюты, отмечает экономист Александр Кравцов.
27: Из-за сложностей с расчетами экспортная выручка поступает в Россию с лагом 1.5-2 месяца. И сейчас на рынок поступает валюта от сделок конца июня, начала июля, когда цены на нефть и другие товары российского экспорта были на локальном минимуме.
26: В июле цена российского сорта нефти «Urals» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
1: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны. И второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта. А Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются. Порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности. То есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
26: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в два раза больше запланированного на весь год. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Балейков.
5: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
26: Экономике страны предстоит пережить серьезную инфляцию, падение экспортных доходов до минимума за 8 лет, а также новую волну девальвации рубля. Почти до 100 за доллар, полагают эксперты. По их словам, вместо того, чтобы стабилизировать экономику, государство бросает все ресурсы на оборонный сектор. Поэтому российские банки готовятся к дальнейшему ужесточению денежной политики Центробанка из-за всплеска инфляции, который накрывает экономику на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля.
24: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Пакистанский. Вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангал.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумерат.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.

0: Заводы поставляют российским производителям оружия, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
1: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
2: Угу.
1: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
2: Слушай, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
1: Но!
2: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
1: В смысле?
2: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
1: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
2: Ага.
1: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
2: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, решили подзаработать на экспорте.
1: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
2: Покупатели.
1: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», согласись, глупо называть это машиной для стройки.
2: На стройку такое не берут.
1: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
2: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
1: Ответ кроется в слове «время». И в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-М», зенитных систем С-400.
2: Угу.
1: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
2: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
1: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
2: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
1: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
2: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
1: Именно.
2: Это как с производством смартфонов.
1: В смысле?
2: Смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
1: Да.
2: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
1: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ-ТСП.
2: Чем они занимаются?
1: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
2: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
1: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика

0: гидравлика обеспечивают правильный угол старта, нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
1: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
0: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
1: Угу.
0: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
1: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
0: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
1: Можешь пример привести?
0: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
1: Тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
0: Давай.
1: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
0: Так.
1: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
0: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
1: Но сейчас не мирное время.
0: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, монотонных нагрузок.
1: Угу.
0: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
1: Которые выдерживают взрывы?
0: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
1: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
0: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
1: Ну да, тут уже сложно притвориться.
0: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
1: Давай.
0: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
1: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
0: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
1: И что с ростом?
0: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 2026 года рост составил всего 0,1%.
1: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
0: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
1: То есть просто проедаются?
0: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
1: Логично.
0: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
1: Так, что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
0: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
1: Как это?
0: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
1: Угу.
0: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
1: Понятно. То есть он не может сказать, «Знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики». потому что его просто уволят.
0: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
1: Жуткая ситуация.
0: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
1: А работник намертво привязан к предприятию.
0: Да.
1: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
0: Точно.
1: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
0: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
1: Угу.
0: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
1: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
0: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
1: Ого.
0: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
1: И себестоимость производства взлетает до небес.
0: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
1: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
0: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
1: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
0: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
1: Жесть.
0: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
1: Зачем?
0: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
1: А готовое оружие забрать себе?
0: Вот именно.
1: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется. Работают белорусские директора. Но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
0: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
1: Угу.
0: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
1: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
0: Да.
1: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
0: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
1: лягут на плечи самих работников.
0: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
1: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
0: так,
1: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
0: Ого, а ведь и правда.
1: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
0: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
1: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Директор компании «Маскупава» Виталий Якубов о развитии мобильной торговли на селе.
4: Конечно, мы хотели расширить линейку тех предприятий, которые бы покупали автолавки. Мы со своей стороны готовы на шасси МАЗ сделать надстройку Купаву и закрыть потребности всех потребителей. Мы имеем свои конструкторские службы, свои технологические службы, свои службы сертификации, имеем большие уже компетенции, наработанные в этом направлении. И вот мы хотели бы услышать пожелания наших потенциальных потребителей о том, что они хотят видеть, чтобы мы могли закрыть все их потребности.
2: Важный сигнал.
5: Ловушка для абитуриентов. В Минобразовании придумали хитрую штуку, чтобы отучить абитуриентов метаться между вузами. Многие абитуриенты, чтобы обезопасить себя и гарантированно поступить в ВУЗ, тянут с подачей документов до последнего. Все это время они отслеживают ситуацию по мониторингам, которые регулярно обновляют университеты. Смотрят, сколько людей и с какими баллами уже принесли заявление на выбранную специальность. Однако в завершающий день ВУЗы раньше обычного перестают обновлять эту статистику. Во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре недовольный такой ситуацией родитель поинтересовался у Минобразования, почему скрывают цифры.
6: Ребенок в этом году поступал в ВУЗ. Носили документы в последний день. Людей было много, особенно в последние часы. Подскажите, а почему в последний день таблицу с мониторингом подачи документов перестают обновлять за час до конца подачи документов в 17:00? Если дети, которые до 18:00 зашли в ВУЗ, еще активно подают документы. И именно в это время все меняется. И так было не только в нашем университете, куда подавали документы.
5: Для абитуриентов и их семей данные мониторинга действительно важны. Некоторые, опираясь на эти сведения, буквально в последний момент успевают переподать документы туда, где больше шансов пройти. В Министерстве образования объяснили, что время обновления результатов мониторинга прописано в законе. На протяжении всей вступительной кампании данные обновляются 3 раза в сутки – в 12, 15 и 18 часов. А в заключительный день – в 12, 15 и 17 часов, отметил начальник Главного управления профессионального образования Сергей Пищев.
7: То есть такие правила, они установлены, то есть действительно задача стоит, чтобы абитуриенты осуществляли выбор своей специальности не в последний час подачи документов, а на протяжении всего периода приема документов. Ну а выбор, конечно же, необходимо делать еще раньше. На это направлена активная профориентационная работа, которая проводится с абитуриентами, информирование широкое, которое проводится в том числе и в первую очередь благодаря нашим средствам массовой информации. То есть задача стоит такая, чтобы как раз-таки вот выбор специальности и выбор направления он был осуществлен заблаговременно, а не в последний час.
5: При этом среди самих абитуриентов отечественные вузы теряют популярность. Все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
8: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
5: Как следствие, белорусские вузы сталкиваются с недобором студентов, что публично признают и в Минобразовании. В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о теряблении льна и формировании урожая будущего года.
9: На сегодняшний день продолжаются работы по формированию урожая будущего года. Мы сегодня уже посеяли озимого рапса на площади 58% к плану. Хотел бы отметить, что все области включились в эту работу активно, интенсивно. Но отдельно хотел бы выделить Витебскую область, которая на сегодняшний день уже посевные площади озимого рапса составили 83% от плана. И, в принципе, они с учетом территориальности расположения, учитывая, что северный регион закончат буквально в считанные дни план по севу озимого рапса. Также мы продолжаем работу по тереблению льна долгунца. Буквально на днях мы закончим теребление, как я и докладывал главе государства на одном из выездных мероприятий в Брестской области. До 20 августа мы эту работу должны завершить. И, в принципе, уже более четверти льна поднято с площади и свезено с полей. В принципе, мы с учетом вот сложившихся хороших погодных условий, мы в этом году эту работу начали раньше и, соответственно, идем с опережающими темпами к уровню прошлого года.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
11: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
10: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных. Для министров не меньше.
11: Да ладно тебе. Перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Но красота же. Заказывай, не стесняйся.
10: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Белоруссии, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
12: Ой, все началось.
10: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
12: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
10: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
12: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин вместе, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
10: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
12: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
10: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
12: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
10: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
12: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
10: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
12: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
10: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывая ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
12: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
10: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
12: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
10: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
12: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
10: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
12: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
10: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
12: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
13: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
12: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
13: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
12: Окей. И?
13: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
12: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
13: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
12: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
13: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
12: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
13: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
12: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
13: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
12: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко мотивировал оружейников не останавливаться на достигнутом.
14: Молодцы, это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь. К концу года с Романом доложите. Нам надо идти и дальше, нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное, и следующая задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
2: Важный сигнал.
15: Всех забрали в армию. Бобруйск, Агромашу не хватает работников. Минпром попросили помочь.
16: Уважаемый Виктор Викторович, перед управляющей компанией холдинга «Бобруйск-Агромаш» стоит стратегическая задача по поставке сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги. Для выполнения данной задачи в установленные сроки просим вас оказать содействие по подбору персонала, входящих в систему Министерства промышленности.
15: Журналисты профильных ведомств публикуют письмо от Бобруйска Громаша Минпрому. В нем первого замминистра промышленности просит привлечь работников с других предприятий.
16: Дополнительная необходимость сотрудников имеется по следующим профессиям. Слесарь механосборочных работ – 15. Машинист крана – 8 человек. Сварщик на автоматах и полуавтоматах – 10.
15: Почему на некогда легендарном производителе сельхозмашин и техники никто не хочет работать, в комментариях признаются бывшие сотрудники предприятия.
17: Это адский труд за копейки. А из-за постоянного кадрового голода ни выходных нормальных, ни отпусков. Переработки бешеные, а за них особо никто не доплачивает.
18: Руководство постоянно жалуется, что некому работать. При этом действительно молодых и сильных ребят в этом году уже в 3 волны забрали в армию. Остались возрастные мужички и женщины. Неужели для такого важного предприятия нельзя придумать какую-то бронь или отсрочку?
15: Но если давать отсрочку от армии каждому предприятию, которое жалуется на нехватку людей, то бронь понадобится уже половине экономики, говорит экономист Андрей Белкин. По его словам, людей не хватает практически во всех ключевых сферах, а самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей.
19: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели – в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш. То есть Беларусь все заметнее отстает не только от Европы, но и от многих стран, с которыми раньше себя даже не сравнивала.
15: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко мотивировал оружейников не останавливаться на достигнутом.
14: Молодцы, это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь. К концу года с Романом доложите. Нам надо идти и дальше. Нам надо не бояться, что мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование. Но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром Ручем скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное и следующая их задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
21: Эк.
0: 2.
21: До.
0: 3.
21: Тин.
0: 4.
21: Чар.
0: 5.
21: Пач.
0: 6.
21: Че.
0: 7.
21: Сат.
0: 8.
21: Ат.
0: 9.
21: Но.
0: 10.
21: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Важный сигнал.
15: Эхо шторма из России. Белорусский рубль обновил сразу несколько валютных рекордов со знаком минус.
23: Доллар на торгах 17 августа вырос до 3 рублей 1 копейки. Евро – почти до 3 рублей 49 копеек. Российский рубль, наоборот, продолжил падение и опустился до 3 рублей 56 копеек за 100 российских.
15: В итоге доллар обновил максимум за 5 месяцев, евро за 10, а российский рубль оказался на минимуме примерно за полтора года. Для Беларуси такое движение особенно чувствительно, потому что именно российский рубль фактически задает направление белорусской валюте, объясняет глава Института экономических исследований Лев Львовский.
24: Предсказывать тут что-то очень сложно. У нас сейчас в корзине валютной для Беларуси, то есть корзина, которая пропорциональна нашим торговым потокам и нашим торговым партнерам, главная валюта – это рубль. Российский рубль. Собственно, большая часть экспорта и импорта у нас происходит именно с Россией или еще и через Россию, через российские логистические сети.
15: Простыми словами, чем сильнее трясет российский рубль и российскую экономику, тем быстрее последствия доходят и до Белоруссии.
24: Поэтому судьба белорусского рубля, она во многом, ну, там почти, не знаю, на 95% и больше, будет определяться судьбой именно российского рубля. Нам важно, насколько наша валюта оценивается именно относительно российской валюты. Вот, а куда пойдет российский рубль, это зависит от того, насколько успешно Россия будет торговать нефтью, то есть от мировой конъюнктуры, и от того, насколько успешно или неуспешно будут применяться санкции в отношении России. Ну, вот это два таких передаточных механизма, а вот что будет в реальности, в итоге пойдет белорусский рубль вверх или вниз, ну, предсказывать я не возьмусь. Вот могу предсказать, что он пойдет вслед за российским рублем.
15: Эксперты напоминают, что давление на экономику союзного государства сейчас идет сразу с нескольких сторон. Затянувшиеся боевые действия требуют все больше денег, военные расходы раздувают дефицит бюджета, санкции ограничивают доступ к технологиям и внешним рынкам. Одновременно Украина все активнее атакует экономическую инфраструктуру внутри самой России – нефтеперерабатывающие заводы, топливные объекты и крупные логистические центры. Серия атак на склады Wildberries серьезно нарушила работу одной из крупнейших торговых сетей страны. Это миллиарды убытков, которые уже отражаются на российском рубле. А вслед за ним, как объясняют экономисты, практически неизбежно начинает штормить и белорусскую валюту. И чем дольше продолжается СВО, тем дороже она обходится не только Москве и Киеву, но и Минску, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в Гомеле. Серьезная авария произошла на улице Советской. По предварительной информации, 67-летний водитель Kia перестраивался из крайней левой полосы в правую и столкнулся с маршрутным такси, за рулем которого находился 23-летний парень. От удара микроавтобус вылетел с проезжей части и врезался в стойку светофора. В результате столкновения двоих пассажиров маршрутки с травмами доставили в больницу. Под Сморгонью детская шалость с огнем уничтожила 450 тонн соломы. Возле деревни Шеметово загорелись три скирды соломы. Очевидцы незадолго до пожара заметили рядом нескольких детей. Позже выяснилось, что 8-летний мальчик нашел спички и решил поджечь солому. Пламя быстро распространилось, а самостоятельно потушить его ребенок не смог. Спасатели несколько часов боролись с огнем, но спасти солому не удалось. Уничтожено около 450 тонн соломы в рулонах. Никто не пострадал. Причины пожара назвали детскую шалость с огнем. Под Мстиславлем работница фермы украла 3 телят и более 800 килограммов муки. 42-летняя бригадир местного хозяйства несколько месяцев незаконно выносила имущество предприятия и продавала его знакомым. Общий ущерб предприятию составил около 1500 рублей. Труд теперь финансирует бюджетные программы. Милиционеры из Осиповичи по контракту с местным колхозом «Авангард Нива» использовали труд своих земляков. Местные жители укрепляли конструкции зернохранилищ к зиме и выполняли работы на молочно-товарной ферме. После этого колхоз должен перевести сумму оплаченного труда районному центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Из первых уст.
3: Су-шеф и фудблогер Елена Ланде о худении с Оземпиком и его последствиях.
1: Ну, смотрите, Оземпик изначально был для диабетиков. Почему для диабетиков? Знаете, почему он нужен, Оземпик для диабетиков?
4: Я точно не помню.
1: Потому что люди с диабетом не понимают насыщение. Они не понимают, они уже наелись или нет. У них не работает история. Они постоянно, у них из-за инсулина, они постоянно находятся в состоянии голода. Для того, чтобы... Почему диабетики такие полные? В принципе. Во-первых, у них проблемы с обменом, проблемы с сосудами и проблемы как раз с аппетитом. Они не понимают, что уже все, у них вот такие порции, они никак не могут наесться. Это болезнь. А Оземпик нужен для того, чтобы этот процесс голода остановить. Значит, надо... Я что рекомендую? Если вам говорят, что на Оземпике отлично они похудели, это, конечно же, катастрофа. Катастрофа. Как худеть с Оземпиком, это вообще... Это кошмар. Почему? Это даже страшно. Это даже страшно. Ну, хорошо, но человек имеет право, у него есть деньги, пускай себя разрушает, как бы, но это же ложится потом на плечи того же Минздрава. Как бы, кто их будет лечить-то потом, после всех их инсинуаций, когда они меняют свой генетический код, возможно, портят себе полностью обмен веществ. Мы не знаем последствия, а детям что там передается потом их, мы не знаем. Так... Может быть, анорексия, и может быть, даже... начинаешь какие-то психические расстройства, потому что когда человек стабилизирует, организм начинает, вот, да, его сначала в голод загнали, он начинает набирать обратно, и у человека просто поедет голова немножко, отлетит кукуха, как это, чердак снесет. Потом посмотрите, что происходит с кожей, с подкожным жиром происходит. Вот эти вот озимпиковые похудения, люди обвисают. Страшно, это сразу видно, как они, как мумии становятся.
22: Важный сигнал.
15: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
4: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
15: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
6: Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда ненастоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
15: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
7: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
15: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
7: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
15: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
7: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
15: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о сдаче государственного заказа по зернобобовым культурам и об ожиданиях от урожая пшеницы.
8: Также мы с учетом того, значит, с учетом намолота нашего зерна, мы сдаем госзаказ. Мы уже из 663 тысяч тонн сдали продовольственного зерна 63%. принципе, мы также идем с опережением. Госзаказ по озимому, по рапсу мы уже закрыли, то есть выполнили и перевыполнили его на 5%. Сейчас заканчиваем сдавать в счет государственного заказа пивоваренный ячмень, он составил 77% от плана. И мы планируем, что до 1 сентября мы госзаказ в целом объеме выполним. Останется только нам гречиха небольшой объем и проса. С учетом зерновых и зернобобовых культур, рапса, гречихи и проса, с учетом наших фермеров, которые сегодня тоже убирают зерновые и зернобобовые культуры, рапс, мы планируем выйти на 9 миллионов тонн зерна, это бункер.

0: сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
2: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
1: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила 1850 долларов. А местами, ну, доходит и до 2200.
2: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
1: Со свежим ремонтом, да.
2: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
1: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
2: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
1: Ого, это треть рынка просто испарилась.
2: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
1: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
2: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
1: Ну, логично, да.
2: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
1: Типа, куда эти деньги девать?
3: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
1: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
3: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
1: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
3: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
1: Точно.
3: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
1: И цены там тоже скакнули.
3: Взлетели на 15-23% всего забот.
1: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
3: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
1: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
3: Бывало, да.
1: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
3: Давай посчитаем.
1: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на

0: Первый взнос – $16 000. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
1: Никакой же.
0: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
1: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
0: Ага.
1: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
2: А для стандартной двушки за $115 000 платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
1: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы со заемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
2: Ого, всей семьей впрягаются?
1: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
2: Это когда сначала гасишь только проценты?
1: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
2: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
1: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
2: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230–280 в месяц, плюс коммуналка.
1: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
2: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
1: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
2: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
1: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
2: И это не блеф, да.
1: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
2: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
1: О, это извечный спор.
2: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
1: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
2: Почему?
1: Если не учитывать полную стоимость владения.
2: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450–650 на каждый квадратный метр.
1: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
2: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
1: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
2: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
1: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
2: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
1: Ну да.
2: Смолевичи, Заславль... Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
1: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
2: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
1: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
2: Логистика.
1: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
2: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
1: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
2: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
1: Немало.
2: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
1: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
2: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
1: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
2: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
1: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
2: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
1: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
2: А остальные 65% – это подушка безопасности?
1: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
2: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
1: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
2: Неузаконенные перепланировки.
1: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
2: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
1: Да, Это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
2: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
1: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
2: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: 3 сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
5: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема, блин. Чисто вот, я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь. Как оно могло так... Интересно, во что просто... Чисто гора Эверест, по-братски.
4: Такой ночи Москва еще не видела, а взрывы шли один за другим. Закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние 2 года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за 2 года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, а в атаке на склад Wildberries, а в Купавне работало ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В Электростали сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный, теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех 4 московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять в Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столице комплексов ПВО?
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая Ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
6: Вторник.
7: Мангал.
6: Среда.
7: Будх.
6: Четверг.
7: Джумерат.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: За Россию ответит Беларусь. НАТО подготовило план на случай российской агрессии против стран Балтии. Причем тут Гродно? НАТО разработало три варианта действий на случай, если российские войска атакуют Эстонию, Латвию или Литву. Главными целями являются остановка наступления и максимальное ослабление сил РФ, пишет Bild. Как отмечается в издании, первым этапом является подавление ракетных и беспилотных атак.
9: Для этого НАТО планирует задействовать боевые самолеты, ракеты и дроны для уничтожения российских ракетных комплексов. Одной из основных целей может стать Калининградская область, где расположены многочисленные системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.
8: Одновременно на границах с Россией и Беларусью планируется создать так называемую «автономную зону», пишет Bild.
9: В ней не будут находиться военнослужащие НАТО. Против наступающих российских войск должны действовать беспилотники и наземные роботизированные системы.
8: На следующем этапе, как отмечается, Альянс может нанести удары уже по территории России. Спецназ должен будет уничтожать военные и логистические объекты, аэродромы, оборонные предприятия, мосты, железные дороги, которые используются для переброски войск и техники. Кроме того, как отмечается в издании, НАТО планирует создать воздушный мост для переброски беспилотников и роботов в Россию. Они должны атаковать, в частности, аэродромы и военные базы. При этом в Альянсе подчеркивают, что не планируют захватывать территорию России. Задача – отбросить российские войска к границе, отмечает издание.
9: Примечательно, что НАТО не намерено держать эти планы в секрете. По мнению военных, сдерживание действует только в том случае, если противник заранее знает, с чем столкнется в случае нападения на страну Альянса.
8: Сообщается, что целью ответного удара станет не только Россия, но и Беларусь. В таком случае удар будет нанесен по военным объектам в районе Гродно. Позже планируется установление килл-зоны вдоль границы и удары по авиабазам в Барановичах и Лиде. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. О подготовке к войне уже не раз открыто заявлял и Александр Лукашенко. Он даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой. И ментально, и стратегически.
10: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты. вооруженные силы, потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны, но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
8: Ситуация на границе с европейскими странами сейчас напряженная, а инциденты с мигрантами, зондами и беспилотниками ее усугубляют еще больше. Как заявил министр обороны Латвии Раевис Мелнис, беспилотник, сбитый в пятницу в Балтском крае, влетел на территорию страны из Беларуси. Сейчас специалисты изучают найденные обломки. При этом министр отметил, что риск новых залетов дронов сохраняется, и такие беспилотники будут сбивать. Эксперты уже не раз предупреждали, что Россия может втянуть Беларусь в военные действия. При этом белорусы верят, что Александр Лукашенко этого не допустит, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
11: Это не роддом, а тюрьма. После родов у 18-летней белоруски отказали руки и ноги. Врачи помочь не смогли. Жительница Гомеля стала мамой в 18 лет. Но после родов у нее на фоне сильного стресса стали отказывать руки и ноги. О необычном случае из практики рассказала заведующая психологическим отделением Гомельской областной клинической психиатрической больницы Ирина Лисогурская.
12: Когда после родов ей положили ребенка на живот, она от него отвернулась. В ту же секунду ее охватило сильное чувство вины, но на фоне стресса внезапно отказали руки и ноги. Врачи ничего не могли с этим поделать.
11: Однако после нескольких сеансов состояние молодой матери стало улучшаться, а эмоциональная боль ослабла. Тело снова заработало, девушка приняла реальность и стала ухаживать за своим ребенком. Но не всегда все заканчивается благополучно. Прошлым летом 24-летняя белоруска Кристина родила первого ребенка. Беременность протекала нормально до момента, когда даже со стороны стало понятно, что ребенок будет крупным. Окружающие думали, что пара ждет двойню, а сама девушка неоднократно задавала врачам вопрос, все ли будет в порядке. Когда УЗИ показала предположительный вес в 4400, Кристина начала по-настоящему бояться рожать самостоятельно. Но врачи говорили, справишься сама, рассказала девушка.
13: Я прямо у них спросила, разве вес более 4,5 килограмм – это не повод для Кесарева? Заведующая еще раз ощупала живот и сказала, что там максимум 400, мол, сама родишь. Я успокоилась, подумала, врачи же опытные, им виднее.
11: Когда роды прошли и сына положили Кристине на грудь, та удивилась, как вообще смогла родить ребенка размером с 2-месячного младенца. Пока девушка еще была в затуманенном состоянии, ей сообщили о разрывах 3-й степени. Первые несколько дней после родов и наложения швов Кристина чувствовала себя нормально. Это изменилось, когда швы начали расходиться и началась невыносимая боль. Врачи утверждали, что после таких родов это нормально. По словам Кристины, ее осматривали на кровати вместо гинекологической кресла, советовали пользоваться мазью, делать упражнения Кегеля для укрепления мышц и ждать.
13: Ночью стало совсем плохо. Когда я встала за смесью для сына, произошло произвольное опорожнение кишечника через влагалище. Я была в ужасе. Даже не подозревала, что такое вообще физически возможно.
11: После этого консилиум врачей решил поставить стому, предупредив, что это временно, месяца на два. Врачи уговаривали не останавливать грудное вскармливание, говорит Кристина.
13: Но я понимала, что операции, наркозы и месяцы антибиотиков не позволят сохранить лактацию. Выписалась из роддома не с цветами и малышом, а одна из колостомой в боку.
11: Стому закрыли только через 5 месяцев. Не желая мириться, Кристина направила жалобу в Минздрав по поводу ненадлежащей помощи, понесшей тяжкий вред здоровью.
13: Когда меня пригласили на врачебный консилиум в комитет по здравоохранению, я надеялась получить помощь. Но услышала, что по протоколу Кесарева при крупном плоде делают ради ребенка, а не ради матери. И что мой случай был один из тысячи. Комитет ссылался на допустимую погрешность в оценке веса плода и непрогнозируемость осложнений.
11: Сейчас Кристина восстанавливается и планирует доказать, что должной помощи ей не оказали. Несмотря на то, что комиссия признала действия медиков верными, девушка надеется, что ее история поможет иначе посмотреть на проблемы женщин в родильном зале. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко объяснил, что кроется за фразой «приняли на вооружение».
15: Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы.
16: И внутренние войска, и спецслужбы.
15: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение в вооруженных силах Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
17: Это Крищев. Город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко наберешь. Не гоните на бензин!
8: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
18: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
9: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
19: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
8: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
20: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в Центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
8: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
14: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о теребении льна и формировании урожая будущего года.
1: На сегодняшний день продолжаются работы по формированию урожая будущего года. Мы сегодня уже посеяли озимого рапса на площади 58% к плану. Хотел бы отметить, что все области включились в эту работу активно, интенсивно. Но отдельно хотел бы выделить Витебскую область, которая на сегодняшний день уже посевные площади озимого рапса составили 83% от плана. И, в принципе, они с учетом территориальности расположения, учитывая, что северный регион закончит буквально в считанные дни план по севу озимого рапса. Также мы продолжаем работу по тереблению льна долгунца. Буквально на днях мы закончим теребление, как я и докладывал главе государства на одном из выездных мероприятий в Брестской области. До 20 августа мы эту работу должны завершить. И, в принципе, уже более четверти льна поднято с площади и свезено с полей. В принципе, мы с учетом вот сложившихся хороших погодных условий, мы в этом году эту работу начали раньше и, соответственно, идем с опережающими темпами к уровню прошлого года.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Хроники бензоапокалипсиса. В Краснодаре закрылись больше 100 заправок, а в Москве снова адские очереди. Уралу и себе поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь заправки «Газпромнефти» растянулась примерно на полкилометра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
22: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят, ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюсы. Рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию и ищем плюсы.
21: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский оперштаб прямо признал, что за последние 2 недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АЕ-95.
23: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
21: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки. Даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
24: 2:10 утра. В 5 утра мы простояли 1.5 часа. Перед нашим носом было 2 машины уже и закрыли колонку. Все колонки сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди. Очередь около, ну, больше километра, может даже 1.5-2 километра. Думаю, что 1.5 часа я здесь зависну. 95-го вообще жизнь как нет. Ой, беда.
21: Почему Москва первая в очереди за бензином, понятно. На столичный регион приходится огромная доля автомобильного транспорта страны. А собственный московский НПЗ в Капотне после ударов, по данным журналистов, удалось перезапустить, но работает он лишь примерно на треть мощности. Рязанский НПЗ тоже останавливал выпуск топлива. Ограничения после новых ударов по НПЗ, по подсчетам Рейтер, снова появились как минимум в 10 регионах России. А власти тем временем просят людей не паниковать, не покупать бензин впрок и не приезжать с канистрами. Правда, когда на Кубани закрыты 120 заправок, в Ростовской области снова очереди, а Москве приходится везти бензин с Урала из Сибири, призыв не создавать ажиотаж звучит неоднозначно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Ловушка для абитуриентов. В Минобразовании придумали хитрую штуку, чтобы отучить абитуриентов метаться между вузами. Многие абитуриенты, чтобы обезопасить себя и гарантированно поступить в вуз, тянут с подачей документов до последнего. Все это время они отслеживают ситуацию по мониторингам, которые регулярно обновляют университеты. Смотрят, сколько людей и с какими баллами уже принесли заявление на выбранную специальность. Однако в завершающий день вузы раньше обычного перестают обновлять эту статистику. Во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре недовольный такой ситуацией родитель поинтересовался у Минобразования, почему скрывают цифры.
0: Ребенок в этом году поступал в вуз. Носили документы в последний день. Людей было много, особенно в последние часы. Подскажите, а почему в последний день таблицу с мониторингом подачи документов перестают обновлять за час до конца подачи документов в 17:00? Если дети, которые до 18:00 зашли в вуз, еще активно подают документы. И именно в это время все меняется. И так было не только в нашем университете, куда подавали документы.
8: Для абитуриентов и их семей данные мониторинга действительно важны. Некоторые, опираясь на эти сведения, буквально в последний момент успевают переподать документы туда, где больше шансов пройти. В Министерстве образования объяснили, что время обновления результатов мониторинга прописано в законе. На протяжении всей вступительной кампании данные обновляются 3 раза в сутки – в 12, 15 и 18 часов. А в заключительный день – в 12, 15 и 17 часов, отметил начальник Главного управления профессионального образования Сергей Пищев.
2: То есть такие правила, они установлены, то есть действительно задача стоит, чтобы абитуриенты осуществляли выбор своей специальности не в последний час подачи документов, а на протяжении всего периода приема документов. Ну а выбор, конечно же, необходимо делать еще раньше. На это направлена активная профориентационная работа, которая проводится с абитуриентами, информирование широкое, которое проводится в том числе и в первую очередь благодаря нашим средствам массовой информации. То есть задача стоит такая, чтобы как раз-таки вот выбор специальности и выбор направления он был осуществлен заблаговременно, а не в последний час.
8: При этом среди самих абитуриентов отечественные вузы теряют популярность. Все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
4: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
8: Как следствие, белорусские вузы сталкиваются с недобором студентов, что публично признают и в Минобразовании. В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Искусство подождет. К вербовке студентов на СВО присоединилась Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Студентам предлагают обменять скрипку на автомат. В вузе, который готовит лучших музыкантов страны, разместили рекламу спецконтракта войска БПЛА. Что важно, Государственная консерватория имени Римского-Корсакова зовет на СВО как парней, так и девушек от 18 лет. Обещает на время службы академический
19: майский отпуск. Студенты, комментируя это предложение, с горечью пишут в чатах: «До конца такого академа еще попробуй дожить». Юристы предупреждают, никаких контрактов с Минобороны на год не существует, все они бессрочные, поэтому не стоит полагаться на слова вербовщиков. А они в вузах по всей стране обещают золотые горы. Например, в курганском филиале РАНХИКС администрация обещает перевод на бюджет тем, кто учится платно. И все это после года службы на СВО. Как минимум 6 студентов Московского государственного юридического университета согласились подписать контракт с Минобороны. Проректор по молодежной политике Александр Чанышев в личных беседах активно агитировал студентов с академическими задолженностями.
6: Под контролем университета заключается контракт. Мы знаем, где ты находишься, в каких условиях, оказываем всю необходимую помощь, контролируем, чтобы там никаких нарушений не было со стороны Минобороны. Приезжаешь, индивидуальный учебный план, доучиваешься, потом поступаем тебя на следующий уровень, на внеконкурсные условия.
19: Это стандартная картина для многих вузов страны. Жертвами таких вербовок чаще всего становятся студенты с долгами, либо дети из семей с финансовыми трудностями, которым обещают хорошие заработки на СВО. Тем временем власти регионов снова начали поднимать выплаты за контракт на фоне сокращения темпов набора. В последнее время к такой мере прибегли в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области и Ханты-Мансийском автономном округе. На этом фоне активно вербовать стали даже девушек и в весьма неожиданных местах.
7: Будем как-то комментировать то, что это дают молодым 20-летним девочкам. Пожалуйста, читаю заявление начальнику пункта отбора на военную службу. Сегодня я была в Сбербанке и просто разменивала мелкие деньги. И я когда вот деньги положила, мне вот это вот дают заявление. Я ничего нигде не подписывала. Просто я потом читаю, что это надо направить в Минобороны России для ввода в единую базу данных банковских реквизитов и передать начальнику пункта отбора на военную службу. Вы меня извините, это как? Это к чему?
19: 20-летняя Анна уточнила, что она по образованию специалист по рекламе и не относится к категории военнообязанных. Аналогичная ситуация у молодой мамы из Калининграда Анастасии, которой позвонили из военкомата сразу после того, как ее ребенок получил место в садике.
10: Мне говорят: здравствуйте, это военкомат. Мы видели, что вашему ребенку дали место в детском саду. Со своей стороны хотели бы вам предложить контракт от 3 миллиона рублей. Очень интересовались, проживает ли со мной кто-то совершеннолетний мужского пола. Уверили меня, что если я подпишу контракт, то с ребенком все будет в порядке. Ребенку будет обеспечен уход, присмотр. Что это вообще такое? Во-первых, я женщина, а во-вторых, я даже не медик.
19: За первое полугодие этого года на СВО пошло 200 тысяч человек. Это по официальным данным. И это на 5% меньше прошлогоднего набора. А если смотреть на расходы региональных бюджетов, то набор в этом году рухнул еще больше, на 20%. Видимо, поэтому вербовать на фронт уже не гнушаются детей и женщин.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
12: Сиаха.
3: Синий.
12: Нила.
3: Коричневый.
12: Бура.
3: Зеленый.
12: Сабз.
3: Оранжевый.
12: Наранджи.
3: Фиолетовый.
12: Джамуни.
3: Красный.
12: Сурх.
3: Белый.
12: Сафед.
3: Желтый.
12: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
13: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
25: Я иногда говорю россиянам: белорус — это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю: ну, против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы — это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
13: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
9: Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда ненастоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
13: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
11: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
13: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
11: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет, с удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад, а русским продавать не велено. Вот так-то.
13: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
11: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
13: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
25: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому мной было принято решение. Нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Невыездные 2026. За россиянами будут следить почти онлайн. Зачем силовым ведомствам упростили контроль за всеми перемещениями граждан? Купили билет на поезд или самолет – государство знает. Сели – знает. Пересели на другой рейс – тоже знает. А вскоре получать эту информацию российские силовики смогут практически в режиме онлайн. Минтранс предлагает изменить правила передачи данных о пассажирах. Причем речь идет не только о поездках за границу. Под контроль попадают и перемещения внутри России. Как пишет Верстка, перевозчики и системы бронирования должны будут передавать не только информацию о купленном билете, но и фактические данные о поездке. Для авиапассажиров будут передавать сведения о пересадках, багаже, регулярных и чартерных рейсах. А каждой поездке присвоит отдельный уникальный код. Адвокат первого отдела Евгений Смирнов говорит, что система работает и сейчас, но новые правила позволят видеть передвижение людей намного быстрее.
1: Систему хотят сделать еще более точной, чтобы отслеживать информацию о перемещениях буквально в режиме онлайн и с минимальными задержками.
21: И вот здесь возникает главный вопрос. Зачем государству понадобилось именно сейчас настолько ускорять контроль за передвижением собственных граждан? Особенно на фоне разговоров о возможной новой мобилизации и уже существующих ограничений для военнообязанных. Юрист Юрий Родионов обращает внимание, что чем быстрее информация о поездке оказывается у силовиков, тем меньше времени проходит между появлением человека в какой-либо базе и возможной реакцией государства.
15: Речь идет не о появлении слежки с нуля. Транспортные данные государство собирало и раньше. Но теперь система становится значительно оперативнее. Фактически силовые органы смогут получать максимально свежую картину того, куда человек едет, каким маршрутом и где находится на конкретном этапе поездки.
21: Причем спрятаться среди внутренних маршрутов тоже становится сложнее. Самолет, поезд, междугородний транспорт – абсолютно все данные стекаются в централизованную систему. Отдельно теперь прописываются и чартерные авиарейсы. И получается, что формально границы никто не закрывает, и передвижение по стране никто не запрещает. Но государство учит практически без задержки знать, кто, куда и когда поехал, говорит эксперт по цифровым правам Александр Меликас.
23: Главный риск таких систем, да, даже не объем собираемых данных, а возможность объединять их с другими государственными базами. Тогда обычная транспортная система превращается в очень эффективный инструмент поиска конкретного человека.
21: Именно поэтому новые правила особенно внимательно обсуждают сейчас. Россия уже имеет электронный реестр воинского учета, механизмы ограничения выезда и многочисленные силовые базы. Теперь же государство получает еще один очень подробный источник информации о перемещениях граждан, буквально в реальном времени.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
25: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому мной было принято решение. Нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и...

0: Поехали. Зима.
1: Мосаме сарма.
0: Лето.
1: Мосаме гарма.
0: Весна.
1: Бахар.
0: Осень.
1: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят, соответствуют ли зарплаты тяжелому труду и что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
5: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну как так?
4: В смысле масштаба.
5: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
4: Угу.
5: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
4: Согласна.
5: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
4: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек. Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
5: Через тот самый аутстаффинг, да?
4: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
5: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
4: Ну да, для пиковых нагрузок.
5: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
4: Угу.
5: Но то, что происходит на государственных заводах в Беларуси, работает вообще по другой логике.
4: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
5: То есть это не разовая акция?
4: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
5: Ничего себе!
4: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
6: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
4: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
6: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
4: Да, им не просто логин от почты поменять.
6: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
4: А, отличное сравнение.
6: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
4: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
6: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
4: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие, незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
6: И другая вентиляция, наверное.
4: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
6: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
4: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
6: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит

0: будет травма.
1: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
0: То есть формальный наниматель кивает на фактического.
1: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
0: Ага.
1: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
0: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
1: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
0: А в реальности?
1: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
0: И обрисовать перспективы?
1: Да. Сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на четырехдневку. Или вообще грозят оформить простой.
0: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
2: Вот именно. А потом добавляют. В Бобруйске сейчас есть объемы, сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
0: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
1: Совершенно верно.
0: Ну хорошо, а может быть люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
2: Давай посмотрим на цифры.
0: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
1: Угу.
0: Слесарям и сварщикам где-то от 2,5 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
2: Да, такие цифры фигурировали.
0: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
2: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
0: В смысле, это сумма до вычета налогов?
2: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
0: Сдельная оплата?
2: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
0: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
2: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
0: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
2: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
0: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
2: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
0: И руководство моментально режет премию.
2: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
0: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
2: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
0: Но при меньшей физической нагрузке?
2: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку спасать чужой план.
0: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
2: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
0: Что там по цифрам?
2: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
0: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
2: Та же Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
0: А масштаб эмиграции?
2: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
0: Угу.
2: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
0: Тут возникает серьезный контраргумент.
2: Какой?
0: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
2: Да, исторический минимум.
0: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все пределы?
2: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех, а сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
0: То есть за забором очередь не стоит?
2: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
0: А текучка кадров какая?
2: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
0: Ага.
2: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
0: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
2: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
0: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
2: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
0: МАЗ.
2: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
0: Почти 400 человек в столице?
2: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей механосборочных работ.
0: Обалдеть.
2: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
0: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Но не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах?
2: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
0: План важнее всего.
2: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные. А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
0: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
2: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы план подстраивать под мощности.
0: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
2: 100%.
0: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
2: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
0: Признать, что ты не справился?
2: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
0: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
2: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
0: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
2: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
0: Все активисты уволены.
2: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
0: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
2: Вот именно.
0: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
2: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
0: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
2: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
0: История Бобруйска-Громаша показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Эхо шторма из России. Белорусский рубль обновил сразу несколько валютных рекордов со знаком минус.
7: Доллар на торгах 17 августа вырос до 3 рублей 1 копейки. Евро – почти до 3 рублей 49 копеек. Российский рубль, наоборот, продолжил падение и опустился до 3 рублей 56 копеек за 100 российских.
6: В итоге доллар обновил максимум за 5 месяцев, евро за 10, а российский рубль оказался на минимуме примерно за полтора года. Для Беларуси такое движение особенно чувствительно, потому что именно российский рубль фактически задает направление белорусской валюте, объясняет глава Института экономических исследований Лев Львовский.
8: Предсказывать тут что-то очень сложно. У нас сейчас в корзине валютной для Беларуси, то есть корзина, которая пропорциональна нашим торговым потокам и нашим торговым партнерам, главная валюта – это рубль. российский рубль. Собственно, большая часть экспорта и импорта у нас происходит именно с Россией или еще и через Россию, через российские логистические сети.
6: Простыми словами, чем сильнее трясет российский рубль и российскую экономику, тем быстрее последствия доходят и до Белоруссии.
8: Поэтому судьба белорусского рубля, она во многом, ну, там почти, не знаю, на 95% и больше, будет определяться судьбой именно российского рубля. Нам важно, насколько наша валюта оценивается именно относительно российской валюты. Вот, а куда пойдет российский рубль, это зависит от того, насколько успешно Россия будет торговать нефтью, то есть от мировой конъюнктуры, и от того, насколько успешно или неуспешно будут применяться санкции в отношении России. Ну, вот это два таких передаточных механизма, а вот что будет в реальности, в итоге пойдет белорусский рубль вверх или вниз, ну, предсказывать я не возьмусь, вот могу предсказать, что он пойдет вслед за российским рублем.
6: Эксперты напоминают, что давление на экономику союзного государства сейчас идет сразу с нескольких сторон. Затянувшиеся боевые действия требуют все больше денег, военные расходы раздувают дефицит бюджета, санкции ограничивают доступ к технологиям и внешним рынкам. Одновременно Украина все активнее атакует экономическую инфраструктуру внутри самой России. Нефтеперерабатывающие заводы, топливные объекты и крупные логистические центры. Серия атак на склады Wildberries серьезно нарушила работу одной из крупнейших торговых сетей страны. Это миллиарды убытков, которые уже отражаются на российском рубле. А вслед за ним, как объясняют экономисты, практически неизбежно начинает штормить и белорусскую валюту. И чем дольше продолжается СВО, тем дороже она обходится не только Москве и Киеву, но и Минску, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
6: Вопрос на засыпку. Безопасно ли пропускать еду через сканеры в метро? Есть официальный ответ и не очень.
7: Доза облучения ручной клади обычно не превышает 0,1 миллигрея. Этого недостаточно, чтобы изменить структуру предметов или сделать их радиоактивными. То есть продукты после прохождения через рентгенографический сканер остаются безопасными.
6: Так в Минском метрополитене ответили на вопрос пассажиров, можно ли без опасений пропускать через проверочные аппараты сумки с едой. Там пояснили, что у камеры сканера есть специальная защита, а каждый аппарат ежегодно проверяют на уровень рентгеновского излучения. И в этой части международные специалисты с метро согласны. Американское управление FDA прямо указывает, известных негативных последствий от употребления продуктов, прошедших через рентгеновский досмотровый аппарат, нет. Более того, доза при таком сканировании в тысячи и миллионы раз меньше той, которая используется при специальной промышленной обработке продуктов радиацией, объясняет физик Сергей Кондратьев.
9: Рентгеновские лучи действительно являются ионизирующим излучением, но продукт после сканирования не начинает сам излучать радиацию. Это примерно как после обычного рентгена человек не становится радиоактивным. При тех дозах, которые используются для досмотра багажа, речь не идет ни о заметном изменении состава пищи, ни об опасности для человека, который потом ее съест.
6: То есть рентгеновский контроль грузов с продуктами не делает пищу радиоактивной при соблюдении установленных параметров оборудования. Но если оборудование неисправно, нарушена защитная оболочка или правила эксплуатации, тут-то и начинаются серьезные проблемы, говорит эксперт.
9: Контроль в первую очередь необходим за самим аппаратом и людьми, которые постоянно работают рядом с ним. Поэтому здесь главный вопрос – исправна ли защита, проходит ли оборудование регулярные проверки и не превышает ли излучение установленные нормы за пределами камеры. Лучевая болезнь – это не шутки, но она возникает после достаточно серьезных доз.
6: Медики предупреждают, что среди первых признаков лучевой болезни – тошнота, рвота, головная боль и диарея. А при больших дозах возможно поражение кожи и внутренних органов. Если вы обнаружили у себя какие-то из этих симптомов, немедленно обратитесь в больницу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
11: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию. Я на несколько секунд потеряла сознание.
10: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. Пензенская область уже сообщалась о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
12: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
13: Женщина одна.
12: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
10: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
14: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
10: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
15: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
10: Причем история семьи Процик на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
16: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о благоприятных погодных условиях для аграриев и ожиданиях хорошего урожая кукурузы.
17: Также было доложено мною главе государства о том, что мы уже нам с учетом сегодняшнего дня останется убрать 7% площадей зерновых и зернобобовых культур. На сегодня намолочено более 8,2 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Эта работа продолжается, и мы буквально с учетом сложившихся погодных условий ожидаем до конца этой недели, начала следующей недели уже подойти к завершению уборки зерновых, зернобобовых культур. Погода складывается в этом году в пользу аграриев, потому что, и как отмечал наш глава государства, идеальная погода в этом году, потому что идет развитие, в принципе, всех культур. Ну, сказать, что что-то есть все-таки лучше, что-то хуже, это оно очевидно, потому что, допустим, в этом году, как я уже пример приводил, по созреванию озимого рапса он действительно дал рекордный урожай. Также мы ожидаем, что кукуруза в этом году сложится лучше уровня прошлого года. И, соответственно, в начале года и с прошлого года была сделана ставка на планирование и посев кукурузы на зерно. В этом году мы посеяли 400 тысяч гектаров кукурузы на зерно. И, в принципе, мы эти площади будем убирать и планируем намолотить тоже 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы. Это, в принципе, значение 2024 года. Это был самый рекордный урожай по намолоту зерна кукурузы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: За Россию ответит Беларусь. НАТО подготовило план на случай российской агрессии против стран Балтии. Причем тут Гродно? НАТО разработало три варианта действий на случай, если российские войска атакуют Эстонию, Латвию или Литву. Главными целями являются остановка наступления и максимальное ослабление сил РФ, пишет Bild. Как отмечается в издании, первым этапом является подавление ракетных и беспилотных атак.
19: Для этого НАТО планирует задействовать боевые самолеты, ракеты и дроны для уничтожения российских ракетных комплексов. Одной из основных целей может стать Калининградская область, где расположены многочисленные системы противовоздушной обороны и ракетные комплексы.
18: Одновременно на границах с Россией и Беларусью планируется создать так называемую автономную зону, пишет Bild.
19: В ней не будут находиться военнослужащие НАТО. Против наступающих российских войск должны действовать беспилотники и наземные роботизированные системы.
18: На следующем этапе, как отмечается, Альянс может нанести удары уже по территории России. Спецназ должен будет уничтожать военные и логистические объекты, аэродромы, оборонные предприятия, мосты, железные дороги, которые используются для переброски войск и техники. Кроме того, как отмечается в издании, НАТО планирует создать воздушный мост для переброски беспилотников и роботов в Россию. Они должны атаковать, в частности, аэродромы и военные базы. При этом в Альянсе подчеркивают, что не планируют захватывать территорию России. Задача – отбросить российские войска к границе, отмечает издание.
19: Примечательно, что НАТО не намерено держать эти планы в секрете. По мнению военных, сдерживание действует только в том случае, если противник заранее знает, с чем столкнется в случае нападения на страну Альянса.
18: Сообщается, что целью ответного удара станет не только Россия, но и Беларусь. В таком случае удар будет нанесен по военным объектам в районе Гродно. Позже планируется установление килл-зоны вдоль границы и удары по авиабазам в Барановичах и Лиде. Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились о создании единой линии обороны на границах с Беларусью и Россией. О подготовке к войне уже не раз открыто заявлял и Александр Лукашенко. Он даже призывал граждан готовиться к Третьей мировой. И ментально, и стратегически.
20: Мы готовимся к войне. И в этой аудитории, не только в этой, люди должны понимать. Мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, вооруженные силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. Но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся.
18: Ситуация на границе с европейскими странами сейчас напряженная, а инциденты с мигрантами, зондами и беспилотниками ее усугубляют еще больше. Как заявил министр обороны Латвии Раевис Мелнис, беспилотник, сбитый в пятницу в Балвском крае, влетел на территорию страны из Беларуси. Сейчас специалисты изучают найденные обломки. При этом министр отметил, что риск новых залетов дронов сохраняется, и такие беспилотники будут сбивать. Эксперты уже не раз предупреждали, что Россия может втянуть Беларусь в военные действия. При этом белорусы верят, что Александр Лукашенко этого не допустит, отмечают социологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
1: Сиаха.
3: Синий.
1: Нила.
3: Коричневый.
1: Бура.
3: Зеленый.
1: Сабз.
3: Оранжевый.
1: Наранджи.
3: Фиолетовый.
1: Джамуни.
3: Красный.
1: Сурх.
3: Белый.
1: Сафед.
3: Желтый.
1: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Из первых уст.
16: Глава Академии наук Владимир Караник о рациональном финансировании науки.
21: Наука финансировалась, финансируется и будет финансироваться. Вопрос повышения эффективности этого процесса. И здесь как раз и обсуждалось, что если разделить сметы, возникнет у некоторых, может быть, иждивенческое настроение, что на текущее содержание деньги дают. Может быть, и не стоит как бы заниматься научными проектами и всем остальным. Поэтому задача сегодня обсуждалась, каким образом увязать. Либо это бюджетная смета, либо это накладные расходы в договорах с реальным сектором экономики, что государство готово платить, в том числе и на содержание инфраструктуры, но в рамках выполнения госзаказа либо хоздоговорной деятельности, отчисляя определенный процент именно на инфраструктуру. Это первое. Второе и ключевое, наверное, что сегодня было поддержано, что до того, когда мы будем обсуждать объемы финансирования инфраструктуры Академии наук, провести ревизию, помочь как бы избавиться от непрофильных активов. И то, в чем Академия наук не нуждается, чтобы она не несла накладные расходы на содержание зданий, которые не нужны, на содержание там ветхих зданий. То есть максимально оперативно распределиться и забрать то, что не надо. Говорит, когда мы оптимизируем структуру, когда мы уберем непрофильные активы, тогда мы вернемся к вопросу, каким образом финансировать в рамках бюджетной сметы то, что требует финансирования напрямую из бюджета.
3: Новости регионов на радиосигнал.
18: В Кричеве при пожаре погибла 73-летняя пенсионерка. Прохожий заметил дым из окон частного дома и вызвал МЧС. Во время тушения спасатели обнаружили в одной из комнат хозяйку дома без признаков жизни. Предварительная версия причины пожара – неисправность электропроводки. В Бресте 17-летний бесправник врезался в ограждение. Двое подростков в больнице. Ночное ДТП произошло на улице Наполеона Орды. По предварительной информации, 17-летний подросток за рулем микроавтобуса «Форд» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в барьерное ограждение. По данным ГАИ, юный водитель не учел дорожные условия и особенности авто. Разумеется, водительских прав у него не было. В результате тарана сам водитель и его несовершеннолетний пассажир с травмами доставлены в больницу. В Добрушевском районе после дождя испортилось зерно. В одном из хозяйств района зерно намокло после дождя и начало прорастать. По словам работников, теперь ответственность за испорченный урожай хотят возложить на них. Работники считают, что причиной потерь стали погодные условия. В Солигорске жители пожаловались на состояние лыжероллерной дороги вдоль леса на улице Козлова. По словам местных жителей, дорога пришла в ужасное состояние. Передвигаться по ней на велосипеде, роликах или самокате уже невозможно. При этом велосипедистам рекомендуют пользоваться тротуаром. Житель города уже оставил заявку через службу 115, однако сомневается, что проблему решат. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
18: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
0: Это Кричев. А город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко нагрешь. Не гадите на бензин!
18: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
2: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
19: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
22: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
18: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
23: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в Центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
18: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
24: И это только начало. Центробанк впервые почти за год поднял курс доллара выше 85 рублей. Центробанк установил курс рубля на 18 августа 85.01 за доллар и 12.63 за юань. Последний раз официальный курс доллара был выше в сентябре, а юань в феврале прошлого года. В понедельник они подорожали к рублю почти на процент, а с майских минимумов доллар прибавил уже 20%, а юань 23%. Из-за санкций и контрсанкций курс рубля больше не отражает настроение международных инвесторов в отношении экономических перспектив России и определяется почти исключительно внутренним спросом и предложением валюты, отмечает экономист Александр Кравцов.
25: Из-за сложностей с расчетами экспортная выручка поступает в Россию с лагом 1.5-2 месяца. И сейчас на рынок поступает валюта от сделок конца июня, начала июля, когда цены на нефть и другие товары российского экспорта были на локальном минимуме.
24: В июле цена российского сорта нефти «Urals» опустилась до 64 долларов, хотя еще в апреле стоимость за один баррель составляла 82 доллара. Эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин прогнозирует сложную осень.
4: Я думаю, что где-то настанет день, может быть, до конца даже осени, когда у России просто не будет возможности, никакой возможности, первое, перерабатывать нефть, получать топливо внутри страны, и второе – это экспортировать эту нефть. Черное море, ну, близко к тому, чтобы быть полностью закрытым для экспорта, а Балтийское море, ну, вот пока еще возможности такие остаются, порт Приморск работает, хотя по нему тоже были удары. Усть-Луга работает, но там поразили отдельные направления деятельности, то есть вот экспорт нефтепродуктов, которые получали из так называемого стабильного конденсата на предприятиях компании «Новатек». Вот там есть повреждения, есть перерыв в экспорте.
24: Все это напрямую влияет на курс доллара, считают экономисты. К тому же в бюджете с каждым днем растет дыра. За 7 месяцев дефицит достиг 6,5 триллионов рублей. Это уже в два раза больше запланированного на весь год. К середине осени курс доллара дойдет до 100 рублей, прогнозирует Центр макроэкономического анализа Сбера. С этими цифрами согласен и экономист Игорь Балейков.
6: Факторов много. Я говорил, что Минфин в этом месяце закупает валюты больше обычного. Но и, скорее всего, импорт бензина подстегивает спрос на валюту, ведь топливо надо покупать не за рубли. Кроме того, нефтегазовые доходы в этом году упали на 17%, а это значит, что валюты в страну попадает меньше. Ну и последняя ставка. Ее снижение делает депозиты менее привлекательными. Отсюда такое давление на рубль. Минфину, в общем-то, с таким дефицитом бюджета это ослабление уже давным-давно нужно было. А вот как будет реагировать Центральный банк – вопрос открытый. Ведь все это выльется в очередной рост инфляции.
24: Экономике страны предстоит пережить серьезную инфляцию, падение экспортных доходов до минимума за 8 лет, а также новую волну девальвации рубля. Почти до 100 за доллар, полагают эксперты. По их словам, вместо того, чтобы стабилизировать экономику, государство бросает все ресурсы на оборонный сектор. Поэтому российские банки готовятся к дальнейшему ужесточению денежной политики Центробанка из-за всплеска инфляции, который накрывает экономику на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко объяснил, что кроется за фразой «приняли на вооружение».
7: Приняли на вооружение. Это значит, проверили, постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии. Это же и спецслужбы.
8: И внутренние войска, и спецслужбы.
7: И служба безопасности и так далее. Мы к этому относимся трепетно. Особенно я. Мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума. Но раз принимаем на вооружение вооруженных сил Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем. Но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят.
3: Невероятно, но факт.
9: В социальных сетях вновь разгорелся ажиотаж. Конец света предсказывают на 2036 год. Кажется, нам снова обещают апокалипсис. Но стоит ли паниковать? Сегодня в программе «Очевидное и невероятное» мы разберемся в том, что может уничтожить нашу планету уже через несколько лет. Слухи о грядущем апокалипсисе якобы основаны на секретном докладе американских военных. Документ, написанный в октябре 2022 года, всплыл в сети совсем недавно. Согласно нему, нас ждет череда природных катастроф, таких мощных, что жить станет просто невыносимо. Самый шокирующий прогноз. Уже через несколько лет на Земле будут происходить по 1000 землетрясений в день. Но это только начало. Полный крах цивилизации предрекается на 2036 год. Причина? Глобальные процессы во Вселенной и человеческая жадность к природным ресурсам. Согласно докладу, планетарная кора начнет трескаться, а основной удар придется на Марианскую впадину, где земная оболочка наиболее тонкая. Вероятность такого сценария 99%. В документе авторы прямо призывают всех срочно задуматься, пока не стало слишком поздно. Разумеется, это не первая дата конца света, но в этот раз сомнения возникают у многих. Ведь климатические катастрофы уже становятся привычной новостью. смертельные землетрясения в Турции, Сирии и Японии, масштабные наводнения в Европе и вспышки эпидемий. А что, если следующая катастрофа действительно станет последней? Сторонники апокалипсиса верят, что финальный удар может нанести гигантская солнечная вспышка или астероид. Научное сообщество пока молчит, но некоторые ученые все же не скрывают беспокойства. Знаменитый британский физик Брайан Кокс согласен, технологии развиваются слишком быстро, и это может погубить человечество. Правда, называть точную дату Кокс отказался. Так что, возможно, очередное предсказание судного дня окажется не таким уж фантастическим. Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.